0: Убегать родителей. Я начал также пить, я начал воровать. Это все начало ложиться один к одному. И, как говорится в той пословице мирской, что сколько веревочки не веси, всегда есть конец. И получилось так, что в очередной раз я своровал, и к этому воровству прибавилось угон, я попал на скамью подсудимых. Первый срок я получил в 17 лет, дали мне 3 года, и я начал свое уже прохождение в тюрьмах и колониях.
1: Да, Андрей, чего-то не хватало, когда украл? Денег не хватало? Или такой драйв получился? Ты как бы самореализовывался? Что это было, воровство? Ты хотел себя прочувствовать как мужчину? Ты хотел быть лидером? Или не хватало денег, средств?
0: Не хватало денег, не хватало славы и вот...
1: Уверенности
0: это,
1: в себе.
0: Да, и вот это меня стимулировало, и я больше стремился к этому, к славе, вот этой похоти, можно сказать, денег, то есть, чтобы было много денег, чтобы я был, ну, хороший в глазах сверстников, вот, и начал отбывать наказание. Отбыв наказание, я также вышел, ну, жизнь моя, она также продолжалась, я был полон захвачен романтики. Моя жизнь была полна романтики, и я считал, что я должен дойти до какого-то авторитета, я должен дойти до какого-то определенного уровня, но у меня никогда ничего не получалось. Я с каждым разом все больше и больше погрязал вот в этих грехах, вот этих пороках. И очередной срок, это уже был там третий, четвертый раз, когда я уже попал с очередным сроком, получил также и срок наказания в колонии, потому что совершил там преступление, и я был этапирован на Урал. Я попал в город Соликамск. Это еще был тот знаменитый «Белый лебедь», когда не сейчас вот пожизненное заключение, а был, ну, такая же простая тюрьма, пересыльный пункт, куда привозили всех людей, авторитетов и таких простых, где авторитетов ломали волю. И вот там первый раз я увидел там верующих людей, брата и сестру. Они рассказывали о Господе, они рассказывали о Христе. Я видел их нерадостные лица, но я не понимал, почему они такие радостные, почему они такие другие.
1: Хорошо, ну запомнил же это. Ну, как-то зацепило тебя.
0: Да, конечно. Я запомнил само их поведение. День. Я видел, что люди эти простые, они не книжные, но они говорят Слово Божье. Они подарили мне Библию.
1: Андрей, а что ты знал о Слове Божьем? В принципе, что ты знал к тому времени?
0: Я от бабушки когда-то слышал о Боге. Она мне рассказывала о Боге, она мне показывала на икону, которую постоянно она молилась, она, можно сказать, там от нее не отходила. И в моем представлении Бог был вот такой, ну, вот как...
1: Застывший в иконе просто.
0: Да, то есть вот этот дедушка вот с сердобольными глазками, думаю, вот этот вот дедушка, который наказывает, который не имеет там, чтобы не прощать. Вот,
1: ну, в общем, такой есть, дедушка, он все не
0: да,
1: разрешает.
0: Да, очень строгий, вот. И она мне, бабушка, говорила, говорит, вот смотри, говорит, боженька на тебя смотрит, а ты, говорит, лжешь. Ты подумай, этот боженька тебе оторвет язык. Я говорю, бабушка, ну, я понял, я... Ну, то есть, вот так вот я как-то с детства это все принял.
1: Тебя эти люди как-нибудь смутили, возмутили? Ты стал их гнать, нет?
0: Никто меня не смутил, потому что я как-то в душе надсмеялся над этим. Я насмеялся над тем, что они говорят. И когда они мне подарили первый раз Библию, мне понравились притчи Соломона, я открыл, я не понимал, что там написано. Я видел это красноречиво, я видел там красноречие, я видел, и как-то мне сразу начала ассоциация быть вот, ну, к девушкам подходить с этими красноречивыми словами. Но получилось так, что как-то я написал верующим в Уфу, как помню сейчас, Жук Валентина, я написал письмо, и мне они ответили. И я видел, что они мне пишут как вот, ну, как брату. И написав пару раз в письмах, я опять же забыл. Очередной раз я вышел, и в 98-м году я очередной раз сел уже в тюрьму на 4 года. И...
1: Андрей, ты тематически сидел за одно и то же, или ты
0: Нет,
1: сидел
0: за разные вещи?
1: Разные,
0: да,
1: вещи.
0: Был и угон, были и кражи, были и грабеж.
1: Все сводилось к добыче денег.
0: Все, да, все только к добыче. Mm-hmm. Вот, потому что эти три вещи, вот это похоть плоти, похоть очей, они играли вот эту важную роль в моей жизни, потому что я был вот влекомый вот этой страстью. Страстью к добыче деньгам, к страсти достигнуть авторитета, быть самым лучшим в этом мире, то есть выделиться как-то.
1: Но... Андрей, можно такой вопрос? Ты профессионально работал на трезвую голову или ты пил и шел на кражу?
0: Бывало разное. Бывало пил, бывало что. Но в основном на трезвую голову все делал. Вот. И когда я на 4 года очередной раз сел уже в тюрьму, у меня что-то прям вот, ну, такое желание появилось вот в Пензу поехать сидеть. И так получилось, что меня отправили этапом, ну, в Пензу. В Пензу приехав, я встретил первый раз верующих. Мне сказали, говорит, это верующие, это евангелие, христиане и баптисты.
1: Они пришли евангелизировать или в тюрьме была маленькая церковь?
0: Я их видел, они когда выходили из комнаты молитвы, я видел эти радостные, светлые лица. Я не понимал, почему эти люди могут радоваться здесь в местах лишения свободы, когда здесь все ограничено, когда и какой-то постоянный недостаток, один негатив. Чему люди могут радоваться? Они общаются, они молятся, они рассказывают о Господе. Я просто этого не понимал, но получилось так, ко мне подошел один человек, он сам с Чечни, вот, и звать его Умар, он подходит и говорит, он говорит, Андрей, говорит, вот сам Бог говорит твоему сердцу, тебе надо примириться с Иисусом. Я говорю, Умар, я говорю, ну, ты понимаешь, я говорю, какая у меня жизнь, какую ты мне жизнь предлагаешь? Я говорю, нет, Умар, я говорю. Он говорит, ну, смотри, что говорит Господь. И он открывает Библию, он начинает мне зачитывать те места, где я должен, то есть, осознать, в каком я состоянии нахожусь, и я должен именно принять Иисуса как личного спасителя. И вот в 99-м году я первый раз преклонил колени и отдал все свое бремя грехов Иисусу.
1: Андрей, странно звучит вот в начале эта тема, когда человек вот вдруг слышит, ты должен примириться с Господом. С каким Господом? Что значит примириться?
0: Ну да, для меня как-то это странно было. С каким Богом он мне предложил примириться? Потому что он мне рассказывал за того, кто за меня пошел на Голгофу. Он мне рассказал за того, кто забрал мои грехи, болезни, беззаконие на себя.
1: Андрей, ну умом человек это не может понять. Это только если в сердце как-то входит. Если Бог открывает это, что значит умер, что такое пригвождён, что такое умер за грехи и воскрес? Это странная тема человеку непосвященному.
0: Да, конечно, для меня это странно, я просто не осознавал, но я вот как-то разуму я понимал, что-то произошло, вот что-то произошло, и я, не знаю, я вот как-то попал вот в комнату молитвы и склонил колени, ну, в молитве покаяния. Но получилось так, что я в 2000 году уже принял крещение, и тут вот освободился. Выйдя на свободу, я также был ревностный. То есть я радостью это делился со всеми. Приехав домой, приехав к родным, родные меня встретили как врага, такого никогда не было. Такого никогда не было, чтобы так мне могли встретить. Мама в пьяном состоянии, папа ругается. Вот. И получилось так, что я маме сказал, я говорю, мама, я говорю, тебе надо с Господом примириться. Я начал маме доносить эту благую весть, и получилось так, что мама в очередной раз, находясь в похмелье, она мне говорит, сынок, помоги мне. Я говорю, мама, я этого делать не буду, потому что это грех. Она говорит, ну, наверное, можно вот что-то там полегче, ну, не только...
1: В чем помощь заключалась?
0: Помощь то, что пойти принести ей спиртные напитки. Я говорю, мама, я этого не делать не буду, я просто не хочу оскорблять Господа. Я говорю, мам. Она говорит, ну, возьми хоть пиво принеси. Вот это была моя ошибка. Моя была ошибка, что я не обратился к Богу, но я решил положиться на свой разум. И вот и у меня получилось падение. 11 лет я находился в этом состоянии. Я когда упал, приехал в церковь, попросил прощения,
1: Подожди одну минутку. Ты упал, и ты не поверил, что можно подняться? Ты не знал этого еще? Ты вот одноразово упал из-за этого пива. Ты не пытался карабкаться, подниматься?
0: Я пытался как-то все это сделать, но мне просто силы не было. Я пытался как-то встать, но...
1: Ты не верил во все прощения Бога?
0: Я не знаю, но такое состояние, что вот
1: все закончено.
0: Что уже все. И я приехал, я осознался, но этого было недостаточно, что я сделал. То есть самого сокрушения сердца не было. Чем больше я в мире находился, тем больше я находился в страхе. У меня был страх. Этот страх я не могу объяснить, потому что страх этот, ну, его нельзя объяснить. Это панический страх, внутренний страх.
1: Андрей, скажи, а вот маленький грех, он цепляет следом за собой еще следующий грех? Вот ты купил только пиво.
0: Это цепь, которая тащит за собой все. Это за собой тащит пиво, блуд, ложь, И это все начинает на человека навалиться. Вот это само бремя, как вот в Писании сказано, когда ходит вот, дух по безводным местам, и находя комнату, что убранная, он заходит и берет с собой еще 7 духов злейших себя. И для человека бывает вот, последнее хуже, чем первое. Потому что состояние, которое было первое, я просто не понимал вот этого состояния, ну просто жил в греховной жизни. Но когда Христос меня очистил, и когда я ушел опять в мир, на меня взвалилось еще глыба тяжелее, поэтому я находился в страхе.
1: Андрей, большое спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Андрей. Андрей, вот то, что с тобой произошло, то, что ты рассказываешь, что, будучи верующим, ты упал, ну, практически ни на чем. В Библии такое есть немного, ну, странное, неприятное место. Вымытая свинья возвращается в свою грязь. Так?
1: Так, да, случилось? Конечно, да.
0: Ты был вымыт, очищен Словом Божьим, и на каком-то пиве ты вернулся снова в эту грязь.
1: Да, такие есть места сказаны, как пес возвращается на блевотинство, так глупый повторяет глупость свою. 11 лет, 11 лет кошмара, 11 лет ужаса. Я прошел вот эту всю грязь, и никакого удовлетворения не было. Отошел от Господа, я начал постоянно пребывать в страхе. Этот страх я не могу объяснить. Его невозможно передать, этот страх.
0: А до покаяния не было его? Нет.
1: Не было. Просто жил вот этой греховной жизнью, как все люди. Вот. Так же пил, так же лгал и считал, что это нормальное явление.
0: Что
1: нормальное.
0: За страх? Какой страх?
1: Этот страх, что придется предстать пред кем-то и дать отчет. Предстать пред кем-то и дать отчет за все свои преступления.
0: Андрей, ты уже был на коротком поводке, вот как коза, да, на коротком поводке. Ты уже не мог далеко уйти. Ты уже понимал, что есть что-то другое.
1: Да, и я с каждым разом начинал пить. Чем больше я пил,
0: успокаивался.
1: Тем больше я успокаивался. Но когда мне все это проходило, я опять испытывал этот страх. Я пил, я лгал. Дьявол, когда Иисус был в пустыне, искушаемым дьяволом, ему дьявол предложил царство мира. Поклонись и отдам тебе царство мира. Но дьявол тоже так же обольщает человечество, и он также меня в обман ввел, и на этом начал я утверждаться, и я начал уже находиться в двусмысленном состоянии. И получилось так, что я хорошую работу получил. Здесь уже в Москве живя, я уже получил хорошую работу. Вот. И все равно у меня внутри что-то тревожило. Я в брак вступил, ну, с супругой.
0: Незаконный, вот. Но
1: да,
0: нашел женщину.
1: И получилось так, что вот Господь говорил к сердцу, и я приходил в церковь, и мне спрашивали о моем состоянии. Да, ну, я как лицемер вел себя. Вот. Говорил, что все хорошо, но выходя из церкви, я также впадал вот этот, курил, я начал пиво пить, и вот, и мне этого не хватало. Вот это было, вот эта похоть, которая развивалась, и она, чем больше я этим увлекался, тем больше я углублялся.
0: Андрей, можно такой философский вопрос? Может, он духовный, может, он частично философский. Скажи, тебе не нужен был Бог тогда, в принципе? Знаешь, когда очень нужен Бог, тогда он перевесит.
1: Нет, мне Бог в то время не нужен был.
0: Не очень нужен.
1: Нет.
0: Ты себя мог уговорить, что есть где жить, есть,
1: да,
0: жена,
1: конечно,
0: есть работа.
1: Конечно, потому что я утвердился на том, что там как-то, ну, потом буду старый как-то, и все, я к Богу бы приду, потому что я уже никому не буду нужен, потому что я уже старый, я не способен в работе, я буду получать, ну, пенсионы какие-то, ну, буду уже в церковь ходить, буду служить как-то Господу. Я заблуждался, это великое заблуждение. Как обычно утверждает молодой человек, я вот так общаюсь с молодыми людьми, да вот, ладно, там поживу, ну, то есть возьму удовольствие из мира, и тогда можно с Господом примириться под старости лет. Но Библия об этом не говорит. Библия говорит, вот сейчас время благоприятное, сейчас день спасения, так говорит Священное Писание. И Бог стучится в сердце, но этот голос надо услышать. Но его не может услышать человек, и он потому что заглушает греховностью, потому что пьянство, бесчинство и масса подобных вещей. Павел перечисляет послание Галатам, перечислено, что такое дела плоти. Вот там описано все. Вот эта греховная сущность, она заглушает голос, голос Бога. Но Бог хочет каждого человека спасти. И вот когда придя в очередной раз в церковь, то есть там, где я живу, рядом поместная церковь, ну, недалеко, там минут 10 ходьбы, вот, и придя, я просто что-то у меня на сердце легло взять фильм «Апостол Павла», «Эмиссар» называется. Взяв фильм «Оставшись один дома», я включил вот этот диск, и вот по дороге в Дамаск, там сюжет такой, по дороге в Дамаск апостол Павел встречается с Иисусом Христом, и он, его сиял свет, и он сказал: «Кто ты, Господи?» Он говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь». Вот, и вот с этого момента я как младенец начал рыдать.
0: Ты гнал верующих?
1: Я гнал. У меня было такое состояние, когда я упал, я упустил, конечно, не вот эту деталь. Я когда упал, я просто взял двоих парней, и мы пошли к верующим. Мы пошли с той целью, чтобы обогатиться, взять деньги. Хотя они, ну, что они там получают? Но я пошел с этой целью, чтобы полностью их разорить. И когда я пришел, я видел действие Бога. Когда человек, когда брат упал на колени, начал молиться, я не смог пошевелиться. И я развернулся, вот этот чулок я снял с головы, и я попросил прощения, я говорю: «Слава, прости».
0: Бог их защитил?
1: Защитил, и это было видимо, это было факт. И я сказал: «Слава, прости меня». И я ушел. Мне было плохо на сердце.
0: И они что... мстили тебе?
1: Нет, они молились за меня. Они молились за меня, они меня простили, потому что Бог учит прощать. И получилось так, что эти два парня, у одного преследует страхи, преследует, не знаю, что с ним сейчас случилось, и где он сейчас, если живой ли он вообще, я не могу ничего сказать. У него постоянно страх был в то время, когда я еще был там, где, ну, жил, в Пензе. А второй сгорел. 3 дня пролежал в реанимации, не знаю, ушел с миром ли он, с Господом, не могу ничего сказать, но вот так вот, вот так вот. Я сел в тюрьму, и Господь меня...
0: В очередной
1: да,
0: раз.
1: Да, в очередной раз сел в тюрьму на 4 года, и мне Господь...
0: Ты можешь посчитать вот эти тюрьмы, или в принципе их много?
1: 21 год с половиной отсидел в общей сложности, раз 6-7 я был в тюрьме. Да, вот. И когда уже посмотрев этот фильм, я сказал: «Господи, прости меня, что я гнал тебя, я не понимал, что я делал, потому что делал по неверию, по неведению я делал это». И я почувствовал эту свободу. Я почувствовал эту свободу, и я дорожу этой свободой. И как сказал апостол Павел: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос».
0: Ты смог принять прощение?
1: Да, конечно. Я почувствовал это прощение. Я поверил этому, и я понял, что мне... Я поверил, я почувствовал это сердцем. Я почувствовал вот эту свободу. Я почувствовал, что мне Господь освободил. Я поверил этому, я поверил Его Слову.
0: А знаешь, сказал, вот это тот вопрос, который ты задал верующим в тюрьме, ты сказал: «Кто я такой? Ты видишь мою жизнь? Как я могу приблизиться к Иисусу?» Вот этот вопрос мучает очень многих в тюрьмах. Кто я такой, чтобы меня Бог принял?
1: Да, вот такой я, вот так я до сих пор благодарю Господи, я говорю: «Господи», я говорю, ну вот такой я недостойный был, который гнал, да, ну вот был вот такой случай, и я получил прощение, это милость Божья. Это милость Божья, что Господь вот так вот явил свою милость ко мне, вот к такому порочному и грязному, и... Я всегда этот стих вспоминаю, и я дорожу тем, что сделал за меня Господь на Голгофе. Раньше не было смысла, сейчас появился смысл, потому что смысл в Иисусе Христе. И такие слова сказаны апостолом Павлом: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять югу рабства». Сейчас Господь то, что мне разрушилось, Бог мне восстановил. У меня есть работа, у меня есть супруга, правда, супруга пока, ну, неверующая, но верю в силу Божию, что Господь ее также приведет ее к своим стопам.
0: Андрей, хочу спросить тебя. Ты слышал и раньше об этом. 11 лет назад ты тоже слышал, что Господь за тебя был на кресте, умер, что Он был воскрес, что Он все это для тебя сделал, за тебя. Но тебя же это как-то не зацепило.
1: Нет, потому что я умом только понимал все, какой Бог. Я сердцем понял сейчас. Я принял его с верой.
0: Твое время пришло.
1: Да, я с верой его принял, и я радуюсь этому. Я радуюсь каждой секунде, дарованной Богом мне.
0: Андрей, ты можешь перенести вот эту вот весь, вот это вот чувство на жену или у каждого свое время? Ты можешь как-нибудь ей это насадить, что вот так было, и вот покайся теперь?
1: Я постоянно ей показываю делами. Она видит дела Божьи. Она видит, у меня рука была, у меня вот расскажу такой случай, собака укусила, ну, в состоянии бешенства, бездомная собака, укусила меня за палец, вот до сих пор вот эта рана. Укусила и, ну, руку начала опухать, и получилось так, ну, я молился, ну, как обращаюсь к врачу, я говорю: «Господи, ты врач врачей, хочу к тебе обратиться, хочу от тебя полностью быть зависимым, хочу только нужды приносить к тебе». И уже было братское собрание, я приехал, и служителя нашего пастора попросил. Я говорю: «Сергей Николаевич, вот рука больная, вот, ну, такой вот случай», ну и попросил помолиться о этой нужде, потому что Бог сказал: «Все нужды, заботы приносите ко мне, ибо Он печется о нас». И когда помолились на братском, И это сказали аминь, и через 2-3 дня у меня все прошло. И слава Господу, я благодарю Господа за каждое мгновение жизни, что дарует Господь.
0: Андрей, спасибо. Еще одна песня для всех нас, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Андрей. Андрей, так я понимаю, что ты учишься этот год, полтора-два года, доверять Богу. Расскажи, ты рассказал нам о себе, о прошлом, о детстве, о криминале. И ты нашел Господа. Ты нашел или тебя Господь нашел?
1: Ну, конечно, нашел. В твоей жизни конечно, как? Нашел мне Господь. В 15 главе.
0: Ты не искал?
1: Нет, конечно. Нет. 15 глава Евангелия от Иоанна сказано такие слова: «Не вы меня нашли, а я вас нашел, чтобы шли и приносили плод». Чудесным образом, вот эти Господь находит драгоценные души, вот эти и называет жемчужинами. Жемчужинами.
0: И... Андрей, вот до конца нашей программы ты нам немножко попытаешься рассказать, для чего он тебя нашел. Как ты это сегодня понимаешь?
1: Произошло рождение. Произошло рождение, и Бог восстановил меня в членство. Я стал его член тела, и Бог дал мне служение.
0: Ты вошел в церковь.
1: Да, конечно. Я вошел в лоно церкви, мне Бог ввел. И Бог дарует каждому дар служения. И вот мне дал такой дар благовествовать. Мы ходим, благовествуем людям. Мы людям рассказываем о Христе. Бог сказал: иди и расскажи людям, что сделал с тобою Бог. И я хожу этой радостью делюсь. Потому что эта радость неизреченна, ее невозможно передать, ее надо испытать, ее надо встретить, эту любовь надо встретить, эту любовь надо ощутить. Бог стучится в каждое сердце.
0: Хорошо, перелить это невозможно, но нельзя. Что ты чувствуешь себя обязанным сказать людям? Что ты должен сказать людям в электричке, по которым ты ходишь?
1: Апостол Павел сказал такие слова: должен еллинам и варварам, должен всем. Я должен всем рассказать, что сделал со мной Бог. Потому что сейчас время благоприятное, и церковь, она как соль, она и как свет, она вот именно поставлена для того, чтобы расширялось Царство Божие. Находясь человек в зависимости, в наркотической, алкогольной, или думает, что он к чему-то, ну, к чему-то достигнет, но это мираж, это обман. Человек, находясь вот...
0: своими силами.
1: Да, вот находясь вот в этом состоянии, потому что человек подходит вот к этому миражу, он хватается, а там все пусто. Враг душ человеческих человека утверждает на лжи. Он говорит: вот приди в храм, поставь свечку, и будет тебе прощено. Да, то есть ты доживешь до старости, потом придешь там к Господу. Но Писание об этом не говорит. Библия говорит: теперь время благоприятное. Теперь день спасения.
0: А я добавлю еще, там еще строже есть фраза: Бог всем и повсюду повелевает покаяться.
1: Покаяться, аминь.
0: Он повелевает.
1: Аминь. И поэтому, Наташа, человеку надо осознать просто свою греховность и принять Иисуса как личного спасителя, потому что вот Он пришел за каждого отдал Себя для того, чтобы человек жил в вечности с Богом Отцом. Но никто не может обойти уже.
0: Да, но вот о близком человеке. О чужих ты не можешь сказать достоверно, а вот о своей жене. Она должна покаяться, она должна обратиться к Господу. И опять звучит слово «должна», и оно не работает. Слово «должен», он не работает.
1: В свое время мы молимся, церковь молится.
0: Она не слышит, да, пока?
1: Ну, пока закрыто. Ну, что-то принимает. Бывает так, мы выходим на благовестие, она принимает, она Господа прославляет. И она спрашивает: Андрюша, куда вы там вот идете? Я говорю: ну, вот так вот, говорю, Марина. Мы ходим по вокзалам, мы людям рассказываем в электричках. Мы встречаемся с разными сословиями. Мы начинаем от рабочего и кончая до какого-то там, ну, бывает, и чиновники едут. Бывают всякие люди. И мы людям рассказываем о этой благой вести, мы рассказываем о том, что сделал для них Бог, потому что Бог пришел на Голгофу за каждого человека. На цвет кожи это не имеет никакого значения. Ни цвет кожи, ни возраст, ни какая-то там определенная там, ну, где там человек работает в органах или где-то у станка он стоит. Нет, Бог пришел за каждого.
0: Андрей, когда люди тебе говорят, что я ничего не сделал страшного, вот такие праведники есть. И не курим, не курю, не бью, не ворую.
1: Такая хорошая притча сказана о фарисее мытаре. Когда фарисей сказал, говорит: я не такой, как вот все мытари. Отдаю там какую-то часть, приношу там что-то, ложу в сокровищницу. То есть человек самоправедностью утверждается, но это заблуждение.
0: Почему это заблуждение?
1: Потому что так вот человек уже и так вот его учат.
0: А почему он спастись не может?
1: А потому что не может он свое сердце отдать Богу. Потому что, ну, более возлюбили вот эту тьму, потому что человек находится во тьме. Иисус сказал фарисеям: люди приближаются, чтут устами тщетно, а сердце далеко стоит от меня. Тут главное надо понять, что сделал Бог для каждого из нас.
0: Андрей, что вы за короткое время можете сказать в электричке пассажиру?
1: Ну, так Господь ложит на сердце. Мы людям рассказываем о спасении. Мы людям рассказываем о живой вере. Мы людям рассказываем о Спасителе, о Христе, который умер и на третий день воскрес по Писаниям для оправдания нашего. Мы людям рассказываем, в каком они заблуждении находятся. Мы людей призываем к покаянию, чтобы люди могли обратиться от тьмы свету, от дьявола к Богу живому. Многие говорят: я католик, а я православный, а я буддист, а я там другой какого-то вероисповедания. Но есть две веры. Есть вера живая, есть вера Наташа мертвая. Две веры. Иаков, то есть в книге Иакова сказаны такие слова: «Ты покажи мне веру без дел, а я покажу тебе веру из дел моих».
0: Чем вы подтверждаете свои слова?
1: Делами.
0: Да, но чем ты можешь подтвердить свои слова в электричке, чтобы люди дальше могли вникнуть?
1: Словом Божьим.
0: Вы даете Евангелие людям?
1: Да, конечно, конечно. Мы людям рассказываем о Евангелии, потом даем им, чтобы они прочитали, потому что вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Писание говорит: если своими устами будешь благовествовать, что Бог воскресил из мертвых, то спасешься. Потому что устами исповедуют ко спасению, а делами, ну, вот к жизни вечной. Поэтому тут мы в электричком людям рассказываем о том, как Спаситель пришел в этот мир. Мы людям рассказываем о том, что сделал для них Христос. Поэтому человек стоит перед выбором. Мы просто людям говорим: вы стоите перед выбором, но вы запомните, где вы свою вечность проведете. Иисус для вашего спасения сделал все. Иисус сделал все, чтобы освободить человека. Это рабство. Это рабство, в котором человек находится. Дьявол ослепил умы человеческие. Задача и цель дьявола – не подпустить человека к Господу. Нельзя другим путем пройти, потому что Писание говорит: «Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иисус сказал: «Я дверь, вот она дверь спасения».
0: Так вот ты лично, сегодняшний день твой, ты учишься доверять Богу?
1: Обязательно. Я всегда сижу, как вот сказана такая хорошая притча, мы читаем, о Марфе и Марии. Мария сидела у ног Христа, слышала благую часть, а Марфа, она заботилась и суетилась о многом. Иисус сказал: ты заботись и заботься о многом, а одно только нужно. Она выбрала благую часть, которая не отнимется у нее вовек. И я всегда сижу у ног Христа, и я радуюсь общением с Богом, потому что Бог мне дал дар молитвы. Я молюсь, потому что я в молитвах все приношу Господу. Бог меня учит, Бог меня делает таким, каким я должен быть, потому что я знаю, Бог меня сделал наследником своим, наследником Царствия Божия, потому что это время, оно уже все в преддвериях, потому что человек стоит в преддвериях вечности. Церковь сейчас будет восхищена, мы не знаем, но Бог говорит: бодрствуйте, ибо не знаете, в какой час придет Сын Человеческий, но Он придет. Если Он пришел, родился на полях Вифлеема для того, чтобы забрать грехи человеческие, понести их на голгофские страдания, понести их на этот крест позорный, сейчас придет Он, заберет свою церковь. Войдешь ли ты в число искупленного народа? Я общаюсь со многими, я говорю: ну ты веришь? Он говорит: да я не то что верю, я крещен. Я говорю: ну а ты слышал такие слова, есть человек спасен? Я спасен, ты слышал? Он говорит: нет. Ну вот я начинаю ему рассказывать, кто такой спасенный человек. Даже Никодим, если читать, он тоже был учитель Израиля, он же не был спасен. Ему Иисус сказал: вам должно родиться свыше. Вам должно родиться. Рожденный от плоти – это есть плоть, а рожденный от духа – есть дух.
0: Андрей, еще несколько минут осталось до конца нашей программы. Я напомню о том, что программа называется «Выбор», и это программа свидетельства. Благую весть ты уже сказал. А свидетельство заключается в том: идите и скажите, что Бог сделал в вашей жизни. И сейчас я хочу задать такой родственный вопрос: кто ты сегодня во Христе? Кем ты себя видишь? И главный вопрос: для чего Он тебя спас? Как ты думаешь?
1: Во-первых, я дитя Божие. Да. Об этом говорит
0: Что
1: священ...
0: на тебя ожидает? Как ты сегодня это понимаешь?
1: Ну, я понимаю, я в числе искупленного народа.
0: Да.
1: И я спасен, потому что мне об этом говорит Священное Писание. Также подтверждаю такие слова: кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Если читать в послании к римлянам, апостол Павел говорит: сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Мы много видим тех обетований, которые говорит Господь. Вы соработники у Бога. И я знаю, у меня есть надежда. У меня есть надежда на будущее.
0: Ты веришь в свое спасение и знаешь о нем.
1: Я верю, что мне сказал Бог. Он оставил и оставил это на страницах Священного Писания. На сердце он это запечатлел Духом Святым. Он сказал: идите и научите все народы. И сейчас это милость Божья. Я благодарю Господа, что имею вот такое благословение от Господа, что здесь вот многие меня могут сейчас услышать. И я верю, что эти люди, которые сейчас слышат, которые сейчас слышат эту передачу, чтобы они сделали для себя вывод, потому что люди находятся в обмане. Выбор. Человек стоит перед выбором. Бог не создал и машины человека. Бог создал со свободы выбора. И человек стоит в преддвериях вечности. Но вопрос, где ты будешь проводить вечность, человек, с Богом или без Бога? Без Бога там плач и скрежет зубов. Но Бог приготовил ад не для человека, но для дьявола и ангелов его. И сейчас Бог хочет, чтобы каждый человек мог осознать свою греховность и примириться с Богом. Есть возможность такая.
0: Андрей, большое спасибо. Наша программа подошла к концу, а я напомню всем, что в эфире была программа «Выбор», провела Наталья Чернякова и наш гость сегодня Андрей. Андрей, спасибо.
1: Пусть Бог благословит, кто слышал.
0: Все, кто нас слушал, запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас послушать программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Вечная истина», затем получасовая программа «Хлеб жизни». В конце часа слушайте краткие передачи, увлекательные истории и сложные вопросы.
2: Рады приветствовать вас на программе «Вечная истина». По вере в Иисуса Христа мы имеем мир с Богом. Его Слово для нас дорого. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
3: Мир вам, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжим изучать 9 главу книги «Послание апостола Павла к римлянам». Должен признаться, мы рассмотрим тему, сложную для понимания. Данный отрывок начинается следующим образом. «Не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети, суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово «обетование» таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего», как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Данный отрывок достаточно сложный для понимания. Будьте готовы принять тот факт, что мы не можем понимать все о Боге. Мы не можем найти ответы на все вопросы. А христианство и не должно быть интеллектуальной панацеей от всех проблем. Христианство поднимает многие вопросы и оставляет их открытыми. И именно в такие моменты мы особенно нуждаемся в вере. Но заметьте, что в данном отрывке говорится, нация Израиля пришла к существованию через избрание. Например, Авраам имел двух сыновей, Измаила и Исаака. Исаак был избранным, Измаил нет. Помните, когда Измаил насмехался или дразнил Исаака? Сара пришла к Аврааму и сказала избавиться от той женщины и ее ребенка. Но Авраам посчитал, что это будет жестоко. Тогда Господь проговорил к Аврааму, и это было одним из случаев, когда Господь говорил к нему. И Господь сказал послушать жену. До этого в жизни Авраама также был момент, когда он послушал жену. Это касалось рождения ребенка от рабыни. Авраам вошел к служанке по настоянию жены, и на свет появился Измаил. Если бы Авраам этого не сделал, тогда не было бы никакого кризиса Ближнего Востока, не было бы никакого противоборства между израильтянами и арабами. Но это произошло, потому что Авраам послушал жену, и Измаил появился на свет, став отцом арабского народа. Священное Писание четко показывает: Авраам любил Измаила, и когда Сара сказала ему избавиться от него и его матери, Авраам посчитал, что это жестоко. Но Господь сказал сделать это, и поэтому Авраам избавился от них. И сейчас Господь сотворил великую нацию из Измаила, арабскую нацию. И это случилось потому, что Измаил был плотью и кровью Авраама. Однако он не был избранным. Ветвь, которая произвела Израиль, не пришла от Измаила, она пришла через Исаака. Ревека забеременела от Исаака и родила двойняшек. Данный пример является иллюстрацией Божьего справедливого избрания. Еще до того момента, как дети успели совершить что-либо плохое или хорошее, Господь сказал, что больший будет в порабощении у меньшего. И Господь возлюбил меньшего и возненавидел старшего. Но помните, Иисус говорил нам: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Я знаю, что при первом прочтении слов Христа о ненависти к родителям, женам, детям, многие смущаются и не могут понять, как Господь мог сказать подобное. Но исследуя Священное Писание, мы видим такие слова Господа: «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Далее мы читаем такие слова: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. И еще одна фраза. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. А теперь сравните. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни, тот не может быть моим учеником. И другие слова о почтении к родителям, любви к женам, добром отношении к детям. Как это сопоставить? Ответ прост. Иисус говорил: «Если вы собрались следовать за мной, ненавидьте отца и мать, брата и сестру, и тогда вы сможете быть моим последователем». При этом Господь Иисус не имел в виду, что мы действительно ненавидим своих близких. Он использовал идиому, которая говорила о том, что если сравнить любовь к Иисусу с любовью к кому-либо другому, даже к самым близким людям, то любовь к близким будет подобна ненависти. Иисус говорил, что никто не может следовать за Ним, кто не ставит любовь к Нему на первое место. Именно такой смысл несли слова Господа Иисуса. А теперь вернемся к посланию к римлянам. Господь все предвидел, и это несложно понять. Господь знал, что должно случиться еще до того, как это случалось. Поэтому Господь знал, что от Измаила пойдет арабская нация. Господь также знал, что Исав, старший сын Исаака, станет началом народа Едома. Помните ли вы, что произошло между иудеями и народом Едома? Помните ли вы книгу пророка Авдия в Ветхом Завете? В ней говорится о людях Едома. Авдия огорчали эти люди. Как-то я читал о городах, в которых жили люди Едома. Это действительно является одним из чудес света. Они представляют собой жилища, вырубленные в скалах. В этих отверстиях и жили люди Едома. Когда мимо проходил кто-то, они спускали вниз веревочные лестницы и грабили этих людей, а затем, подняв добычу наверх, укрывались в своих убежищах. Люди Едома ненавидели иудеев, и они никогда не упускали возможности помочь тем, кто пытался захватить иудеев. Когда иудеев захватывали вавилоняне, идумитяне помогали им в этом. Когда кому-либо из иудеев удавалось сбежать из плена, люди Едома ловили беглецов и либо убивали их, либо возвращали вавилонянам. Вот по этой причине грустит пророк Авдий в своей книге. Исав показан в Писании как мирской человек, который не волновался ни о чем духовном. Знал ли Господь, что все так и будет? Конечно же, да. Именно поэтому Господь и возненавидел Исава, а возлюбил Иакова. Именно поэтому Господь и сказал, что Он избрал младшего, а не старшего. Обычно старший сын получает все благословения, однако Господь определил по-иному. Предопределение было сделано еще до того, как дети совершили что-либо хорошее или плохое. В этом заключается смысл данного отрывка Священного Писания. Однако акцент не делается на предопределении или избрании. Об этой истине повествовалось в 8 главе, когда Павел говорил: «Кого он предузнал, тем и предопределил. Кого предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Здесь звучит учение о предопределении и избрании. Однако это не главная тема 9 главы послания. Важной темой, на которую Павел делает акцент в данных главах, является тема оправдания по вере, а не по делам. Оправдание по милости. Оправдание происходит благодаря милости Божьей, а не благодаря нашим делам или достижениям. Часто люди фокусируются только на теме предопределения, читая данные главы, потому что именно эта тема шокирует их. Но вы не должны терять нить повествования. Обратите внимание на главную причину, звучащую в 11 стихе. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего, как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Таким образом, именно на таком принципе был основан данный выбор. Не по делам, но по вере. Не по достижениям человеческим, но по милости Божьей. Иаков является прекрасной этому иллюстрацией. Мне очень нравится история Иакова в Ветхом Завете. Он один из моих любимых героев, потому что Иаков был очень плохим человеком, я бы даже сказал негодяем. И я причисляю себя к плохим людям, подобным Иакову и Петру. Поэтому мне нравится данная история. Но есть один фактор, который характеризует всю историю об Иакове. 20 лет Иаков провел с дядей Лаваном. И пока он находился с Лаваном, Господь был на его стороне. И если бы это было не так, Лаван сразу же покончил бы с Иаковом. Когда Иаков и Лаван, эти два плохие человека, встретились, Иаков как раз обманул своего брата. Он забрал у него благословение и то, что по праву принадлежало брату. Иаков также обманул и своего отца. И потом, когда он встретил Лавана, он рассказал ему, что он сделал с Исавом и с отцом. Тогда Лаван, наверное, улыбнулся и подумал: «Ну, конечно же, ведь ты плоть от плоти моей и кровь от крови моей». Я думаю, в этот момент Лаван думал про себя: «Сынок, так ведь ты встретил такого же, как ты. Потому что я еще больше негодяй, чем ты. Кажется, что Господь свел негодяя с еще большим негодяем, с которым он должен был провести целых 20 лет. И эти два плохих человека пытались обмануть друг друга на протяжении всего этого времени. И каждый раз, когда им приходилось делить доходы, Лаван обманывал Иакова. Каждый раз, потому что Лаван был еще большим негодяем, чем Иаков. Однажды, когда они говорили о дележе, Лаван сказал, что весь скот, который имеет крапинки или пятнышки, будет скотом Иакова, а весь чистый скот будет принадлежать ему, Лавану. Иаков не мог отказаться от такого условия. Он вынужден был согласиться. И как только они договорились об этом, весь скот начал давать потомство в пятнышках и крапинках. Иаков подумал: это происходит потому, что он отводит скот к колодцу, где скот испаривается, а перед скотом Иаков клал лозу. И действительно, скот давал потомство в пятнышках и крапинках. Но это происходило не из-за особого хозяйства Иакова, как считал сам Иаков, а благодаря Божьему благословению. В этом заключается история 20 лет, которые Иаков провел с дядей Лаваном. В 32 главе книги Бытие описан переломный момент 20-летнего периода Иакова, проведенного с Лаваном. Иаков встречает ангелов, и мы видим, что эта встреча многому его научила. Потому что на следующий день, когда Иаков встретил Исава, которого он боялся на протяжении этих 20 лет, Иаков сказал, что Господь очень милостиво поступил с ним. Итак, Господь показал Иакову следующую истину: «Иаков, ты благословен, потому что я благословил тебя. Не благодаря тебе, не благодаря твоим достижениям и не благодаря обману. Ты благословен благодаря милости, благодаря тому, что я благословил тебя. Только поэтому ты благословен». Жизнь Иакова, вся его история является прекрасной иллюстрацией слова «милость». История Авраама является иллюстрацией веры, в то время как история об Иакове является иллюстрацией милости и благодати. Поэтому прекрасны слова 16 стиха: «Помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Это поистине прекрасные слова. Они лишний раз подтверждают, что наше спасение в руках Бога. Будь наше спасение в наших руках, мы наверняка бы не удержали его или потеряли. Но оно в руках Божьих. Спасение, милость, благодать – все это от Бога милующего. Итак, по вере во Христа Иисуса мы имеем мир с Богом. Теперь мы во Христе. Именно поэтому Павел восклицает в 8 главе послания к римлянам: «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует о нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ничто в этом мире не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем».
2: Это была программа «Вечная истина». Живите в мире с Богом и будете спасены. До свидания.

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Сейчас вы услышите передачи «Хлеб жизни», «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и пресвитер Оршанской церкви Леонид Демидчик с темой «Асав и его борьба». Разговор пойдет о словах известного 72-го псалма. Вы, слушая эту проповедь, наверняка будете ловить себя на мысли: «Нет ничего нового под солнцем». Псалмопевец древности встречался с теми же трудностями, что и я. Его мысли похожи на мои. Его многочисленные вопросы точь-в-точь, как у меня. Мы с ним стараемся не подскользнуться на опасных и скользких путях. Бог сегодня проверяет нашу веру. Проповеди – лакмусовая бумажка для моего и вашего сердца. Мысли – лабораторная работа. И так важно делать правильные выводы. Давайте поучимся этому у Асафа вместе с нашим гостем сразу после песни.

Мир вам, друзья! Жизнь на земле сложна и несправедлива. Я хочу предложить вам поразмышлять над этим вместе с автором известного 72-го псалма. Я прочитаю первых несколько стихов. Псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо нет им страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам, оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полной чашей, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего». Перед нами записанная высоким слогом мысли человека, жившего почти 3000 лет назад и ставшей песней. Согласитесь, когда читаешь этот псалом, он не воспринимается как песня. Это воспринимается скорее как монолог размышлений над жизнью, как исповедь. Автор открывает свое сердце не только перед Богом, но и перед нами, слушателями, и читателями всех веков и поколений. Он честно признается в своем смятении, нечистоте мыслей, заблуждениях, зависти и в полном кризисе веры. Но благодаря его искренности мы имеем прекрасную главу в книге «Псалтирь», которая повлияла на жизнь многих верующих, явилась ответом на вопль души, зажгла свет в конце туннеля. Асаф, левит, один из трех главных регентов хора во времена царя Давида. Это первая книга Паралипоменон, 6 глава, 39 стих. И еще он назван в Писании пророком и псалмопевцем. По меньшей мере 12 псалмов из псалтиря приписываются ему. Итак, Асаф человек не маленький. Что подвигло его к такой откровенности? Мы знаем, что все Писание богодухновенно, то есть написано под водительством Святого Духа. Божьи человеки были движимы Духом Святым. Когда Святой Дух побуждает нас к честности, к открытому исповеданию своих заблуждений и даже согрешений, как мы на это реагируем? Вот Асаф мог промолчать. Да, он имел свободу говорить и не говорить, но Дух Святой сказал ему: «Открой свое сердце в этой песне». Когда-то Давид говорил: «Когда я молчал, обветшали кости мои». Псалом 31. Если мы носим в себе горечь, гнева, обиды, зависти, непрощения, носим месяцами, годами, в то время, когда Святой Дух стучит, освободись от этого бремени, открой сердце пред Богом, назови своими именами злой грех, перестань их маскировать перед своей совестью и светом Божьим. Если мы не послушаем, это будет последовательно разрушать нашу жизнь. Божий человек Давид это пережил. Итак, Асаф не скрыл своего разочарования, не скрыл своей борьбы. Но как начинается этот псалом? С утверждения выстраданного жизнью. Смотрите: «Как благ Господь к Израилю, к чистым сердцам». Благость – это не просто доброта, это доброта в третьей степени. Что бы ни случилось, друзья, знайте, верьте, Господь благ. Это крепкий якорь, который может удержать нас посреди бурь, которые время от времени налетают на нас. Бывало у вас в жизни, когда вы задавали Богу вопросы, потому что жизнь казалась несправедливой? И, может быть, не только вопросы, но и упреки были в ваших устах.
Дети Божии не застрахованы от скорбей, от болезней, от горьких потерь в своем земном пути. Очевидно, так было всегда. 2800 лет назад наш брат, поверив Господа, начальник Иерусалимского хора, поэт и пророк Асаф, почти поскользнулся, почти упал, когда оторвал свой взгляд от Господа, задержал свой взгляд на тонкостях жизни, на крупных и мелких деталях жизни. А мы ведь тоже обращаем внимание на эти самые детали. Мы видим не только по телевизору, я надеюсь, что вы смотрите его меньше и меньше, вот, как нечестивые люди преуспевают в жизни. Они даже руководят странами, они вершат судьбы других, они проливают слезы и кровь слабых, и кажется, нет такой силы, которая могла бы им помешать. Но это только кажется. Это иллюзорное впечатление. Самый крепкий, здоровый человек редко переступает порог 80-летия. Жизнь дворника и жизнь сенатора как цвет на траве. Но наш брат Асав признался, что поддался иллюзии. Из дальнейших стихов можно заключить, что он начал сравнивать свою жизнь с их жизнью. Причем сравнивать не духовную сторону, а их душевную и материальную жизнь со своей душевной и материальной. Сравнивал, сравнивал, и получилось, что не в свою пользу. Мы читаем третий стих. Он увидел их благоденствие. Роскошные виллы, дорогие автомобили, колесницы, яхты, денежные вклады, красивые жены и мужья. Похоже, наш брат имел намного меньше на левитском содержании. Далее мы читаем, он увидел, что у них хорошее здоровье. Наверное, у Асафа не было возможности иметь сбалансированное питание, хорошее, личного массажиста, отдыхать на Средиземном море. Поэтому его могли посещать различные немощи и болезни. Далее он увидел, что слово Господне «в поте лица будешь есть хлеб твой» на них не распространяется. Они не знают горести и несчастья простого люда, который вынужден гнуть спину с 8 до 5. Далее, в 6 стихе, он видит отталкивающий, аморальный облик этих людей. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. В последние годы у мужчин появилась такая странная мода носить на шее золотые цепи. И чем толще цепь, тем больше гордыня. И наоборот. Есть мудрая поговорка. Хочешь узнать человека? Дай ему деньги и власть. Деньги всегда ведут к власти. А власть – это самый сильный наркотик. Эти люди ослеплены самим дьяволом и грешат не только против человека, но и против Бога. 9 стих говорит: «Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле». Они живут в иллюзии, что они сами боги. Кстати, именно это обещал Искуситель в Эдеме. Вы будете как боги. Египетские фараоны, римские императоры, да и коммунистические вожди страдали подобной паранойей. Что это? 10 стих. «Потому туда же обращается народ его и пьют воду полной чашей». Что это? Народ его, народ Израиля, народ, носящий веру и имя Господа, поворачивается в сторону всей этой мерзости и пьют из этой чаши. Народ Божий пьют отравленную воду, приговаривая, что Бог не узнает. Асав наблюдает всю эту картину, наблюдает, сравнивает, сравнивает. И вдруг все то, что накопилось, взрывается у него, как вулкан. 13 стих. «И я сказал, так не напрасно ли я очищал сердце мое, омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро». За этими словами я просто вижу три вопросительных и три восклицательных знака. Вы слышите этот вопль раненого человека? Что пользы от непорочности? Благами жизни наслаждаются только грешники. Может быть, в наших душах иногда поднимается этот вопрос? Из глубины души, из самых потаенных ее уголков. «Господи,
Почему у меня все в жизни не клеится? Почему я всю жизнь считаю эти копейки от зарплаты до зарплаты? Почему гну спину у станка, одеваюсь в секонд-хенде? Почему моя квартира меньше, чем у других? Почему я вынужден покупать самые дешевые лекарства? Почему мои дети болеют больше, чем другие? Почему мой отпуск проходит на маленькой речушке лесной, а не на Средиземном море? Почему я всю жизнь ремонтирую эти подержанные автомобили, и мне ничего не светит больше? Почему я болею? Почему я до сих пор не замужем за хорошим и перспективным парнем? Каждый из нас может найти повод посетовать, пороптать. Ну, знаете, у одного сухари пересушенные, у другого бриллианты мелкие. Дорогие мои братья и сестры, приходила ли кому-нибудь мысль, а может быть, нужно попроще относиться к жизни? Ну, живут же люди. Немного подворовывают, немного лгут, немного подгуливают. И ведь так легче. Зачем я себя так ограничиваю? Зачем слежу за своими мыслями? Зачем контролирую глаза? На работе не ворую. Мужу, жене храню верность. Рюмочкой стресс не снимаю. Ведь в глазах моих сослуживцев я безумец натуральный. Помню, однажды в поезде две попутчицы предложили поиграть с ними в карты. Я сказал, что не играю в карты. Они слегка удивились. Затем они выяснили, что я и не курю. А затем, что еще и не пью. День был испорчен. В купе день со странным парнем. Я рассказал, что верю в Иисуса, но был в глазах их безумцем. Друзья, вам наверняка могут прийти коварные мысли. Разве не безумие корпеть над учебой, когда можно просто купить диплом? Зачем делать уроки, если можно просто списать у товарища? Зачем честно вести бизнес, честно платить рабочим, когда все платят нечестно? Зачем я страдаю, когда согрешу? Зачем плачу на коленях пред Господом, терзаясь христианской живой совестью? Зачем не отвечаю оскорблением на оскорбление, хотя проще заткнуть обидчику рот раз и навсегда? Зачем несу крест Христов, терплю насмешки от близких за свою веру, притеснения на работе? Зачем быть белой вороной, подвергая риску свою жизнь и здоровье от гонителей? Совсем недавно в нашей стране это было реальностью. Список этот можно еще долго продолжать. Асаф сам сказал о себе, что он едва не поскользнулся. Значит, чуть-чуть не упал. Куда не упал? Не упал в грех. Не упал в ту же самую жизнь, которой позавидовал. Он был на шаг от скользкого пути, ведущего к падению. А ты никогда не знаешь, как сильно сможешь разбиться. Псалом делится условно так на четыре части. И первая часть – это кризис веры. Потом с 11 стиха вопросы, вопросы, вопросы. И 15 стих – это остановка и размышление. Это перемена мышления. Асаф вдруг осознает, что нужно остановиться. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это было трудно в глазах моих. Асаф вдруг осознает, что нужно остановиться. Эти мысли нельзя выражать вслух. В устах такого человека эти мысли способны окончательно сокрушить надломленную трость. Он сознает, что может соблазнить своих братьев. Он ведь руководитель, он духовный лидер, известный человек. Но внутри его самого еще нет ответа, он в смятении. Он похож на Петра, который тонет в бурных водах моря, оторвав взгляд от Иисуса. Нельзя так долго исследовать глубины этого мира. Жизни не хватит все постичь. Не перечитаешь всех газет, не переслушаешь новостей. Там нет ответов. Там одни вопросы. Ответ у Господа, у Его ног. Ответ в глазах, в словах, в сердце Иисуса Христа. Какая польза человеку, если он приобретет даже весь мир, но душе своей повредит? Асаф пришел в себя в присутствии Господа. 17 стих. «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их».
И вот здесь, в третьей части псалма, зажигается свет. В присутствии Господа зависть уходит из его сердца, а на ее место пришел святой ужас, когда он задумался о горькой кончине злодеев. Знаете, друзья, и сегодня Господь желает исцелить нас от зависти грешников. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Господь показал Асафу конец этой гламурной, шикарной жизни. Бог поставил их на скользких путях. В этом суд Божий над нечестием. Что значит быть на скользком пути? Мы все любили в детстве покататься на льду. Но совсем другое – внезапно оказаться на скользкой дороге. Мне пришлось однажды быть на скользкой крыше. Я был на скользком перекрестке в автомобиле. Это внезапное сознание, когда уже ничего нельзя изменить. Чем опасен скользкий путь? Ты никогда не знаешь, когда упадешь. А упасть можешь в любой момент. Сегодня Дух Святой задает тебе вопрос. Не на скользком ли ты пути стоишь? Знаете, даже фигуристы падают на льду. И много таких фигуристов сегодня в разных сферах жизни. Господь зовет сегодня тебя уйти с этого смертельно опасного пути на твердое основание. Какой смысл приобрести весь мир, а душе своей повредить? В вечности ты будешь всегда. А это намного дольше, чем самая длинная жизнь на земле. Может быть, кто-то сегодня стоит перед искушением встать на лед, поиграть с грехом, может, кому-то отомстить, может, провернуть нечистую сделку, может, связать свою жизнь с неверующим парнем или девушкой. Умоляю вас, друзья, не делайте этого. Падение может быть внезапным и с гораздо более серьезными последствиями, чем ты думаешь. И еще, пощупай почву под ногами. Когда ты недоволен женой, мужем, детьми, работой, страной, церковью, это тоже скользкий путь. Когда оставляешь собрание ради своих повседневных дел и прихотей, это скользкий путь. Живешь в осуждении, непрощении, ропоте, это скользкий путь. Бродишь в темных грязных закоулках интернета, это скользкий путь. Балуешься пивком, это скользкий путь. Асаф сам назвал себя безумным животным. Посмотрите, 21 стих. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот я был пред тобой». Асаф оплакивает свои заблуждения. Он не оправдывает себя, а наоборот открыто осуждает свой грех, сомнение в мудрости и благости Господа. 23 стих является началом хвалы. Меняется настроение этого псалма. Господь удержал его от падения. «Я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты направляешь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле». Дорогой друг, этот псалом Дух Святой сегодня использует, чтобы нас удержать от падения. Даже юноши сильны и способны победить лукавого, если Слово Божие пребывает в них. 1 Иоанна, 2 глава, 14 стих. И пусть Слово Божие вселяется в нас обильно. Дому, построенному на скале, не страшно весеннее половодье. 25 стих. «Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Наш Господь Иисус Христос — единственное сокровище и на небе, и на земле, подарок Небесного Отца. Иисус обнищал ради нас. Он был мужем скорбей, изведавшим болезни, был предан и отвержен своими, чтобы обогатить нас во веки веков». Я напомню, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 1 Иоанна
2 глава, 17 стих. Этот псалом заканчивается хвалой, и у него прекрасный восклицательный знак в конце. «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои во вратах дочери Сиона». Мне благо приближаться к Господу. Чем ближе мы к Нему, тем меньше подвержены соблазнам мира и обольщениям похоти плоти. Давайте проповедовать истину о вечности, о ее ценностях, о истинных сокровищах во Христе Иисусе гибнущим людям. Пусть Господь нас благословит.

Дьявол объявил на нас охоту. У него большой опыт и много приманок. Все они завораживающе желанны. Как не оказаться там, где нас могут словить на крючок? Беречь глаза, уши, а главное — сердце. Что это значит? Позволить Богу держать нас за руку. Я отец, у меня двое детей, и я всегда испытываю особую радость, когда их рука в моей руке. Они готовы идти рядом, они хотят проводить со мной время, они позволяют мне выбирать маршрут. Асав понял, что погибают только те, кто сами удаляются от Бога, исключают Его из своей жизни, поворачиваются к Нему спиной, включают заднюю передачу. И каково решение веры? «А мне благо приближаться к Богу». Прекрасный стих. Он передает движение человека навстречу к Богу. Резкость нашего сердечного объектива настраивается. Картина получается правдивой. Видны все детали греха и благодати. И мы, как никогда ясно понимаем, выбор определяет нашу судьбу. Пусть же он сегодня и всегда будет библейским. Наша передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Леонид Демидчик. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. До встречи через неделю! Наш следующий гость – Сергей Дрозд из Минской церкви Воскресения. Тема его проповеди – «Жертвенность, основанная на Евангелии». Божьих вам благословений!

0: На волне «Радио на пути» звучат две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории». Петя радостно побежал на детское служение. Мы не могли удержаться от смеха, когда он сказал: «У меня теперь есть ребенок». Давным-давно в Египте Марьям радовалась, что у нее появился маленький братик. Он был такой милый, но Марьям никому не могла рассказать о нем. Маме приходилось прятать младенца из-за страшного приказа фараона.
2: «Я обеспокоен сильным ростом населения израильтян. Боюсь, завтра они могут восстать против нас. Поэтому приказываю всем своим людям: когда увидите, что у какой-то израильтянки родился сын, немедленно возьмите ребенка и выбросьте в реку Нил».
1: Какой страшный приказ! Неужели фараону было мало того, что он сделал израильтян своими рабами? Однако родители Марьям уповали на Бога и 3 месяца скрывали новорожденного сына. И невидимая Божья рука защитила младенца. Но мальчик рос, и они уже не могли его скрывать.
3: «Мама, что ты делаешь из этих листьев камыша?»
4: «Плету корзину».
3: «Вот так. А теперь крышку.
4: Подай мне, пожалуйста, сосуд со смолой».
3: «А зачем он тебе нужен?»
4: «Чтобы в корзину не проникала вода. Марьям, придется нам отпустить нашего любимого малютку».
3: «Как отпустить? Что ты с ним сделаешь?»
4: «Положу его в корзинку и пущу по воде, в той части реки Нил, где густые заросли высокого камыша».
3: «А что дальше?»
4: «Дальше подождем, увидим, как невидимая Божья рука его защитит».
1: Они молча пошли к реке. Маме было нелегко отпустить своего младенца, но она отважилась на это, потому что уповала на Бога.
4: «Марьям, спрячься в камышах и следи за тем, что будет происходить. Меня не должны здесь видеть. Я должна вернуться домой».
1: Скоро на берегу реки Нил появилась дочь фараона со своими прислужницами. Она пришла помыться.
3: «Что это? Какая красивая корзинка! Принесите мне ее!»
1: У Марьям забилось сердце. Что сделает принцесса с ее братиком? Выкинет его в реку Нил?
3: «Это ребеночек, израильский мальчик. Какой милый! Мне так жалко бедняжку».
1: Марьям вышла из укрытия.
3: «Хочешь, я позову кормилицу, чтобы она вскормила тебе ребенка?» «Хорошая мысль. Позови».
1: Вы, конечно, догадались, какую кормилицу позвала Марьям. Она позвала маму, и ей позволили несколько лет растить своего сына. Марьям с мамой благодарили Бога за то, что его невидимая рука так чудесно защитила их. Бог и тебя много раз защищал, правда? Поблагодари его сейчас за его защиту. До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес: hw-radio@gmx.net.

Как пережить неудачу? Неудачи случаются. Не знаю, как у вас, у меня они случаются чаще, чем удачи. Что помогает мне пережить любую неудачу? Моя вера. Вера в то, что все будет хорошо, не потому, что я так захотел, а потому, что так должно произойти на основании обещания того, в кого я верю. А это Иисус Христос. Ну, например, что тому, кто верит, все содействует ко благу. Ну, или что верующему все возможно. Я не сомневаюсь в этом, потому что воспринимаю это не как просто информацию, а как абсолютную истину, и это всегда срабатывает. Но еще, конечно, моя вера помогает мне видеть, что моя неудача никак не определяет, кто я, не определяет мою радость или жизненную позицию. Вне своих подвигов или поражений я живу с неизменным пониманием смысла, любви и предназначения, которое открыл мне Творец. И эти вещи всегда в моей жизни постоянны, а неудачи всегда временны. Поэтому на самом деле не важно, победишь ты или проиграешь. Важно то, кто ты и во что ты веришь.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите ответы на вопросы радиослушателей, подготовленные Николаем Водневским, затем страничка Русского христианского радио, после этого ежедневная страница «Истина сегодня», и в конце часа на вопросы слушателей отвечает пастор Василий Филат.
2: Я часто думаю вот о чем. Если бы Христос пришел в наше время снова и делал те чудеса, что Он делал в то время, то теперь люди отнеслись бы к Нему по-иному и не распяли бы Его, а приняли бы как Мессию. Люди кое-чему уже научились.
3: Дорогой друг, каждый человек волен думать, волен мечтать так, как он желает и о чем желает. Но истина не всегда совпадает с нашими мечтами. То, о чем вы пишете, к сожалению, не соответствует действительности. Мир остается миром, и люди мало чему научились. Мне кажется, наоборот, если бы Христос пришел таким же путем снова, то повторилось бы то же самое, с той лишь разницей, что в свое первое пришествие Он мог проповедовать и обличать мир во грехе, мог более 3 лет. А теперь Ему вряд ли позволили бы это делать больше 3 недель. Сразу бы и нашлись обвинители в нарушении законодательств о культах, Его сразу бы отдали под суд после первой Нагорной проповеди. Да, теперь, возможно, Его бы не распяли, но заточили бы в Колыму, или в лучшем случае отправили бы в психушку, так называемую. Если бы Христос пришел теперь, Он увидел бы мир, истекающий кровью, увидел бы голодающих людей, увидел бы приготовление к глобальной смертоносной войне. Если бы Христос пришел сегодня, Он не нашел бы братства между народами, а недоверие, враждебность, ненависть, страх, больше, чем какую бы то ни было другую эпоху истории. Если бы родители Иисуса должны были бы бежать в Египет от гнева правителя, они никуда не могли бы уйти без паспорта. И не только это. Прибыв в Египет, им отказали бы в визе на жительство. Таков новый дух братства, так называемого братства между народами. Но Христос придет снова. Но придет не в образе младенца, а придет как царь славы, как царь царей. Будем же готовы встретить Его как Спасителя и как Царя.

0: Возможно, кто-то из вас, так же, как в прозвучавшей песне, прошел уже полдороги в небо, но сегодня ему кажется, что он в безнадежной ситуации, и Господь не слышит его молитв. Друзья, для вас проповедь Ярла Николаевича Пести о любви Божией.
1: Наша душа находится в самой большой опасности, когда мы забываем милости и добро, проявленные к нам Богом. Не поэтому ли псалмопевец находит нужным напоминать себе не забывать Бога? Послушайте, что он говорит. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Хорошо бы почаще так беседовать со своей душой, напоминая ей о прошлых милостях Господних. Часто в момент кризиса наш взор бывает отвлечен от Бога и сосредоточен на бедственных обстоятельствах, а в сердце нашем мы говорим: «Забыл меня Бог, оставил меня». Но действительно ли это так? Когда ветхозаветный пророк Исаии говорил: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня», то Бог ему ответил: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя, говорит Господь». Воистину, любовь Божия превосходит разумение человека. Она бесконечна и неизменна. Но как мыслит человек? Мы думаем, что Бог тогда только нас любит, когда мы добры и угождаем Ему, и что Он перестает нас миловать, когда мы в чем-нибудь провинились. Если ты дитя Божие, то ты и остаешься дитятью Его, даже в случае непослушания. Отец знает, как восстановить общение с провинившимся ребенком. Сколько раз случалось, что мы заслуживали наказание, а вместо розги получили незаслуженную милость от нашего Небесного Отца. Вот такова любовь Божия. Вспомним случай, о котором сказано в Библии, как пророк Илия потерпел поражение. Еще вчера на горе Кармил Илия низвел огонь с неба, и по его молитве пошел дождь на иссохшую землю, а сегодня он бежит, спасая свою жизнь. О поражении Ильи можно сказать то же, что сказал Давид, когда погиб царь Саул: «Как пали сильные». И падение Ильи было тем более тяжким, если принять во внимание его положение в народе, ведь он был единственным голосом, вопиющим в пустыне среди отступившего от Бога народа. Многочисленная толпа народа, который на горе Кармил увидела явление славы Божией в огне, воскликнула в покаянии одним словом: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» И теперь этот народ остается без своего духовного вождя, без Ильи. Овцы остались без пастыря, потому что пастырь удрал. Эту чудесную историю о том, как любовь Божия восстановила Илью, вы найдете в 19 главе 3 книги Царств в Ветхом Завете. Здесь, в начале этой главы, мы видим Илью, разочарованного, испуганного, пустившегося в бегство, спасая свою жизнь. Не вопрошая о воле Божией, он принимает решение самостоятельно и бежит, чтобы скрыться от своей преследовательницы, злой женщины Изавели, жены царя Ахава. И случилось это внезапно. Увидев безнадежность своей ситуации, человек, который вчера один сражался более чем с 400 языческих пророков, сегодня убегает, потому что женщина пригрозила ему смертью. И вот первая милость Божия, оказанная в этот период его отступления, заключалась в том, что Бог не ответил на молитву Ильи, потому что на этот раз он просил не по воле Божией. Илья просил смерти. А что, если Бог позволил бы пророку умереть в этом удрученном состоянии его души? Илья не узнал бы нежной заботы и любви, которые были оказаны к нему позже Богом. Он не имел бы такого чудного откровения, которое Бог приготовил для него. Он не услышал бы тихого голоса Божьего. Он не основал бы школу пророков, не приготовил бы своего преемника Елисея, не имел бы чести помазать на царство двух царей, не увидел бы покаяния Ахава, одного из самых нечестивых царей в Израиле, и не был бы восхищен на небо в огненной колеснице, минуя физическую смерть. Да, по любви своей Бог не ответил на молитву непослушного дитя своего. Но зато, что Бог дает ему вместо смерти в пустыне? Он посылает ему сон, хороший отдых и никаких укоров и упреков. Когда нам кажется, что мы должны быть наказаны, тогда Бог посылает покой, пищу и питье. В 5 стихе сказано о Илии: «И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: „Встань, ешь“. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул». Какая нежная забота Божия о своем непослушном чаде! Помните, как раньше Господь обеспечил Илию, своего слугу, пищей и питьем? Вороны прилетали 2 раза в день, принося хлеб и мясо, и пил он из потока Хорафа. Затем в Сарепте его кормила вдова. Теперь Бог посылает ему своего ангела, который приносит ему готовую пищу. Он пошлет особое личное слово своему заблудшему сыну, что он его не забыл, что он его продолжает любить. Вот такая любовь с Божьей стороны поощряет и ведет к покаянию. Он любит нас вечной любовью. Как мы должны благодарить нашего Господа, что Он всегда поступает с нами по Своей великой милости и безграничной любви. В том любовь Божия, что не мы возлюбили Его, а Он возлюбил нас. Только Божья любовь может привести грешника к сознанию своего падшего состояния. Можете ли вы объяснить любовь Божию, побудившую Бога отдать своего единородного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную? Наше искупление и спасение от вечной гибели стоило Богу Его единородного Сына. Нам остается только принять эту любовь. Уважаемый радиослушатель, может быть, ты потерпел поражение, пал и думаешь, что это безнадежный конец. Тебе кажется, что Бог тебя забыл и оставил. Сегодня Бог послал тебе это слово. Оно обращено к тебе лично. Именно тебя Он любит и готов простить и принять. Помни, Бог есть любовь. Поспеши с раскаянием к Его ногам, и ты обретешь радость, мир и покой в своем сердце.
0: Будем помнить, что Божья любовь совершенна, а наша любовь к Богу проявляется в благодарности. Старик, одинокий, в каморке своей сидел у стола, не роптал на людей, был праздник, а стол его был так убог, лишь суп и тарелка, да хлеба кусок. Он голову низко в молитве склонил и радостно Богу хвалу возносил. Прохожий насмешник пытался смутить: «За что еще Бога ты можешь хвалить? Один ты на свете, без денег, без сил, и люди и Бог тебя, видно, забыл». «Зато, слава Богу», — старик отвечал, «что мне благодарное сердце Он дал». Ну вот и подошла к концу наша программа. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Звучит ежедневная передача «Истина сегодня». После нее слушайте программу «Ответы на вопросы». Подготовил ее Василий Филат.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу серию бесед под общим заголовком «Толкование Писаний». Сегодняшняя беседа – третья в серии, посвященная базовым принципам. И в беседе мы разъясняем необходимость исследовать отрывок, начиная с его самых крупных составных элементов и заканчивая самыми мелкими. В первой беседе рассматривался широкий контекст, и в частности вопрос, как понять главную тему или весть книги, содержащей данный конкретный отрывок. Вторая беседа была о том, как обнаружить структуры внутри книги, понять, как построена книга и определить любые используемые автором структуры. В сегодняшней же беседе мы поговорим о необходимости анализировать грамматику, морфологию и синтаксис любого отрывка, который мы хотим понять. Мы также покажем, как можно увидеть связи между предложениями, составляющие контекст отрывка. Что подразумевается под грамматикой, морфологией, синтаксисом и связями между предложениями? Один словарь дает такое определение слову «грамматика» — раздел языкознания, изучающий строй слова и предложения в языке и, соответственно, этому состоящий из двух разделов — морфология и синтаксис. Морфология, согласно этому словарю, — это раздел грамматики, изучающий формы слов. О синтаксисе словарь говорит, что это строение предложения и способы сочетания слов в предложении, свойственные какому-либо языку, а также это раздел грамматики, изучающий законы соединения слов и строения предложений. Сулин дает такое определение слову «синтаксис». Это изучение правил, да и сами правила, по которым строится предложение в каком-либо языке. В нашей беседе мы слово «морфология» будем употреблять по отношению к классам слов, существительным, глаголам, прилагательным или другим частям речи и их функциям, то есть употреблению слов в предложении, а также к правилам, определяющим их связь друг с другом. А о синтаксисе будем говорить при рассмотрении каждого предложения и связи между словами и словосочетаниями в предложении как части сложного предложения и в самом предложении как отдельной грамматически оформленной единицы речи. Разумеется, морфология и синтаксис тесно связаны между собой. Чтобы проанализировать слово, мы должны знать, как оно употребляется в предложении. А чтобы понять конструкцию предложения, мы должны знать, какой частью речи является каждое слово в нем и как оно употребляется. Тем не менее, для наших целей мы будем говорить о морфологии и синтаксисе отдельно. Связь между предложениями, как подсказывает само выражение, это то, как предложения, расположенные рядом в абзацах или разделах, относятся друг к другу. Важно понимать, как автор развивает свои идеи в нескольких предложениях. Как приступить к анализу связей между предложениями, синтаксиса и морфологии отрывка? Как это поможет нам лучше понять рассматриваемый отрывок? Изучать связи между предложениями — это значит определить, как одна законченная мысль связана со следующей. По-другому это можно назвать поток предложений, то есть ход мысли от одного предложения к другому. Обсуждение связи между предложениями в принципе относится к рассмотрению структуры отрывка. Связь между предложениями или поток предложений относится к более мелким структурам, чем те, что были рассмотрены ранее. Эти связи составляют третий уровень структуры, в отличие от первых двух, о которых мы говорили в нашей предыдущей беседе. Чтобы лучше понять этот процесс, рассмотрим два примера. Они иллюстрируют, как можно изолировать поток предложений или связь между предложениями, чтобы понять, о чем рассказывает данный отрывок. Евреям 10 глава с 19 по 25 стихи. Прочитаем сперва этот отрывок. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший».
Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Два предложения, прочитанные нами в этом отрывке, образуют один фрагмент текста, который можно проанализировать следующим образом. Поток предложений в послании к евреям, 10 глава, с 19 по 25 стихи, следствие совершенной жертвы. Перед этим в «Евреях» 10 главе автор показал, что Новый Завет отличается от Старого тем, что предлагаемая в нем жертва дает возможность прощения грехов, 18 стих, тогда как жертвы Старого Завета не могли осуществить эту цель, стихи с 1 по 4. В рассматриваемом абзаце с 19 по 25 стихи он пишет о следствиях этой лучшей жертвы, привилегиях, два предложения, начинающихся с «деепричастия имея», и обязанностях, три предложения, начинающихся со слов «да» и «будем». Итак, братья, и затем мы находим эти две привилегии, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и вторая привилегия, имея великого священника над Домом Божьим. И далее после этого идут три обязанности. «Да, приступаем», «Да, будем» и еще раз «Да, будем». «Да, приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистой. Будем» — вторая обязанность, «будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». И третья обязанность — «будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Анализировать этот отрывок таким образом полезно потому, что он позволяет смотреть на стих Евреям 10:25 в развитии. «Не будем оставлять собрание своего» — это не изолированное повеление, а один из способов, как христиане друг друга поощряют к любви и к добрым делам. Когда мы собираемся вместе, если не оставляем собрание своего, мы увещеваем друг друга. А теперь давайте разберем другой пример, ряд коротких предложений, записанных в книге пророка Амоса, 3 глава, с 3 по 8 стихи. Здесь мы читаем: «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рычать: кто не содрогнется? Господь Бог сказал: кто не будет пророчествовать?» Как эти предложения связаны между собой? Первые семь предложений — риторические вопросы, явно параллельные и имеющие целью подвести читателя к принятию неоспоримого вывода, выраженного в последних пяти предложениях этого раздела. Читатель должен дать очевидный ответ на каждый из этих риторических вопросов. Если он ответит на них, то должен в таком случае согласиться и с кульминационной мыслью, выраженной в последней строке. Раз Бог сказал, у Амоса нет иного выбора, кроме как пророчествовать. Вероятно, вдохновленный духом Амос передал эту весть потому, что кто-то оспаривал его право пророчествовать народу Израиля. Можно сравнить отрывок из Амоса, 7 глава, с 10 по 12 стихи, убедиться в этом. Однако суть в том, что ни одно из этих предложений нельзя истолковывать в отрыве от его контекста. Ход мысли от одного предложения к другому завершается только выводом, содержащимся в последнем предложении этого отрывка.
Данные примеры иллюстрируют, что недостаточно лишь хорошо понять одно предложение. Нужно еще понять, как изучаемое предложение вписывается в контекст, то есть понять связь между предложениями, ход мысли от одного предложения к другому. И если мы не видим, как предложения сочетаются друг с другом в непосредственном контексте, тогда мы, скорее всего, упустим смысл того предложения, которое исследуем. Синтаксис — это связь между словами в предложении. Чтобы проанализировать синтаксис отрывка, нужно разобраться в структуре каждого предложения. Один способ, как это сделать, — это изобразить предложение схематически. Другой способ, предложенный Гордоном Фи, — это составить блок-схему предложения. Как минимум, нам нужно найти подлежащее и сказуемое предложение или предложений, которые мы истолковываем, а также словосочетания и придаточные предложения, определяющие главные члены главного предложения. Распознать члены предложения не всегда легко, поскольку предложения в Библии часто длинные и сложные. Хороший пример мы находим в первом стихе 10 главы послания к евреям. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Это предложение состоит из 27 слов. Подлежащим является первое слово «закон», а сказуемое начинается с 21 слова и состоит из 4 слов «не может сделать совершенными». Прямое дополнение «приходящих». Чтобы проанализировать такое предложение, нужно уметь бегло читать и знать правила грамматики. В качестве примера анализа синтаксиса предлагаем следующий схематический разбор первого послания Петра, 5 главы, стихи с 1 по 3. «Пастырей ваших» — это прямое дополнение, существительное с местоимением, «умоляю» — сказуемое, глагол, «я» — это подлежащее местоимение, «сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». «Пасите» — это еще одно сказуемое, глагол в повелительном наклонении. Дальше идет дополнение, прямое дополнение с двумя определениями, согласованным и несогласованным. «Божье стадо, какое у вас?» Дальше. «Надзирая над ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Такой анализ предложения помогает увидеть отношения между его различными частями. Становится, например, ясно, что пастыри пасут стадо, надзирая над ним, и что то, как они это делают, важно, потому что как именно они должны надзирать, определяют три пары наставлений, выраженных в отрицательной и положительной форме. Если мы можем зрительно представить себе отношения между разными членами предложения, это непременное условие составления блок-схем, диаграмм и схем разбора наподобие представленной выше, тогда мы можем быть уверены, что понимаем предложение. Хорошее владение русским языком позволит нам проанализировать предложение в русской Библии. Однако русское предложение не всегда отражает то, как главная мысль или значимость чего-либо выделялись с помощью особого построения предложения на языке оригинала. Используя имеющийся в нашем распоряжении инструментарий, мы можем обнаружить особенности конструкции предложения в исходном языке. Отклонения в структуре предложения. Одна особенность, которую необходимо отмечать, это соответствует ли анализируемое предложение типичной для языка структуре. Если нет, то этот факт может быть важным. В каждом языке есть свой типичный порядок слов. Например, в английском языке обычный порядок слов — это подлежащее сказуемое дополнение или иногда именная часть составного сказуемого. Грэшем Мэйчин пишет: «Нормальный порядок предложения в греческом языке такой же, как и в английском, подлежащее сказуемое дополнение. Но в греческом этот порядок в целях выразительности или благозвучия может меняться более свободно, чем в английском. Обычный порядок того, что Джон Уиллис называет общим глагольным предложением, в еврейском языке имеет такой вид: сказуемое, то есть глагол, далее подлежащее с его определениями и потом дополнение с его определениями.
Уиллис добавляет, что именное подлежащее состоит только из двух частей. Подлежащее – сказуемое. Если порядок предложения в греческом или еврейском языках отходит от обычного, то не исключено, что это отклонение автор использовал для того, чтобы выделить что-то в начале или в конце предложения. Нужно также обращать внимание на незавершенные предложения. И в Ветхом, и в Новом Завете иногда встречаются незавершенные предложения. В качестве примера такого незавершенного предложения можно привести Исход, 32 главу, стих 32, хотя в переводах это не отражено. Дословно стих бы звучал так: «Но теперь, если ты только простишь их грех, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Разумеется, вы, толкуя текст, должны мысленно сами добавить недостающие слова к фразе «если ты только простишь». Ими могут быть «молюсь, сделай это». Должно быть в равной степени очевидно, что нам нужно стараться понимать эмоциональное состояние говорящего. Неполное предложение, вероятно, призвано было указывать на то, что говорящий был в крайне эмоциональном состоянии, а это дополнительный ключ к пониманию отрывка. Морфология рассматривает функцию слов в предложении. Поскольку изначально Библия была написана на греческом и еврейском языках, то нас в первую очередь должна интересовать морфология отрывка в оригинале. Переводы могут не передавать нюансы грамматических значений еврейского и греческого языков. Обсуждение грамматических правил в этих языках выходит за рамки нашей сегодняшней беседы. Однако ниже следует краткое обобщение, на что мы должны обращать внимание в морфологии, и приводятся примеры того, как морфологический анализ помогает в истолковании текста. Первое, что нужно сделать, анализируя текст, это определить, какой частью речи является каждое слово в предложении. Рассматривая каждое слово, мы можем спросить: это существительное, глагол, прилагательное, наречие или какая другая часть речи? Второй шаг – проанализировать каждое слово. Это значит, что нужно задать разные вопросы к разным частям речи. Например, в случае существительных в греческом Новом Завете нас интересует число, род и падеж. Падеж относится к функции существительного в предложении. Зная его падеж, мы можем определить, употреблено оно в качестве подлежащего, прямого дополнения, косвенного дополнения или как-то иначе. Что касается греческих глаголов, то тут нужно определить число, лицо, наклонение, время и залог. В отношении остальных частей речи нужно определить другие грамматические характеристики. Еврейская морфология отличается как от греческой, так и от английской. Например, в еврейском языке нет категории времени. Глагол как совершенного вида, так и несовершенного может быть в прошедшем, настоящем или будущем. Чтобы больше узнать о еврейской грамматике, нужно обратиться к письменным работам в этой области. Какой бы язык мы ни взяли, для морфологического анализа мы прежде всего должны определить, какой частью речи служит каждое слово и как оно употребляется в предложении. Конечно, в этом нам на помощь могут прийти некоторые вспомогательные материалы, и в первую очередь это аналитический лексикон и хорошая компьютерная программа. Кроме того, о значении грамматических конструкций в отрывке на языке оригинала часто можно прочитать в комментариях. В чем ценность морфологического анализа? Иногда морфологический и синтаксический анализ может оказать нам бесценную услугу, помогая прийти к определенным выводам относительно смысла отрывка, как демонстрируют ниже следующие примеры. Давайте посмотрим на один из примеров из Ветхого Завета. Для Ветхого Завета одним примером ценности морфологического анализа является предложение из книги Судей, 19 глава, 25 стих. «Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу». Стюарт по этому поводу пишет: «При толковании 19 главы книги Судей озадачивает одно явное несоответствие. Левит представляется довольно-таки непоследовательным». Стих 28. «В том, как он поступает со своей наложницей, сначала он сам отдает ее банде насильников», читаем мы стихи с 22 по 25, «а потом в ярости от того, что они вполне прогнозируемо сделали с ней, созывает весь Израиль из-за этого на войну», стихи 29 и 30, и затем 20 глава.
Решить эту загадку, говорит Стюарт, можно, внимательно присмотревшись к употреблению одного слова в этом отрывке. И он дальше пишет: «Каждый герой этой истории именуется в нескольких разных вариантах. В частности, Левит именуется как Левит в первом стихе, муж ее в третьем стихе, зять в стихах 5 и 9 и человек в стихах 7, 9, 22 и так далее». И дальше он в стихе 17 и 28. Ефремлянин, в чьем доме он остановился в Гиве, именуется как старик в 16 стихе, а также в стихах 17, 20 и 22. Хозяин дома в 23 стихе, тот человек в 26 стихе и так далее. Вы видите, что и левит, и старик могли быть названы просто «аиш», то есть «человек» или «муж». Кто тогда этот «аиш»? «Муж» или «человек» в стихе 25. Относительно наложницы все вполне ясно, но «муж» явно допускает неоднозначное толкование. Для принятия окончательного решения требуется взвесить свидетельства в пользу обеих сторон. Во-первых, вы отмечаете, что в других местах, кроме стиха 25, и левит, и старик могли быть названы просто «аиш» или «аиш» с определением. Таким образом, «аиш» в стихе 25-м — это действительно неоднозначная фигура. Такое ее делает отсутствие определения. И, во-вторых, вы отмечаете, что в стихах 22-25 ясно видно, что переговоры с насильниками вел хозяин дома, а про левита ничего не сказано. И тогда вы справедливо решаете, что за словом «аиш» скрывается именно старик, ефремлянин, а не левит. Теперь посмотрим на несколько новозаветных примеров. Они покажут нам, как морфологический анализ может помочь более точному пониманию отрывка. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 24 стих. «Если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». В греческом языке для выражения лица глагола не требовалось обязательно употреблять местоимение, так как это лицо можно было определить по окончанию глагола, и поэтому местоимение часто опускалось. Греческий глагол «лио», к примеру, означает «не развязывать», а «я развязываю», то есть это форма глагола первого лица настоящего времени, а не его неопределенная форма. И когда текст все же содержит местоимение, то это, скорее всего, указывает на намеренный акцент. В оригинале этого стиха Иоанна 8:24 фраза «это я» имеет вид «эго эйми». «Эго» — это местоимение первого лица единственного числа. «Я» — наше слово «эго», в том числе и составная часть некоторых знакомых нам слов, идет именно от этого греческого слова. И далее «эйми» — глагол «быть» в первом лице единственного числа. «Есмь» или, говоря современным языком, «я есть». Если бы Иисус хотел просто сказать «это я», то все, что ему было нужно, это произнести «эйми». А «эго» говорить было не обязательно. Но раз вместо простого «эйми» он сказал «эго эйми», то это могло иметь особое значение. Это все равно, что сказать «это я» или «я есмь». То есть Иисус называл себя именем Бога. Знание греческой грамматики помогает нам понять важность акцента, который сделал Иисус, говоря о себе в отрывке Иоанна 8:24. Теперь посмотрим на первое послание Коринфянам, 3 главу, 16 и 17 стихи. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Означает ли храм Божий в этом отрывке тело отдельного христианина, как многие считают? Нет, потому что глаголы и местоимения в двух предложениях употреблены во множественном числе. В греческом языке формы единственного числа глаголов и местоимений отличаются от их форм во множественном числе. Поскольку в данном отрывке употреблено множественное число, то «вы» тоже множественного числа и относится к церкви в целом. Храм Божий — это церковь, а не тело отдельных христиан. Можно также посмотреть 1 Коринфянам, 6 главу, 19 и 20 стихи, где говорится как раз о том, что тело человека есть храм Святого Духа. Посмотрим первое послание Коринфянам, 13 глава, 10 стих. «Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». Что в этом стихе означает «совершенное»?
Кто-то может подумать, что совершенное — это Христос, так как Он — абсолютное совершенство. Если это так, то чудесные дары, то, что отчасти, прекратится, когда придет Христос. Однако «совершенное» в греческом языке имеет средний род. Это слово можно представить как «нечто совершенное». Так как Христос не среднего рода, не нечто, то, мягко говоря, «совершенное» вряд ли относится к Нему. Посмотрим также на стих Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». К чему здесь относится слово «это»? Некоторые считают, что к вере, вера — это дар Божий. Как следствие, они будут говорить, что человек не может даже поверить в Иисуса, пока и если Бог чудесным образом не внушит ему веру. Против подобного взгляда говорит тот факт, что слово «это» среднего рода, а вера — женского. В греческом языке местоимение должно согласовываться со своим антецедентом, то есть с предыдущим членом отношения в числе и в роде. И поэтому слово «это» не может относиться к вере, и, соответственно, данный стих не может доказывать, что вера есть Божий дар. Посмотрим на послание к Евреям 10:22. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тела водою чистой». Здесь употребляются четыре вещи, приравненные к шагам в плане спасения. Первое – с искренним сердцем, то есть с открытым сердцем, с готовностью слушать. Второе – с полной верой, с верой во Христа. Третье – кроплением, очистив сердца от порочной совести, то есть покаявшись. И четвертое – омыв тело водою чистой, крестившись. Однако полной параллели в данном случае нет. Даже в переводах словосочетание «с искренним сердцем» и «с полной верой» не содержат глаголов «окроплением очистив сердца» и «омыв тело» содержат. В переводе это «деепричастие». Кроме того, важную роль должны иметь времена, в которых употреблены в предложении глаголы. Первый и главный глагол переведен как «да приступаем». Он стоит в настоящем времени. Два другие глагола имеют форму совершенного вида или времени. Поскольку настоящее время часто предполагает продолженное действие, то автор, получается, говорит «да приступаем постоянно». Как? Искренне и с верой. Это те качества, которые необходимы, когда мы постоянно приступаем к Богу. Совершенное же время, напротив, указывает на действие, совершенное в прошлом, но имеющее результат, продолжающийся в настоящем. Оно подчеркивает этот результат в настоящем от действия в прошлом. Таким образом, наше изначальное спасение, полученное путем покаяния, кроплением очистив сердца, и крещение, омыв тело водой, продолжает оказывать воздействие на нашу жизнь, пока мы продолжаем приступать к Богу. Иначе говоря, приступаем мы в настоящем. Наше спасение в результате покаяния и крещения было в прошлом, но оно продолжает воздействовать на нас. Чтобы понять какой-либо отрывок правильно, мы должны проанализировать, во-первых, поток предложений в отрывке. Затем мы можем представить каждое предложение схематически или проанализировать структуру каждого предложения. Так мы узнаем, что говорит грамматика предложения о смысле отрывка. Детали грамматики и структуру предложения не нужно переоценивать. Хотя автор мог подчеркнуть что-то, поместив это в начале предложения, необычная структура предложения могла быть также использована им просто для разнообразия. Это же относится и к настоящему времени в греческом языке. Оно может обозначать продолженное действие, но не всегда. Только контекст определяет, указывает глагол настоящего времени на продолженное действие или нет. Выступая в роли толкователей, мы не должны основывать свои выводы на слишком малом количестве свидетельств и должны следить за тем, чтобы не говорить «так оно есть», там, где это только может быть. Мы должны перепроверять каждый свой вывод, особенно когда речь идет о языках оригинала, обращаясь к работам ученых, хорошо знающих греческий и еврейский языки.

0: Вы слушаете радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать ответы на вопросы радиослушателей и зрителей YouTube-канала, ведущим которого является баптистский пастор из Молдовы Василий Филат.
1: Приветствую вас, друзья. Сегодня хочу ответить на следующий вопрос. Приветствую вас, пастор Василий. У меня тоже есть вопрос. В период карантина все церкви из всех конфессий вышли в онлайн. И много моих друзей бегают с эфира в другой эфир. Слушают проповеди разных проповедников, разных конфессий. И я заметила, что начинают меняться и уходят от истины. Я говорю, что замечаю, но у некоторых уже и ответы другие появились. И мотивы, и оправдания. Скажите, можно сделать видео на русском с ответом, как их вернуть или направить обратно этих людей? Да, дорогие, с этой ситуацией, с пандемией, церкви вынуждены были выйти в онлайн. И, к сожалению, не все церкви сделали это. Я знаю, по крайней мере, в Молдове, в евангельских церквях 80% церквей не организовали онлайн-служение. И это может плохо повлиять на эти церкви, потому что каждая церковь должна заботиться о своих людях и обеспечить им наставление, обучение, все давать им в это время пандемии. Наша церковь тоже имеет онлайн-служение, имела и раньше. И мы вели богослужение в онлайн, также встречались на изучении Библии, на молитву встречались в Зуме. Все это время мы встречались. Что касается тех людей, которые бегут из одной церкви в другую, это, как обычно, люди, которые... То, что я заметил, это люди, которые... Они младенцы во Христе, и они увлекаются всем. Потому что люди, которые находятся в церкви, которые зрелые, эти люди, они... Ну, во-первых, эти люди, они служат там у себя в церкви. Второе, эти люди, они привязаны к Писанию. Они не бегают с одного места в другое. И, ну, как выглядит человек, который в воскресенье утром, он начнет быстро бегать в одну церковь, потом бегает во вторую, бегает в третью, бегает в четвертую. Что вы скажете о таком человеке? Или не ждет до конца одного служения в одной церкви, бегает в другую. Что вы скажете об этом? Где он? Что с этим человеком? Потому что зрелый человек, он определился в одной церкви, где он служит своими дарами, где он... помогает другим, он вовлечен полностью в этой церкви, он там служит. Поэтому, дорогие, в это время, это опасное время, потому что в интернете, да, есть много хороших проповедей, в интернете есть много хорошего материала, но в интернете есть и очень много опасного. И вот эти младенцы во Христе, те, которые только уверовали, или которые не утверждены в истине, или которые имеют какие-то другие мотивы, ну, к примеру, даже может быть и замужество, и то, чтобы создать семью. Некоторые бегают из церкви в церковь, чтобы, может, встретить кого-то там и создать семью. Но это нездравые побуждения. И послушайте, что написано в послании к Ефесянам. В 4 главе, начиная с 11 стиха, апостол Павел говорит так. «Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами». И он дальше описывает младенцев. Говорит, «дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Вот, к сожалению, и это тоже происходит в последнее время. Потому что интернет – это свободное пространство, и здесь любой человек может себе открыть аккаунт в YouTube, в Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, везде. Любой человек может говорить, что хочет, может начинать учить. И поэтому младенцы, это дети, дети, духовные дети, они увлекаются всяким ветром учения. И очень важно для каждого верующего, для каждого младенца, чтобы он был послушен, послушен старшим, как в семье. Видите, если ребенок послушен старшим, он еще не знает, что опасно и что не опасно. И когда ему говорят, надо сперва его научить, чтобы он был послушен. И когда говорят ребенку, вот это опасно, в розетку нельзя тыкать гвоздем или не знаю чем-то еще, нельзя нож бросать, держать нож за это или играться ножом или еще что-то, мы предупреждаем обо всех опасностях. Послушный ребенок слушается и не делает этого. Непослушный ребенок, он всем увлекается, все хочет попробовать. И вот в этом духовном пространстве, дорогие, есть очень много опасного. Здесь говорится, что есть ветры учения. Ветры учения, и люди, которые увлекаются им, это по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Есть люди, которые они хитрые, они искусственные в обольщении, они могут вас обольстить. Поэтому надо, чтобы мы предупредили этих людей, и вы хорошо сделали, что предупредили этих людей, они должны быть внимательны. Ну, во-первых, мы должны научить людей, чтобы они изучали Слово Божье. Каждый христианин должен быть привязан к Слову Божьему. Слово Божье должно быть источником его духовного роста. Слово Божье должно быть источником, откуда он питается, откуда берется.

так: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Это делают лжеучителя. Это делают люди, вот такие нечестивые люди, как написано здесь, которые они вкрадываются к христианам, они могут делать это через средства онлайн, они вкрадываются, и они несут ложные учения. Они всегда хотят преподнести что-то новое. Очень важно, чтобы все мы оставались в том, что написано в Слове Божьем, чтобы мы изучали Слово Божье, чтобы мы назидались на этой святейшей вере, чтобы мы держались этой святейшей веры. Поэтому, дорогие, мы должны предупреждать детей, младенцев во Христе и должны быть внимательными тогда, когда ищем что-то особое, что-то новое, что-то вот этим любопытством младенцев пользуются лжеучителя и подают им ложные учения и увлекают их всяким ветром учения и ведут их к погибели. Поэтому мы должны быть предельно внимательны и научить младенцев говорить всем, чтобы они были предельно внимательны. Поэтому в первую очередь, каждый из нас должен научиться изучать Слово Божие. Потом каждый из нас должен стать членом поместной церкви, где преподается здравое учение, где преподносится здравое учение по Слову Божьему. И оставаться здесь, и не искать, и не бродить везде. И еще, если и слушаем других проповедников, слушаем другое, находим какие-то каналы, тогда, дорогие, все сверяйте со Словом Божьим, чтобы никто не увлекся каким-то ветром учения, чтобы кого-то не увлекли эти лукавые люди. Не увлекайтесь этим. Научитесь изучать Писание. Я очень хочу вам рекомендовать, если вы не знаете, я знаю очень много верующих, они не знают, как изучать Библию. Это в первую очередь каждый христианин должен научиться вникать в Писание, научиться изучать Писание. Без этого невозможно расти духовно. Поэтому, дорогие, если вы еще не знаете, как изучать Писание, вы приложите все усилия, обязательно найдите, чтобы вы научились, как изучать Писание. Я советую вам найти книгу, которая называется «Как изучать Библию», написана Кей Артур, и в этой книге излагается метод индуктивного изучения Библии. Вы сможете научиться, чтобы сами смогли изучать любую книгу из Библии. Также хочу пригласить вас и на вебинар. Я собираюсь преподавать вебинар, и это будет 17 июня в 18 часов. Я буду преподавать и буду разбирать в Библии одну нелегкую тему, такую, по которой христиане разделены в этом отношении, а именно о служении женщин в преподавании, в учении. Потому что апостол Павел запретил. Он в Библии два раза запретил, чтобы наложил такой запрет. Женщине он сказал: «Не позволяю учить». И вот мы хотим разобраться, что говорит Писание по этому поводу, изучать, посмотрим все места Писания, разберемся с этим вопросом. Так что некоторые навыки изучения Библии вы сможете увидеть тогда, когда проведем этот вебинар. Но также есть очень много групп. Если вы зайдете на сайт «Молдова Криштина», «Христианская Молдова», там увидите, есть группы, где вы можете записаться на изучение Библии. И даже и в описании этого видео будет линк на ту страницу, где вы можете найти группы и зайти в любую из этих групп, и там вас научат, как изучать Библию, чтобы вы потом смогли самостоятельно изучать Библию и расти духовно. И будьте предельно внимательны, чтобы вы не увлекались всяким ветром учения по лукавству человеков. Будьте предельно внимательны и назидайтесь на этой святейшей вере, назидайтесь на Слове Божьем, изучайте Слово Божье, проводите больше и больше времени в изучении Слова Божьего, и это действительно даст вам духовный рост, и это будет гарантией того, что вы остаетесь в Слове Божьем, и это даст вам умение различать, мудрость, чтобы вы различали истину от лжи, тогда, когда кто-то захочет вам преподносить ложь. Да благословит вас Господь, дорогие, и хочу вас попросить, чтобы вы поделились этим видео и с другими, особенно с теми, которые как раз увлекаются всяким ветром учения, и они думают, что могут получить и наставление, слушая и

0: и смотря большое количество проповедей. Помогите этим людям, пригласите этих людей, чтобы они научились изучать Писание, чтобы они начали изучать Писание, чтобы они получали эту чистую духовную пищу из Слова Божия. А мы, служителя, чтобы мы помогали людям питаться из Слова Божия, чтобы мы давали им чистое Слово Божие. Да благословит вас Господь во всем.
1: 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». В течение этого часа вы услышите 2 получасовые радиопередачи «Новые нивы» и «Гимны хвалы».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, сегодня наша беседа с вами о нашем Искупителе, Иисусе Христе. Вопрос такого характера. Каков наш Иисус вчера, сегодня и вовеки? Из послания к евреям, 13 главы. Там Павел пишет: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Эти слова говорят о неизменности Иисуса Христа во все века, прошедшие, настоящие и будущие. Но как не похоже наше вчера на сегодня? Давайте взглянем на наше человеческое вчера, сегодня и завтра. А потом перейдем к Христову вчера, сегодня и завтра.
1: Вчера. Вчера было доброе старое время, патриархальное, когда все было просто, когда люди не мудрствовали лукаво, принимая жизнь такой, какая их окружала, не ища в ней загадок и проблем. Это было время слепой веры, не дерзающей сомневаться, время преклонения перед авторитетом, будь то авторитет Бога, церкви или государства. Это было время отцов. И это было вчера.
0: Сегодня. Сегодня время детей. Ничто не принимается просто. Пытаются все разложить и анализировать. Наука старается дойти до мельчайшего неделимого, до предела. Все, что раньше принималось на веру, подвергается сомнению, критике, испытанию. Нет ничего святого. Из-за того только, что его принято считать таковым. Дети ищут, испытывают. Где же истина? Где суть всех вещей? Даже маленькие дети, получив игрушку, больше интересуются тем, что находится внутри ее, чем внешностью или действием. По-своему и они стараются постичь душу, смысл каждой вещи. Вчера был век слепой веры, сегодня век Фомы. Если не увижу, не вложу перста моего в руки моей, не поверю. Процесс переоценки ценностей происходит во всем мире, в том числе и в области религии. Отцы благоговейно целовали обложку Библии. Дети не только раскрыли святую книгу, но стали испытывать, критиковать, подлинно ли это Слово Божие. За всем этим скрывается поиск истины. Прошло время, когда реальность считали только материю. Ее больше нет. Есть только энергия. Теперь ищут реального в области духа. Может быть, еще много времени пройдет, много будет переоценено, пока, наконец, дети поймут, дойдут сами до того, что помимо Христа нет истины. Отцы и дети существовали всегда. Как хорошо Тургенев об этом писал. Одно поколение сменялось другим. Отцы никогда не понимали детей и редко им доверяли. Отцам дети казались всегда блудными, ибо всякий шаг вперед рассматривался как святотатство. Дети же всегда считали отцов отставшими. Евангелие повествует, что Господь в своем промысле не остановился, но творит все новое. Несмотря на всю нечистоту нового рождения, будем с терпением верить и радоваться, что рождается нечто живое. Невольно вспоминается, как символически Слово Божие повествует рождение чери Израиля. Там в пророке Иезекииле написано: «В кровях твоих живи». Таково-то новое, что зарождается в мире. В нем много не только нечистого, но и безобразного. Это наше сегодня.
1: Завтра. Завтра. Что же будет завтра. С одной стороны, усиление процесса разложения, с другой стороны, искание истины, кристаллизация нового человека. В известном смысле старое зерно должно истлеть, чтобы появилась новая жизнь. И это тем более, чем более усматривается приближение пришествия Господа. Не один только народ израильский воззрит на имя пронзенного Спасителя и будет рыдать, читаем в Откровении в первой главе, но и все племена земные, и найдут, наконец, долгожданную истину в лице Иисуса Христа. Пророк Агей во второй главе, 7 стихе пишет: «Придет желаемый всеми народами». Таково наше завтра.

0: Мы рассуждали с вами о нашем человеческом вчера, сегодня и завтра. Но каков же Иисус Христос по Писанию вчера, сегодня и вовеки?
1: Итак, порассуждаем о нашем Иисус Христос вчера. Иисус Христос был реальной силой. Первохристианство было сильно и непобедимо, хотя носители его принадлежали далеко не к сильным и знатным, богатым и мудрым этого века. Христиане были сильны своей верой и беззаветной отдачей своему Спасителю. Пророк Захария в 4 главе пишет не воинством и не силою, но Духом Божиим. И именно через это оружие христиан пал гордый Рим, тогдашний центр язычества. Он стал цитаделью христианства. Галилеянин, как называли Иисуса Христа, победил тогдашний мир. Гонения на христиан употреблением грубой силы были доказательством того, что оружием духа, идейно, язычество бороться с христианством не могло. Гонения только раздули тот огонь веры и духа, который Иисус низвел на землю. Кто мог предполагать, что через 3 столетия после того, как Рим объявил ожесточенную борьбу против христиан, христианство было объявлено там же, в Риме, господствующей религией? Началась новая эра. Освободившись от нападения извне, Христова церковь встретилась с внутренними врагами в виде многочисленных ересей, но она справилась и с ними. Церковь дала нам символ веры и канон новозаветных книг. Средние века были веками наружного омертвения, господства и оружия плоти. Но божественный огонь христианства не погас. Временами, разгораясь ярким пламенем в лице отдельных исповедников веры, которые жили и умирали со Христом, Он был их силою. Это был Иисус Христос вчера.
0: Христос сегодня. Он тот же. Несмотря на попытки просвещенных, в кавычках, безбожников, доказать, что Иисус не подходит к нашему веку, что Евангелие недостоверно, что можно устроить жизнь лучше без него. В душе современного человека остается чувство неудовлетворенности, пока он не войдет в общение с Богом. И не только средний обыватель, но и поистине великие люди в этом смысле не являются исключением. Такие верующие, как Декарт, Лейбниц, Ньютон, Кеплер, Гершель, Дарвин, Уэллес, Фарадей, Пастер, Паскаль, Линней, Маркони, слишком уж авторитетно, чтобы их можно было назвать отсталыми, ибо они являются отцами современной науки. Назовем несколько ученых последнего времени, бывших мужами веры. Академики Павлов, Бехтереев, Вернадский, Ипатьев, Морозов, Пирогов и другие ученые и писатели с мировой известностью. Псалмопевец Давид за 3000 летия до нас писал, что и тогда встречались люди, говорившие, что нет Бога. Он их называет безумными. Имена их исчезли из истории, а Господь наш остался живым и действенным до сего дня. Безбожники, снимая венчики с образов Иисуса Христа, не могут снять нетленного венца, которым Бог увенчал Сына Своего на Царство Вечное. Он и сегодня победоносно шествует, завоевывая себе служителей даже в рядах противников. Западные модернисты, не признающие Иисуса Сыном Божиим, выдают Его за обыкновенного, хотя и совершенного человека. Но и они не имеют желанного для них успеха. факты говорят, что, встречая страждущие души и не имея возможности утешить их учением морали, они вынуждены сами прибегать к отверженному ими Сыну Божию. Людям нужен Спаситель. Мир находится под страхом грядущих бедствий. Какому пойти человеку со своей нуждой? У кого просить помощи и защиты? Кругом такие же беспомощные люди. Остается одно – воззвать к Богу. Он отвечает и спасает. Он помогает каждому нести свое бремя. Потому сегодня весть о Христе распространяется, как и вчера. Испытавший Его близость и благость не может молчать, видя толпы страдальцев, не знающих, кому обратиться за помощью. Он будет говорить, свидетельствовать и убеждать, что Иисус Христос и сегодня тот же самый, готовый принять каждого и дать ему мир и утешение. Иисус Христос сегодня.
1: Иисус Христос завтра. Наш Иисус Христос не является реликвией. Он ничего не оставил на земле вещественного, чему люди могли бы поклоняться, над чем надругаться или уничтожить. Он достижим лишь в полете благоговейного духа, потому он не боится жалких попыток людей бороться с ним. Он поддерживает своих детей в гонениях и скорбях. Золото, оно всем известно, в отличие от позолоты или подделки, не боится огня, но становится еще чище и драгоценнее. Об этом пишет и апостол Петр в первом послании, первой главе. Господь не боится, что люди будут испытывать его. Ничто ему так ненавистно, как равнодушие, теплохладность, довольство формой, без участия духа. Суррогат, фальсификация – это все боится проверки. Но кристально чистая, прозрачная и в то же время бездонная глубокая истина, которой является Иисус Христос, выдержит испытание времени, любые удары и критику. Никогда из Священного Писания не извлекалось так много драгоценных алмазов истины, как именно теперь. Искание истины, в конце концов, сблизит ищущих. Люди поймут, что важно не как, то есть посредством какой религии ищут Бога, а важен Он Сам, кто. Идея Христа должна быть выделена от идей земной церкви. Все искренние искатели истины всегда находят ее. Они составляют истинную Церковь Христову. В нее не переходят, в нее рождаются от Духа Божьего. Как много у нас споров из-за церквей и храмов. Какое счастье, что в Новом Иерусалиме храма не будет. Но все во всем будет Иисус Христос. Это мы читаем в Откровении 21 главе, 22 стихе. Однако мы ходим еще во плоти, потому и наше служение Богу облечено в какие-то формы, привычки. Это все плотское. И видимые церкви будут пока существовать, как и наше тело, являясь скорлупой или храмом живущего в них Духа. Но одно мы должны помнить. Как в том, так и в другом случае – что естественное попечение о скорлупе, о нашей плоти, нельзя превращать в похоти. Как плоть и кровь Царства Божия не наследуют, так и земные церкви с их различными течениями и догматами не будут иметь места в Божьем Царстве. В земных церквах должны бы обтесываться живые камни для живого тела Церкви Христовой. Первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. Там говорится об этом. Иисус Христос вовеки тот же. Все наши познания о Христе не кончатся на этой земле. Это здесь лишь начало. Блаженная вечность откроет нам возможность познать Господа еще больше, еще глубже. Иоанн пишет в первом послании, в третьей главе: «Ибо мы увидим Его, как Он есть». Мы будем улыбаться, говорю по-человечески, смотря на наши земные ученические тетрадки, наши нелепости и ошибки, наши списывания друг с друга, заимствования чужих ошибок и тому подобное. Старое прошло. Оно было нужно, но лишь в свое время, чтобы приготовить место для нового. Есть тело душевное, есть тело и духовное, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. «Се творю все новое», говорит Господь. Это цитата из первого послания к Коринфянам, 15 главы, и Откровение 21 главы. Аналогично тут привести и слова из послания к Евреям, из 8 главы, 13 стих. «Говоря новое, завет, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». То есть старое пройдет, а новое придет. Будем жить, друзья, надеждой, не смущаясь муками рождения грядущего. Мы чересчур скептически относимся к будущему.

Господи, Ты вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Это мое сердце изменяется, мои чувства и представления меняются. Но Ты тот же. Видим мы разницу между нами людьми и между нашим Иисусом Христом. Тот же Господь, не устающий прощать и миловать. Тот же первосвященник, не устающий ходатайствовать за нас. Тот же брат и друг, не устающий любить нас. Мое сердце временами холодное, временами теплое, временами горячее. Твое же горит вечной любовью. В нем всегда есть место для меня. Дай мне покоиться в Тебе здесь, среди трудностей жизни, и там, в Твоем царстве света и вечной радости. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, словами Господа Иисуса Христа. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною.

Твоя любовь, глубокая, как море, манит меня в святую глубину. И я иду с надеждою во взоре, как на тропу, ступая на волну. Ты ждешь меня, мой Господин Небесный, ты руки простираешь мне свои, ты умер за меня, и я воскресну в огне твоей немеркнущей любви. Твоя любовь не властна разумению, лишь сердцем ее можно принимать и таять, как снежинка от волнения, и как костер на ветерку пылать. Твоя любовь глубокая, как море. Благодарю за эту я любовь. Ты, как слезу, осушишь мое горе, чтобы тебя я прославлял вновь и вновь. Твоя любовь так глубока с собою, что не имеет берега и дна, и лучезарна кротостью святою, и всех цветов прекраснее она.

«Следуйте за Иисусом». Иисус сказал: «Следуй за Мною». Перед тобой, дорогой друг, открыта дорога. Дорога для служения Господу. Иисус призывает тебя: «Следуй за Мной». Твое служение должно быть смиренным, послушным. И чтобы на всем протяжении пути ты находился с Господом. Блажен, кто в жизни среди горя терпел всегда и бодро шел, стремился знать, в чем Божья воля, и в мире славы не обрел. Кто не стремился стать повыше в своих делах среди друзей, кто голос бедных мира слышал и помогал рукой своей, кто жил с Христом в Его заветах, старался жить для всех и всем, был верен, строг в своих обетах, а для греха был глух и нем. Он обретет Христа обитель, венец из рук Его возьмет, и на земле он небожитель, как счастлив тот, кто так живет. «Следуй за Мной», — сказал Христос.

Дорога. У каждого человека она различна, но конец дороги у всех один. И что ты скажешь, когда окончится твоя дорога? Последние слова у многих были различны. И у многих великих людей, если собрать все последние слова людей великих, то они бы, наверное, не поместились бы ни в какой отдельный сборник. Но если бы такой словарь был, из него бы мы увидели, что те люди, которые имели живую веру в искупительную жертву Иисуса, умирали с хвалою Бога на устах своих. Они умирали спокойно и тихо. Французский писатель Бальзак, предчувствуя приближение смерти, просил у доктора 6 дней жизни, чтобы вырвать плохие страницы из своих книг. Умирая, он повторял: «Поздно, поздно, поздно». Достоевский утешал плачущую жену: «Помни, Аня, я тебя всегда очень сильно и горячо любил». Потом он попросил жену прочитать притчу о блудном сыне. Слушал очень внимательно, глядя в потолок. Вечером он скончался. Безнадежно больной гений, знаменитый немецкий поэт, перед смертью потребовал бумагу и карандаш, но писать уже не мог. Что он хотел написать, осталось тайной. Последние слова Байрона: «Теперь мне надо заснуть». Какие будут ваши слова, дорогой друг? Что ты скажешь в конце своего пути?

Вы слушаете христианскую литературно-музыкальную программу «Куда идешь?». И я хотел бы прочесть еще одно стихотворение Михаила Лермонтова. Называется оно «Молитва». В минуту жизни трудную теснится ли в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Приветствуем всех любителей художественной литературы. У микрофона Елена Висолаускас, и я прочту для вас следующую часть книги «Заря рассветная» Виталия Полозова.

0: «Да он дурак, что ли, такую девку упускать?» – удивился Илья. «Не, это ты зря про него так думаешь. Бери его в оборот, Феня, и если что, я тебе помогу его обуздать. А, Никита, не против?» И сам же ответил: «Да, конечно, он не против. Ну ладно, мне торопиться надо». «Погодь-ка, Илья Семенович», — встал из-за стола Тужиков. «Что это ты будешь искать кого-то, если нам с тобой одна дорога? Я со своими делами уже управился. Айда, подвезу тебя на своей паре». «Вот это кстати, Петя. Это куда как хорошо. Тогда и Анну заодно навестим. Тоже убедишься, что нельзя ее вести. А этот...» — кивнул я в сторону клевавшего носом Ипата. — «Оставишь его тут, что ли? Возьмем с собой. Пусть напарнику Никиты дорогу сюда укажет. Ты иди, выводи пока лошадей, а я его в чувство приведу». Торопов еще раз окинул взглядом Никиту с Феней. «Ну, бывай, племянничек. В другой раз приезжай с хорошими вестями». Никита тупо посмотрел ему вслед, ухмыльнулся и выжидательно уставился на Тужикова. Тот кивком головы отозвал его в соседнюю комнату и быстро-быстро прошептал что-то на ухо. Убедившись, что Букин все понял, растолкал Ипата и размашисто вышел из хаты. Сержант злорадно усмехнулся, прочистил горло, и когда в окне мелькнули удаляющиеся сани, расшаркался в картинном поклоне, адресуясь к уехавшему дядюшке. «Привезу тебе, начальничек, новостей. Радостных привезу. Таких, что на всю жизнь хватит». Он налил стакан самогон. «Все, это последнее. Ну, Фенька, и развернусь я теперь. На всю катушку развернусь». «Че это ты задумал?» — встревожилась она. «Вроде и радости мало». «Да кого ты понимаешь, дуреха?» Никита прокинул самогон в глотку и долго давился им, выкатив глаза и захватив рот ладонью. Переборов, наконец, взбунтовавшийся позывы желудка, понюхал корочку хлеба, вытянул вперед сжатый кулак и выдохнул: «Вот он где у меня теперь, мой дядюшка! Думал запугать меня, а выйдет-то наоборот. Не рой другому яму, так-то вот». «Да говори ты ладом, че удумал-то, ну?» — все больше пугалась Феня. Он, как бы оценивая, внимательно посмотрел на нее. «Тебе скажу. Видела, как он меня страшал за Аньку? Во! А она, мало того, что дочь осужденного сектанта, так еще и жена изменника родины. Это значит, он, дядюшка-то мой, за врага народа заступался». И, видя недоумение своей подруги, злобно добавил: «Теперь да выступался. Ну, чё вылупилась, как баран на новые ворота? Ёмный Колька с фронта дезертировал. Поняла?» Феня, притихшая с самого начала его тирады, мотнула головой и невольно перекрестилась. «Свят, свят, свят. Да нет, чтоб Колька. Да это ж теперь что с ней будет-то?»
1: «Ну так ничего не будет. В районе пока жить будет», — догадался соврать он.
0: «Если б так, чего бы Торопов тогда тебя просил ее оставить?»
1: «Просил? Ну и что с того? Мне ее велено доставить в любом, даже в разобранном виде. Вот я и доставлю».
0: «И не жалко тебе ее?
1: хворую-то? Ага, меня кто пожалеет? Я за неисполнение под суд могу угодить. Поняла?
0: Дядьке что? С него взятки гладкие. Говорил, не говорил, доказывай потом.
1: Не, я эту кухню хорошо изучил.
0: Ты выполни приказ, а там хоть трава не расти. Потом уже пусть разбираются. Правильно поступил, неправильно. Претензии уже не ко мне. Мое дело доставить.
1: Ну, хворую-то негоже бы.
0: От заладила. Хворую да хворую. Ты-то чего переживала за нее? Удивился Никита. Очередная порция самогона взбодрила его. Сама ж только что готова была ее извести. Любовь мою к себе требовала доказать. Вот и докажу, что никто она мне. А ты наоборот, мне к душе будешь.
1: Он снова попытался обнять ее, но она выскользнула из его рук. Чуть заметная усмешка тронула ее губы.
0: Да нет, я тут ни при чем. Это ты себя хочешь улестить, что какой ты герой. Все счеты сколько сводишь за Анну-то. Ну-ну, своди. А меня не впутывай, будто из-за меня это. Я дяде Илье скажу, как ты обещание свое выполнил.
1: Ну, это он и без тебя узнает, прищурился Никита. Да только поздно будет. И вдруг догадался о чем-то.
0: Слушай, а не зря, видать, он тебя в свидетели-то прочил, а? Уж не сексот ли ты?
1: Феня знала значение этого слова, поэтому обиделась.
0: «Я сроду ни на кого не доносила и не ябедничала!» Отреагировала жестоко и через паузу недвусмысленно добавила. «Не то что некоторые! Сам ты 600-800!»
1: И упредила его протест.
0: «Да ладно! Пошутила я! Вон твой Ипашка возвернулся!»
1: В подтверждение ее слов с улицы послышался залихватский свист, и напротив окна с резким разворотом остановились сани.
0: «Приехали!»
1: — весело заорал Игнат, по-молодецки спрыгнув на ходу, но не удержался на ногах и кубарем пролетел несколько метров и угодил головой в сметанный к самой ограде сугроб. Не учел мужик количество выпитого. Однако скоро выпростал голову из снега, отряхнулся, как отряхивает себя блох шелудивая собачонка, и пошел, потанцовывая, к дому.
0: «Эх, милка моя, хуже лихорадки, щи варила, пролила, мужа на запятки, эх, так, так, так, так!»
1: Прихлопывал он в такт и лупил руками по коряшкам валенок. Следом за ним, добродушно ухмыляясь, в дом вошел и Кеша. Настроение у него тоже было приподнятое.
0: «Ты почему без Аньки прибыл?»
1: Огорошил его Никита.
0: «Чего?»
1: Опешил Иннокентий.
0: «Аньку, говорю, где потерял?»
1: Раздраженно процедил Никита и безнадежно махнул рукой.
0: «Ладно, что с тебя взять? Посиди тут, а вот, да подкрепись малость!»
1: И кивнул Феньке.
0: «Это мой напарник, рядовой Сенькин. Ты бы поухаживала пока за ним. Я быстро обернусь».
1: И остановил услужливо вскочившего Ипата.
0: «Сиди, без тебя обойдусь».

Сильно просчитался Илья Семенович насчет своего племянника. Очень сильно. Не только не сдержал тот своего обещания, а наоборот. Проехал сначала к отделению милиции, где первым делом написал подробный донос о противоправных действиях своего родного дяди. А уж потом, прихватив одного милиционера, явился в медпункт. Спорить с властями бесполезно, поэтому все, что смогла отстоять медсестра Тося, это оставить у себя сыночка Анны, Матюшу. Здесь на нее не повлияли никакие угрозы. «Раз говоришь, что ненадолго увозишь ее, то нечего дитя таскать», сказала, как отрезала, храбрая женщина. «Ладно, пусть остается», великодушно разрешил Букин. «Но смотри у меня на полную твою ответственность. И ежели что случится», тут он кивнул на милиционера, «то вот, ваш же товарищ подтвердит». «Подтвердит», проворчала Тося. «Погоди, или я вернется, я ему все расскажу. Он шкуру-то с тебя еще спустит». «А вот этого делать не советую», бросил уже в дверях Никита. «По старой дружбе с тобой, тетя Тося, не советую. А то загремишь вместе с Ильей. Да куча, так сказать». И легонько подтолкнул Анну на улицу. «Пошли, однако». Буквально через полчаса он уже вернулся и, крикнув Сенькина, подал ему вожжи. «Держи, Кеша, и благодари судьбу, что я вовремя погодился. А то пылить бы нам совсем другие края, которые не столь отдаленные». И махнул рукой в направлении зоны, раскинувшейся сразу же за ключами. «Вон туда! Знаешь, что там находится? Или подсказать? Вот то-то!» Он явно рисовался перед Анной, хоть даже и не смотрел в ее сторону. Потом наскоро забежал в дом, прихватил бутылку самогона. «Это мне на дорожку, ягодка моя!» Криво усмехнулся в ответ на немой вопрос Фени. «Ну что, теперь-то, думаю, мне поверишь? Вон она, Анька-то! Отбегалась, голубушка!» Феня, сцепив руки, смотрела на него широко открытыми от ужаса глазами. «Какая же ты тварь, Букин!» — тихо прошептала она. «Какая тварь!» Хотела она того или нет, но Букин расслышал. «Ага, и ты туда же!» — ощерился он злобно. «Ну, я тебе это припомню!» «Дура! Жаль, времени на тебя сейчас нет!» «Вообще-то, так пошли бы все вы!» И пуля выскочила из дома, прыгая в сани. «Гони шибче, товарищ Сенькин, чтоб до темна в штаб успеть!» Штаб — это тоже для Ани. Кеша, стараясь не оборачиваться на нее, погнал лошадь через лес по короткой, указанной Букиным, дороге. Тот продолжал демонстративно не замечать Анну и с наигранным весельем рассказывал напарнику о своих похождениях в ключах. При этом он насвистывал изо всех сил, пытаясь выглядеть равнодушным. Аня тоже не поднимала глаз и молчала в задке саней, укутавшись в любезно предложенный Сенькиным тулуп. Время от времени всю ее сотрясала дрожь. Не то от холода, не то, как полагал Никита, от страха. Но вот их глаза все-таки встретились, и он не увидел в них ожидаемого им страха или хотя бы подобострастия. И он озлился. Сани выехали из леса и давно уже катили по огромной, расстилавшейся белым безмолвием пустоши. И лишь далеко впереди темнела громада дремлющей тайги, да по сторонам, там и сям, ютились небольшие островки-перелески. Никита машинально приложился к бутылке, вытер губы рукавом тулупа. «Ну чё, помогли тебе твои молитвы?» с затаённым презрением спросил он и, не получив ответа, скверно выругался.
побойся Бога!» — вспыхнула Анна. «А чё он мне сделает, когда его нету? Если бы был, чё ж тебе не помог? Вот не отвернулась бы тогда от меня, я бы помог. Да ты и так помог, папу в тюрьму помог упрятать. Думаешь, люди не ведают, кто тут фальшивый донос состряпал? Знают, чьих рук это дело было. Теперь меня вот незнамо куда везешь». «Незнамо?» — криво усмехнулся Никита. «Это для тебя-то незнамо? Еще как знамо! Чует кошка, чье мясо съела. Не чуяла бы, так не тряслась бы». «Ну так больная она», — не оборачиваясь, подал голос Кеша. «Говорил же». «А ты ей кто?» — грозно оборвал сержант. «Адвокат, чё ли? Правь вон и громче молчи». И снова к Анне, не скрывая ехидства: «А чё ж это ты про Николая своего не спрашиваешь? Я бы и рассказал, порадовал бы тебя». «Ну так Коля на фронте». «Не-а. Не воюет больше твой Калюня. Дезертир он. Изменник родины, а не вояка. Поняла? А то на фронте. Тьфу». «Нет, Коля не изменник», — Аня глядела прямо в глаза Никите. «Он в Бога верует. А вот ты и Богу изменил. И еще кому хошь изменишь. Кто тебе больше заплатит, тому и пристегнешь на верность». «Ох, зря это она сказала. Ох, зря. Будто плеткой по нервам хлестанули его эти слова. Запылала левая щека, словно от той же памятной пощечины, которой он удостоился 4 года назад. Так весь и подобрался Никита. Сощурился зло. Промычал что-то невнятное. Только разобрала Аня, что где-то должна сгнить и ей, и всей ее родне. «Тебе, Никита, не о нас, а о себе побеспокоиться надо», — возразила она тихо, но твердо. «Покаяться в злых делах своих, пока не поздно. Богу...» «Это кому?» «Это мне покаяться? Ах ты!» Задохнулся он от злости и с силой дернул с нее тулуп и стал ногами выталкивать ее из саней. «А ну, вытряхивайся отсюда! Своим ходом пойдешь!» Анна скатилась на дорогу, и сани тут же приостановились. «Чего встал?» – заорал сержант на Кешу и замахал наганом. «Езжай потихоньку! Ничего с ней не станется! Тут немного осталось, так пусть охолонет маленько!» Анна, обхватив руками плечи, медленно побрела за санями. Было видно, что она шепчет молитву. «Во-во! Молись!» — заскрежетал зубами Никита, приложившись к бутылке. Ему страстно хотелось опьянеть, чтобы погасить последние оставшиеся к ней чувства. Ну, хоть бы одно движение, маломальский намек на то, что боится она его. И он бы тут же... Нет, не простил, смилостивился и посадил в сани. Но ни слова, ни намека. Вот и пусть топает, пока не поумнеет. Расстояние между ней и санями увеличилось, и он велел напарнику ехать потише. «Что плетешься, как неживая? Не помогает твой Господь? Ну-ну, поспевай, может, гонор-то и поубавится». Они только что миновали небольшой перелесок, снег вокруг которого был испещрен множеством звериных следов. Кеша опасливо зазирался по сторонам и натянул вожжи. «Никит, давай подсадим ее, а?» И, не дожидаясь ответа, привстал в санях и махнул ей рукой. «Аня, поспешай!» Потом к Букину. «Подождем?» Но тот, встав на четвереньки, силой усадил его на место.
Лучше смотри вон за дорогой, чтоб не сбиться, а за ней я уж как-нибудь сам присмотрю», — прошипел он грозно. «Да ты что, Никита, совсем ошалел? Тут же волки кругом, вон следы, не видишь?» — обозлился и Кеша. «Не ровен час». «А ты, как вижу, не из храброго десятка», — перебил сержант и презрительно ухмыльнулся. «Смотри, не окочурься от страха». «Хм, тоже мне, оперативничек, волков бояться, в лес не ходить. Так-то вот, и заруби себе на носу, пока дядя Никита с тобой, все будет в порядке. Усек?» И тут Горюн так рванул с места, что Кеша выронил поводья, а сам сержант чуть не вылетел из саней. И тишину пустоши прорезал его сдавленный крик. «Волки! Накаркал подлюга! Вон там, справа!» И тут же отчаянным полушепотом: «И сзади они! Конец Аньке!» Полуобернувшись, Кеша увидел беспомощную фигурку Ани, упавшую на колени и быстро приближающуюся к ней от ельника стаю из трех волков. Все это время он безуспешно пытался ухватить выроненные вожжи. «Стой, Горюн! Аня, беги скорей!» И почувствовал вдруг ткнувшееся в спину дуло нагана и не менее хриплый, чем у него, голос мгновенно протрезвевшего Никиты. «Поздно! Гони, придурок! Гони!» И Сенькину передался его животный страх. Не сводя глаз с той стаи, что мчалась и наперерез, он дотянулся наконец до поводьев и ожег ими и без того мчавшегося из последних сил жеребца. Но как не летел Горюн, а волки быстро сокращали расстояние. «Стреляй, Никита!» Втянув голову в плечи, тонко и сипло взвизгнул Кеша. «Стреляй!» Вспомнил наконец сержант прямое назначение нагана. Держа его дрожащими руками, выстрелил. «И еще! И еще!» Эхо от пальбы ворачивалось сухими раскатистыми щелчками и складывалось впечатление от массовой стрельбы. С его последним выстрелом слился еще один откуда-то со стороны, и передний волк, высоко подпрыгнув, распластался на снегу. Следом кувыркнулся второй, и остальная стая тут же резко развернулась. А сани скрылись в перелеске и полетели по просеке, окружаемой с обеих сторон высоким кустарником и могучими деревьями. Букин ошалело таращил глаза в удаляющийся просвет дороги, то надуло нагана. Сам он был на грани потери рассудка. Как он мог убить двух волков из разряженной уже обоймы? Аня тоже увидела мчащуюся к ним справа стаю волков и встала, как вкопанная. Сани с огромной скоростью удалялись от нее. И теперь, если и надо было бежать, то как раз в обратную сторону. Волки мчались наперерез саням уже далеко впереди и отрезали ее от них. Хищники угадывались лишь некрупными, чернеющими в линию одна за одной точками вдали. И это было хоть и временное, но спасение. Надо быстрее вернуться назад. Она развернулась и от обуявшего ее страха так и села на снег. Прямо перед ней стояла троица волков. Самка и чуть позади два самца. Ане показалось, что волчица с любопытством смотрит на нее. Вот она сделала шаг, и волки ровно так же ступили за ней. «Еще миг, и они набросятся на нее!» Захолонуло сердце, пересохло в горле. «Матушка! Голубушка!» Привстав на колени, шепчет Аня, прижав руки к груди, не сводя своих глаз, полных мольбы, ужаса и слез желтых волчьих. «Пожалей! У меня сыночек малый. Не за себя прошу. За Митюшку, за сыночка. Ты же сама мать. Пожалей». Она чуть обозначает руки к волчице, ладонями вверх,
и продолжает шептать уже одеревеневшими губами: «Господи, спаси и помилуй».

0: Для вас прозвучала
1: очередная часть книги
0: «Заря рассветная» Виталия Полозова. Читает Елена Весолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите получасовую программу «Вопросы и ответы». После нее слушайте передачи «Момент творения» и ежедневную страничку «События через призму Писания». Ее ведет Александр Осадчий. В конце часа выйдет в эфир программа «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».

0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Мы начинаем пятый выпуск передачи «Пять вопросов». Но он не является заключительным. Если вы хотите узнать, что это за пять вопросов, то добро пожаловать на наш официальный сайт 5vo.ru. Ну а суть нашего проекта состоит в том, что мы пытаемся вместе с вами размышлять над популярными вопросами, которые задают христианам неверующие люди. Мы это Дмитрий Гусаров и Игорь Егерев, служители Центра христианских ресурсов. Сегодня нас ждет один очень интересный вопрос, связанный с молитвой. Прежде чем мы к нему перейдем, Игорь, тебе слово.
1: Да, я тоже хочу поприветствовать вас всех, высказать свою искреннюю признательность тому, что между нами возник этот диалог. Я не считаю, что наши ответы являются совершенными. Может быть, они в чем-то побудят вас к какому-то дальнейшему исследованию. Если вы искренне ищете ответы на эти вопросы, а не просто желаете нас поставить в тупик своими вопросами. Вот. Ну, и для нас самих очень полезно отвечать на ваши вопросы, поскольку мы сами находимся в процессе обучения и узнаем что-то новое, потому что хотим все-таки дать лучший ответ, на который мы способны.
0: Итак, мы готовы перейти к нашему вопросу. Он звучит следующим образом. Если все происходит по Божьей воле, то зачем молиться? Я думаю, что это очень хороший вопрос по нескольким причинам. Во-первых, я думаю, что он хорош тем, что его задают и неверующие, и верующие. То есть можно представить себе и христианина, который в какой-то момент своей жизни вдруг ощутил, что он не знает ответа на него. И он уже верит в Бога, Бога, который все знает, Бога, который исправляет свою волю. И зачем тогда такому Богу молиться? Что я такого могу сказать, что Бог не знает, или, может быть, что его удивит? Наверное, христиане тоже вполне могут мучиться тем, что молиться, может быть, и не стоит. Ну, также и вот и неверующие задают этот вопрос, предполагая, что если христиане верят в такого Бога, то, наверное, смысла в молитвах никакого нет.
1: Да. То есть они здесь как бы указывают на какое-то противоречие, задавая подобный вопрос. Вот зачем вы молитесь, если вы знаете, что Богу все известно и все происходит по его изволению?
0: Ну и, наверное, можно еще отметить вот в самой формулировке, что мне не совсем понравилось. Здесь некое утверждение присутствует, что если все происходит по Божьей воле. Вот я бы, наверное, не согласился. А все ли происходит по Божьей воле? Наверное, нет. Мы знаем, что происходит зло, происходят несправедливости, есть такая вещь, как грех, нарушение воли Бога. И это все тоже происходит, это окружает нас, и это есть в нас самих. И мы знаем, что это не соответствует воле Бога.
1: Да.
0: То есть, наверное, вот этот постулат, он все-таки...
1: Предпосылка немножко ложная, да?
0: Да, которая содержится в этом вопросе, он ложен. Но, тем не менее, вопрос, я думаю, очень понятен, да?
1: Да.
0: Действительно, мы согласны с тем, что Бог является всеведущим, христиане верят именно в такого Бога, Бога, который проявляет свою волю. И что же мы такого можем сказать в своих молитвах, чтобы оправдать их необходимость?
1: Да.
0: Наверное, стоит сказать, что молитва – это не просто некий перечень просьб,
1: да.
0: Как, наверное, некоторые думают, возможно, люди далекие от христианского богословия, там, не читавшие Библии, они предполагают, что это именно так. Но молитва, конечно, это гораздо более общее понятие, это как часть отношений человека с Богом. И просьба является только лишь, наверное, небольшой частью вот этих отношений. Наверное, я бы начал именно с этого.
1: Да. Мне кажется, молитва – это хороший способ начать диалог с Богом. И я не знаю, кто как, но я помню, абсолютно четко помню, что даже в те дни, когда я считал себя атеистом, в определенные очень трудные моменты моей жизни я внутри себя, может быть, даже не вслух, но внутри себя обращался к Богу с какими-то просьбами. И, ну, в данном случае это была молитва-просьба. И, наверное, просьба – это неплохой способ начать общаться с Богом. Если у человека есть такая естественная потребность, на мой взгляд, это само по себе является каким-то косвенным свидетельством того, что этот некто существует. Это как я понимаю. Вы можете с этим не согласиться.
0: Ну, нам всегда проще обращаться к Богу, именно когда у нас есть какая-то конкретная, понятная нужда, и есть желание о чем-то его попросить.
1: Я бы хотел отметить то, что в русском языке слово «молитва» придает направление нашей мысли, потому что молить, умолять подразумевает именно просьбу. И в этом случае молить и умолять можно не только Бога, но и человека. И когда мы используем это слово по отношению к человеку и Богу, естественным образом мы начинаем понимать слово «молитва» как просьба. Хотя на языке оригинала, на древнееврейском языке или на арамейском языке, на котором говорил Иисус, это слово имеет несколько другой оттенок. Я не буду произносить это слово, не хочу притворяться большим знатоком древнееврейского языка, но это слово имеет другой оттенок. Это слово подчеркивает взаимоотношения говорящего с тем, к кому он обращается. И в данном случае молитва, она подразумевает под собой именно общение, некий диалог. Недаром, когда Христос отвечает на просьбу учеников, которые обращаются к Нему и говорят: «Научи нас молиться», начинает эту молитву со слов «Отче наш». И, то есть, иными словами, молитва, которую Он предлагает Своим ученикам, она указывает на взаимоотношения говорящего к тому, к кому Он обращается. И действительно, просьба – это часть тому, с чем мы обращаемся к Богу. Но если мы посмотрим на содержание молитв, которые есть в Библии, в Ветхом Завете, в Новом Завете, то мы увидим, что просьба – это лишь какая-то часть того, с чем люди обращаются к Богу. Очень часто это какие-то жалобы. Люди жалуются на обстоятельства. Иногда жалуются на самого Бога. И очень часто они просто его прославляют или хвалят. И все это является молитвой. Хотя, в истинном значении этого слова мы видим некое несоответствие. То есть молитвой называется не только просьба, но и какие-то обращения к Богу вообще.
0: Я думаю, это очень полезная информация для христиан тоже. Я надеюсь, что нашей аудиторией будут не только неверующие люди, на которых мы рассчитываем в первую очередь, потому что именно на ваши вопросы, дорогие друзья, мы стараемся отвечать, но также и христиане, и которые тоже могут чему-то научиться, где-то что-то нам подсказать, указать на, может быть, на слабость нашей аргументации, на то, что мы что-то важное упустили в своих ответах. Я думаю, это было очень полезно услышать вам, дорогие друзья, и нам тоже, что молитва – это не только просьбы, и даже, может быть, просьбы должны являться малой частью наших отношений с Богом, потому что нам есть что сказать Богу, помимо того, что мы хотим о чем-то Его попросить.
1: А можно здесь продолжу аналогию? И раз уж речь зашла о отношениях, то очень уместен, я думаю, в данном случае образ взаимоотношений между отцом и детьми. Те, у кого есть дети, безусловно, понимают это. Нам было бы очень неприятно, если бы наши дети обращались к нам только тогда, когда у них есть какие-то просьбы. И это соответствовало бы такому неправильному пониманию молитвы. То есть, если молитва – это только лишь просьба, обращенная к Богу, то, безусловно, такие взаимоотношения были бы очень ущербными. Но мы общаемся с детьми. У меня есть дети, и они приходят ко мне не только тогда, когда им что-то от меня нужно, но и просто поделиться своими радостями, поделиться своими какими-то, может быть, трудностями в жизни. И для меня тот факт, что они приходят ко мне, является свидетельством того, что между нами нормальные отношения. Если они не общаются со мной, если они не обращаются ко мне, будь то с просьбами или просто у них нет желания поговорить со мной, это указывало бы на то, что между нами нет какой-то истинной нормальной связи.
0: Я думаю, это очень хорошая аналогия вот отца и ребенка. У меня тоже есть маленький ребенок. И я где-то, могу сказать, что я примерно понимаю все его нужды, все его проблемы, все его заботы, и могу обеспечить его всем, что ему необходимо. Но при этом для меня важно, чтобы он сам общался со мной, не только указывал на какие-то вещи, которые ему нужны, но и благодарил и просто общение ради общения. Я думаю, это очень важно. Вот эта часть, это необходимая часть наших отношений с Богом, когда мы просто раскрываем перед Ним свое сердце. То есть мы не просто указываем Ему на то, что Он не знает. Бог знает все. И мы не просто указываем Ему на какую-то проблему, на которую, возможно, Он без нашего указания не обратил бы внимания. Но это часть отношений, как мы делимся с Ним то, что для нас важно и сокровенно. И именно поэтому я могу представить, что для молодых, незрелых христиан, наверное, сложно молиться, потому что для них Бог пока еще не является близким другом. И они могут не знать, а что Ему говорить. Может быть, именно поэтому они нуждаются в каких-то записанных чужих молитвах, чтобы повторять чужие слова. Но им сложно открывать свое сердце просто потому, что для них Бог является незнакомым.
1: Но мне все-таки хотелось бы не ограничить то, о чем мы говорим, общением. Безусловно, молитва – это общение, но все-таки вот элемент просьбы в ней имеется. И мы, когда молимся Богу, мы обращаемся к Нему с какими-то просьбами. И, вероятно, здесь и начинается как бы ответ на вопрос, который был задан. Зачем обращаться к Богу с просьбами, если Он и так знает, что нам нужно? Но я хотел бы обратить внимание на некоторые примеры из Библии, когда Бог, уже провозгласив что-то по просьбе человека, меняет даже свое решение. И так было вот несколько раз. Несколько примеров можно взять из Ветхого Завета, когда Бог, например, по молитве Моисея не уничтожил народ Израиля, хотя уже собрался это делать после того, как израильтяне сотворили золотого тельца и начали ему поклоняться. А был пример с царем, который должен был умереть, и уже было провозглашено пророком, что его постигла болезнь смертельная, и вот он должен будет умереть, но сам этот царь молился Богу, и дни его были продлены. То есть есть такие моменты в Библии, когда мы видим, что просьбы людей меняют даже Божье решение, что говорит нам что-то о самом Боге. То есть Он действительно слушает, если верить тому, что написано в Писании. И Он не просто упрямится и не говорит, ну, я уже провозгласил, теперь я уже ничего не могу изменить. Он готов даже изменить и свое собственное решение по просьбам людей. И я думаю, что в данном случае мы иногда рассчитываем и на это в своих молитвах, что Бог проявит свою милость и нечто изменит. Все-таки мы надеемся на это, когда молимся.
0: Ну, возможно, это обесценивает то, что я хотел сказать. Я просто хотел подчеркнуть другой аспект молитвы в качестве ответа вот на вопрос, как он был сформулирован. Если все происходит по Божьей воле, то зачем молиться? Я хотел обратить внимание на то, что все-таки молитва, она меняет не ситуацию, которая нас окружает, к которой мы обращаемся, но и наше собственное сердце. И в данном случае у меня тоже есть примеры из Писания, даже два. Это очень известный пример молитвы Иисуса в Гефсиманском саду. Он тоже молился об изменении конкретной ситуации. Он не хотел идти на крест, это вполне понятное человеческое желание. Я думаю, это очень хороший пример того, каким должно быть наше сердце по окончании молитвы. Оно должно быть готовым принять любую волю, какой бы она ни была, со смирением и с пониманием того, что это ответ Бога. И второй пример – это апостол Павел, 2 Коринфянам, 12 глава. Там он пишет о жале, которое было у него в плоти. Не совсем понятно, что это означает, есть разные версии. Вот. Но Павел пишет, что он трижды молил Господа о том, чтобы жало было изъято, но его молитва не была отвечена, но зато он чему-то научился. И он сам пишет об этом, что воля Божья проявляется в немощи моей. Да. Да. Это примеры того, как молитва, она не была отвечена, но при этом смысл в ней был, потому что и менялось сердце молящегося. Я думаю, что вот это очень важно, и, может быть, иногда мы, как христиане, об этом забываем. Мы все свои силы бросаем на то, чтобы изменить ситуацию. Угу. Мы каким-то образом пытаемся сделать нашу молитву какой-то особенной, сильной, как-то пытаемся повлиять на Бога, указать ему на то, что происходит какая-то несправедливость, на которую он должен иметь дело, но забываем о своем собственном сердце, о том, что должно измениться именно оно. И даже если мы молимся о какой-то очевидно хорошей вещи, правильной, допустим, о здоровье близких, то в любом случае нам нужно встать с молитвы, с пониманием, что какой бы ни была воля в данной ситуации, мы готовы ее принять со смирением.
1: Мне кажется, ты ни в чем не противоречишь тому, что сказал я. Действительно, последнее слово всегда остается за Богом. Но все-таки, когда мы обращаемся к Богу в молитве с просьбой, было бы странно, если бы мы не ожидали, что она не будет отвечена. Я думаю, что и апостол Павел, когда молился Богу об устранении жала из его плоти, все-таки рассчитывал на то, что это может произойти, что указывает то, на то, как он понимал молитву. Хотя и он, и в тот момент, когда молился Богу с его просьбой, понимал, что его молитва может быть не то чтобы не отвечена, но отвечена по-другому. То есть мы получаем ответ на нашу молитву, но не всегда такой, какой хотим.
0: Я думаю, что стоит отметить, что есть и плохие ответы на данный вопрос. Нередко я встречаю вот в христианских источниках такое утверждение, что Бог отвечает всегда, но иногда этот ответ нет. И я всегда такой в тупик попадаю, просто непонятно, как тогда отличить ответ «нет» от отсутствия ответа. Я думаю, что наша аргументация вот по данному вопросу может быть совершенно иной.
1: Да, да, я тоже думаю, что иногда мы уходим от ответа, стараясь...
0: Отодвигаем его в сторону. Не обращаемся к его сути.
1: Да.
0: Ну, вот таким образом мы попытались ответить на данный вопрос. Надеюсь, что вам показались наши попытки интересными. Может быть, вы даже узнали что-то новое. Мы призываем вас к диалогу. Мы очень надеемся на ваши комментарии, надеемся на какие-то свежие мысли, к которым вы нас подведете. Будем рады, если вы нам напишите или каким-то другим образом свяжетесь с нами. Ну, стоит сказать, что все наши записи мы выкладываем на сайте 5vo.ru. Там вы сможете найти ответы на многие вопросы, которые, возможно, вас беспокоят. В данном случае мы обращаемся именно к нашим друзьям неверующим. Мы очень будем рады, если начнем общение с вами. И у нас впереди еще много вопросов, которые нам предстоит дать ответ. Некоторые из них весьма трудны,
1: да.
0: И мы отложили их в сторону, чтобы получше подготовиться к ним. Ну и на этом мы готовы попрощаться с вами. До новых встреч. Всего самого доброго. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Момент творения.
2: Пчела-робот. Недавно ученым впервые удалось пообщаться с пчелами на их языке. Исследователи уже умеют распознавать кое-какие элементы так называемого пчелиного танца. Этот танец исполняют пчелы-разведчики, объясняя с его помощью пчелам-собирателям, где расположен источник питания. Несколько лет назад ученые решили выяснить, действительно ли они научились понимать пчелиный язык. Но как можно, поговорив с пчелой, убедиться, что и она поняла тебя? Исследователи нашли, что единственный возможный способ увериться в этом – создать электронную пчелу и посредством нее общаться с настоящими пчелами. Первые попытки оказались неудачными. Пчелы не желали признавать пчелу-робота и яростно нападали на нее. Наконец была создана управляемая компьютером пчела-робот, которую настоящие пчелы приняли в свое сообщество. Ученые говорят, что пчелиный язык чрезвычайно точен, элегантен и выразителен. Оказалось, что они знают его в достаточной мере для того, чтобы объяснить пчелам, где расположен источник пищи, и все же узнать предстоит гораздо больше. Возможно, в один прекрасный день пчеловоды смогут просто сообщить пчелам, на какое именно поле им лететь за нектаром. И все-таки лучше всего пчел понимают пчелы. Так и мы, люди, понимаем друг друга лучше, чем кто бы то ни было. Возможно, именно поэтому наш Бог-Создатель, желая приблизиться к нам, воплотился в человека. Этот человек, Иисус Христос, примирил нас с Богом. Он искупил наши грехи и даровал нам прощение.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Второе Паралипоменон, 16 глава, стих 9. Там сказано следующее. «Ведь глаза Господа осматривают всю землю, чтобы укреплять тех, чьи сердца всецело преданы Ему». Часто человеку кажется, что Бог ничего не видит о его жизни. В некоторых религиях даже говорят, что именно ночью Творец не видит, поэтому можно что-то нарушить или как-то его провести. Там человек думал пройти входной турникет, не оплатив проход. Он смог пройти, но дальше его ждал сюрприз. Там стоял проверяющий, которого он не видел. В итоге для человека, который хотел пойти зайцем, это хорошим не кончилось. Он не видел, однако его видели. Наша жизнь такая же. Люди творят дела, думая, что никто их не видит. Однако из Библии мы достоверно знаем, что существующий Бог является всемогущим, вездесущим и самым лучшим. Поэтому Бог знает не только всю обстановку в мироздании, но и даже количество волос на голове человека и его мысли. Исаия 66 глава, стих 18. Никакое зло этого мира не останется безнаказанным. Бог видит все и каждому воздаст по его делам. Слава Господу во веки веков. Попалось на глаза одно видео. Один тренер хоккейной школы очень странно тренировал детей. Он в них пинал огромный мяч. Как бы если смотришь на это первый раз, может показаться, что делает этот человек. 1 Фессалоникийцам 2 глава с 1 по 12 стих рассказывает нам поведение апостола Павла и его соработников в церкви города Фессалоники. Там святой апостол описывает это так, что он и его соработники Павла там были тихи, подобны как кормилицы, нежно обходятся с детьми своими. Свидетели вы, Бог, как святый, праведно, безукоризненно поступали мы перед вами, верующими. Почему именно так вели себя Павел и его соратники? Ведь они могли бы туда явиться с важностью апостолов Христа. Потому что Павел знал подход к каждому собранию лично. С одними поступать так, с другими иначе. Этот принцип стал универсальным. Его вольно-невольно используют сегодня даже в спорте. Вот тренер детей тренирует, пинает в них мяч. Они падают, а кто-то стоит. Да, кто-то скажет, так-то странная тренировочка. Однако, если мы посмотрим в суть, мы поймем, что тренер-то лучше, наверное, знает любого другого человека, что он хочет добиться от своего коллектива. Что он добивается таким упражнением? Надежного катания на льду. Служитель в церкви своего рода тренер. Он ищет подход к людям. Поэтому не стоит осуждать его, если даже на первый взгляд кажется, что он делает что-то не так. Радостная весть от Иоанна, 4 глава, 16 по 24 стих. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда не на горе этой и не в Иерусалиме буду поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Иисус Христос сделал для нас возможным поклоняться не в конкретно определенном месте, а где мы можем это делать. Главное это делать в духе и истине. Касательно истины Христос сказал: «Истина сделает нас свободными». Иоанна 8 глава, стих 32. Вы, дорогие друзья, познали истину. Поэтому вы поклоняетесь и молитесь там, где это возможно. Слава Господу! Однако далеко не все люди истину познали. Многие люди считают необходимым ехать в конкретное место для поклонения некоему Богу. Мекка, Саудовская Аравия. Туда мусульмане стекаются в большом количестве. Там за год бывают миллионы паломников. Все жаждут прикоснуться к черному сооружению в центре города. Часто случаются и давки. Что Иисус подарил для нас? Иисус подарил нам возможность поклоняться Отцу в своей комнате своего дома, а не ехать куда-то за 39 земель, чтобы что-то потрогать, пройтись хороводом вокруг чего-то и так далее. Нет. Истинные поклонники, как сказал Иисус, поклоняются в духе истине, независимо от их месторасположения. Место, где родился Иисус, называется городом Вифлеемом. Буквально дом хлеба на еврейском или дом мяса на арабском языке. Склоны окружающих Вифлеем холмов и прилегающие к ним поля представляют собой плодородные сельскохозяйственные угодья для сбора пшеницы и ячменя, что делало сельскую местность вокруг Вифлеема идеальной для местных пастухов, пасущих стада овец и коз. Одним из таких пастырей из деревни был Давид, который в молодости был помазан пророком Самуилом править Израиль. Сегодня Вифлеем представляет собой густонаселенный преимущественно арабский город, заполненный палестинскими рынками, магазинами, торгующими местными сувенирами для христианских паломников и ресторанами. Там люди живут за большим забором. Они тоже поздравляют других с Рождеством. Пишут «Привет из гетто» на английском языке. Они находятся там, за забором, из-за арабо-израильского конфликта. И считают свой древнейший, знаменитейший город просто геттом. У нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.
1: Говорит радио «На пути».
2: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
3: «И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи». 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 6 по 7 стих. Апостол Павел в данных стихах говорит о верующих церкви в Фессалониках как о подражателях Господу. Зиждется ли в этом святая угодная воля Божья? Желает ли Господь, чтобы Его последователи подражали Ему, вне всякого сомнения? Например, в послании апостола Павла к Ефесянам, 5 главе и 1 стихе, сказано: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Но не всегда обращается внимание на то, с чем связано подражание и именно в чем мы должны подражать Ему. Интересно, что в послании к Ефесянам, 5 главе 1 стихе, где сказано «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные», в последующих стихах этой же главы дается пояснение сути подражания. Например, здесь сказано в 3 стихе о чистоте духовной, а также о чистоте языка, говорится в 4 стихе, о испытании того, что угодно Богу, стих 10. Но вот в стихе 2 этой же главы сказано так: «И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Оказывается, наше подражание Христу не только зиждется в любви друг к другу, как и Он возлюбил нас, но и здесь говорится о жертвенной любви, ибо Христос предал Себя за нас в жертву Богу. жертвенная любовь, как путь подражания Богу, естественно, связана с жертвою. И именно с этой жертвою связано подражание Христу было и в жизни церкви в Фессалониках. Ибо апостол говорит: «И вы сделались подражателями Господу, принявши слово при многих скорбях». Конечно, не всякая скорбь в нашей жизни является результатом подражания Христу. В данном случае члены церкви в Фессалониках, их скорби были результатом того, что они приняли Слово Божие. Таким образом, скорбя ради Христа, ради вечного, ради непреходящего, этим подражают они Господу. Апостол Иоанн тоже был участником в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа в то время, когда он был на острове Патмос, сослан за Слово Божье, Откровение 1 глава 9 стих. Апостол Павел, находясь в заточении за имя Христа, пишет Колоссянам так: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Колоссянам 1 глава 24 стих. Таково же восполнение недостатка в плоти скорбей Христовых восполняли и члены церкви в Фессалониках. Они претерпели много страданий, 2 глава, 14 стих. И для того, чтобы в будущем их утвердить, апостол посылает к ним Тимофея, как и сказано, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях их. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. 1 Фессалоникийцам 3, 2, 3. Божья помощь в подражании Ему. Скорби – неприятное явление, вызывающее обычно плач и удручающее состояние. Но читая из первого послания к Фессалоникийцам, 1 главы 6 стих, замечаем необыкновенное состояние страдающих. Здесь сказано: «Принявший слово при многих скорбях», и далее: «С радостью Духа Святого». Невероятно, но факт. Скорби и радость в данном случае совместимы. Следует заметить то, что в жизнь страдающего верующего Бог снизпосылает свою благодать, подкрепляющую страдальца и вызывающую в его жизни радость божественную. И эта радость Божья, совершенная, не зависящая от окружающих человека обстоятельств, как Господь и сказал своим ученикам. Читайте Евангелие от Иоанна, 16 глава. Какие божественные источники побуждают верующих в Фессалониках не плакать, не порицать Бога за горькую участь, но радоваться? Слово Божье в них. «Принявший слово при многих скорбях» 1 Фессалоникийцам 1:6. А во второй главе апостол еще более поясняет: «Вы, принявший слово Божье, вы приняли не как слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». 2 глава, 13 стих. Слово Божье действует в их сердцах, ибо они замечали то, что слушали от Слова Божья, Марка 4, 24, и наблюдали, как они слушали это слово, Луки 8, 18. Они сделали то, к чему призывал Господь Иисус Христос. «Кто имеет уши слышать, да слышит» Матфея 13:9. «Ибо многие не способны слушать Слово Божье» Евреям 5:11. И именно поэтому Слово Божье не может действовать в таковых. Но в церкви в Фессалониках Слово Божье действовало. Они приняли это слово и практически применяли его в своей повседневной жизни, то есть к чему оно их призывало, 1 глава 3 стих, ибо они имели и веру, и труд любви, и терпение. Таким образом, Слово Божье является божественной силой в сердцах верующих в минуты скорбей и переживаний. Народ Божий рядом с ними. Часто страдающие думают, что они единственные страдальцы в этом мире, и что никто больше их не страдает. Быть одиноким во времена страданий – это великая ноша, и многие не в состоянии нести ее. Но здесь членам церкви в Фессалониках апостол говорит следующее: «И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях». И далее апостол вспоминает свои страдания за имя Христа, что он был изгнан своими, 2 глава 15 стих, всевозможные препятствия, 2 глава 16 стих, и что эти страдания не единственный случай, а обычное явление для многих верующих, 3 глава 4 стих, в том числе и для апостола Павла. И для того, чтобы развеять чувство одиночества в часы страдания данной церкви, апостол Павел посылает к ним Тимофея для ободрения, 3 глава со 2 по 3 стих. И все это для того, чтобы они не испытывали то, что испытал пророк Илья, который в дни больших переживаний сказал Господу следующее: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, остался я один». «Нет, ты не один», — Господь говорит, «есть еще 7000 мужей, угодных мне». Третья книга Царств, 19 глава. Осознание духовного общения в духе с народом Божьим утверждает и утешает нас в нашей вере в дни страданий и переживаний. Божья слава пред ними. Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его, говорит апостол Павел этой церкви во 2 главе 19 стихе 1 послания к Фессалоникийцам? Апостол живет будущим и призывает верующих этой церкви, испытывающих страдания, жить будущим, а именно ожидать с небес Сына Божия Иисуса. Верующие в пришествие Господне будут восхищены на облаках в сретении Господу, 4 глава 17 стих. Служащие великому Богу верно предстанут пред Его судилищем, 1 Коринфянам 4:5, Римлянам 14:10-12, 2 Коринфянам 5:9-10. Получат они венцы, о которых много сказано апостолами, 1 Коринфянам 9:24-27, 2 Тимофею 4:8, 1 Петра 5:4, Откровение 2:10. На основании любви к Богу верующие служат Ему. На основании своей благодати Бог дарует им надлежащие венцы. Радостное общение с Господом, и притом вечное, способствует укреплению страдающих во имя Христа. Ибо, как говорит нам Священное Писание, праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбленным, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса Христа с неба, с ангелами силы Его. 2 Фессалоникийцам 1:6-7. Итак, церковь в Фессалониках, проходя долиною плача, радуется и на это имеет все основания, дарованные им от Бога. Радуемся ли мы с вами, проходя долиной смертной тени?

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать передачи «В гостях у дедушки». Свою книгу для детей читает Галина Гура. Затем программы «Христианское хоровое пение» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Глава 125. Добрый пастырь. После обеда ребята пошли с дедушкой на другой край села. Остановились они возле небольшого домика. Двор был сильно захламлен. Дедушка вошел в дом, а мальчики принялись расчищать двор. Жестяные банки они собрали в одну кучу. Ветки и палки перенесли к сараю. В сарае Юра нашел топор, принялся рубить ветки. Дедушка похвалил ребят за самостоятельность. Они еще не закончили работу, как перед ними выстроились трое малышей. Широко раскрытыми глазами карапузы внимательно рассматривали незнакомцев. Мальчики начали копать, а две курицы, вероятно, единственное богатство этого дома, выхватывали червяков прямо из-под лопаты. Поработали они с удовольствием. На обратной дороге мальчики нарвали травы для своего кролика и цыплят. Им нравилось заниматься с живностью.
2: «Чем бы вы хотели еще сегодня заняться? Может быть, побегаете? День сегодня замечательный».
1: «Дедушка, а можете рассказать дальше?» – попросил Саша. «Я боюсь, вдруг что-то изменится, и тогда я больше не смогу ничего узнать о Спасителе».
2: «Да я не против. Я люблю говорить о моем Спасителе и рад, что вы хотите знать о нем. Сашок, прочти Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих».
1: «Я эти ворота. Кто войдет через меня, спасен будет. Он войдет и выйдет, и найдет все, что ищет».
2: В овчарню вела лишь одна дверь. Точно так же Иисус есть единственная дверь, ведущая в вечную жизнь. Некоторые могут сказать вам, что то, чему учит Библия, подходит христианам. Но ведь существуют и другие религии, которые также приводят людей к Богу. Это лживое измышление сатаны. Не существует множества путей или дверей, ведущих к единству с Богом и к тому, чтобы стать Его угодными. Не существует множества путей, ведущих в вечную жизнь. Есть лишь одна дверь, через которую можно прийти к Богу и вечной жизни. Иисус есть эта дверь. Он пришел, чтобы стать спасителем всех людей. Бог велел Ною построить ковчег, потому что замыслил покарать весь мир. Бог велел Ною построить только одно судно и сделать в нем только одну дверь. Лишь те, кто вошел через эту единственную дверь, построенный Ноем ковчег, спаслись от Божьей кары. Ной верил Богу и вошел в ковчег через эту дверь и спасся от наказания Божьего. Войти через дверь, ведущую в вечную жизнь с Богом, означает поверить в Бога и Его Слово и уповать только на Иисуса Христа, который есть наш Спаситель. Иисус есть дверь к Богу, другого пути к Богу нет. Давайте мы прочтем еще и 10 стих.
1: «Вор приходит только для того, чтобы красть, убивать и уничтожать. Я же пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
2: Иисус сказал, что Он не такой, как сатана, который желает лишь гибели людей. Иисус пришел в мир дать вечную жизнь с Богом всем, кто верует в Него. Одно из лживых измышлений сатаны состоит в том, что его путь является самым лучшим, интересным и увлекательным в жизни. Он дает людям именно столько удовольствий, чтобы убедить, что его путь лучше пути, предлагаемого Богом. Какая чудовищная ложь! В Библии сказано, что все, кто отказывается верить в даруемую Иисусом вечную жизнь, будут отлучены от Бога и подвергнутся вечному наказанию в огненном озере. Иисус в этом стихе ясно сказал, что Он дает нам жизнь и дает ее с избытком. Его обетование истинно. Жизнь, которую дает нам Иисус, есть наилучший путь, который никогда не принесет разочарования. Он пришел дать нам новую, вечную жизнь. «Кто уверует в Него, прости, Юра». 35 стих 6 главы Евангелия от Иоанна.
1: Иисус ответил: «Я и есть хлеб, жизнь приносящий. Кто придет ко Мне, никогда не будет голоден, и кто уверует в Меня, никогда не будет томиться жаждой».
2: А ты, Сашок, прочти 11 стих из 10 главы Евангелия от Иоанна.
1: «Я добрый пастух. Добрый пастух жертвует своей жизнью ради спасения овец».
2: Иисус говорил своим ученикам, что иудейские начальники не поверят, что Он есть Сын Божий и Спаситель, посланный Богом. Поэтому иудейские начальники убьют Его. Иисус сказал, что Он подобен пастору, который так любит своих овец, что готов умереть, но спасти их от грабителей или диких зверей, замышляющих поубить его паству. Однажды пророк Иесаия сказал, что он примет страдания и умрет за других. Бог сделал все, что обещал через своего пророка. Давайте откроем главу 53 книги пророка Исаии и прочтем 4 и 5 стихи.
1: «Но Он принял на Себя наши страдания и взял нашу боль, а мы думали, что Бог наказывает Его и бьет за то, что Он сделал Сам. Но боль и страдания были Ему даны за наши грехи. Он был наказан по нашей вине, и долг, который должны были мы отплатить, приняв наказание, лег на Него».
2: Иисус – единственный путь к Богу. Юра, прочти 6 стих из 14 главы Евангелия от Иоанна.
1: Иисус сказал: «Я ваш путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, кроме как через Меня».
2: Иисус есть тот единственный, кто пришел нам сказать все, что Богу угодно нам поведать. Все, что сказал Иисус, есть истина. Он не может лгать. Иисус – Спаситель всех, кто верует. Он – тот единственный, кто может спасти нас от вечной смерти, отлучения от Бога и дать нам вечную жизнь. Нет другого пути спасения.
1: «Дедушка, я так рад, что вы мне тогда встретились с тяжелой сумкой», – сказал Саша. «Я бы ничего этого не знал, и неизвестно, каким бы был я сейчас».
2: Знаете, ребятки, у Господа не бывает случайностей. Он любит всех и заботится о каждом, чтобы у него была возможность услышать весь спасение.
1: Ребята еще поиграли на стадионе в футбол, а потом вместе со всеми вернулись в интернат. На вопросы они отвечали самостоятельно.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. Через 15 минут выйдет в эфир получасовая проповедь брата Романа Рейнхарта.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Сегодня третья, заключительная часть. В некоторых случаях совесть бывает запятнанной. Иногда мы имеем слабую совесть, которую следует укрепить, как читаем в первом послании Коринфянам в главе 8 стих 7. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Четвертый пункт. Если душа сталкивается с нуждой других людей, тогда она взывает за этих людей и совершает за них прошения. Она говорит с Богом об этой ситуации, как читаем в первом послании Тимофею в главе 2, стихи с 1 по 3. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Пятый пункт. Иногда мы чувствуем в нашей душе, как другие люди нуждаются в благословении, и тогда мы можем совершенно, спонтанно в духе их благословить, ибо мы призваны благословлять, как читаем в первом послании Петра в главе 3 стих 9. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Любовь к Богу из всей души имеет такие последствия, что все области души устроены для Бога и ожидают от Него божественный приток. Божия любовь, как последствие, всегда имеет также любовь к братьям и сестрам, ибо Иоанн пишет в первом послании в главе 4 стих 20 и 21. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». В и из всего твоего мышления. Любить Бога во всем мышлении и из всего мышления – является прежде всего делом сознания или памяти. Мышление в Библии намного важнее, как многие об этом полагают. Если кто-то обратится к Господу Иисусу, то это произошло через покаяние. То, что большинство переводов Библии сообщают нам как покаяние, гласит на греческом языке как метаноя и должно быть переведено следующим образом: следовать за ходом чьей-нибудь мысли или параллельно думать. При покаянии человек прежде всего меняет взгляд, перестраивается. Человек совершает поворот, а в заключение он учится следовать за ходом чьей-нибудь мысли, думать параллельно. Это значит, что такой человек все больше вникает в мышление Бога. Тогда человек думает вместе с Божьим мышлением. Если мы любим Бога всем нашим разумом, тогда мы любим Его в нашем продумывании. Эльберфельдерская Библия сообщает нам это как разум, а на греческом языке это «дианоя», что следовало бы перевести словами «продумывание». В и из этого мышления мы можем Бога любить. Если мы кого-нибудь любим, то о нем размышляем. Тогда нас интересует его сущность, и тогда мы хотим знать, как он мыслит и что он делает. Кто Бога любит в и из своего мышления, тот делает именно это. Если мы Бога любим нашим продумыванием, тогда мы думаем о следующих вещах. Первое. Мы думаем о Слове Божьем. Второе. Мы думаем о сущности и качествах Бога. Третье. Мы изучаем мотивы и намерения Бога. Четвертое. Мы думаем о Божьих путях. И пятое. Мы занимаемся Божьими целями. А теперь поразмыслим над каждым из этих пяти пунктов. Размышление о Слове Божьем. Как мы можем Бога любить в нашем мышлении, если мы не интересуемся Его Словом? Существует ли что-нибудь более интересное, чем то, что наш Творец желает нам сказать? Существует ли что-нибудь более важное, чем Его благая весть по отношению к нам? Кто Бога любит в своем продумывании, тот желает все знать, что Бог желает нам сказать. Но, несмотря на это, мы постоянно позволяем нас от этого удерживать, потому что мир сей предлагает нам так много другого, которое, на первый взгляд, выглядит намного привлекательней и преисполненным удовольствия. Если мы хотим Бога любить нашим мышлением, то мы должны также интересоваться Его мыслями и о них размышлять, что Он имеет в мыслях. На основании исследования Слова Божьего мы познаем нашу истинную идентичность и наше назначение. Мы познаем смысл жизни. Через слышание Слова Божьего мы реализируем, откуда мы приходим и куда мы идем. Только изготовитель какой-нибудь вещи может написать правильную инструкцию к этой вещи. Бог есть наш Творец и наш изготовитель, а через свое Слово Он дал нам также инструкцию для жизни. Кто Бога любит, тот любит и Его Слово, и радуется над Его Словом, как говорит псалмописец в Псалме 118, стих 162. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Размышление о сущности Бога. Двое влюбленных все точнее и лучше хотят познать сущность своего партнера. Они хотят знать, каков из себя другой. Кто Бога любит в своем размышлении, тот обязательно хочет знать, какой есть Бог. Только так мы можем получить образ Бога, который все больше приближается к библейскому образу Бога. Наш образ Бога образовывает также наше мышление и наше бытие. Нас формирует то, на что мы смотрим. Эта мудрость является действительной особым образом в отношении смотрения на нашего Бога. Поэтому Павел пишет во втором послании к Коринфянам в главе 3, стих 18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Размышление о намерениях Бога. Когда Бог сотворил человека, то Он говорил в Бытие, глава 1, стих 26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Таким образом, Он сотворил нас по назначению, чтобы быть подобными Богу. А поскольку Бог есть любовь, первое послание Иоанна 4, стих 8, то и мы предназначены для того, чтобы стать сущностью любви. Если я Бога люблю, тогда я хочу знать, какие планы Он имеет и какие намерения Он преследует. Часто мы не понимаем трудные Божьи пути. Так было и для некоторых евреев, едва постижимо, почему Бог допустил, что они были высланы из своей родины. В эту ситуацию Бог сказал через пророка Иеремию в главе 29 стихи с 11 по 14. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Бог имеет с нами хорошие намерения. Даже если в соответствующих ситуациях жизни мы часто намерения Бога не понимаем и не можем познать, но вера и доверие прочно удерживают нас за Божьими обещаниями. Эта вера возникает на основании того, если мы размышляем над Божьими намерениями. Именно через это размышление мы получаем удивительную уверенность или надежду, которая постоянно позволяет нашей любви к Богу расти. Размышление о Божьих путях. Кто Божьи пути с Его творением ближе рассмотрит и исследует их в Его Слове, тот может познать, что его пути являются также путями суда, которые приводят Божие творение в удивительный процесс изменения. Об этом свидетельствует апостол Павел в послании Римлянам, глава 11, стих 33. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» С точки зрения цели, Божьи пути славны и все вместе ведущие к цели, как читаем в послании Римлянам, главе 11, стих 32. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Сюда можно еще добавить первое послание Тимофею, глава 2, стих 4. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Для познания Божьих путей необходимо также со стороны Бога откровение». На основании собственного разума человеку невозможно понять Божьи пути и их охватить. Если мы можем понять смысл Божьих путей, то все больше будем удивляться и даже поражаться, а на основании этого постоянно растет наша любовь к Богу. размышление над Божьими целями. Размышление о Божьих целях открывает нам, что конечные Божьи планы нас глубоко интересуют, потому что они открывают также сущность нашего Бога. А кто всем сердцем и в своем мышлении Бога любит, тот хочет и все остальное знать. Если мы в Слове Божьем познали цель Бога, тогда мы входим в глубокую молитву, которая передает нам глубокий мир и вызывает в нас глубокое и нескончаемое блаженство. Эти Божьи цели апостол Павел удивительным образом выразил в послании Римлянам в главе 11, стих 36. «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». А также послание Римлянам, глава 8, стихи 20 и 21. «Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих». Божья цель в отношении всего творения заключается в том, чтобы это творение было освобождено для свободы славы детей Божиих. Какая это славная перспектива! Кто может еще что-то большее предложить из всей твоей силы? Любовь к Богу является прежде всего делом сердца, но затем это является чем-то таким, где душа полностью может быть увлечена. После того, как я мог показать, что и размышления имеют решающее значение, то я хочу еще последний пункт рассмотреть. Любовь к Богу является также актом силы. Она требует отдачи всей нашей силы. Но фактом является и то, что наша собственная сила ненадолго хватит. Мы очень быстро приходим к концу нашей силы. Из Слова Божьего мы знаем, что Божья сила особенно мощно проявляется в немощных, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 12, стих 9. «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Что же, это сама Божья сила, которая возбуждает в нас к Нему эту любовь. Этот факт может, конечно, особую роль играть, но сама формулировка «из всей твоей силы» указывает на нашу силу. На нашу силу. Прежде всего, этот факт может нас напугать. Прежде всего, потому что мы знаем, что нашей силы недолго хватит. Но этот факт можно и иначе истолковывать. Бога не интересует, сколько силы мы имеем, ибо Он так или иначе это знает и Сам в различной мере наделяет нас этой силой. Для Бога этот вопрос не заключается в том, чтобы мы все имели равную силу, как, к примеру, апостол Павел имел эту силу и так любил Бога. Но для Бога дело заключается в том, чтобы мы Его любили именно всей той силой, которая нам от Бога дана. При этом никакой роли не играет тот факт, имеем ли мы большую или малую силу. Бог желает иметь всю нашу силу, большую или малую. Если богатый человек передаст Богу в его распоряжение все свое имущество, к примеру, 10 миллионов евро, тогда для Бога это не больше, как если бедный человек, который точно так все, что он имеет, передаст Богу, если это всего лишь 50 евро. Это что-то удивительное. Если люди всей своей энергией Бога любят, если они всей своей силой отдают себя Богу, кто это делает, тот готов принести себя Богу в жертву. Он делает то, что и Освальд Чамберс уже писал: «Мое предельное за его наивысшее». Бог вводит нас иногда в такие ситуации, которые нуждаются во всей нашей силе. В этих ситуациях мы должны концентрировать себя на Бога всеми нашими мыслями и силой. Иисус наверняка испытал это в пустыне, в Гефсиманском саду и при умирании на Голгофском кресте. Эти события наверняка потребовали от него всей его силы. Такие ситуации требуют тотальную отдачу и всю силу. Когда мы слышим призыв «Люби Бога всей твоей силой», то это может также неправильно быть истолковано. Многие верующие работали в таких случаях до упада или так долго, пока не получили эмоциональное истощение. Кто Бога любит всей своей силой, тот находит время и для покоя. Один день отдыха в неделю – это всегда хорошее дело. Суббота была учреждена Богом для отдыха и размышления человека. Кто работает для Господа Иисуса Христа, тот не должен также упустить из внимания, как написал апостол Павел в послании Ефесянам, глава 2, стих 10. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Да проявит наш Небесный Отец милость, чтобы мы могли любить Его всей нашей силой». А теперь обобщим выше приведенные мысли. Мы можем, конечно, предполагать, что каждый верующий имеет свой центр тяжести в своей любви к Богу. Одни любят Его больше на душевном уровне, а другие любят Его больше в области мышления. Но важно то, чтобы никто не пренебрегал другого тем, каким образом он любит Бога, но чтобы мы брали друг друга в пример. Тот, кто Бога любит в мыслях, может позволять вдохновлять себя душевной любовью другого, чтобы его любовь к Богу могла расти из всей души. Если мы Бога любим только в душевной области, то эта любовь очень ломкая. А если мы Бога любим только в области разума, тогда нам тоже еще чего-то недостает. Но любовь к Богу из всего сердца во всяком случае является основой в любви к Богу. Сердце является центром человека, и если этот центр не принадлежит Богу, то на длительное время ни душевная, ни любовь в мыслях к Богу не сохраняют свое постоянство. Поэтому я призываю вас, дорогие братья и сестры, стремитесь к тому, чтобы во всех четырех областях любить нашего удивительного Бога. Возможно, вы теперь думаете: «Так любить Бога я никогда не смогу». Тогда я еще раз напоминаю о том, что эта четырехкратная любовь к Богу нам обетована. Это значит, что Бог осуществляет это через свое воздействие и через свое водительство. Поэтому в заключение данной проповеди приведу как обетование наш главный текст. Матфея 22, стихи 37 и 38. «Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь». Однажды мы сможем это сделать совершенным образом, и это будет иметь своим последствием нескончаемое блаженство. Аминь.

0: В Сиэтле полночь.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в программе этого часа выйдет в эфир передача «Примиритель». В ней прозвучит проповедь Игоря Циба.

0: У микрофона Игорь Валентинович Цыба.
1: Я сегодня хотел бы читать вместе с вами из Священного Писания очень необычный, хотя и известный отрывок, но не всегда понятный до конца, но очень крайне важный для жизни каждого из нас. Мы откроем послание к евреям святого апостола Павла, 12 главу, и прочтем с 4 стиха. «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха».

Предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, уже обозначился смысл того, о чем мы будем говорить и проповедовать. Конечно же, о наказании Господнем. И вот в этом тексте, в недлинном, коротком достаточно отрывке, который мы прочитали, в разных видах 8 раз встречается это слово «наказание». И даже вот такое кульминационное, завершающее «бьет всякого сына, которого принимает». Я думаю, что человек несведущий, читая вот эти тексты Священного Писания, порой приходит в недоумение, как же все-таки сопрягать вместе понятие Бога, который любит, и Бога, который наказывает. Тем более у нас в синодальном переводе прям-таки, скажем, однозначное видение того, как это происходит. Каждый из нас не раз ощущал на себе твердую руку отцовскую. В детстве, конечно. А может быть, даже в юности. А если и не руку, то, по крайней мере, слово, которое направляло нас в жизни. И, может быть, это слово было нелицеприятным, и даже где-то нам от него приходилось вздрагивать порой. Но факт так было. Замечательно, что все-таки в тексте, который мы прочли, это слово имеет более расширенное толкование, чем на первый взгляд. Вообще в английской Библии больше на другое сделан акцент. Практически все, что у нас выведено словом «наказание», на английском языке звучит как «дисциплина», «дисциплинирует». В славянском языке или в старославянском, наверное, мы тоже можем проследить удивительное происхождение слова «наказание». Однажды мы слышали, во-первых, «наказ», мы знаем, что это урок, который преподносится. Наказ – это некое повеление, которое дается. Вообще и сегодня корень этого слова сохранился в украинском языке. Казать. То есть слово «казать», «говорить» или «вразумлять», как оно имеет настоящий оттенок в первозданном значении – от него происходят многие слова, которые в русском уже стали привычными. Например, «отказ», «приказ», «наказ». Поэтому мы видим, что здесь, вот в этом тексте, несмотря на то, что в первый момент мы встречаемся, казалось бы, с чем-то таким грубым и незаслуженным для нас, вдруг мы понимаем, что этот текст приобретает более глубокое значение и смысл для нас. Я назвал сегодняшнюю тему «Божественная мастерская». Почему пришло такое название и вот такое слово? Потому что, наверное, я, как и все вы, человек современного мира, связан с техникой. У каждого дома есть что-то из бытовых приборов.
А мужчины многие являются счастливыми или же в некоторых моментах несчастными обладателями автомобилей. В нашем мире все бренно. Ну, возьмем, к примеру, автомобиль. Вот если что-то в автомобиле ломается или рушится, обычно его отправляют в мастерскую, туда, где его можно починить. Мы все представляем эту картину. Но мы также осознаем, что автомобиль, его изначальное предназначение – это не мастерская. Он не сделан для того, чтобы там находиться, правда. Он должен провести там какое-то время, пока с ним, вот в этой мастерской, будут производить разные манипуляции. Возможно, если это повреждение кузова, то специалисты, так называемые кузовщики, возьмут тяжелые молотки и зубила и будут бить по этому автомобилю. Если бы он был одушевленный предмет, наверное, бы ему бы это радости не представило. Если это слесарь, который пытается открутить старую, уже заржавевшую гайку, он также применяет немало усилий и такие достаточно жесткие методы для того, чтобы это сделать. И все, кто находится в мастерской, в общем-то, хотят, наверное, побыстрее этот автомобиль отремонтировать. И хозяин больше всего на свете это хочет. Он желает, чтобы его техника, она была в порядке. И все понимают, что этот автомобиль не предназначен для того, чтобы быть в мастерской. Но именно степень повреждения, степень поломки определяет время, сколько он там будет находиться. Порой происходит нечто подобное и с нами, когда Бог допускает в нашей жизни на время отправить нас на некий восстановительный ремонт, величайшей надежде на исправление, если что невозможное для Бога. Потому что Бог желает, чтобы все было восстановлено. Это главный принцип божества, главный принцип истинного Бога – восстановление. Восстановление в самом лучшем, самом правильном, самом прекрасном первозданном виде, по замыслу Божьему. Но, конечно, как любой пример, тот, что я приводил, он несовершенный. Потому что мы не игрушки, мы не машины, мы не электроприборы. И нас не кто-то ломает. В том-то вся и разница, что мы ломаемся, к сожалению, сами. Сами себя ломаем и сами себя отправляем вот в эту мастерскую. Так вот, друзья мои, мы с вами прочли этот интереснейший текст в самом начале, и мы осознаем, что в жизни, в нормальной семье любой отец наказывает своего ребенка. Сначала это действительно наказ, сначала это слово, поскольку, когда ребенок маленький, он воспринимает слово. Когда он становится постарше и уже не слушает слов родителей, уже применяется некое дело, как в Библии сказано, кто жалеет розги для сына своего, тот ненавидит его, не любит его. Когда он становится еще старше, есть другие методы вразумления и наказания, которые родители применяют для своих детей. Нормальный родитель, любящий, это не тот, кто позволяет своему чаду делать все, что он захочет. Хотя для чужих детей, как сказано в этом тексте, незаконных, иногда люди считают, что незаконно рожденных, незаконных, подразумевается незаконные, то есть не принадлежащие мне, то есть чужие. Согласитесь, мы в жизнь чужих детей не вмешиваемся. Как там они себя ведут, что они там делают? Во-первых, мы их не так уж и любим, но любим в общем. Всех соседских детей мы любим в общем, как детей. Но не так, как своих. Тем более у нас нет никакого чувства ответственности к ним. Поэтому за что мой будет наказан, чужой останется нетронутым, согласитесь. Вот двое будут делать одно и то же, безобразничать и хулиганить. Я возьму своего, пойду и вразумлю его, правда? А чужого оставлю. Он чужой, это не моя ответственность, у него есть родители. И вот этот текст, который читали в свое время люди,
в разных городах и Римской империи, и это послание к евреям, значит, и в Иерусалиме. Этот пример, приводящийся здесь апостолом Павлом, был очень понятен. В те времена существовало особое понимание жизни и устройства семьи. Интересно, что власть отца, как и у израильтян, так же и у римлян, распространялась на своих детей безмерно. Власть отца в доме распространялась не только на сына, но и на внука. Может быть, это совершенно неожиданно звучит в нашем обществе, где мы стараемся, наоборот, чуть-чуть кто-то вырос и говорит: «Все, я сам себе хозяин, сам себе голова». В древности так не было. Была другая традиция. До смерти отца, по крайней мере, в глазах римлянин и израильтян, сын практически по отношению к отцу, особенно это было в Риме распространено, сын никогда не становился совершеннолетним. Что это означает? Он мог сделать карьеру, самую значимую. Он мог занять высокую должность в государстве. Его может почитать вся страна. Но при этом, при всем, он оставался под прямой властью отца, покуда тот был жив. И люди знали в те времена, что значит отцовский наказ. И они очень хорошо осознавали этот текст. Интересно, что на Руси, уже в христианской Руси, был точно такой же обычай, точно такое же понимание жизни. Когда один из известных князей, Владимир Красносолнышко, будучи на пике своей власти, встречал своего отца, который ехал с поля, где он просто занимался охотой, будучи уже человеком пожилым, старцем, имея для этого время проводить часы в развлечениях, когда он встречал своего отца без всякой позы. Когда я подразумеваю слово «поза», это позирование означает. Без всякой позы перед своими сотоварищами и сослуживцами, в том, в чем он был, в самом лучшем кафтане. Когда он знал, что отец подъезжает на коне к его дому, он бежал к нему навстречу, преклонял спину, чтобы отец мог сойти с коня, ступив на эту спину. Это уже обычаи были христианской Руси. Обратите внимание, в этом был глубочайший смысл, потому что это было неким отражением взаимоотношений с Богом. Хотя апостол Павел, конечно же, нас немножко остепеняет. Он говорит: если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, а они наказывали, он добавляет, по своему произволу для немногих дней. Человек, наказывающий родитель, имеет свой произвол. Опять же, произвол мы понимаем в негативном смысле. По своему изволению, по своей воле, по своему пониманию жизни, что нужно и как нужно, но все-таки в человеческих ограничениях. То Бог для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Слава Богу! Кстати, написано: «Бьет всякого сына, когда принимает». Вспомните также старый русский обычай, хотя он не только был на Руси. Как понять это? «Бьет всякого сына, которого принимает». Ну, во-первых, приведу пример на Руси, как это было. Если дочка выдавалась замуж, ее кто-то брал в жены, они приходили в дом отца жены, к примеру, то помните, какой был обычай у славян? Этого юношу, склонившегося перед новым отцом, что делали? Несколько раз стегали нагайкой. Это было счастье, которое светилось из глаз этого молодого человека. Это был особый знак, что он принят в семью, что он не чужой, что он теперь свой, что он находится под попечением, под защитой, что он будет вразумляем, направляем, что у него есть на что опереться, что он не один в этом мире. Вот таким образом происходило и усыновление в Римской империи еще во времена Христа. Были родные дети, но если кто-то был усыновлен, знаком усыновления была первая, может быть, символическая, добрая порка. И от этого, у этого ребенка и на лице,
и в глазах светилась радость принятия. Была великая действительно благодать, потому что человек ощущал, что он принят. Ну вот от этих, в общем-то, добрых мыслей и чувств перейдем все-таки к самому наказанию, что это означает. Я скажу вам, причина, почему Бог допускает наказание в жизнь человека. Бог, который любит, если мы говорим, что отцы справедливо наказывают те, которые действительно любят, не просто из мести, из зависти, из чувства ревности, то Бог в абсолюте любящий Бог. Существуют определенные законы во Вселенной. Это не значит, что мы до конца можем сравнить это с человеческими чувствами. Это не значит, что Бог только ищет повода, чтобы сразу нас каким-то образом ущемить и наказать. Это значит только одно. Существует понятие Божьего суда. И Бог не выносит нам приговор каждый раз, когда что-то в нашей жизни складывается не так. Мы попадаем в ту сферу, где этот приговор уже действует. Проще говоря, если сказано «не иди в болото», там топь. Не ходи в ту сторону, будь осторожен, там погибель. Можно ли сказать, что тот человек, который тебя предупредил, наказал тебя, когда ты начал тонуть? Он тебя предупредил, и суд пришел на тебя. В этой стороне находится топь. Но слово его звучало «не ходи, смотри, ты там утонешь, погибнешь». Ну, а человек ответил «я пройду точно». И тогда мы понимаем, вот здесь есть двоякий смысл. Пророк Исаия в 26 главе оставляет нам такие слова. «И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя». «На пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя». «К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша». Когда происходили трудности, когда приходили испытания, наказы, пророк говорит, что на этих путях судов мы надеялись на тебя, не забывали о тебе. Мы стремились к имени твоему, которое означает помощь и поддержку, которое говорит, что для Бога нет ничего невозможного. И дальше. «Душею моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Послушайте. «Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». И вот дальше звучит причина наказания. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». И мы видим, что суд Божий приходит в жизнь человека по одной причине – гордость. Самая главная причина, которая вызывает все остальное – это гордость в делах, в поступках, в мыслях, в чувствах, в бесчувствии, даже в безмыслии, которая выражает свою независимость от Бога, в состоянии человеческой души. Но я хочу сказать, что вот эти суды Божии приходят в жизнь человека не мгновенно. Если вы проследите свою жизнь, вы видите, что они приходят за длительной чередой проступков, за длительным периодом проигнорированных предупреждений Божьих, слов. И когда приходит это наказание в жизнь человека, оно всегда ощущается и переживается как внутренним страданием. Но я хочу сказать добрую весть о том, о чем мы читали. Оно не предназначено к нашей погибели. Оно предназначено к очищению человеческой души. Потому что такое страдание, которое допускает Бог, очищает от грехов. И величайшее наказание на самом деле в жизни бывает для тех, кто грешат, но наказания не переживают. Блажен человек, которого вразумляет Бог. Итак, друзья мои,
Я советую в вашей жизни по-особому отнестись к тем ситуациям и к тем моментам, в которых вы сейчас находитесь. И порой приветствуйте каждый толчок на ровной дороге, как предупреждение от Господа. Вы знаете, мне всегда нравилось в путешествиях за границей встречать вот такое усовершенствование, которого на наших дорогах нет. На наших дорогах обычно обочина – это нечто пыльное такое. А там это как бы продолжение асфальта, но особый асфальт. Он так мелко-мелко нарублен, как будто бы нарезан специальным таким приспособлением. И когда человек едет ночью, если вдруг у него наступает такой момент, что он теряет ориентацию или засыпает, или чуть-чуть машина пошла в сторону канавы, самое главное, что вначале она попадает не в канаву, а именно на эту нарезанную часть. И тогда ощущение невероятное, начинает все трясти, появляется какой-то страшный звук, как будто бы это реактивный самолет, но если уж ты и уснул, то точно проснешься. И всегда есть шанс вывернуть и вернуться на дорогу правильную. Поэтому, друзья мои, я хочу сказать несколько слов о наказаниях, которые переживают люди. И первое наказание, которое приходит в жизнь человека, я назову их 4, возможно, их больше, и назову их только лишь с одной целью, чтобы мы могли и свою душу испытать, и себя исследовать. Самое первое наказание, самое распространенное – это телесное, это немощи, это, возможно, болезни и даже преждевременная смерть. Хотя, конечно, здесь есть определенные исключения, но все-таки я хочу прочитать вам из книги Иова очень мудрый отрывок, 33 глава. Послушайте внимательно. Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз – во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем. Мы видим здесь как бы два варианта, который был предложен писателем. В ночном видении Бог открывает человеку через интуицию, что так не нужно делать, так не нужно поступать. Или же он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа от любимой пищи. Я не буду читать дальше. Хочу сказать, всякому человеку, кто сегодня переживает нечто подобное, переживает ли немощь в своем естестве физическом, переживает ли болезнь, есть простой ответ. Мы часто хотим поступить, как один из царей Израилевых. Тот, согрешивший перед Богом, был вразумляем и наказан определенной болезнью. У него ноги очень сильно болели. Но он взыскал, как написано, не Господа, а врачей. Отнюдь не означает, что нельзя обращаться к врачам. Но он взыскал врачей, чтобы не вставать перед лицом Божьим, потому что причина его страдания была явной. И если бы он признал ее и принес бы покаяние перед Богом, возможно, что, скорее всего, Господь поднял бы его с ложа смертного и исцелил бы его. Но этот человек не хотел признать болезнь свою, что она пришла в результате его грехов. Он взыскал врачей, надеясь обойти вот этот главный божественный закон. Но Бога обойти невозможно. За это была отнята жизнь у этого человека. Я хочу, чтобы вы понимали, здесь не только о физических болезнях, здесь и вообще о болезнях нашей души. Если в нашу жизнь приходит что-то, а мы знаем, в результате чего не убежишь, не объедешь, ни на каких конях не ускачешь, и колесницы не помогут. Никаким путем покаяния перед Богом не обойти. Если же ты болен сегодня,
в немощи размышляй на ложе болезни. Сказано, злостраждет ли кто? Пусть молится. Пусть такой человек обращается к Господу, ищет Божьих ответов. Тот же самый апостол Павел сказал, «Оттого из вас многие немощные больны, и немало умирает. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа». Поэтому, друзья мои, вот эта первая напасть, которая приходит в нашу жизнь, которую мы сами впадаем от того, что мы не судим сами себя. Я знаю, что человеку бывает нужно остановиться от какого-то сумасшедшего бега порой в своей душе. Наличие всяких вот таких хлопот и забот, как снежный ком нарастает в нашей жизни. Порой, когда приходит это наказание Господне, мудрые люди благодарят Бога и радуются, что Он, этот путь Его человека, отведен от пропасти. Они знают, что когда найдут ответы в своей душе на эти вопросы, болезнь оставит их тело, как это тысячи раз мы читаем в Евангелии и в Библии, из истории церкви мы знаем, когда люди поднимались с одра болезни исцеленными. Слава Богу! Итак, первое то, что мы с вами обсудили, это телесное. Бывает, Бог использует даже сатану в качестве инструмента. Я вам скажу, что не то, чтобы Бог посылает нечистых духов, но Он допускает, когда человек встает в их сторону. Помните про Саула, царя израильского, первого царя, которому было дано все, и призвание, и власть, и сила, и могущество. Этот человек настолько был одержим жаждой мести, что ради того, чтобы поступать по собственному произволу, он готов был ослушаться Господа. И сказано, он был удручаемым злым духом. Вот эти страсти, которые приходят к многим людям, с которыми люди порой не могут справиться, мы с этим мало что связываем, но из-за непрощения бывает, из-за каких-то грехов, которые мы совершаем, из-за тех прямых нарушений Слова Божьего в нашей совести, Бог порой допускает, чтобы истязатель приходил к нам. И никто не может помочь такому человеку. Сотни экзорцистов, изгоняющих дьявола, не смогут ему помочь. Никто на этой земле. До тех пор, пока человек сам не преклонится перед Богом и не увидит, Господь открывает причину того, что с ним происходит. Поэтому кто не желает, как сказано, иметь Бога в разуме своем, тот предается страстям, мучителям, истязателям, да помилует нас Господь. Третье, о чем мне хочется сказать, и это очень понятное понимание наказания Божьего. В истории это происходило так. В истории народа израильского, в истории человечества. Это голод, это нашествие врага, духовное и материальное истощение, это упадок экономики, и это происходит. Человеку очень нужно быть внимательным к тому, что в его жизни случается. Мы обычно не смотрим, как все складывается. Однажды я говорил, может, уже несколько раз, мировой кризис назван кризисом, хотя по-гречески кризис переводится как суд. Никто не хочет назвать, что этот кризис есть суд Божий. Бог судится с человечеством в определенных сферах. И мы знаем точно, согласно Слову Божьему, когда приходит нашествие врага, когда враг приходил на израильский народ, сколько бы они ни сеяли, как бы ни были благоприятны дни, погодные условия, сколько бы они ни прикладывали труда, сажали, но враг приходил, как саранча, и все истреблял. Об этом написано в Библии очень много. Наступал голод среди народа, наступало дальше практически эпидемия озлобления. Люди приходили в состояние неистовства. Они не знали, что делать. Кто-то малодушничал, кто-то роптал. И дальше и больше наступала деградация. Но всякий раз, когда люди каялись, Бог избавлял. Всякий раз.
Нет ни одного случая в Священном Писании, в истории человечества, что если бы люди покаялись, а Бог отверг бы их покаяние. Нет ни одного такого случая, когда люди искренне каялись в отношении этой личности человека, в отношении ли семьи, в отношении ли общества или целого города, как Ниневия, или целого государства, как Израиль. Если приходило покаяние, Бог избавлял людей. Если же отказывались, Он допускал им быть плененными, и чтобы враг полностью завладевал ими. Я знаю, что есть еще одно из допущенных Богом наказаний, уроков, которые Он нам дает. Это чувство богооставленности. Может быть, для кого-то не так страшна печаль болезни, или не так пугает какие-то материальные трудности, как говорится, нежели богато и незачем начинать. Но когда я говорил вот о тех наказаниях, оно не означает, что большой достаток, оно означает довольство, быть благочестивым и довольным, когда ты имеешь и еще способен уделить кому-то. Но когда ты не имеешь ничего и никакой возможности и шансов, это явно наказание Божие. А вот богооставленность, она порой приходит в жизнь тех людей, вот это ощущение, переживание, людей уже духовных, но которые по какой-то причине в своей душе что-то присвоили себе, забыв отдать славу Богу. Написано: «Ты сокрыл лицо свое, и я смутился». Дай Бог нам иметь вот это разумение. Я еще хочу сказать несколько мыслей. Какая же должна быть реакция человека? Какая же должна быть реакция? Апостол Павел очень ясно это описал в послании к евреям, что мы читали. Какая реакция наша должна быть на эти моменты? «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Когда этот урок и экзамен считается сданным, когда в жизни человека могут прийти благословения вместо вот этих саморазрушающих факторов жизни. При каких условиях? Здесь очень все четко сказано. О реакции на вот эти моменты. Не пренебрегай и не унывай. Попытаюсь объяснить. Что такое пренебречь? Это значит проигнорировать. Вот это самая большая проблема испокон века. Она была среди народа Божьего. Она сохраняется и в наших душах. Когда сказано: «Ты весь покрыт язвами, ранами гноящимися, куда же тебе еще бить?» А человек говорит: «А я не вижу ничего, и я не ощущаю ничего». Что значит «не пренебрегай»? Когда мы игнорируем то, что мы действительно находимся в проблеме. Я знаю, так происходило у стоиков. Можно со смирением говорить просто: «Ну, Бог допустил, значит, так тому и быть». Можно иметь такое отношение. «Ну что ж, вот мне плохо, мне очень плохо, ну, значит, так тому и быть». Но при этом ничему не научиться. Можно принять просто Божью власть, но отвергнуть отцовскую любовь, которая хочет научить, поднять, вытащить. И нет другого способа, как только лишь, чтобы мы в чем-то приняли урок. Пренебречь — это значит проигнорировать. Проигнорировать, когда все вокруг рушится, когда человек болен, а взывает к врачам, но к Господу не обращается, сердце свое не исследует, людей не прощает до сих пор, вопросов Богу не задает: «Господи, чему ты хочешь научить меня?» Когда человек испытывает страсти, страшные искушения и не спрашивает: «Господи, а что же мне делать с этим? Что я совершил? В чем проблема?» Когда засуха экономическая, когда разруха, а человек говорит: «Ну что ж, пусть так и будет, так тому и быть». Не пренебрегай, сказано, наказанием Господним. Постарайся научиться, потому что цель только одна – не разрушить,
а чтобы ты стал соучастником святости Его, а изменить природу нашу. Пренебрегать еще можно с возмущением. Пренебречь наказанием Господним можно, возмущаясь. Обычно это звучит так: а я чем это заслужил? Почему это со мной происходит? Почему вот с ним он гораздо хуже? Такого не случается, а со мной это происходит. Много десятков этих вопросов в разных интерпретациях. Чем я заслужил? Почему? Но никогда не задается вопрос: а чему я должен научиться? Уныние, написано, не пренебрегай и не унывай. Уныние приходит от чувства жалости к себе. Когда что-то с человеком случается, и его первая реакция – это одному мне так достается. Потому что он видит себя центром всего. Он перестает пытаться и желать угодить Богу. И он считает, что все, что его коснулось, слишком сурово. Что его так трогать нельзя. Что его так нельзя наказывать и учить. Оттого бывает уныние. Написано: «И не унывай». Слава Богу! Поэтому как же принять, как от любящего отца? Блаженный Иероним, один из отцов церкви, сказал такую удивительную фразу, высказал мысль, я думаю, что очень значимую. Послушайте, она непривычно звучит для нас, но она имеет большую мудрость. Величайший гнев, если Бог больше не гневается на нас, когда мы грешим. Величайший гнев, если Бог больше не гневается на нас, когда мы грешим. Поэтому каждый человек, кто приблизился к Богу, будь то христианин или тот, кто познал истину, которому открылось духовное Христово учение, он знает, что наши слезы не безвинны, что никогда Бог не допустит, чтобы из наших глаз проливались слезы, так скажем, без вины. Все, что допускает Бог, дано с одной целью – изменить в нас что-то, чтобы привести нас ко благу. Ко благу во всех отношениях. Мы порой не способны принять вот те благословения в нашу жизнь, которые Господь желает дать, потому что вот на эту почву сеять бесполезно. Ну, согласитесь, бросать на затоптанную дорогу семена, даже бросать обильно – не получится ничего. И поливать ее дождем бесполезно, она затоптана, с нее стечет все. Поэтому Бог допускает, чтобы сердце наше было распахано, открыто, чтобы там были выкорчеваны какие-то кустарники, сорняки. Но сделать это можем только мы при желании: Господи, что повелишь мне делать? Мы должны помнить, что на мгновение гнев Его, но на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. Если только мы признаем Его любящую руку, если мы признаем, то нам нужно научиться испытывать себя, а испытав себя, каяться, чтобы освободиться от гордости. Задавая этот вопрос во всяком обстоятельстве, которое нам кажется сегодня не радостью, а печалью. Повторю, всякое обстоятельство, которое нам сегодня кажется не радостью, а печалью, это и есть наказание от Господа. Тогда задавай в нем вопрос: чему ты хочешь научить меня? И при этом сердце твое должно говорить: Господи, я готов, учи, я готов, я подчиняюсь Твоей воле, слава Богу. Именно тогда смягчится наказание. И хотя, если мы слишком долго упорствуем, мы вкусим последствия наших грехов, но все-таки Бог даст милость, и мы сможем найти опору в Нем. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Мы должны помнить, если мы осознаем и ищем правильного выхода из этого положения,
Если мы не пренебрегаем, не унываем, то через это нам будет доставлен плод праведности. Через эти трудные моменты Бог таким образом сможет повлиять на нашу жизнь, благословив ее, принимая, возможно, какие-то уроки от Господа. Судя самих себя, мы не будем судимы с миром. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. Я сокрыл лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя. Аминь.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме, извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Берегитесь закваски фарисейской. Чего надо беречься? Например, ребенку говорят, что он должен беречься. Или, как известный фильм называется, «Берегись автомобиля». Детей учат беречься автомобиля, то есть переходить дорогу только в положенном месте, только посмотрев по сторонам, не ездит ли там кто-то. Берегись автомобиля. Кого еще надо беречься? Каких-то злых людей. Людей, которые могут втянуть какую-то преступную деятельность. Которые втягивают людей с целью их ограбить, мошенники. Берегись таких людей. Кого еще надо?

надо беречься. Берегись животных определенных. Каких? Диких. Дикое животное представляет опасность для человека. Даже такое животное травоядное, как, например, лось, представляет опасность. Берегись животных, не подходи к ним близко, не дразни их. Много чему нас учили, чему учим мы, своих детей, что надо беречься. А вот Иисус Христос учил своих учеников беречься ни машины, ни зверей. Он учил беречься закваски фарисейской. Закваска фарисейская. Это понятие, которое вытекает из Библии. Об этой закваске говорится в трех Евангелиях: Матфея, Марка и Луки. И в каждом из этом Евангелия представлена эта фраза по-разному, но с одной единственной сутью, что надо беречься этой закваски. Давайте прочитаем радостную весть от Матфея, 16 глава, с 5 стиха. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли себе и говорили: это что значит, что мы не взяли хлебов? Поняв это, Иисус сказал им: что вы думаете в себе, маловерные, что вы хлебов не взяли? Или не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, сколько крабов вы тогда набрали? Не о 7 хлебах на 4000, сколько корзин вы набрали? Как не понимаете, что не о хлебе сказал я вам, берегите закваски фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Мы начали с радостной вести от Матфея. Здесь Иисус говорит об этом. Смотрите, сначала ученики не понимали, о чем говорит им Иисус. Они подумали о хлебе. Они забыли взять хлеба. И подумали, что Иисус будет им говорить об этом. Но нет. Но он говорил совсем не об этом. Хотя закваска, она используется именно в хлебе. Это такой образ создал Иисус Христос, дал в качестве примера. Закваска. То есть из закваски потом делают хлеб. И в данном случае здесь мы видим, что эта закваска фарисейская, здесь сказано саддукейская, это не что иное, как учение. Чье учение? Фарисейское, саддукейское. Какое это было учение? Если мы смотрим Матфея, раз у меня есть от Матфея, мы до 16 главы много-много раз можем увидеть, какое это было учение. Почему Иисус сказал, надо беречься от него подальше? Посмотрим пару примеров. Один из примеров, раз у меня есть от Матфея, 12 глава, 9 стиха. Это «Отойдя оттуда, вошел в синагогу их». Кого? Фарисейскую. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его. Здесь вот мысленно точку. Просили Иисуса, чтобы обвинить его. Почему он Иисус сказал беречься этого учения? Вот оно проявляет себя. Что они спросили? Можно ли исцелять в субботу? Что они делали, эти люди? Искушали или испытывали Иисуса? Не просто так. Здесь дальше написано об этом. Он же сказал: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу пойдет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботу делать добро? Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою, он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя
имели совещание против него, как бы его убить. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Одно из проявлений закваски фарисейской именно в этом. Что сделал Иисус? Он сделал добро. Нарушил ли Иисус субботу? Нет, не нарушил. Почему же они подумали, что он нарушил субботу? Потому что эти люди уже извратили субботу настолько ко времени Иисуса Христа, что даже исцеление больного в субботу воспринималось как ее нарушение. Закваска фарисейская вот в этом проявляется. Учение, не соответствующее Писанию. Ведь они учителя закона прекрасно знали, что можно, что нельзя. И не смогли правильно оценить. Не только в этой ситуации, но и в множестве других. Когда Иисус исцеляет, а они про Него говорят злое. Каждый раз Иисусу приходилось все это им объяснять. Есть много и других примеров. Почему? Он сказал, беречься этой закваски. Итак, первое, чего надо беречься, что понимать под этой закваской фарисейской, это учения, не соответствующие Библии. Если тогда учителя закона не могли правильно понять закон, то сегодня учения не только связаны с законом, но и много других есть. Что? Например, в восточной практике. Да, в восточных практиках люди делают что-то из восточных вот этих религий. Это учения человеческие. Они не соответствуют Библии. Поэтому таких учений нужно бояться и беречься от них подальше. Это закваска фарисейская. Это учение, не соответствующее Библии. Это только один из примеров. Давайте посмотрим теперь радостную весть от Марка, 8 глава, стих 15. А он заповедал им, говоря, смотрите, берегите закваски фарисейской и закваски иродовой. Видите, здесь чуть по-другому сказано. Та же самая закваска фарисейская. Там Матфея было и саддукейской, а здесь и иродовой. В чем разница? Разница есть. Суть одна, но есть небольшая разница. В том, что там, в примере из Матфея, имелось в виду учение, не соответствующее Библии. Здесь ирод не просто так сказан Иисусом. Перенесемся в Матфея 14 глава. Там про ирода написано. Что случилось во время 6 стиха, во время празднования дня рождения ирода? Дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила ему. После этого он с клятвой обещал ей дать все, что она попросит. Она же сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. 10. Послал течь Иоанну голову в темнице. И принесли голову на блюде, дали девице, а она отнесла своей матери. Ирод. Даже человека злого называют иногда иродом. Ведь он был не только известен тем, что по приказу был казнен самый великий человек в истории человечества, это Иоанн Креститель. О чем вы можете послушать одну из наших передач. Нет, он был известен не только этим. А что насчет истории, когда по его приказу были сбиты младенцы? Опять же, мы видим, Евангелие от Матфея, 2 глава, стих 16. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами,
весьма разгневался и послал сбить всех младенцев в Вифлееме и во всех его окрестностях, от 2 лет и меньше, по времени, которое он выведал от волхвов. Жестокий человек. Очень жестокий человек. И вот Иисус Христос, Евангелие от Марка, где он говорит: берегитесь закваски фарисейской и иродовой. Он говорит о жестокости. В данном случае, если первый раз он сказал «берись учений, не соответствующих Библии», то теперь он говорит о жестокости. Жестокость Ирода. Это был очень жестокий человек. Стоит посмотреть каждому на себя. Жестоки ли мы? Если мы жестоки, что с нами не так? Не кроется ли в нас эта закваска фарисейская, в которую включается закваска и саддукейская, и иродовая? Нет ли в нас этого, этой самой жестокости? Но это еще не все, что касается закваски фарисейской. Ведь Евангелие от Луки, 12 глава, стих 1, там тоже о ней сказано. Читаем. «Между тем, когда собрались 1000 народу, так, что все теснили друг друга, он начал говорить сначала своим ученикам: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Учение, не соответствующее Библии, понятно. Беречься жестокости иродовой, понятно. А что насчет лицемерия? Лицемерие – это то, что есть у многих-многих людей. Лицемерие – это то, что не угодно Богу. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Берегитесь лицемерия. Потому что лицемерие не угодно Богу. Фарисеи лицемерили. Кто лицемерит, становится похожим на них. Лицемерить — это значит в одном месте быть одним человеком, в другом месте быть другим человеком. Нет. Человек, последующий за Христом, должен быть всегда одним человеком, вне зависимости, где он находится. Дома, на работе, в церкви ли. Это всегда один человек. Это человек, который представляет Христа. Если человек, там он один, там он другой, это лицемерие. Иисус ясно сказал, чтобы быть не должно. Вот сегодняшняя тема: берегитесь закваски фарисейской, которая включает в себя учение, не соответствующее Библии, жестокость, лицемерие. Все это было у фарисеев. И Иисус предупреждал своих учеников и нас, если мы его ученики, тоже об этом, что нужно беречься этой закваски. Потому что если закваска это есть в нашей жизни, с ней что-то не в порядке. Тогда из этой закваски какой станет наша жизнь? Получается фарисейской. Не будьте фарисеями ни в чем. Следуйте за Христом. Следуйте по пути истины, которую Он проложил. И будьте благословенны. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

излей в словах твою печаль. Молчанье боли не смягчает. Когда тебя другому жаль, пускай тебя он утешает. Увидишь, как легко нести вдвоем нахлынувшее горе, и как легко вперед идти вдвоем с бедой в неравном споре. Излей в словах твою печаль, дай волю горю износиться. Один ты справишься едва ли с тем, чем с другим должно делиться. А если вдруг среди людей все души добрые иссякли, печаль спасителю излей, в словах излей до дна, до капли.

В любом горе и испытании Господь посылает нам утешение. И это утешение наполняет человека сочувствием к другим страждущим. И люди, чувствуя это, тянутся к Нему. Особенно, естественно, имеет чувство утешения женщине, которую от природы Господь наделил лаской, нежностью, милосердием и любовью. «Утешайте, утешайте народ мой», — говорит Бог ваш.

одной матери позвонили по телефону и сообщили, что ее старший сын, 13 лет, который в это время был в школе, только что умер. Мать окинула долгим взглядом выходной костюмчик сына, в котором он по воскресеньям ходил в церковь, когда был еще маленьким. Потом она отвернулась лицом к стене и застыла так в отчаянии. Но в этот момент Бог послал ей свое утешение. Неожиданно лицо ее смягчилось. Впоследствии другие женщины, потерявшие своих сыновей, всегда шли к ней за поддержкой и сочувствием. Люди, переживающие горе, всегда чувствуют ваше сочувствие и хотят тоже обрести покой в душе. И вы можете поделиться с ними тем утешением, которое дал вам Господь. Потому, насколько мы сочувствуем ближним в их горестях, можно судить о том, как мы любим Бога. Жизнь меняет выражение человеческого лица в зависимости от того, как отражается на нем грусть, боль, разочарование. Люди говорят, что лицо этого человека доброе или черствое. И если мы реагируем на потрясение, становясь циничными или озлобляясь, то и душа наша черствеет. Но если мы продолжаем уповать на Господа и повиноваться Ему, то Его любовь наполняет душу и смягчает ее. И все это непременно отражается на нашем лице.

Корабль прибит к скалистым берегам, как птица, что в силки попала, бьется. А на борту и шум, и крик, и гам, и усмирить народ не удается. Какой-то осмелевший пассажир решил пробраться к капитанской будке. Скользя, пошел, едва от страха жив, лицо как мел и тошнота в желудке. Добрался к цели дальней кое-как, качаясь, спотыкаясь непрестанно. Ему кричали: «Возвратись, чудак!» Но он хотел увидеть капитана. А капитан, прикованный к рулю, спокойно направлял корабль в море. Как будто буре говорил: «Люблю!» Как будто людям не грозило горе. И на один счастливый полумиг, одним движением шеи полугибким, к дверям, где бледный пассажир приник, оборотил лицо свое в улыбке. И тот помчался, словно на пожар, под ветер вой, по палубе отлогой, туда, где страх всех пассажиров ждал, в комок дрожащий перед силой Бога. «Все хорошо! Не бойтесь!» — он кричал, хотя корабль качала детской зыбкой. «Нас капитан выводит на причал! Он там стоит с широкою улыбкой! Я видел капитанское лицо, оно мне улыбнулось из будки!» И страх разжал смертельное кольцо, убрал свой трепет, леденящий, жуткий.

Нам во Христе улыбку дарит Бог. В Его руках надежных судьбы наши. Кто разглядеть улыбку Его смог, тому суровой бури вой не страшен.

Нет ли в вашем кругу таких людей, к которым вы просто обращаетесь во время испытаний или горя? Они как будто всегда знают, какое сказать подходящее слово и дать совет, который мы жаждем получить. Одно мы мало осознаем, как дорого им пришлось уплатить за эту способность обвязывать зияющие раны и осушать слезы.

Если бы мы разузнали историю их прошлого, то убедились бы, что они страдали гораздо больше, чем многие другие. Они имели случай наблюдать за медленным рассучиванием серебряной нити, на которой висел светильник жизни. Они видели золотую чашу радости, вдребезги разбитую у своих ног, а ее содержимое пролитым. Они стояли у отливов, полуденных закатов и засохших растений, служивших им отрадой. Все это было просто необходимо, чтобы сделать их сестрами милосердия, врачами душ и священниками для людей.

Тюки, которые прибывают порой из-за границы, бывают иногда невзрачны, но они содержат пряности, которые наполняют воздух ароматами Востока. Так и страдания. Тяжко и трудно их переносить, но они скрывают в себе дисциплину, воспитание, возможности, которые не только облагораживают нас самих, но подготовляют и совершенствуют нас для оказания помощи другим.

Не тужи, не стискивай зубы, угрюмо ожидая конца страданий, но извлеки из него все, что можешь, для своего блага и для полезного служения твоему поколению согласно воле Божьей. Школа страданий выпускает самых редких ученых, опытных и полезных людей.

Все дети постоянно ходят с разбитыми коленками. Вы замечали это? Порой кажется, что существует какая-то сила, которая притягивает детские коленки к асфальту. И как же их лечить? Но вот маленький мальчик Стивен недавно открыл отличный метод лечения. Его 4-летняя сестричка Мелисса стремглав бежала по асфальтной дорожке и вскоре растянулась на ней. Мама подошла и как могла утешала ее, чтобы остановить поток слез. Но тут подбежал Стиви. Он обхватил Мелиссу своими маленькими ручонками и сам громко заревел. Ему не было больно, но слезы сестры заставили и его заплакать. И ничто не смогло бы остановить Мелиссины слезы быстрее и эффективнее. То, как поступил Стиви, хорошо иллюстрирует налагаемые на нас, как на христиан, обязанности по отношению к тем, кто испытывает страдания. Мы должны прочувствовать их боль, чтобы сердца наполнились состраданием. Мы должны стараться понять их горе. Мы должны быть близко, чтобы прийти на помощь в нужную минуту. Особенно это касается женщин. Мы должны нести поддержку и надежду, духовную и физическую. Мы должны сами страдать их болью, плакать с плачущими и радоваться с радующимися.

0: забыть твои страдания, дай мне силы для других гореть. Чувством беспредельного признанья для тебя и жить, и умереть. Для тебя и жить.
1: Чрезмерное отягощение заставляет нас ценить жизнь. Каждый раз, избегая большой опасности, наша жизнь обновляется, и нам кажется, что мы ее начинаем снова. Мы научаемся тогда извлекать из нее больше пользы для интересов Царства Божьего и нашего служения ближним. Переживание тяжелых обстоятельств научает нас сочувствовать другим в их испытаниях и горе. И, подводя итоги нашей сегодняшней встречи, хочется окончить ее словами апостола Павла. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения. На этом мы прощаемся с вами, дорогие наши радиослушательницы. Бог утешения да пребудет с вами. Всего вам хорошего. Оставайтесь с Господом. Ведущая передачи Валентина Висина.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Самый знаменитый хурит. В Ираке, к северу от Багдада, проводились раскопки, которые помогли нам лучше понять одного из самых известных героев Ветхого Завета. Более 4000 древних надписей, обнаруженных там, пролили свет на жизнь Авраама и людей его эпохи. Авраам был родом из Харана, крупного города государства хуритов. Ученые обнаружили, что многие поступки патриархов, на первый взгляд загадочные, приобретают объяснение в свете законов и обычаев хуритов. Например, все мы помним, как Авраам дважды выдавал Сару за свою сестру. Такая попытка избежать смерти от рук человека, который мог бы возжелать Сару, выглядит довольно странно. Впоследствии к той же уловке пытался прибегнуть и Исаак. Тексты хуритов свидетельствуют о том, что Авраам и Исаак следовали хуритской традиции женитьбы на сестрах, и законный статус такого брака был выше обычного. Именно в этом смысле Авраам назвал Сару сестрой, и Исаак последовал его примеру. Еще одно, казалось бы, необычное событие – продажа Исаум Иакову права первородства за чечевичную похлебку. Но хуритские документы показывают, что право первородства продавалось сплошь и рядом и зачастую обменивалось на сущие пустяки. Когда Сара не могла зачать ребенка и предложила Аврааму свою служанку, она тоже следовала хуритским законам. Чем больше мы узнаем о библейских временах, тем яснее понимаем, что Священное Писание говорит истину. И это неудивительно. Мы знаем, что Слово Божие непогрешимо.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному изучению книг Священного Писания. С Божьей помощью продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, главу 4, прочтем стих 28. Он звучит так. «Кто крал, впредь не кради». А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Друзья мои, говоря о христианской нравственности, апостол Павел осуждает и воровство. Воровство имеет различные формы. И, пожалуй, ни в одной другой области человек с таким умением, с такой хитростью, не переступает так закон, как в краже. Воровство – это значит брать без ведома собственника чужое добро, чужое имущество. Воровство воспрещается, потому что мы живем в обществе, в котором каждый человек имеет свои права, имеет свои обязанности. Каждый человек должен чувствовать себя частью общества, так как он полностью зависит от общества. Многие из нас не умеют ткать, но все же мы носим одежду. Многие не умеют, мы не умеем сами писать книги, но все же мы читаем их. Мы сами не сеем, бывает, а хлеб едим. Мы все, друзья мои, члены одного общества, одной семьи, имя которой – человечество. Мы не оборовываем общество, если взамен даем обществу другие ценности. А в противном случае человек – вор общества. Кража является не только похищение ценностей из чужого кармана. Существует много разновидностей краж. Обман при купле, при продаже, получение зарплаты за плохо выполненную работу, удерживание сдачи. Это далеко не полный перечень краж, им нет числа. Слово Божие говорит так. Кто крал, впредь не кради или вперед не кради. Апостол Павел верил, любой человек, страдающий этим пороком, по благодати Божией может освободиться от него. Евангелие проникло во все города и селения, оно коснулось и самых падших, и воры обращались ко Христу. Евангелие было и есть силой Божией всякому верующему и силой Божией до спасения. Ветхий Завет требовал не красть, а Новый Завет идет дальше. Новый Завет, Евангелие требует от каждого человека честного труда. Труд по Библии – это естественное право человека и в то же время его необходимость. Труд был поручен человеку еще до его грехопадения. В труде проходит вся наша жизнь. И в вечности, на новом небе, на новой земле мы также будем трудиться. Грех является причиной тяжелого труда человека. Чем больше человек грешит, тем мучительнее ему кажется работа. Апостол Павел указывает на необходимость работать своими руками. Физический труд в Древней Греции считался постыдным, так как им занимались рабы. Апостол Павел сам работал руками и не боялся учить этому других. Среди представителей греческой культуры он провозгласил небывалый тогда лозунг: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Эти слова записаны во втором послании Фессалоникийцам, 3 главе, стих 10. Мотив побуждения к работе изумительный. Человек должен не только сам жить своим трудом, но, как Писание говорит, чтобы было чего уделять и нуждающемуся. Апостол Павел выдвигает самый высокий мотив для работы – помогать нуждающемуся, потому что не все люди имели и не все люди имеют сегодня одинаковые возможности, одинаковые условия, одинаковые способности, одинаковые работы и одинаковое самообеспечение. Да, дорогие друзья, вчерашнего вора Евангелие может сделать сегодня жертвователем. В этом сила Евангелия. И мы знаем немало таких примеров, когда вчерашний вор становится самым щедрым жертвователем.
Апостол Павел верил, что во Христе человек обновляется, так как и сам апостол Павел стал новым человеком. Новая жизнь, новые обычаи. Многие страны сегодня имеют экономические проблемы только потому, что многие люди всячески уклоняются от труда, уклоняются от обязанности не только помогать нуждающемуся, но и помогать

чтобы не делать сбору, когда я приду. Друг радиослушатель, Бог даст и вам великую возможность не только обеспечить свою жизнь, но и помогать другим. Только доверьтесь Ему, положитесь на Него, придите к Нему с открытым сердцем. Да благословит вас Господь. До свидания, друзья, до новой встречи в эфире.

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам проповедь из церкви «Дом Евангелия» из Санкт-Петербурга.

благодарны Тебе, Господи, за Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, Сына Божьего, который однажды пришел на эту землю ради каждого из нас. Ты пришел за нами, Господи. Ты не оставил нас на путях наших. Ты пришел как свет, освещая жизнь нашу. Ты пришел прощающим и милосердным. Ты пришел протягивающим руку, руку любви. Мы благодарим Тебя, Господи, за этот день. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что в крови Твоей мы имеем искупление грехов наших. Но прежде всего, мы благодарим Тебя за этот путь, Тобою пройденный. И Ты еще и еще раз, Господи, ведешь нас по пути Своим, научая нас, Господи, показывая нас, говоря с нами, Отче, Ты научи нас, Господи, научи нас по-настоящему быть детьми Твоими. Научи нас, Господи, искать лица

0: Тебя, Господи, за то, что Ты посреди нас, Отче, за то, что молитвы наши к Тебе, а Ты близок к устам нашим. Благодарим Тебя за церковь Твою, Отче, за то, что Ты собрал ее в этот час. Благодарим Тебя за то, что мы слышим друг друга, слышим единение в Духе Святом. И мы просим Тебя, Ты прими благодарность детей Твоих. Прими, Господи, уста наши и сердце наше. Даруй нам обновить заветы с Тобою, Отче Святый, омывшись кровью Твоей Святой, пойти, броситься туда, Господи, куда идешь Ты, Отче, и пойти вместе с Тобой. Мы благодарим Тебя, Господи, за церковь Дом Евангелия. Мы благодарим Тебя за епископа нашего Сергея Ивановича и просим его, благослови, Господи, благослови его, Отче, в этот час. Утверди, укрепи и защити его во имя Иисуса Христа. И пусть ангелы ополчатся, и мир Твой да пребудет на нем. Благослови, Господи, это время благоприятное. А нашим устам даруй славить Тебя и благодарить Тебя за все. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу!
1: Слава Господу! Мы имеем такую просто удивительную и на самом деле до конца несознаваемую нами самими вот эту возможность собираться в церкви. И есть вообще разница очень большая, и мне бы хотелось сегодня обратить на нее внимание, сейчас прямо вот сию секунду, о том, что разница в чем? Разница в том, что мы идем в церковь, мы сегодня говорили на уроке воскресной школы, да? Или мы идем в присутствие Божие. Вот когда я начинаю об этом задумываться, когда я начинаю об этом потихонечку понимать, разница, в чем разница идти в церковь или идти в присутствие Божие, тогда у меня не возникает вопроса, идти мне сегодня в церковь или не идти. Или там, зачем мне идти в церковь вообще, нужно или не нужно. Или вопроса не возникает там, когда идет проповедь, например. Тут недавно одна сестричка говорила, ты, говорит, когда там находишься в зале, то ты, в общем, видишь только, ну, в основном того, кто здесь стоит. А когда ты здесь находишься, ты видишь всех, независимо от того, где кто сидит. И я согласен с этой сестричкой абсолютно на 100%. И когда ты, когда идет проповедь, неважно, ты или кто-то другой, а ты смотришь в зал, и достаточное число людей сидит и так мирно-мирно, спокойно дремлет, вот. Я не хочу, как апостол Павел говорит, биться на воздух. Потому что мы должны с вами понимать, что если мы сюда все-таки пришли, на это святое место, значит, во-первых, мы пришли не в церковь. Да, мы пришли в церковь, но мы пришли в присутствие Божие, к Богу пришли. И если у меня есть в голове вот эта разница, прийти в церковь или в присутствие Божие, тогда, соответственно, сон, я думаю, как рукой снимет, как бы проповедник меня не убаюкивал, как бы, ну, не проповедник убаюкивает. Ну, можно, правда, и говорить так, что через 15 минут все захрапят. Вот, поэтому я еще, так сказать, не достиг, не считаю себя достигшим, я только учусь. И мне очень бы хотелось видеть вот ваши такие улыбающиеся, радостные лица. Я понимаю, что жизнь тяжелая. Я понимаю, что неделю целую мы провели все кто где, в мире я имею в виду. И живем мы там, в этом мире. Но если уж мы здесь сподобились от Господа такой благодати, в первый день недели собраться на этом святом месте, в Его присутствии, вот, и там всего-то на каких-то пару часов, поэтому, ну, напряги все свои силы, которые у тебя есть, хотя бы на полчасика, вот, и послушай, прислушайся голосу Духа Святого, что Он хочет тебе сказать сегодня. Потому что то, что мы слышим в Доме Божьем, это очень важно для нас. Это не просто я пришел в церковь, и я ушел из церкви. Я пришел в присутствие Божие для чего-то. Во-первых, я пришел, чтобы встретиться с Богом. Я хочу, во-первых, и прежде всего, поклониться Ему. Это не значит, что я 6 дней в неделю там где-то что-то живу, как попало, чем угодно, а в 7-й день пришел и вот поклонился, а потом еще 6 дней живу сам по себе. Нет. Вся жизнь моя поклонение, потому что Христос однажды сказал, будете поклоняться и уже поклоняетесь в духе истине. Отец ищет себе таких поклонников. Это значит, что если в духе истине, это значит, мое поклонение Богу, оно происходит все 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть вся моя жизнь – это поклонение Богу. Но, приходя в присутствие Божие, собираясь здесь вместе, Бог нас собирает для того, чтобы мы вместе могли, как избранный Божий народ, вместе поклониться Ему, прославить имя Его и напитаться от Его Слова. И здесь очень важно вот этот вот момент ученичества. Почему? Ученичество, мы с вами говорим последний вот этот год учебный и на воскресной школе, и в проповедях звучит эта мысль, что мы ученики все, что если мы следуем за Господом, то мы не просто следуем как стадо овечек, а мы идем за Ним как ученики, да, как шли за Ним апостолы. И они шли за Ним не ради ходьбы, что вот мы там ученики самого Христа. Да, это величайшая привилегия. Но Христос их учил не для того, чтобы они ходили, а для того, чтобы когда Он уйдет с земли, чтобы они продолжили Его дело. И точно так же мы с вами живем на этой земле. Если я, чем раньше я пойму в своей жизни, что эта жизнь на земле мне дана не ради жизни как таковой, а что это испытательный полигон перед вечностью, что это маленький, крохотный, мизерный, совершенно незаметный кусочек времени в вечности, который дан мне для того, чтобы Бог испытал меня здесь, на этой земле, чтобы я кое-что понял во времени. И я прежде всего понял, что это время мне дано для испытания. Для испытания какого? Для того, чтобы я научился, и для того, чтобы я передал другим, чтобы я научил других. Потому что Господь нас призывает в церковь, мы уже с вами говорили, не ради в церковь призвать, а для того, чтобы мы стали носителями законов и принципов Царства Божия и дальше смогли понести их в этот мир, чтобы другие люди услышали о Христе, о спасении и приняли Его своим Господом, потому что вера от слышания. И кто-то должен говорить людям о Христе. Мы с вами здесь собираемся, напитываемся от Слова Божия и несем его дальше. И вот я почему начал, что это замечательная и дивная привилегия для нас приходить в присутствие Божие, собираться здесь, потому что Бог нас, ну, прежде всего, Он успокоит, если ты пришел немножечко не в себе, утешит, успокоит, научит, наставит, вдохновит, благословит, напитает тебя самого и напитает так, что из чрева твоего потекут дальше, дальше, дальше. Все это Слово Божие будет распространяться. Я тут в последний месяц, я все время говорю, что я телевизор не смотрю, а тут смотрю, оказывается. Но я так его смотрю, сейчас идут выборы, мы же все сознательные граждане своей страны. Вот, поэтому надо следить, что вообще происходит вокруг. Ну и периодически попадаются там, когда начинаешь щелкать каналы, разные фильмы. И посмотрел тут и про космонавтов, про наших советских, замечательный фильм. И тут про балет, про наш российский, современный. Не буду рекламировать тут, называть названия фильмов. Я к чему говорю? Вот про космонавтов посмотрел и думаешь, смотришь этот фильм, вот там два человека, по реальным событиям, про двух наших советских космонавтов. Они там в космосе находятся, да у них там еще ЧП жуткое произошло. И вот думаешь, вот они ж туда их отправили, отправь меня сейчас в космос, вот как есть сейчас, возьми, посади в ракету. Я, в принципе, туда даже не долечу. Я помру по пути, потому что от перегрузок я не выдержу. Потому что нужна тренировка, нужны знания. Даже если я туда долечу, вдруг здоровья хватит, я туда прилечу, я не буду знать, что там делать в этом космосе, как этот корабль устроен, как там в эти все вакууме там происходит, как делать, понимаете? То есть в космос не отправляют людей вот просто с улицы. Пришел, хочешь полететь? Хочу. И ушел туда. Нет. Для этого долго учат, тренируют. А космонавты — это не просто летчики, не просто физически сильные люди. Это очень эрудированные, образованные люди. То есть людей прежде всего учат, чтобы они, попав в какую-то ситуацию, обстановку, знали, что делать и как делать. Про балерин тут посмотрел фильм такой, ну такой совсем уж светский, но они все такие. Я к чему говорю, что на сцену театра тоже в балете не выходят, кому просто кто умеет там потанцевать, подергать, да, разными частями тела. Хотя вроде бы балерина, что она вышла, ее 8 лет в академии, 8 лет учат дрыгать ножкой. Ну, правильно там, да? Вроде бы, что, ну, представляете, 8 лет просто дрыгать ножками и правильно там ручки держать, там и вот эти вот прыжочки, чтобы она вышла на сцену, и когда вы придете в этот театр, чтобы вы так не посмотрели на первое действие, фи, отдайте наши деньги, мы пойдем отсюда, да? То есть, чтобы чего-то достичь, чему-то научиться, нужно учиться. Поэтому у нас есть такая замечательная возможность, у нас есть и воскресная школа, у нас есть эта возможность быть в присутствии Божьем, когда Христос нас сам собирает в своем доме, и мы слышим Слово Его, проповедуемое, наставляемое. И вопрос здесь только такой, с каким настроем я пришел, для чего я пришел. Если я понимаю, что я пришел не в церковь, а в присутствие Божие, значит, соответственно, я себя настраиваю, свои частоты, свои волны, свой разум, свое сердце, чтобы услышать что-то от Бога. Потому что я сам это испытал на себе многие годы, десятилетия, даже еще и до того, как пришел, обратился к Богу, но ходил в церковь. Я слушал много замечательных проповедей нашего пастора Сергея Ивановича. Так получилось, что я как пришел когда-то в церковь, меня привели, дорогой мне человек, однажды. И я так в эту церковь и ходил, и хожу до сих пор, слава Богу, хожу в церковь. Так вот тогда, видите, даже наш язык, я хожу в церковь. Вот тогда я думал, что я пришел в церковь, когда слышал замечательные проповеди, я сидел и думал, вот бы вот этому бы услышать. Или вот бы вот этой бы услышать, вот ей это нужно услышать обязательно. Да, это действительно так, вот хорошо бы. Но если это слышу я сейчас, значит, Господь это приготовил сегодня, сейчас для меня. Вот, поэтому очень важно наш настрой. Мы с вами говорили, что Бог отвечает за события в нашей жизни, а мы с вами отвечаем за реакцию на эти события. И сегодня такое долгое лирическое вступление получилось. Уже, в принципе, по времени можно заканчивать. Я постараюсь быть кратким, но мысль, которую я хочу сегодня вам донести, я считаю, она не просто крайне важна, она принципиально важна для любого, ну, пока назовем так, верующего человека. Я определил название, тему сегодняшней проповеди таким образом: «Кто я есть во Христе?». Я понимаю, что сейчас уже готовые ответы, стереотипы у нас есть. Кто я есть во Христе? Я там христианин, я верующий и так далее. Можно еще продолжить достаточно этот список. Но я бы хотел сегодня вот о чем поговорить. Я тут недавно услышал историю, Сергей Иванович ее рассказывал, и я решил, что она очень-очень кстати будет к этой теме, к нашему сегодняшнего разговора. Он однажды был в Королевском дворце в Англии, был приглашен туда на какое-то мероприятие, и, значит, пока там это мероприятие шло, это его рассказ, я так немножко своими словами, вы уж меня простите, кто знает эту историю, если я чуть-чуть что-то не так скажу. В общем, он там, прогуливаясь по дворцу, скажем так, забрел в один из залов. Был огромный тоже торжественный какой-то зал, и он наблюдал такую картину. Пока, значит, взрослые там были в другом месте, в другом зале проходило это торжественное мероприятие, а в этом зале были детишки, вот этих самых взрослых. А взрослых там, понятно, что в королевском дворце там короли, цари, королевы, пэры, сэры и так далее. То есть, ну, высший свет общества. Соответственно, вот здесь вот в этом зале находились вот эти пэрики, сэрики и, ну, вот в общем, их детишки, понятно, да? Что у пэров и у сэров, у них, у рыцарей, соответственно, дети, они тоже не... Ну, я не буду говорить сейчас другие профессии, чтобы не было так. Я сам из простой семьи. Так вот, я к чему говорю. Эти детишки – это дети. Он говорит, там были дети такие от 5 там, до 10 лет. И они в это время, что вы думаете, они ходили там вот так вот ручки за спину, прогуливались по этому залу торжественно? Нет. Они, естественно, с одного раза догадайтесь, что делали. Висели на портьерах, все правильно, как маленькие обезьянки. Но они были там не одни, с ними были там, ну как, гувернанты, скажем так, да? И поскольку вы же не можете взять пырика маленького за ухо, сдернуть с этой занавески и вывести, поставить в угол. Правильно? Он пырик уже, неважно, сколько ему, 5 лет или он там, или 95. И они, естественно, очень важно, торжественно и так вот чинно и благородно. Он говорит, Сергей Иванович говорит, я смотрю, он подходит к одному из них, такому вот 5-летнему, и говорит, сэр, вот вы же сэр, вы однажды вырастете и будете управлять этой страной. Вам не подобает висеть на занавесках. И вот что интересно, эти маленькие ребенки, детишки, которые, ну, я так представляю, сейчас просто ребеночку сказать, 5-летнему так, ну, он так послушает, глазами похлопает, наверное, и убежит опять висеть. А там нет. То есть это ребенок, который уже родился в такой среде, да, и он говорит, он так его послушал, молча, ручки так заложил за спину, так обе так, и сказал, да, сэр, вы правы. И пошел спокойно, чинно так пошел прогуливаться по этому залу. Почему я говорю сегодня, рассказываю эту историю? Потому что очень важно для нас с вами знать и понимать свой статус. Кто я есть во Христе? И чтобы заложить вот основание для наших размышлений, хотя я уже много наговорил, я хочу прочитать для вас из послания, из второго послания Коринфянам, из 5 главы, несколько стихов и потом еще несколько слов сказать. Итак, значит, 2 Коринфянам 5, 17 стиха. Итак, во Христе, итак, кто во Христе, тот новая тварь. Новое творение, давайте так, да, мы вот эти вот старославянские слова, они сейчас, к сожалению, многие слова приобрели совершенно обратный смысл, содержание, да. И, ну, тут все люди грамотные, приличные и верующие, поэтому... Но все равно, новое творение, чтобы было все-таки понятнее. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее, послушайте внимательно, древнее прошло. Мы вернемся к этому. Теперь все новое, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Служение, примирение. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем, в Иисусе Христе, сделали с кем? Праведными пред Богом. Я хочу сейчас сфокусировать ваше внимание на вот этом последнем стихе, 21-м. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. На сегодняшний день, на сегодняшний момент я сам лично пришел к этому, и я хочу с этим поделиться с вами. Не понимая, не сознавая до конца, кто я есть во Христе, я сейчас сразу хочу оговориться, я ни в коем случае не говорю сейчас о самомнении каком-то, о самоправедности, о своем «я». Естественно, нет. Я повторяю сразу за апостолом Павлом, я первый из грешников, если это я сам по себе. Нет во мне ничего доброго. Это по умолчанию, это понятно, это принято мною. Но что-то должно произойти дальше. Мы с вами здесь сегодня собрались не первый раз и не первый год. И люди ходят в церковь десятилетиями. Знаете, как сказал один человек с кафедры, я слышал, говорит, 20 лет отсидел уже в церкви. Такое вот, да? Это похоже на нас, на всех очень, правда? Я вот 10 лет отсидел уже, 20 лет. Это если я хожу в церковь, понимаете, то я и 40 лет отсижу в церкви. И буду думать каждый раз в субботу, пойти мне завтра в церковь или не пойти. Хочу или не хочу. Мне там то нравится или не нравится. Это если в церкви, я ни в коем случае о церкви сейчас. Сама церковь, она святая, но это избранный народ Божий, искупленный кровью Христа. Я имею в виду, как вот вместо пойти. Но если я понимаю, что я иду не просто в церковь, а в присутствие Божие, тогда мое настроение меняется, мои мотивы меняются, и вообще все, я все воспринимаю по-другому. Так вот, мне нужно понять однажды, если я однажды понял, осознал, что я погибший грешник, что я нуждаюсь в ком-то, кто меня защитит перед Богом, и я узнал об этом ком-то, об Иисусе Христе, что Он взял на Себя все мои грехи. Я исповедал пред Ним все мои грехи. И я знаю из Писания, я его читаю, я слышу проповеди в церкви, я знаю, что Христос меня простил, Христос меня омыл своей святой кровью, Он меня оправдал пред Богом. Он себя принес в жертву однажды, единожды, единоразово. И этой жертвы достаточно на все времена и века, на всех абсолютно людей. И на, если я это понял, я принял его жертву, то я прощенный Богом человек. Я не просто прощенный, я им принятый, я с ним в мире, я больше ему не враг. И я на Бога смотрю теперь не как на судью наказывающего, а я на Бога теперь смотрю как на Отца Небесного, который любит меня, который хранит меня, который заботится обо мне, который благословляет меня. Благословенный Бог. Помните послание к Ефесянам, 1 глава? Благословил нас всяким духовным благословением. Если я однажды покаялся пред Богом, если я принял жертву Христа, что Он умер за меня, послушайте внимательно, меняется мой статус. Я теперь во Христе Иисусе не грешник. Я во Христе Иисусе кто? Новое творение. Я теперь во Христе. Читаем. Чтобы мы в нем сделали с кем? Праведными пред Богом. И здесь очень важный момент. Чтобы мы сделались в нем праведными. Потому что если я буду всю свою жизнь считать, даже покаявшись, даже приняв Христа, но буду считать, что мне нужно сделаться праведным, без вот этой вот коротенькой, вот этого слова «в нем», в котором все заключено, в этом слове. Я праведный в нем. Я всю жизнь, если без «в нем», если я просто буду, я покаялся, Бог меня простил. Но если я не понимаю, что Бог во Христе меня простил раз и навсегда, я всю жизнь буду несчастным человеком. Я буду всю жизнь считать себя грешником. Я буду всю жизнь всего бояться, ничего не понимать, ничего не представлять. Я не, понимаете, когда я грешник, состояние грешника – это состояние страха. Это состояние наказания. Я буду каждый миг своей жизни ждать наказания, находиться в страхе. А если человек постоянно находится в страхе наказания, скажите, пожалуйста, вот даже чисто вот так вот, когда человек в страхе просто в любом, вот в шоке находится, он может что-то делать, хоть что-то? Не то чтобы делать, он может хоть что-то соображать, когда вот он, а, испугали тебя. Все, ты парализован полностью. А мы с вами начинаем с того и говорим целый год, что мы с вами призваны для того, чтобы идти в мир, говорить другим людям о Христе, рассказать им о Его подвиге, о Его спасении. Так если я нахожусь в состоянии страха постоянно, о чем, что я могу думать, что я могу соображать, понимать и что я могу делать в состоянии страха? И что я могу сказать другому человеку, говоря о Христе? Он спросит, ты уверовал? Да, уверовал. Ты покаялся? Да, покаялся. Ты прощенный? Да, прощенный. Но я грешник. И человек думает, подожди, он покаялся, ему грехи прощены, все, а он все равно грешник. Как это понять? Бог нас примирил с собою. Ничто нечистое не может войти в присутствие Божие. Грешник – это нечистое. Но если я поверил, что во Христе я праведник, не сам, в Нем сделались мы праведными. Тогда поменялся мой статус. Понимаете, я больше не висю на этих портьерах. А если вдруг я повис, ну вот произошло, ну вот бывает, ну повис я, вот забыл на секундочку, кто я во Христе. Ну Господь найдет способы подойти и очень любезно напомнить, сказать, сэр, вы призваны не к этому, не висеть на занавесках. Вы призваны быть царским дитем, дочерью, царским сыном. Вы, если понимаете свой статус, свое положение, то вы уже праведные в нем, в Иисусе. И, соответственно, даже если что-то ты сделал не так, да, я покаюсь, я... Покаяние, вы не переживайте, самое главное, покаяние от вас никуда и никогда не денется. Как говорили все святые отцы, вплоть до уже современных величайших служителей Божьих, они говорили, покаяния мало не бывает. Но я должен однажды, что-то должно во мне переключиться, что я во Христе новое творение. Скажите, толкни соседа в бок, только не сильно, и скажи, я новое творение. Не ты, а я. Я новое творение во Христе Иисусе. Я новое творение во Христе Иисусе. Понимаете, что там написано? Древнее прошло. Все, что было до момента покаяния, его больше нет. Бог не просто зачеркнул это, Он это стер. Кровью Иисуса Христа. Его прошлого больше нет. Какое бы оно отвратительным ни было, его нету больше. И ты теперь в нем сделался праведным, праведным пред Богом. И вот когда я начинаю это потихонечку осмысливать, это не сразу вот так вот, хоп, я тут... Для этого нужно время, для всего, мы с вами сказали, мы учимся, сразу в космос никого не отправляют. Нужно потихонечку, ну, об этом нужно услышать, вера от слышания. Если я всю свою жизнь слышу, мне тут сделали замечательное, что я говорю не жизнь, а жизнь, простите. Если я всю свою жизнь считаю себя грешником, то вся моя жизнь будет такой, какой я считаю себя. А если я наконец-то пойму, кто я во Христе, что я праведный пред Богом в Иисусе Христе, меняется все. Вместе со статусом меняется абсолютно все. И мое отношение прежде всего к самому себе. Потому что если я грешник, то я в другом человеке никого, кроме грешника, не увижу. А чтобы человека привести к Богу, ему нужно сказать прежде всего, что он человек. Не то, что он грешник, а что Бог видит в нем человека, свое творение. Потом уже будет там и грешник, и покаяние, там все будет. Но мы спасаем, Бог не мы спасаем, Бог спасает человека не страхом. Бог спасает человека Своей любовью. Ибо так возлюбил Бог мир. Возлюбил. И если я понимаю, что я новое творение, если во мне, в моих жилах, послушайте, в моих жилах я причащаюсь от святой крови и тела Христовых. В моих жилах течет кровь Иисуса Христа. Кто я? Я праведный в Иисусе Христе пред Богом. И если я это понимаю, тогда я, это не просто в моей жизни все меняется, в моем мировоззрении меняется, в моем отношении к людям меняется. С Богом мои отношения изменяются, потому что я перестаю видеть в Боге того, кто постоянно хочет меня палкой по голове там, или наказать. Я в Боге вижу постоянно любящего Отца, любящего, благословляющего. И тогда, поняв это, я могу жить в этой жизни, в этом мире, вот той самой новой жизнью, о которой мы говорим и слышим все время, постоянно, но которой у нас пока не всегда получается жить. Почему? Потому что я не понимаю, кто я есть в Иисусе Христе. А в Иисусе Христе я праведный пред Богом. Почему? Потому что Христос все абсолютно совершил. Он абсолютно оправдал меня пред Богом. Он умер за мои грехи на кресте. Больше мне делать ничего не надо. Только по вере написано, благодатью вы спасены. Не отдел, да, через веру. То есть мне нужно только поверить. И вот здесь самый главный вопрос тоже. Потому что, чтобы мне понять, нет, не понять, я думаю, мы уже понимаем, чтобы мне принять, что я в Иисусе Христе праведный пред Богом, мне нужно абсолютно, абсолютно довериться Христу. И вот здесь вопрос, что это значит? Вот я вижу, здесь стульчик стоит отдельно, я вам сейчас покажу. Вот стул. Вот когда вы садитесь на стул, вы увидели стул, да? И вы же там не проверяете, там что да как. Я увидел стул, и я на него сел. Да? Я доверился. Правильно? То есть я расслабился. Но я еще ногами, я могу вот так еще сделать. То есть я сижу, и стул меня держит. Я что-то сейчас делаю, чтобы стул стоял. Или чтобы он меня держал. Я что-нибудь сделал делами своими. Я просто верю, что стул меня держит. Я сижу, и он держит меня. Понимаете? Чтобы понять, кто я есть в Иисусе Христе, мне нужно прежде всего довериться Ему. Потому что от этого зависит вся моя абсолютно жизнь. И не только моя жизнь. От этого зависит жизнь тех людей, которые меня окружают. И если я хочу исполнить свое предназначение, а я хочу его исполнить, потому что если я слышу Слово Божие, а оно разделяет дух и душу, до составов и мозгов доходит, оно судит помышления и намерения сердечные, если я его слышу и воспринимаю, оно обязательно производит что-то во мне. А оно ничего, кроме любви к Богу и к ближнему, это то, что оно производит прежде всего. И мне нужно прежде всего принять, что Бог меня во Христе видит, не видит моих грехов. Он не видит меня как грешника через Христа, во Христе. Бог меня во Христе видит праведным, праведным. Вот когда я это приму, даже не пойму, то есть я пойму, я могу понять это умом, я могу это осознать своим разумом, но я должен принять это своим сердцем, что Бог во Христе меня простил однажды, раз и навсегда, что я во Христе пред Ним праведный. Тогда поменяется вся моя жизнь, тогда я поменяю жизнь окружающих меня людей, и тогда жизнь моя наполнится смыслом, потому что я буду делать дело Божие, исполнять Его волю. И тогда приход в церковь, это будет не приход в церковь, это будет пойти, я сегодня утром иду в присутствие Божие. Я сегодня утром иду в присутствие Отца Небесного. А если Он мой Отец Небесный, значит, я иду в дом того, где меня ждут, где мне рады, где меня любят и где я получу все. Благословенный Бог благословил вас всяким духовным благословением в небесах, всяким благословением. Если я во Христе, я благословен. Я благословен. Значит, если я благословен, значит, я призван благословлять, и я буду благословлять. Еще раз повторюсь, иногда я буду висеть на занавесках. Иногда. Вместо того, чтобы благословить кого-нибудь, я там, так сказать, так вот я думаю, хорошо, так 2 часа в воскресенье, все такие мы хорошенькие, и я тоже. А потом ты на неделе ездишь на машине за рулем, и понимаете, как в фильме «Матрица», ну агенты кругом просто, они так и норовят тебя, те, кто смотрел этот фильм, так и норовят тебя, и вот ты терпишь, что ты, Иван Федорович, недавно говорил, и в какой-то момент они тебя все-таки доведут, какой-нибудь из них, и ты не то, что там в сердцах, а прям так слух, как не цензурно, конечно, нет. Ну, что-нибудь как-нибудь скажешь, ты думаешь, Господи, а ведь это же не благословение. А середины не бывает. Ты либо благословляешь, либо проклинаешь. И точно так же в нашем с вами статусе, в статусе любого человека, середины не бывает. Ты либо грешник без Христа, ты либо праведник во Христе. Поэтому пусть Господь благословит, пусть Дух Святой сегодня скажет вашим сердцам, вашему разуму, и пусть Господь благословит, чтобы то, что мы, о чем сегодня говорили, чтобы оно, знаете, как сказал один известный очень служитель, он говорит, я люблю богослов. Он говорит, я люблю, когда... Вот как вот в кастрюле, когда там, знаете, хозяйки же здесь все практически, на маленький огонек поставишь, и он там томится. Так томится, томится. Вот пусть оно потомится, чтобы оно было не просто понято сегодня головой, а чтобы оно было принято сердцем. Кто я есть в Иисусе Христе? А в Иисусе Христе написано, в Нем вы сделались праведными пред Богом. Помолимся. Господи, мы сердечно благодарны Тебе за эту истину, которую Ты дал нам, за то, что, Господи, Ты сам пришел на эту землю, за то, что Ты сам все совершил, Ты сам искупил нас от греха, от смерти, Ты сам сделал нас своими детьми, назвал своими детьми. Господи, Ты сделал из нас новое творение, и мы сейчас еще до конца не сознаем, что мы есть, Господи, на самом деле, что Ты определил для нас там в вечности, но Ты здесь на земле уже хочешь, чтобы мы жили благословенной жизнью, чтобы мы несли благословение людям, окружающим нас. И Ты дай, Господи, сегодня нам уразуметь эту истину о том, Господи, что Ты во Христе Иисусе примирил каждого из нас с Собою, что Ты простил, примирил, омыл, осветил, оправдал, освободил нас, Господи, от всяких страхов, от всяких грехов, от всего освободил, Господи, и благословил нас в Иисусе всяким духовным благословением. Дай нам это уразуметь, драгоценный Дух Святой, просвети нас, просвети, мы нуждаемся в Тебе, мы сознаем, что мы сами по себе немощны, и мы просим Тебя, благослови, дай нам уразуметь эту истину и жить полной, благословенной Тобою жизнью. Благослови нас, Отец Небесный, мы в Твои руки предаемся и только на Тебя уповаем. Господи, благослови. Во имя Иисуса Христа молим Тебя. Аминь.

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Давида Вилкерсона, затем две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на волнах семейного радио. У микрофона Арина Висолаускас. Мы продолжаем слушать проповеди Дэвида Вилкерсона. Окончание темы 28-й «Хождение в духе».
3: Мы много говорим о руководстве Духа Святого. Мы взываем: «Веди меня, Господь, покажи мне путь, по которому идти». И однако же мы не хотим поддаваться Его вождению. Вместо этого

мы проводим наше время, пытаясь решить, слышал ли я правильный голос, или я упустил его, или это была только моя плоть. Почему это не произошло таким образом, как я думал, должно произойти? Мы начинаем так переживать, чтобы все было в порядке, что совсем перестаем верить Духу Святому. Мы не верим, что Он обитает в нас, что Он имеет вечную цель, и если мы только позволим Ему, Он поведет нас по Божьему плану. Я спрашиваю вас, для чего даны проявления и дары Духа Святого? Павел говорит, что это было для нашей пользы. Но каждому дается проявление Духа на пользу. 1 Коринфянам 12:7. Дар мудрости не имеет ничего общего с мудростью этого мира. Вера, исцеление, чудотворение, пророчество, развлечение духов, языки, истолкование. Какая вообще польза от этих даров? Она заключается в том, чтобы приготовить нас, как невесту для Христа. Все, что Дух Святой делает, направлено только для этого. И если мы иногда можем это забыть, то Он никогда. Ни один из этих даров не имеет никакого смысла, если его отделить от вечной цели Духа Святого. Иначе он станет только кимволом звучащим. Действия духовных даров имеют значение только тогда, когда они совершенствуют нас в подобие Иисуса Христа. Приходилось ли вам бывать на служениях чудотворения или исцеления? Умилило ли вас то, что вы видели? Показало ли это вам чрезвычайную тяжесть греха? Наполнило ли это ваше сердце любовью к Иисусу? Дало ли это вам желание Его скорейшего прихода на землю? Если нет, тогда Дух Святой не присутствовал там, потому что это Его работа. Его цель — приблизить невесту ближе к жениху. И если этого не случилось, тогда все, что вы видели, было от плоти. Дух Святой не приходит, чтобы развлекать, производить знамения и чудеса только для того, чтобы взволновать нас или чтобы мы почувствовали себя хорошо. Нет, все его действия имеют эту божественную цель — приготовить невесту. Работа, служение и миссия Духа Святого заключается в единственном — это отделить нас от этого мира, создать в нас желание скорейшего прихода Иисуса, обличить нас во всем, что могло бы опорочить нас, обратить наш взор от всего окружающего и направить его на Иисуса, украсить нас украшениями пылких чувств быть с Ним, как Его невеста. Дух Святой глубоко огорчен, когда он видит сегодня пасторов и евангелистов, превращающих его служение в цирк. Дух Святой не может переносить различные манипуляции и плотские представления, производимые в его имя. Я не могу начать объяснять вам некоторые из недоброй памяти представлений, о которых я слышал и которые употреблялись для того, чтобы создать видимость его присутствия. Как огорчено должно быть Божье сердце этим. И это есть богохульство против Духа Святого. В каждом исцелении, пророчестве или другом явлении Божьей славы в Его доме Дух Святой занят тем, что говорит к нам. Это любовь Твоего возлюбленного. Это явление Его сущности. Не чудесен ли Он? Не является ли Он добрым, нежным, заботливым и милостивым? Это только проблеск того, куда я вас веду. Если Дух Святой действует в церкви, тогда каждый псалом, каждое слово хвалы, каждая нота каждого инструмента помазаны Духом Святым, чтобы прославить Христа. Дух Святой делает то, что Он призван делать, представить нас нашему жениху в Его славе и могуществе.
Теперь позвольте мне показать вам одно из великих действий Духа Святого. Дух Святой был послан, чтобы дать нам предвкусить Христа. Предвкусить — это значит вкусить наперед. Библия называет это залогом, залог наследия нашего. К Ефесянам 1:14. Это значит дать попробовать вкус целого перед тем, как мы будем иметь это целое. Наше наследие — это сам Иисус Христос, и Дух Святой вводит нас в Его присутствие, чтобы предвкусить от блаженства быть Его невестой, наслаждаться постоянной любовью и общением с Ним. Павел описывает людей Божьих, которые запечатлены обетованным Святым Духом. Ефесянам 1:13. Это говорит о людях, особо отмеченных действием Духа. Дух Святой поставил на них необыкновенный знак, произвел в них величайшую внутреннюю работу, что-то сверхъестественное, что изменило их навсегда. Они уже не просто верующие, они уже не от мира сего. С тех пор, как они привязались к небесному, а не к земному, на них не действуют события этого мира, они непоколебимы. Они уже больше не равнодушны или с половинчатым сердцем. Наоборот, их сердца взывают день и ночь: «Гряди скорей, Господь Иисус!» Что изменило их? Что сделал Дух Святой в этих сердцах? Что отметило их и запечатлело навсегда, как собственность Господа? Просто Дух Святой дал им вкусить от славы Его присутствия. Он пришел к ним, раскрыл небеса, и они испытали сверхъестественное явление Его величия. Вот почему так необходимо, чтобы Божий дом был свят. Наши сердца и руки должны быть чисты, и мы не имели ничего, чтобы мешало в нас действиям Духа Святого. Дух Святой наслаждается, когда Он приоткрывает завесу и дает нам предвкусить то, что скоро наступит. В настоящее время Дух Святой открывает глаза избранных, просветил глаза сердца вашего. К Ефесянам 1:18. Дух Святой приходит в церковь, которая жаждет Его, и молится, к пастырям, которые сокрушены перед Господом, к верующим, которые озабочены только одним — увидеть тело Христа, преображенное в подобие неба. Бог запечатлевает таких людей сейчас. Вы можете сходить на служение, где Иисус настолько реален, что вы попробуете кусочек неба в вашей душе. Вы уйдете оттуда с таким сознанием реальности вечности, что ваши проблемы не будут больше беспокоить вас. Низкий уровень экономики не потрясет вас, и вы больше не будете бояться дьявола. Господь зажигает святой огонь в вашей душе, и вы говорите: «Это сверхъестественно, это не я, это Дух Святой, действующий во мне». Он дает нам почувствовать кусочек неба на пути к небесам, чтобы развить наш аппетит. Он открывает окна небесные и дает нам посмотреть славу, которая будет наша. Мы получаем вкус Его святости, Его мира, Его покоя, Его любви, и мы навсегда потеряны для этой земли, потому что мы тоскуем по полноте того, что мы вкусили. Задача Духа Святого не выполнена до тех пор, пока Он не создаст в нас страстное, постоянно растущее желание ко Христу. Как вы думаете, какую невесту Дух Святой представит Иисусу Христу в день откровения? С половинчатым сердцем, чья любовь теплая или холодная, которая не привязана к Иисусу, который не желает близости с Иисусом, если вы в самом деле любите Иисуса, Он никогда не выходит из вашего ума.
Он присутствует в каждом моменте вашего хождения. Некоторые христиане думают: «Это случится после моей смерти. Когда я приду в небеса, все изменится. Я тогда стану невестой Христа». О нет, смерть не освящает никого. Дух Святой находится здесь. Теперь Он жив и трудится в вас, чтобы создать в вас пылкую любовь ко Христу на этой стороне от смерти, а не после. К Римлянам 8:26 описывается одно из наиболее сильных действий Духа Святого в сердце верующего. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Что это за воздыхание Духа Святого глубоко внутри нашего сердца? Что это за чувства, которые настолько глубоки, что нет слов, чтобы выразить их? Еврейское слово, переведенное как «воздыхание», значит «томление», «сильное желание», «тоска по Иисусу». Вы можете томиться по Иисусу так сильно, что вы находитесь в Его присутствии и ничего не исходит из вас, кроме воздыхания, чего-то такого, что невозможно выразить. Оно говорит: «Иисус, Ты единственное счастье, которое есть в этом мире. Я попробовал и увидел, что Ты добр и прекрасен. Я хочу Твоей полноты». Это глубокий, внутренний вопль того, кто жаждет святости и мучится от своих беззаконий. Он сознает: «Я не знаю, как молиться, я не знаю, за что молиться». Вопль его сердца: «Дух Святой, приди! Ты знаешь сущность Бога, ты знаешь, как молиться в соответствии с волей Отца. Иди со мной, управляй мною». Это и есть признак того, кто ходит в Духе. Он имеет неутолимую жажду по Иисусу. И это не потому, что ему надоел весь ссор этого мира, вся эта грязь, преступность, наркотики и безработица. Нет, он просто как Павел, только желает оставить все и быть с Иисусом.

страстное томление по Христу. Нет стремления и жажды быть с Ним. Каждое воскресенье церкви заполняются христианами, которые никогда не испытывают и не проверяют свою любовь ко Христу. Но Дух Святой находит свой народ, своих людей. Они позволяют Духу Святому руководить ими. Они начинают подчиняться Ему. И чем больше они делают это, тем больше Его внутреннее воздыхание в них. Дорогой верующий, что произошло в вашей жизни с тех пор, как вы спасены? Руководитесь ли вы только чувствами? Или вы равнодушны и теплы? Или вы боитесь воспламениться Господу, потому что вас сочтут за фанатика? Просите Духа Святого так открыть Христа вашему сердцу, чтобы вы полностью отделились от этого мира. Это случилось с Авраамом. Он говорил: «Я только пришелец здесь». Он искал города, которого художник и строитель сам Бог. Он имел видение, и его глаза были открыты для вечности. Можете ли вы сказать сейчас, что вы готовы быть с Ним, что вы желаете Его больше, чем собственную жизнь? Вы можете это говорить часто, но что это значит для вас, когда вы поете? «Он для меня больше, чем жизнь». Стала ли ваша любовь к Иисусу более пылкой, чем когда вы впервые встретились с Ним? В этот момент Дух Святой прикасается к угасающему угольку вашей любви. Это происходит потому, что Он желает зажечь ваше сердце огнем. Позволите ли вы Духу Божьему изобличить ваш грех и неверие? Если так, радуйтесь. Он хочет, чтобы вы были очищены от всякого пятна и порока в тот день, когда вы встретите вашего жениха. Итак, подчинитесь Его руководству. Позвольте Ему сделать Его работу в вас полностью, и вы узнаете по-настоящему, что значит ходить в Духе.

Игорь Карпенков познакомил вас с проповедью Дэвида Уилкерсона на тему «Хождение в духе». В подготовке передачи к эфиру участвовали Татьяна Карпенкова и Арина Висолаускас. До новой встречи, друзья!

Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вас приветствуем на занятиях Малого библейского колледжа и продолжаем цикл бесед, в которых мы изучаем систему ценностей Иисуса Христа. Как мы уже знаем из предыдущих бесед, центральное место в евангельском учении занимает любовь. А часто ли мы задаем себе вопрос, чем моя любовь отличается от любви Христа? Исповедую ли я ту же любовь? Да, мы несовершенны, и далеко не всегда мы имеем

0: ту же любовь. Но, тем не менее, мы должны являть окружающим нас людям Христа, подобно тому, как когда-то Он Сам явил людям Бога во плоти.
1: Некто сказал: «Когда я хороший, когда я делаю то, что нужно делать, то Иисус любит меня. Но Он не перестает любить меня и тогда, когда я плохой, хотя это печалит Его великое сердце». В прошлый раз мы вели разговор о любви Иисуса Христа к грешникам. Не вселяет ли в вас оптимизм тот факт, что Иисус не отворачивается от нас даже тогда, когда мы отворачиваемся от Него? Христос пришел в этот мир не для осуждения, но для спасения. В нашей сегодняшней беседе я хотел бы поразмыслить о любви Иисуса к Его врагам. Любовь Иисуса к врагам делает Его самым уникальным человеком из когда-либо живших на земле. Распятый на кресте, Он вознес к небу такую молитву: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Мучимый за грехи мира, за грех людской, за грех тех людей, которые предали Его на смерть, Иисус находил в себе силы молиться за них, прося Небесного Отца не об отмщении, а о прощении обидчиков. В 6, 8 и 10 стихах 5 главы послания к римлянам апостол Павел описывает, как Иисус любил нас, когда мы были еще грешниками и когда мы были Его врагами. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». В этом известном отрывке апостол Павел говорит о том, что любовь Христа не имеет условием предварительную любовь человека. Она безусловна, безоговорочна, она не основывается на нашей преданности. Спаситель любит нас и тогда, когда мы еще очень далеки от Него, когда мы живем безбожной жизнью, когда мы являемся Его врагами. Я думаю, что никто в мире не имел более волнующих духовных переживаний, чем апостол Павел, прежнее имя которого было Савл. Встреча со Христом по дороге в Дамаск, крещение Анании, исцеление, исполнение Святым Духом, годы скитаний в Аравийской пустыне, искание, общение с воскресшим Христом не прошли тщетно. Они научили Павла всему тому, о чем он поведал нам в своих богодухновенных посланиях. Итог своих переживаний, своего духовного опыта Павел приводит во второй главе послания к Галатам. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». После встречи с воскресшим Христом и чудесного общения с Ним на дороге в Дамаск, по которой шел Павел, снедаемый слепой ненавистью и желанием предать беспощадной смерти тамошних христиан, этот некогда безбожный человек смог говорить о вере в Сына Божия, возлюбившего Его и предавшего себя за Него. Откуда все это? Я думаю, что воспоминания о волнующих переживаниях от общения со Христом не могли оставить Павла равнодушным. Школа общения с воскресшим Господом была для Павла лучшей богословской школой, что и вдохновило его на написание почти половины книг Нового Завета. И эта любовь, о которой писал апостол в 13 главе 1 послания к Коринфянам, безусловно и безоговорочно по отношению ко всякому человеку, так как она не зависит ни от каких условий и не основывается на личной выгоде и не ожидает ничего взамен. Потому-то Христос и мог любить грешников, мог любить распинавших Его, мог любить апостола Павла в бытность его гонителем христиан. Но Иисус не остановился на том, что Сам возлюбил грешников и врагов. Он призывает к этому и нас. Я думаю, что в 5 главе Евангелия от Матфея, которая является частью Нагорной проповеди, дано самое великое этическое учение в мире. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего»? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить на злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Пожалуй, мир не знал более высокой этики, чем это. Иисус призывает каждого, слушающего Его слова, исповедовать те же взаимоотношения, любя не только любящих Его, но и грешников, и даже врагов. Жизнь Иисуса Христа буквально перевернула весь мир, начав отсчет новой эпохи. Своей жизнью и учением Иисус показал то, чего мир доселе не видел – величайшую, абсолютную любовь. Вдохновляя апостолов на изменение мира, Иисус словно спрашивает их: «Как вы собираетесь изменить мир без моей любви? Если вы не исповедуете ту любовь, которую исповедовал Я, то вам не удастся повлиять на мир». Что удивительного в том, что вы любите тех, кто любит вас? Это обусловленная любовь. Вы принимаете их точку зрения, и потому они любят вас. Но Христос говорит каждому, кто хочет следовать за Ним: если те, кого вы любите, заслужили вашей любви, то нет в вашей любви никакого благородства. Вы не делаете ничего необычного. Помните, вы не можете быть солью земли или светом миру, если вы ничем не отличаетесь от обычных людей. Молитва распятого Христа о прощении грешников, распинавших Его, относилась и к нам. Ведь было время, когда мы жили, не зная Его, но Он любил нас и тогда, когда мы жили совсем небогоугодной жизнью. Мы были в числе тех, кто распинал Его и кого Он любил. Пример нашего Господа и Учителя вдохновляет любить не только друзей, но и недругов. Приходится признать, что сегодня не модно призывать к тем ценностным ориентирам, какие были у Христа. Сегодня не моден призыв «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Слово «совершенный» беспокоит людей, ведь оно означает полный, завершенный, зрелый. В одном из своих посланий Павел говорит: «Все Писание богодухновенно, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть пусть он будет зрелым, угодным Богу. Но если слово «совершенный» обескураживает вас, попробуйте прочитать Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих, выпустив это слово. Итак, будьте как Отец ваш Небесный. Что же представляет собой ваш Небесный Отец? В добавление к тому, что Он совершен, Он есть любовь. И если Иисус призывает нас исповедовать те же духовные ценности, то мы должны делать это. Мы должны любить своих врагов, должны иметь безусловную, безоговорочную любовь. Мы должны быть такими, как Отец наш Небесный. Мы должны любить, не ожидая ничего взамен. Любить во что бы то ни стало. «Я люблю тебя, несмотря ни на что». Эти слова, обращенные к недругу, хочет слышать из уст каждого ученика Иисус Христос.

Подошла к концу очередная передача Малого библейского колледжа. Мы надеемся, что наши занятия не проходят бесследно, что те вопросы, которые мы поднимаем, не оставляют вас равнодушными и побуждают исповедовать те идеалы, которые исповедовал наш Господь. Передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Дорогие друзья, пишите нам. Мы будем рады получить ваши письма с отзывами и пожеланиями. А также вы можете в них поделиться своими проблемами, своими переживаниями. Наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать духовную беседу.
1: «Пошли меня». Книга пророка Исаии, 6 глава, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Слышишь, звучит повеление Иисуса о благовестии, до нашего поколения через бури веков дошедшее. 8 лет назад в наш маленький город, расположенный недалеко от озера Мичиган, переселились родители пастора нашей церкви. В то время им было уже около 80 лет. Их звали Павел и Альта Джилет. От друзей в церкви я как-то услышала, что дедушка Джилет с молодых лет служил Господу и на протяжении всей своей жизни был пастором нескольких церквей в Северной Америке. И только теперь, в глубокой старости, они с женой вынуждены были из-за слабого здоровья переселиться поближе к сыну. Мы познакомились, и старый пастор много рассказал мне о своей жизни. Павел Джилет родился в семье почтальона в штате Пенсильвания, в Америке, в 1903 году. Он был 6-м ребенком в семье. Рос Павел Джилет в христианской семье, с детства посещал церковь и воскресную школу. Но личное, сознательное решение следовать за Христом он принял позднее, когда был уже студентом инженерно-механического факультета. После покаяния Павел горел желанием свидетельствовать о Христе среди своих товарищей-студентов. Но очень скоро он обнаружил, что недостаточно хорошо знает Библию. И на многие вопросы студентов о Боге он часто даже не знал, как и отвечать. Тогда он решил хоть на один год прервать свою учебу в институте и поступить в библейскую школу. Мать воспротивилась этому решению. Она хотела, чтобы он поскорее закончил институт и стал инженером-механиком. Но Павел считал очень важным для себя хорошо знать Библию. Он поступил в библейский институт в городе Бостоне. Однако на инженерный факультет он так больше не возвратился. Во время учебы в библейском институте он понял, что его главное призвание – быть проповедником. Павел окончил библейский институт и стал трудиться для Бога. Павлу Джилет было 22 года, когда он женился. Вскоре после этого небольшая баптистская церковь в его родном городке в Пенсильвании пригласила его стать их пастором. Все складывалось благополучно в жизни Павла. Он трудился в церкви, у него была добрая и любящая жена. В их молодой семье родилось 3 детей. Так прошло 5 лет. Но в сердце Павла Джилета почему-то стала расти тревога. С одной стороны, он трудился для Господа, проповедовал Евангелие, люди приходили ко Христу. Но его все чаще стала посещать мысль, что рядом с его церковью была другая церковь, недалеко еще одна, а во всей округе церквей было так много, что их трудно было даже сосчитать. И Павел стал думать, что есть ведь такие места, где еще нет ни одной церкви, а может, нет даже ни одного верующего. Господь зажигал в его сердце тревогу о Канаде, о северных районах Канады. Сам Павел так описывает этот период в своей жизни. «Наша маленькая церковь росла, прибавлялись новые члены, видимым было благословение Божие. Но в то же время Господь побуждал меня оставить это место, где люди и без меня смогут услышать о Христе. Господь зажигал в моем сердце стремление идти с проповедью в те места, где нет еще проповедников Евангелия. И я думал так, а стоит ли вспахивать снова и снова все тот же участок земли, трудиться на одном и том же поле, когда было так много полей, которых еще не коснулся евангельский плуг? Как мог я оставаться спокоен, когда во многих северных районах Канады живут люди, ни разу еще не слышавшие доброй вести о спасении в Иисусе Христе?» Павел продолжал. «Я понимал тогда, что это Дух Святой работает в моем сердце. Никто из людей не убеждал меня ехать в Канаду, никто не писал мне писем о нужде этого края, но бремя заботы о погибающих душах все тяжелее и тяжелее давило на мое сердце. Я много молился об этом, беседовал с женой и в конце концов принял решение отпроситься у церкви на 3 месяца, самому проехать на север Канады и разузнать, что там происходит, какая там нужда. Так я и сделал. В Евангелии от Матфея, в 28 главе, записаны слова Иисуса Христа. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Слышишь, звучит повеление Иисуса о благовестии, до нашего поколения через бури веков дошедшее. Итак, Павел Джилет откликнулся на это повеление Христа о благовестии. Весной 1932 года он отправился на 3 месяца в северную часть Канады. В течение этого времени он стучался в двери многих тысяч домов. Люди открывали и в большинстве случаев приглашали его зайти. И тогда проповедник в дружеской беседе за семейным столом рассказывал им об Иисусе Христе, читал из Библии. Так он обходил поселок за поселком. Были случаи, когда люди приходили ко Христу. Как-то Павел набрел на небольшую хижину в лесу. Там жили муж с женой и их 4 взрослых сыновей. Все они настолько заинтересовались свидетельством о Христе, что попросили Павла остаться и погостить у них. Он согласился. В результате все 6 отдали свои сердца Господу. 3 месяца подходили к концу, и Павел стал собираться домой. Но проблема была в том, что у него не было денег на обратную дорогу. У Павла осталось всего $5, и необходимо было написать об этом жене и ожидать денежного перевода от нее. Павел остался ждать письма от жены в городе Саскатун. В первый же день в Саскатуне он вышел на улицу и обратил внимание на двигавшуюся по городу процессию запряженных лошадьми телег. В телегах сидели женщины, дети, домашние животные, а также они были нагружены сундуками, мешками и всякой домашней утварью. Привлекало внимание то, что эти телеги тянулись нескончаемым потоком, их было великое множество. Некоторые из них остановились напоить лошадей, и Павел подошел к ним и стал расспрашивать, кто они, откуда и куда едут. Так он узнал, что в южных районах этой провинции уже несколько лет подряд была засуха. Фермеры бедствовали. И тогда правительство предложило им переселиться на север, начать выкорчевывать лес и разводить хозяйство на этих незаселенных землях. Около 70 тысяч крестьян переселялись на новые земли в этом первом потоке. Услышав об этом переселении, первым вопросом Павла было: «А кто расскажет им о Господе?» И он решил сразу же проехать в те места, чтобы самому обо всем разузнать. Павел отправился в путь в тот же день, хотя в кармане у него оставалось всего $5, а перевод от жены все еще не пришел. Продвигаясь все дальше на север, он стал встречать небольшие деревни новых поселенцев. И в каждом месте он останавливался и рассказывал им о Христе. Но вот в одно воскресное утро мотор его машины заглох. Окончился бензин, и не было уже ни копейки денег. Машина остановилась на грунтовой проселочной дороге посреди леса. Павел вышел из машины, сел на траву и стал думать, что делать дальше. Сам он так вспоминает об этом происшествии. «Интересно, что дьявол тут же завладел моими мыслями и стал нашептывать мне: „Глупец, и что понесло тебя в эту глушь, на север Канады? Кто звал тебя сюда? Проповедник. Ну что, сегодня воскресное утро, а ты не в церкви, не за кафедрой, а посреди леса, у заглохшей машины, без бензина, без денег, без еды. Что же ты думаешь делать дальше?» Как только я понял, кто нашептывает мне такие мысли, я сразу же опустился на колени и воззвал к Богу. И Господь успокоил мое сердце, дал мне свой мир. Я поднялся с колен и услышал приближавшиеся шаги. Из-за деревьев вышел человек. Это был один из переселенцев. Оказывается, я был совсем недалеко от их поселка. Он поздоровался со мной и спросил, что я здесь делаю. Я решил сразу ему всего не рассказывать и ответил, что я раздаю бесплатно разный товар. Он очень удивился, заинтересовался и тут же протянул руку. «Отлично! Я только недавно здесь поселился, и у меня множество разных нужд. Давай свой товар». Я ответил: «Знаешь, друг, я во всем хочу поступать по справедливости. Веди меня к своим друзьям, и я вам всем раздам поровну». Он согласился и говорит мне: «Пошли, ты попал сюда как раз в нужный момент. Мы все сейчас собираемся на сходку, и я как раз туда иду». Я закрыл двери своей машины, и мы пошли. Мой новый знакомый представил меня руководителю сходки, и тот дал мне 5 минут перед началом сказать все, что я хочу. И я рассказал им о спасении в Иисусе Христе и о том, как Бог изменил мою жизнь и наполнил ее смыслом. Но много ли скажешь за 5 минут? Я вынужден был остановиться. Председатель встал и обратился ко всем собравшимся. «Ну что вы скажете? Правда интересно. Я никогда еще не слышал подобного. А что, не начать ли нам сходку позднее, а сейчас дать ему слово? Пусть продолжает». Многие закивали. И так я в течение целого часа говорил им о Христе. А после сходки председатель попросил меня остаться еще на несколько дней в их поселке, чтобы каждый день говорить перед людьми. Конечно же, я сразу согласился. Я прожил у них 10 дней. За это время 19 человек обратилось ко Христу. А дальше Павел Джилет рассказал мне, как он возвратился домой из этой поездки, сознавая огромную нужду в проповедниках Евангелия в каждом из поселков с переселенцами. И Павел решил обратиться к выпускникам библейской семинарии с призывом поехать на труд в Северную Канаду. Но реакция студентов ошеломила его. Этих будущих служителей Божиих в первую очередь интересовало, а какая там зарплата? А есть ли там дом для пастора? А большие ли там церкви? Павел объяснил им, что церквей там нет, что придется начинать на пустом месте, начинать с самого начала, как апостолы когда-то начинали свое служение, не спрашивая, сколько им заплатят или в каком доме им придется жить. Однако Павел уехал из семинарии ни с чем. Ни один из студентов не откликнулся на нужду в Северной Канаде. Но равнодушие студентов не остановило Павла Джилета и его жену Альту. Они собрали свои вещи и с 3 маленькими детьми переселились на север. И там они трудились среди переселенцев более 10 лет, трудились по силам и сверх сил, одновременно в нескольких поселках. Климат и условия жизни в этой местности были очень суровыми. Зимой морозы доходили до минус 50 градусов. Снег каждую зиму лежал более 6 месяцев. Лето было очень коротким, и кроме картошки там почти ничего не росло. С началом весны комары и мошки стаями кружились в воздухе, и от них не было спасения ни людям, ни животным. Но сердца людей в этих суровых условиях жизни были широко открыты для евангельской вести. И Павел, и его жена, и дети стали свидетелями и участниками большого дела пробуждения, которое совершал Господь. Иисус Христос сказал ученикам Своим: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву Свою». Дорогие друзья, а как бесконечны просторы нашей земной Родины! Сколько есть еще деревень, поселков и даже городов, где люди никогда не слышали вести о Христе! Сколько есть еще мест, где нет ни одного верующего! Кто из нас согласится сегодня, как Павел Джилет и его жена Альта, расстаться с привычным, размеренным течением жизни, с удобствами жизни больших городов и поселиться там, где нет еще ни одного верующего? В Библии написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?

0: по следам Иисуса.
1: Дорогие друзья, в программе этого часа вы услышите на нашем радио следующие передачи: краткие проповеди Чарльза Сперджена, детская история, ежедневная программа «Читаем христианскую литературу» и передачу «Наука и религия».
2: Тверд в вере. Послание к римлянам, 4 глава, 20 стих. Христианин, береги свою веру, ибо ты должен помнить, вера – единственный способ, которым ты можешь обрести благословение. Если мы желаем благословения от Бога, ничто не сможет доставить их нам, кроме веры. Молитва не в состоянии обратить на нас внимание престола Божьего, если это не горячая молитва искренне верующего человека. Вера – это ангельский посланник между душой и Господом Иисусом во славе. Не будь этого ангела, мы не смогли бы ни вознести молитву, ни получить ответ на нее. Вера – это телеграфный провод, соединяющий землю и небо, по которому Божьи послания любви летят так быстро, что мы еще не успели попросить и еще продолжаем говорить, а Он уже слышит нас. Но если этот телеграфный провод веры оборвется, как можем мы получить обетование? Попал ли я в беду? Тогда верой я могу получить помощь. Меня настигают враги, душа моя верой приникает к дорогому убежищу. Но заберите у меня веру, и напрасно взываю я к Богу. Нет другой дороги между моей душой и небом. В самую суровую зиму вера – это дорога, по которой могут мчать кони молитвы, и чем крепче мороз, тем лучше эта дорога. Но завалите дорогу, и как сможем мы сообщаться с великим царем? Вера связывает меня с Божественным. Вера облекает меня силой Божией. Вера привлекает на мою сторону всемогущество и Иеговы. Вера направляет на мою защиту каждый атрибут Божий. Она помогает мне противостать силам ада. Она дает мне возможность победоносно ступать по головам врагов моих. Но без веры как могу я хоть что-нибудь получить от Господа? Пусть сомневающийся, кто подобен волне морской, не думает получить что-нибудь от Бога. Поэтому, христианин, неусыпно береги свою веру.

ибо с нею ты можешь завоевать все, каким бы нищим ты ни был, но без нее ты не сможешь обрести ничего. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему».

0: девочка Аня, которая жила в Германии когда-то. В Германии. Это было лет 150 назад, наверное, а то и 200. Аня в разных языках и в разных странах есть это имя. И вот она есть также и в Германии. Как-то было дело после обеда. Все покушали, детки покушали. Мама покушала, папы не было дома. И Аня сидела, игралась возле окна. Вы тоже играетесь, да? Любите играться, да? И вот она сидела, игралась, так посмотрела через окно на дом соседей. А там по соседству жила семья, их фамилия была Морган. Морган. И Аня говорит: вот, если бы мы были такие богатые, как Морганы, мы были бы такие счастливые. А мама услышала эти слова. А как-то Аня так задумалась, что она и маму не заметила. Мама говорит: а ты что думаешь, что мы бедны? Она говорит: ну, у нас нет столько всего, сколько у Морганов. Вот если бы мы были богатые, у нас был такой большой дом, был огромный, с садом, с парком таким большим. У нас было бы много книг дома. Но если бы Аня жила сегодня, а не 200 лет назад, да, то она бы сказала, что у нас был бы еще компьютер, наверное, да, много телефонов было, машины были бы. А в то время люди ездили на каретах. Кони были, лошади и кареты. Или повозки были. Так? Ну, кто был богатый, то кареты имели. Вот, я была бы счастливой. Мама тогда спрашивает Аню: а почему ты это говоришь? Ты это говоришь из любви к папе, может быть, или к маме? Ну да, говорит, я так вас люблю, я бы хотела, чтобы вы такие были богатые. А мама говорит: а может, у тебя в сердце есть просто какое-то себелюбие? Знаете, что такое себелюбие? Кто знает, что такое себелюбие?
1: Это когда ты только о себе думаешь.
0: Да, это только когда о себе думаешь. Ой, мама говорит: смотри, Аня, что-то ты неправильно думаешь. Ты знаешь, что папа наш очень богат, и мы тоже богаты. Но Аня не могла понять этого. Она говорит: ну, если бы мы были очень богаты, то у нас было бы целая куча денег. Мама посмотрела на часы. Говорит: знаешь, мне нужно зайти проведать бабушку Морганов. Пойдешь со мной? Давай, пойдешь ты, братик твой пойдет. Пойдем вместе, проведаем ее. Она старенькая, болеет, может, чем-то нужно помочь, поддержать ее. И вот они пошли к соседям. Тем соседям, о которых думала Аня. Они зашли к ним во двор и шли к дому. И тут из дома выбегает Клара, это соседка, девочка была, такая же по возрасту, как Аня. Она бежит к ним и говорит: Аня, я так рада, что вы пришли. Тетя Лиза, я так рада вас видеть. Как хорошо, что вы пришли. Ну, тетя Лиза пошла к бабушке, а дети остались сами. И Клара взяла, обняла братика Ани, Давида, и Аню обняла. Говорит: какая ты, Аня, счастливая. Я так тебе завидую. У тебя есть братик, а у меня никого нет. Мама умерла, а папа все время на работе, где-то его нет. Бабушка болеет, и мне так скучно одной дома. У меня есть воспитательница одна, но она такая ворчливая, постоянно ворчит. Вот. И мне не с кем даже поиграть. А Аня так удивилась, говорит: ты что, Клара, ты ж такая счастливая. У тебя, смотри, какое платье красивое есть. Смотри, какое у тебя пианино дома стоит. А Клара говорит, ой, я так не люблю это платье. Я уже жду, не дождусь, пока оно порвется. Я хотела синее платье, а мне купили красное платье. У тебя такая красивая шляпа, говорит Аня. Ты, наверное, такая счастливая. Ты что, я такая несчастная. У меня все так плохо, у меня ничего не получается. Вот даже вчера дождь пошел, гроза пошла, и я вышла во двор полюбоваться цветами, и смотрю, роза поломалась. Ну все у меня плохо. Аня так удивилась. Она так завидовала Кларе. Она думала, что та такая счастливая, а та такая несчастная. Она говорит, Аня, я такая одинокая, мне не с кем даже поиграть. Я так завидую тебе, что у тебя есть братик, и у тебя есть мама, и у тебя есть папа. Аня не знала, что сказать. Так кто счастливый? Видите, как бывает? Когда они шли после этого домой, Аня уже ничего не говорила, что она завидует Кларе. Она поняла, что богатым быть — это не обязательно иметь кучу денег, и это не обязательно иметь много красивой одежды. Она удивлялась тому, как это она раньше не замечала, какая она богатая, как у нее есть семья, и хорошая одежда есть у нее, и братики есть. Как прекрасно, что они любят друг друга и поддерживают друг друга. Как прекрасно, что есть мама и есть папа, и они здоровы. Как вы скажете, детки, это счастье или нет? А умеете ли вы ценить то, что умеете, и то, что вы имеете? Вы благодарите Бога за маму, за братиков? А? А у тебя нет братика? А за сестричку благодаришь? А вы счастливы, что у вас есть, ну, у кого-то есть братики и сестрички или нет? Есть, да? И у тебя есть. А ты рада?
1: Да.
0: Молодец. Давайте мы будем ценить то, что у нас есть. Хорошо? По-настоящему. Видите, счастье приходит не от вещей, и не от платьев, и не от пианино даже, и даже не от компьютера. Счастье приходит тогда, когда мы можем общаться друг с другом, играть друг с другом. Когда у нас есть школа, есть детский сад, есть братики и сестрички, есть мамы и папы. Как вы будете ценить это?

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем передачи и предлагаем вам ежедневную страничку «Читаем христианскую литературу». По ее окончании через полчаса слушайте передачу «Наука и религия».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И вновь я приглашаю вас на передачу «Продолжение следует». Зовут меня Елена Весолаускас, и я прочту для вас очередную главу книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

0: «Голубушка!» Пристав на колени, шепчет Аня, прижав руки к груди и не сводя своих глаз, полных мольбы, ужаса и слез желтых волчьих. «Пожалей, у меня сыночек малый. Не за себя прошу, за Митюшку, за сыночка. Ты же сама мать. Пожалей». Она чуть обозначает руки к волчице, ладонями вверх, и продолжает шептать уже одеревеневшими губами. «Господи, спаси, помилуй. Милая, пожалей. Господи». Волчица так и не сводит глаз с Анны. И теперь уже не понять, кто из них кого заворожил взглядом. Волки в нетерпеливом оскале ждут решения самки. А она, словно понимая свою значимость, медлит. Длится это несколько мгновений, которые кажутся вечностью. Наконец самка подняла морду кверху и протяжно завыла. «Матушка, голубушка!» — в последней надежде зашептала Анна. Колени не держит, онемела спина, но крепится из последних сил, чтобы в лишнем движении не переменить позу, не навлечь беду. Анна, дочь охотника, она очень хорошо знает. Чуть шелохнешься, и тогда непременный конец. Разорвут в один присест. Во время волчьих святок звери становятся особенно злыми. «Господи, спаси и помилуй! Спаси и помилуй!» Волчица медленно, как-то нехотя зевнула, широко раскрыв пасть, развернулась всем телом и, с места перемахнув через сугроб, затрусила прочь от дороги в степь. То же самое проделали и волки. И устремились вслед наперебой, ластясь к ней и огрызаясь друг на друга. На Анну никто из них уже не обращал внимания. Тут где-то в отдалении грохнул выстрел. За ним второй, третий. И, ударившись о сопки, раскатилось эхо беспорядочной пальбой по всему окоему и заглохло где-то там, далеко в лесу. Троица, подстегнутая выстрелами, избитая с толку канонадой эхо, метнулась сначала в одну, потом в другую сторону и, наконец, бросилась назад к ельнику. Анна, еще не веря в чудесное спасение и не совсем пришедшая в себя, привстала, озираясь вокруг. Волков не было. Но куда, в какую сторону теперь идти? Вернуться домой или ждать, когда вернутся за ней ее конвоиры? Впрочем, и этот вопрос отпал сам собой. Не успела сделать несколько шагов, как подкосились ноги, и она со стоном снова упала на колени. Еще раз попробовала встать, но теперь не может и приподняться. Не держит. Напрочь отнялись ноги. К тому же душит кашель. Усиленно помогая себе руками, она поползла к обочине. «Сейчас». Сейчас вернутся мужики, раз волков отогнали. Тот, второй да милиционер, Сенькин Кеша, вроде славный парень, не зверь. Неужто бросят ее? Да нет, конечно, вернутся. Как же бросить, если специально за ней приезжали? Просто, наверное, что-то случилось с ними, раз так долго не едут. Но вернутся, обязательно вернутся. В воздухе уже плавно, предвещая буран, закружились редкие снежинки, оседая на одежде, и тут же таяли. Но мужчины не ворачивались, а ноги так и не слушались. Оттого пришло четкое понимание, что самой ей никуда не добраться. И навалилось отчаяние, и еще больше страх, теперь уже за Митюшку. «Сгину. Кто ж его растить-то будет? Маманя кое-как ходит. За ней самой присмотр нужен. Господи, спаси, пошли кого-нибудь. Загину же здесь!» Надо поглубже в снег зарыться. Мелькает в затухающем сознании. Но сил уже нет ни на что. Сладостная истома одолевает все тело. Приятной теплотой разливается до самых кончиков пальцев. Анна знает, что это такое. Это конец. Господи, спаси и помилуй. Надо поглубже в снег зарыться, переждать буран. Надо бы... И уже сквозь дрему слышит вдруг поскрип чьих-то шагов и едва слышный невнятный говор. Вернулись. Умиротворенно улыбается Аня и крохотным лучиком воскресает в душе огонек надежды. Здесь я! Здесь! Радостно и громко, как ей кажется, кричит она, протягивая к ним руки, и удивляется, почему они не слышат, почему я их не вижу. Ах, как долго они идут! Наконец, откуда-то издалека доносится незнакомый мужской голос. «Да не могла она далеко уйти-то! Где-то здесь должна быть!» И другой женский восклицает в тревоге. «Гляди-ка, гляди-ка! Тут след волчий! Вот туда через сугроб ушли! Мать честная, три волка было! Но крови-то, смотри, нету!» «Нашел!» — откликается невысокий коренастый мужчина, владно сидящий на нем кожаной, подбитой мехом тужурке, в унтах и пышной меховой шапке. И спустя паузу удовлетворенно сообщает: «Тут она, Галочка, иди сюда! Слава Богу, вроде живая! Посмотри, да отогрей ее, пока я веток срублю, чтобы до дровенок-то дотащить!» «Мать честная!» — всплеснула руками его спутница, приоткрыв лицо Анны. «Да она ж совсем еще девчонка! Сейчас, милая, потерпи!» Она приподнимает Аню ловкими, заученными движениями, снимает с нее фуфайку и тут же надевает на нее свою, такую же, что и у мужчины, теплую куртку. При этом не перестает приговаривать: «Вот так, вот так, ну и умничка, будем жить, красавица!» Аня чувствует, как кто-то, склонившись над ней, ощупывает ее лицо, прислушивается к дыханию, переодевает ее, затем через заботливые руки укладывает ее на мягкие ветви. И хотя еще слышит ласковый, баюкающий говор, но так и остается безучастной ко всему. «О ком это они говорят? С кем?» Отстраненно думает она. Все, что происходит, уже относится не к ней, а к кому-то там, в том далеком далеке, которое она, как ни пытается, не может увидеть, но ясно ощущает, что оно есть и к которому стремится всей душой. Оно, это дальнее далеко, переливается вдали всеми цветами радуги, то удаляясь, то приближаясь, напоминает о чем-то неуловимо близком, манит к себе нежной мелодией колыбельной песни, той, что всегда пела ей мама, и которой потом она сама убаюкивала своего сынишку. Мелодия звучит все громче, призывнее, и вот уже достигла звучания необыкновенной силы и оборвалась. И все. Ни радужного цвета, ни звука, ни скрипа. Полное, тотальное безмолвие. Между тем они дотащили ее на волокуши из ветвей до того же ельника и переложили на припрятанные там небольшие дровинки. «Куды мы ее теперь, Афанасий? В село?» — спрашивает женщина. «Нет, Галя», — отрицательно качает он головой, — «туды нельзя». «Почему это? Ты что-то уже знаешь?»
1: «Я когда еще у распадка высматривал в бинокль дорогу, заметил, как из ельника вывернули сани. А потом и ее фигурка показалась. Она порядком уже отстала от них и едва переставляла ноги. А мужики те, что сидели в санях, я это хорошо рассмотрел. Они были в полушубках. Это милиционеры, Галя. А значит, она арестант».
0: «Может быть, они ее просто обогнали?»
1: «Нет. Потом один из них останавливал сани и даже махал ей, Похоже, хотел дождаться, но другой, как я думаю, не разрешил. Между ними даже вроде как потасовка приключилась. А тут аккурат и волки, и не до нее стало, свои бы ноги унести, несмотря на то, что при них оружие. Ну а потом уже и ты подошла. Так я как услышала выстрелы, так сразу и к тебе. Выходит, они бросили ее на произвол судьбы? Именно так, Галя. Но если бы я там не погодился, им бы точно так же не сдобровать, как и ей. Стрелки-то они оказались никудышние, а воевать, по всей видимости, приучены только с безоружными девчатами. Вот как это. И поскольку у меня нет гарантии, что в селе ее вновь не посадят под арест, то выдавать ее этим ли, другим ли держимордам я не стал бы даже под угрозой расстрела. Думаю, заберем ее к себе, на базу, пока не выясним все, за что, про что. Не просто же так конвоировали ее куда-то. Неужели тебе и правда не боязно, Афанасий? В голосе женщины больше любопытства, чем тревоги. А ну, когда знаются в милиции, что она у нас, они ж себе что хошь могут приписать. Укрывательство преступника, например, или еще что похлеще. Во-первых, преступник или нет, на лбу у нее не написано. Во-вторых, человек в беде. А у геологов на этот счет свой кодекс. Это ты не хуже меня знаешь. Ну а в-третьих, Галя, я давно отбоялся. Это я уже давно поняла. За что ты так не любишь эту власть? Любовь тут ни при чем. Я ее не приемлю. Не принимаю ровно за то же, что и все наше забитое, зашуганное население. Разница лишь в том, что я говорю об этом открыто, а другие молча сносят всю ее жестокость. Знаешь, если бы я заметил, когда и откуда появилась та, другая, стая около девчонки, будь уверена, я стрелял бы в ту, а не в другую сторону. Поэтому и хотел бы узнать, кто помог ей, кто спас от неминуемой беды. А это может рассказать только она сама. Вот и я гадаю, как же они ее не тронули? Это ж прямо чудо! Нет? Чудо? Да еще какое! Соглашаясь, хрипло басит мужчина. Не было на моей памяти такого, чтобы волки на святке человека не тронули. Вот сколь не вспоминай. Да, в рубашке девчонка родилась. Долго теперь жить будет, однако. Если, конечно, верить в приметы. А по виду-то вряд ли выживет. Что скажешь, Галя? Ты ведь ко всему еще и врачом когда-то была. Не кощунствуй, Афоня, шутливо погрозила она. «Да не, это я так, к слову. И все же, как ты ее находишь?» «Ох, хорошего мало. У нее и впрямь еле-еле душа в теле. Горит вся. Мне бы осмотреть ее где-то. До базы-то больно далековато будет. Ну, тогда в село придется везти. Жаль, конечно, но другого выхода не вижу». Вздохнул он и тут же хлопнул себя по шапке и просиял. «Хотя постой!» По пути сюда, у излучины реки, видел крохотную заимку. Если не ошибаюсь, и дымок там вился. Версты 3, не больше отсюда. Тогда туда. Туда, улыбнулся он. Ну что, я впрягаюсь, а ты сзади пособляй, когда надо будет. Или как хочешь. В одной упряжке пойдем, улыбнулась она. И ловчее будет, и веселее. Ну, в добрый путь, Афанасий. В добрый. И с Богом, как говорят в таких случаях. Итак, впрявшись в дровинки, оба геолога тронули в направлении дремлющей вдали тайги. Взмыленный горюн сам сбавил ход. А вскоре совсем остановился перед пологом спуском к реке. Лишь подрагивающие бока напоминали о пережитом им страхе. Оперативники же еще долго не могли прийти в себя. «Никак ушли!» Обернулся назад Сенькин. «А, Никита?» «Ушли!» Эхом отозвался Букин, все еще затравленно взглядываясь в
0: просвет просеки. «Так бы мы и ушли, если б я не завалил двух!»
1: «Завалил?» — вскинулся Сенькин. «А что ж тогда не остановил? Там же Аня! Как же так?»
0: «А вот так!» — пожал плечами Никита и забубнил невнятно.
1: «Сам ничего не пойму. Может, и не завалил? Может, показалось? Слушай, я из пустого нагана волка убил.
0: Первого-то, может, и понятно. А второго?
1: Ничего не пойму. Может, это я его еще раньше ранил, а потом уже он свалился?»
0: «Скорей назад!» — не дослушал его Кеша. Только теперь он со всей отчетливостью осознал всю подлость своего поведения, и его охватило чувство омерзения к самому себе. Он соскочил с саней и схватил жеребца под уздцы. «Давай, Горюн, ну, разворачивайся!»
1: «Я тебе сейчас развернусь!» — грозно зашипел Букин. «Я тебе развернусь!»
0: «Так, может, не тронули ее? Может, отпугнул-то их стрельбой-то?»
1: «Не тронули — хорошо. Тронули — еще лучше. Люди говорили, все равно не жилет она. Так уж лучше не мучиться».
0: «Да люди много чего говорят. А нам надо исправлять положение. Не надо было гнать ее с саней. Не гадали бы сейчас, жилец она или не жилец.
1: Ты что, хочешь сказать, я виноват в ее гибели?»
0: Гневно сузил глаза Никита. «Или скажешь, не слышал, как она меня оскорбляла?»
1: «Да если на то пошло, это ты во всем виноват. Кто чуть не сорвал предписание, как не ты? Да еще так, что мне самому пришлось местного милиционера привлекать к исполнению, а? Вот не строил бы из себя добренького дядю, не мямлил бы столько времени, давно бы уже дома были, без всяких волков!» И перешел на крик. «А ну, отойди от коня, или я за себя не ручаюсь! Аньку угробил, еще и коня мне угробить хочешь!»
0: От нелепости обвинения все закипело внутри, свело судорогой скулы и потемнело в глазах. Сенькин отпустил уздечку и в ярости повернулся к напарнику, но тот стоял в санях с вилами наперевес, и, бешено вращая глазами, в его намерении сомневаться не приходилось.
2: «Ты это чего?» — глухо произнес Кеша.
0: «Ах ты, гнус! Не зря меня предупреждали, что ты сволочь! Коня жалко тебе, да? Ну-ну, катись тогда один. Обойдусь и без тебя, и без коня. Я разыщу Анну».
1: Сенькин круто развернулся и боком зашагал к перелеску, укрываясь от резких порывов ветра.
0: «Валяй, валяй! Только потом пеняй сам на себя!» —
1: выкрикнул вслед ему Букин и щелкнул поводьями.
0: «Но, Горюн, пшел! Давай, пошевеливайся!»
1: Но жеребец, сдерживая накатывающийся сани, ступал осторожно. Пока он спускался по клону, Никита все еще мирился с его тихим ходом. Но когда Горюн также размеренно пошел по ровной поверхности замерзшей реки, раздражение возчика выплеснулось на него сполна.
0: «Пшел, кому говорю!» — рассвирепел Букин, бросил вожжи, схватив вилы, ткнул ими в круп коня.
1: Тонко заржав от боли, конь рванул и понесся по твердому, очень скользкому насту, только-только еще припорошенному мелкой сыплющейся крупой. От резкого рывка Никита свалился в задок саней и теперь барахтался там, тщетно пытаясь подняться. Саня заносила то в одну, то в другую сторону, так как Горюн сбился с наезженной колеи, и едва Никита, удержав наконец равновесие, встал на колени и потянулся к поводьям, как при очередном развороте они с силой ударились о какой-то ледяной надолб. Нелепо взмахнув руками,
2: Никита полетел в снег, словно какой-то ловкий циркач, кувыркнулся несколько раз и с головой оказался в ледяной воде. Тут же вынырнул и, еще не успев ничего сообразить, истошно завопил, цепляясь за осклизлый край льда. «На помощь! Кеша, помоги! На помощь!» Через какую-то секунду руки соскользнули и ноги коснулись дна. Он тут же подпрыгнул, пытаясь хоть за что-то уцепиться и выбраться наверх. Но моментально разбухшая одежда уже тянула вниз, а вполне ощутимое течение реки норовило утащить его вообще под лед. Полынья была не широкой, но с пологими обледенелыми краями, а глубина хоть и была ему по грудь, но не давала возможности сильно оттолкнуться. Как только он отталкивался от дна, чтобы выбраться наверх, его тащило именно туда, вниз, под лед. Пологость же краев полыньи оставляла мало шансов выкарабкаться без посторонней помощи. Тихо подвывая, Никита с трудом освободился от отяжелевшего полушубка и швырнул его наверх. Все тело его при этом еще больше ожгло студеной водой, и почудилось, что кто-то неведомый потащил его за пимы ко дну. Пули выпрыгнул он грудью на лед и каким-то неимоверным усилием даже закинул на него правую ногу. Загребая под себя рыхлый снег, тщетно пытался удержаться, но руки заскользили по обнаженному льду, и он медленно стал сползать назад в полынью. Дикий вопль отчаянно огласил все близлежащее белое безмолвие. Еще мгновение, и он уйдет под лед. И тут чьи-то руки схватили его за ворот рубахи и рывком выдернули на твердый наст. Через минуту-другую он уже лежал в санях, одетый в верхнюю одежду и полушубок Сенькина. Сам Сенькин завернулся в тулуп в одной нательной рубахе и кальсонах. Шапку он тоже пожертвовал напарнику. «Кеша!» — выстукивал зубами сержант Букин. «Родной ты мой! Век не забуду! Гони быстрее, пока я не окочурился! По этому берегу гони! Тут до одной деревеньки всего с полкилометра!» Сенькин не отвечал. Он даже не замечал, что холод пробирает его до костей. Перед глазами стоял образ Анны, упавшей на колени и настигавшей ее волки. Почему он спас не ее, а этого мерзавца? И зачем он его спас? Только для того, чтобы тот потом настрочил на него донос? В этом, несмотря на сиюминутные клятвы Никиты в верности, Кеша почему-то не сомневался. Подтвердилось все, что он слышал о сержанте. Но страха за будущее уже не было. Отбоялся рядовой милиционер Сенькин. «Если не окочурюсь по дороге от холода, завтра же уйду из органов. Какой из меня оперативник, да еще защитник людей? Грош мне цена, никчемный я человек». И, вздрогнув от прикосновения руки Никиты, непонимающе уставился на протянутую ему бутылку. «Ты че, Кеша, оглох?» Заискивающе улыбался тот. «Кричу, кричу, не слышишь? Глотни, говорю, согреешься». «Не хочешь?» Весь его вид вызывал жалость. «Ну, на тогда, оденься. Я уже отошел маленько». Он явно старался загладить свою вину перед напарником. И Сенькину вдруг стало жаль его. Ведь видно же, что и его грызет совесть. Да и чем он сам-то лучше Никиты? Струсили-то вместе. Он взял бутылку и сделал пару крупных глотков. И сразу же перехватило дыхание, внутри обожгло, и по телу мгновенно распространилось тепло. Проглотив следом пригоршню снега, он кое-как откашлялся. «Ну, вот и ладно!» Не снимал улыбки Никита. «Вот и ладно! Ты еще глотни! Оно получше будет! Да снегом, снегом заедай! Во!
0: Это, брат, по-нашему.

Уважаемые радиослушатели, для вас прозвучала очередная часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная». Читала ее для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует...

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Наука и религия».

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский,
1: почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

Сегодня с Божьей помощью мы имеем беседу о земле, обыкновенной земле, по которой мы ходим, на которой мы живем. Авраам Линкольн сказал когда-то: «Я могу допустить, что человек может быть атеистом, глядя на землю, но никак не могу себе представить, что он может посмотреть на небо и сказать, что Бога нет». Я согласен с Линкольном во всем, кроме одного. Я не могу себе представить, как человек может глядеть на что бы то ни было и не верить в Бога. Смотрит ли человек на небо или себе под ноги? Всюду обилие признаков разумного замысла и планирования. Многие из тех, которые отрицают наличие чудес, уверяя, что никогда не видели их, на самом деле видели их бесконечно много раз, только не считали их чудесами. Мы окружены чудесами, и каждый из них носит отпечаток могущества, мастерства и художества Божьей руки. Отмахнуться от них, как от случаев, это значит закрыть глаза на всякое нормальное и практическое заключение. Сегодня все знают, что такое термостат, и вряд ли кто-либо из наших современников ценит по заслугам этого электронного сторожа, как так сказать, но многие из нас помнят, не без чувства тоски по прошлому, старые угольные печи и топки, которые нужно было обслуживать лопатой, которые очень были капризны. Такие печи, к счастью, превратились в реликвии прошлого, и современные дома строятся с термостатом на стене, который может быть поставлен на нужную температуру. Каким образом удалось достигнуть этого полезного новшества? Путем эволюции? Естественного отбора? Выживанием наиболее приспособленных? Вы скажете, что за глупые вопросы? Да, конечно, глупые. Но только помните это и тогда, когда вам кто-нибудь скажет, что Земля просто случилась. Поговорим о поразительной системе контроля температуры на Земле. Неужели этот земной термостат возник по случайному совпадению нужных явлений? Наука говорит, что размеры Земли как раз такие, какими они должны быть для поддержания жизни на Земле. Значит, если бы Земля была больше или меньше размера, человек не мог бы жить на ней. Диаметр Земли равен приблизительно 12 тысячам километров. Это значит, что если бы вы могли пробуровать дыру в ней длиной 12 тысяч километров, сверло вышло бы на другой стороне. Но почему именно 12 тысяч? Почему бы не иметь ее диаметр, ну, скажем, 30 тысяч или 20 тысяч километров, потому что эти добавочные тысячи километров были бы для Земли катастрофическими. Тяжесть воздуха удвоилась бы так же, как и количество кислорода, что привело бы к такому чрезмерному количеству воды на Земле, что Земля была бы совершенно затоплена. Допустим, с другой стороны, что Земля была бы легче, чем она есть. Это уменьшило бы силу притяжения, и Земля удерживала бы вокруг себя меньше воздуха, чем ей нужно для поддержания жизни. Более легкие газы уносились бы в пространство, оставляя только более тяжелые, как, например, двуокись углерода. А это, в свою очередь, усилило бы плотность атмосферы, делая органическую жизнь просто невозможной. Атмосферные условия здесь на Земле были бы близкими к лунным. Сегодня все знают, что на Луне нет жизни. Земля уникальна, потому что это единственная планета, на которой может жить человек. Я уверен, что это подтвердится после того, как наши ученые хорошо исследуют все другие планеты Солнечной системы. Если бы наша Земля была меньше в диаметре, скажем, ну, равна была бы, скажем, ну, только 8 тысячам километров, что бы получилось? По причине уменьшения атмосферного покрова наш шар превратился бы в покрытую льдом пустыню. Какие бы изменения ни происходили в пропорциях строения Земли, все они привели бы только к катастрофе. И все же детям нашим внушают в школе, что Земля просто произошла. Из триллиона на один шансов совпадения во Вселенной. И вы, родители, вероятно, сидите и молчите, или еще хуже, соглашаетесь. Каждый ребенок, который успел только что оставить младенчество, знает, что от прикосновения к огню будет ожог, а от удаления от тепла на слишком долгое время он замерзнет. Но что тянет нас к огню, когда нам холодно, и что останавливает нас на нужном расстоянии от него, чтобы мы не обожглись? Не инстинкт, не импульс или побуждение, а разум.
Без разума мы могли бы прыгать в вагоне или удаляться слишком далеко от него, и то и другое было бы губительным для нас. Как можем мы объяснить, почему Земля находится на точно правильном расстоянии от Солнца для получения нужного количества тепла и света? Объясните мне это. Солнце находится на таком расстоянии от Земли, чтобы способствовать испарению воды в реках и морях и таким образом снабжать Землю дождем. Если бы солнечное тепло не достигало Земли в нужных пропорциях, ветры разгоняли бы тучи, и они не могли бы сгущаться и производить дождь. Малейшие изменения в расстоянии Солнца от Земли привели бы Землю к замерзанию, либо к испепелению. Как можно объяснить без участия Бога, каким образом солнечный свет, двигаясь со скоростью 300 тысяч километров в секунду, достигает Земли в совершенном состоянии, подавая как раз нужное количество тепла и света, энергии, электромагнетического излучения, гамма-лучей, рентгеновских лучей, ультрафиолетовых лучей, инфракрасных лучей и радиоволн? Малейшие изменения в весе и диаметре Земли привели бы к изменениям в количестве воздуха и воды, и в результате жизнь на Земле погибла бы. Неужели и это случайное совпадение? Если бы слой атмосферы над Землей был тоньше, метеоры, которые в настоящее время сгорают в атмосфере, проникали бы за ее пределы и падали бы частым дождем на наши головы, создавая кратеры на поверхности Земли. Но Бог создал Землю для нашего обитания, и потому мы имеем эту защитную оболочку над нами, прочную. Между прочим, и Луна находится на точно рассчитанном расстоянии от Земли, и ее размеры тоже точно строго определенные, так же, как и ее вес. Если бы она была ближе или дальше, или висела бы меньше, то это повлияло бы так сильно на приливы и отливы морей и океанов, что низколежащие острова и прибрежные равнины были бы затоплены водой, а приливы толкали бы реки на сотни тысяч километров назад, не допуская их стока в океаны и моря. Или наоборот, приливы и отливы были бы слишком слабыми, и мы не имели бы нужного количества кислорода в воздухе. Как все это важно, друзья мои. Для того, чтобы Земля могла быть обитаемой, ей нужно достаточное количество тепла, света, равномерное распределение воды, правильная плотность и состав атмосферы. Наша планета имеет все это. Атмосфера состоит из 78% азота, 21% кислорода и небольшой примеси других газов, как, например, аргона, двуокиси углерода, водяных испарений, неона, легия, метана, криптона, ксенона, водорода, озона, других газов. И все эти газы существуют в других районах Вселенной в более обильном количестве. Почему же они так точно отсчитаны для нас, чтобы сделать жизнь возможной на Земле? Разумный ответ на этот вопрос только один. Все это творил разумный Бог. Все это создал Он. Каждый школьник знает, что кислород при дыхании проникает в легкие и разносится кровеносными сосудами по всему организму, что он необходим для работы мозга, что он помогает сгоранию питания у каждой клеточки тела, производит двуокись углерода и пар, которые выпускаются легкими в воздух. И, между прочим, что происходит, когда мы выдыхаем углекислый газ в воздух? Растения впитывают окись углерода, расщепляют ее на углерод и кислород, соединяют с водородом в воде их корней, производят листья, плоды, цветы, все виды растительной жизни. И в то время, когда все это происходит, они выделяют кислород, необходимый для дыхания человека, животных, для растений. Скажите, кто советует растениям удерживать углерод и выделять кислород? Кто бы это ни был, мы должны быть навеки благодарны ему. Если бы растения когда-нибудь все перепутали, начали удерживать, выделять не то, что нужно, все человечество погибло бы за 5 минут, и вы в том числе, друг радиослушатель. Без двуокиси углерода, которую мы даем растениям, они погибли бы, а без кислорода, который они дают нам, погибли бы мы. И вот непонятно, как люди смогли убедить себя в том, что все это произошло случайно. Когда псалмопевец сказал: «Господня земля,
и что наполняет ее вселенная, и все живущее в ней. Этим он показал себя умнее многих ученых, которые пришли в мир 3500 лет спустя. Друг мой, брат мой, радиослушатель, неужели после всего этого вы все еще не верите в Бога, Творца, Создателя мира? Да поможет милосердный Господь вам, друг мой, неверующим может быть друг, разобраться в этих вопросах и поверить в Создателя Вселенной, Бога, Творца, и поверить в Его чудное Богооткровение, Его книгу, которая называется Евангелием. Если вы не имеете эту книгу, напишите нам по адресу радиостанции. Мы постараемся вам переслать эту книгу. Читайте эту книгу. Она откроет вам любовь Божию во Христе Иисусе, который стал нашим Спасителем. Аминь. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, дорогие друзья. До новой встречи в эфире.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам вначале проповедь Сергея Санникова, затем в конце часа христианское хоровое пение и передачу «Дело всей жизни».
2: Сегодня мы начинаем школу популярного богословия. Это значит, что мы постараемся говорить о Боге, об обществе, о человеке с точки зрения Священного Писания, но так, чтобы понять, как богословские истины работают в нашей жизни, как их можно применить, зачем нам вообще знать что-то о Боге, о человеке, об обществе, о Библии, что это дает. Мы попытаемся говорить на этом уроке о том, как можно вообще познавать духовный мир, познавать Бога. Какие есть для этого способы? Насколько достоверны эти способы? Все это поможет нам сделать практические выводы для своей жизни, чтобы правильно строить взаимоотношения с этим невидимым, но очень важным духовным миром, который нас окружает. Сегодня мы начинаем школу популярного богословия. Популярное богословие – это значит, что мы попытаемся говорить о сложных, возможно, иногда не совсем понятных богословских истинах просто и честно. Просто – это без специальной терминологии, избегая критики разных теорий, что очень модно в богословии сейчас, где в основном 90% работ написано о том, что критикуются другие 90%. И честно, это значит, мы попытаемся не избегать острых вопросов, проблем, которые возникают тогда, когда мы ставим серьезные вопросы перед собой, перед Священным Писанием и перед Богом. Вообще, богословие – это очень непростая, я даже не знаю, как сказать, наука или область знания, или вообще часть нашей жизни, потому что богословие – это рассуждение о Боге, об обществе, о себе, о человеке, о месте, которое я занимаю, рассуждение с точки зрения духовного мира. По сути, богословие – это рассуждение, человеческие рассуждения в месте встречи Бога и человека. Там, где Бог и человек встречаются, вот тогда есть возможность рассуждать. Рассуждать о Боге, о себе и об окружающем мире. И, естественно, это очень непросто. Поэтому мы в течение определенного времени будем стараться говорить о Боге, о себе, о людях, об обществе с точки зрения Священного Писания. И сейчас мы прочитаем текст, начиная наш первый урок в школе популярного богословия. Текст, который записан в книге «Деяний святых апостолов» в 17 главе, начиная с 22 стиха. «Деяния апостолов», 17 глава, с 22 стиха. «И став, Павел посреди Ареопага сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Сего, которого вы, не зная, чтите.

0: говорит апостол Павел. Вот о нем, собственно, я и проповедую. А какому Богу мы поклоняемся, какого Бога мы чтим? Заявление апостола Павла заставляет задуматься о природе наших взглядов на Бога. Апостол Павел был очень удивлен тем, что нашел в Афинах невероятно большое количество различных богов. Но, наверное, Павел был бы еще более удивлен, если бы он узнал то, что имеют сегодня в распоряжении современные этнографы, которые изучают различные народы, изучают племена и цивилизованные народы, и с удивлением находят, что, пожалуй, единственный самый общий признак культуры всех народов – это вера в какого-то Бога, вера в божество. Это видно и у самых примитивных племен, которые никогда не общались с другими цивилизациями. Это видно и у самых высоких, высокоразвитых цивилизаций. Все они, оказывается, все народы, все этносы верят в какого-то Бога, имеют жажду к Богу, имеют какую-то религиозность. И это, в общем-то, очень удивительный факт. Удивительный факт, потому что даже такие общества, которые пытались вообще обойтись без веры в Бога, ну, например, вот во времена Советского Союза пытались построить такое общество, в котором вообще не будет никакой религиозности. Но на самом деле современные исследователи, современные религиоведы считают, что вот эти тоталитарные системы или такие атеистические системы обладают всеми признаками религии. То есть введено даже такое понятие, как квазирелигиозные системы. То есть это какие-то системы, которые формально вроде бы не имеют Бога, а на самом деле обладают всеми признаками поклонения, признаками общения, признаками веры. То есть, оказывается, вера – самое универсальное, что только существует среди народов. И вот интересно, это не сегодня только отмечено, очень известный древнегреческий писатель Плутарх в своих жизнеописаниях, он пишет так: «Обойди все страны, и ты можешь найти города без стен, без письменности, без правителей, без дворцов, без богатств, без монет, но никто не видел еще города, лишенного храмов и богов, города, в котором бы не высылались молитвы, не клялись именем божества». На мой взгляд, это очень серьезный аргумент того, что действительно существует Бог. Потому что если есть жажда, это говорит о том, что есть и вода. Тогда, когда мы хотим есть, хотим покушать, это говорит о том, что существует пища. И это один из самых, наверное, ярких признаков того, что Бог реально существует. То, что не существует, оно не притягивает. Никогда не хочется того, что вообще не существует. И даже то, что люди борются с Богом, уже указывает на то, что Бог существует. Ну, конечно, у людей разные представления о Боге, каждый имеет свои, чаще всего искаженные представления, но универсальность веры в Бога является одним из серьезнейших фактов, который доказывает, что Бог действительно существует. Но какой Он, этот Бог? Вот дать определение Богу, описать Бога, оказывается, не только трудно, вообще невозможно. Потому что дать определение – это значит подвести под более широкую категорию, под более широкое понятие. Мы говорим, например, треугольник – это геометрическая фигура такая-то и такая-то. Желтое – это цвет, который характеризуется тем-то и тем-то. То есть мы подводим под более высокую категорию. Но Бога подвести под более высокое, более общее невозможно, потому что выше Бога ничего нет. Поэтому один из средневековых мыслителей, Энсельм Петерберийский, очень точно описал или определил, кто такой Бог. Он говорил так, что Бог – это тот, выше которого ничего помыслить нельзя. Это уже верх всего. Какую бы мы характеристику ни взяли, Бог превосходит эту характеристику. Выше того, что является собой Бог, вообще нельзя ни о чем помыслить. И когда появляется желание познать Бога, то возникают, конечно, различные пути познания Бога. Люди пытаются очень часто описать Бога. И для того, чтобы описать Бога, они используют по аналогии те свойства, которые, собственно, они видят вокруг себя в мире или сами обладают какими-то свойствами, они их просто доводят до кульминации. Ну, например, если есть сильный человек, значит, есть очень сильный человек, а вот сверхсильный – это Бог. Если есть любовь, то вот максимальная любовь – это Бог. То есть это такой способ описания Бога. Но, по сути, это способ, который очень часто приводит к неверным представлениям о Боге. Потому что Бог, в принципе, другой. И как бы мы ни пытались вот по аналогии с человеком, по аналогии с человеческими свойствами представить Бога, какую-то аналогию мы, конечно, можем для себя описать, но по-настоящему представить Бога таким образом практически невозможно. Поэтому существует и другой способ описания Бога, такой отрицательный способ отрицания Бога. Описывать Бога не тем, что есть, а тем, чего нет. Ну, например, Бог бессмертный, Бог такой, который невозможно представить себе, например, непостижим, со словом или с приставкой «не», невидим. Вот то, что невозможно описать в положительных характеристиках, ну, например, такую характеристику часто можно встретить – ум непомыслительный. Ум и непомыслительный – это какое-то противоречие логическое. Но на самом деле это то, что характеризует Бога, или слово неизреченное. Если слово, то оно уже как бы звучит, оно изречено. Но Бог является словом неизреченным, которое невозможно произнести. Это такой отрицательный путь описания Бога, и фактически он может быть иногда более точный, чем вот путь положительных характеристик, когда мы говорим, что Бог есть доброта, Бог есть свет, Бог есть любовь. То есть мы находим какие-то положительные свойства, положительные характеристики, которые описывают Бога. Но и первый путь, и второй путь, как бы мы его ни описывали отрицательными словами через приставку «не», или положительными словами, это все очень несовершенные пути. Если Бог сам не откроет себя, то узнать о Боге по-настоящему невозможно. Ну, так же, как, скажем, глядя на табуретку, невозможно описать плотника. Он совсем другой, чем табуретка. Конечно, что-то можно сказать о плотнике, но очень-очень мало. Так и о Боге, собственно, глядя на Его творение, глядя на человеческие свойства, характеристики, на то, как проявляется божественная сила в этом мире, описать Бога невозможно. Но, к счастью, Бог сам приходит на помощь к человеку. Бог приходит на помощь человеку и дает откровение о себе. И вот на основе этого откровения мы уже можем что-то говорить о Боге. Карл Барт очень интересно как-то сказал, что Бога можно познавать только Богом. Только Он сам может дать о себе какое-то познание. Так что по-настоящему говорить о познании Бога можно только в том случае, если мы опираемся на какое-то откровение. И Бог сам создал язык. Дал человеку вот языковую систему, с помощью которой можно описать и мир, и самого человека, и описать в том числе и Бога. Это Его милость, это Его рука сделала так. Кроме того, он дал через пророков определенные откровения о себе. И мы имеем эти откровения в виде Священного Писания. И поэтому единственный надежный источник, который дает нам действительно познание о Боге, это Священное Писание. И те, которые пытаются представлять Бога на основе своего воображения или глядя просто в окружающий мир, они неизбежно допускают ошибки в своих богословствованиях. Потому что только Писание может дать нам истинное представление о Боге, потому что это Слово самого Бога. Он снизошел к нам с этим Словом и дает нам понятие о себе, рассказывает, какой Он. Конечно, Он использует человеческий язык. Конечно, Ему приходится, может быть, упрощать, огрублять многие характеристики, потому что невозможно на нашем языке описать духовные процессы. Это можно сделать только в каких-то приблизительных отношениях. Но все-таки, хотя это приблизительно, хотя это по аналогии, хотя это, может быть, очень сравнительно, но все-таки основа, которую Бог дал в Священном Писании, дает возможность действительно что-то говорить о Боге. Но кроме этого, есть и обязательный элемент для того, чтобы рассуждать о Боге. Для того, чтобы говорить по-настоящему о Боге, надо, опираясь на Писание, иметь еще и личное откровение, личную встречу с Богом. Вот если есть такая личная встреча, это самый надежный путь богопознания. Потому что можно многое знать о Боге, можно иметь очень обширные представления, фундаментальные какие-то представления в науке, которая, может быть, описывает как-то характеристики Бога, Его действия, Его проявления, отвечает на какие-то спорные вопросы. Но совсем другое дело знать лично Бога. Тогда, когда мы лично встречаемся с человеком, мы узнаем намного больше, чем просто читая о нем из книг. Поэтому вот личное откровение, личная встреча с Богом – это обязательное условие вообще для богословствования. Тоже одно интересное определение я как-то прочитал. Такой был известный богослов, он жил еще в IV-V веке, Григорий Богослов, он так и вошел в историю с таким эпитетом – богослов. Так вот, этот епископ Григорий Богослов как-то сказал, что богослов – это тот, кто молится. Это очень удивительно. Обычно мы понимаем, что богослов – тот, который рассуждает. Но Григорий считал, что богослов – это тот, кто молится. Он имел в виду, что тот, который непосредственно общается с Богом, тот, кто имеет личный контакт с Богом, вот тот может по-настоящему познавать Бога. Как-то у меня был такой интересный случай много лет назад, как мне довелось учиться в языковой школе, я изучал английский язык, и встретил там одного человека, который взял мою карточку визитную и прочитал, там было написано, что я Reverend Сергей. И вот он прочитал и говорит: «You are Reverend of God or Reverend of Theology?» «Вы служитель Бога или служитель богословия?» Я думал, что я не понимаю английский язык, и я только начинал учить, и думаю, что-то не то. Как это может быть? Служитель Бога или служитель богословия? Оказывается, это возможно. Тогда, в начале 90-х годов, я представлял, что это только совмещается, что невозможно быть служителем Бога отдельно от служителем богословия, что можно якобы служить ту богословию как фундаментальной науке, и все, а Бог может оказываться где-то в стороне. Сегодня я знаю, что это возможно. Это реальный вопрос, который он мне задавал. То есть, действительно, очень нередко бывает, что люди отделяют богословие от личного богопознания. Но на самом деле это ошибка, это глубокая ошибка. Если мы собираемся говорить или изучать вообще что-то о богословии, что-то о Боге и о себе, то мы должны понимать, что единственный и самый правильный способ – это лично встретиться с Богом. Когда человек лично встречается с Богом, вот тогда он может получить понятие, кто такой Бог. И тогда на вот этот вопрос, который я поставил в начале, как дать определение Богу, как определить, кто такой Бог, тогда на этот вопрос человеку легче ответить. Я хотел напомнить, как Моисей встретился с Богом в пустыне. Когда Моисей встретился с Богом, то Моисей задал тоже вопрос, кто такой Бог. Он спросил, как имя твое? Потому что имя в древнем мире, это было вообще всегда самое распространенное представление, имя всегда отражало сущность, давало фактически определение. Как имя тебе? Исход 3 глава 14 стих написано, «И Бог сказал Моисею, я есмь сущий». То есть я есмь тот, кто я есть. Я есть тот, кто есть. Это не очень простой ответ и не очень простое имя. Как это «я есть тот, кто есть», как это «я есть сущий, существующий». Вроде бы мы все существуем, но Бог существует не так, как мы существуем. Он существует другим способом. Он есть начало всякого существования. Мы существуем, потому что Он нас создал. Мир существует, потому что Бог его создал. А Бог существует не потому, что его кто-то создал, а потому что он есть сама сущность, само существование, сама жизнь как таковая. И в этом принципиально другое понятие. И это есть, наверное, самое сильное описание, самая сильная характеристика Бога. И, кстати говоря, это один из очень серьезных аргументов, который тоже доказывает, что Бог реально существует. Этот аргумент иногда формулируют таким образом. Почему то, что существует, скорее существует, чем не существует? То есть для того, чтобы существовать чему-то, надо приложить усилия. Для того, чтобы не существовать, усилий не надо прикладывать. Ну, для того, чтобы построить какой-то дом, надо много усилий. А если не поддерживать никакого порядка, не опекаться об этом доме, то он очень быстро придет в негодность, он разрушается. Мы видим это во всем. Надо приложить усилия для того, чтобы что-то начало существовать. И если мы хотим, чтобы оно продолжало существовать, что то ли это физический какой-то объект, то ли это какая-то идея, все что угодно. Но надо прикладывать постоянные усилия для того, чтобы продолжалось существование чего-либо. И мы это видим, это называется второе начало термодинамики, во всех абсолютно процессах, везде происходит то же самое. Если не поддерживать, если не начинать давать жизнь чему-либо, то оно и не существует, или если оно уже существует, оно будет разрушаться. И вот удивительно, что Вселенная как будто бы единственное исключение. Почему же тогда Вселенная существует? Она же тоже должна уже давно разрушиться сама по себе. Если все абсолютно во Вселенной разрушается, почему сама Вселенная не разрушается? Единственный ответ на этот вопрос – это то, что есть тот, который не только создал Вселенную, но и который поддерживает ее существование. То есть необходимы усилия Богу для того, чтобы, если можно говорить, конечно, такими человеческими понятиями, для того, чтобы эта Вселенная существовала, для того, чтобы здесь поддерживался порядок. И это как раз и есть один из серьезнейших аргументов, который подтверждает, что не случайно все получилось и не само собой, потому что, оказывается, само собой ничего не существует. А для того, чтобы существовать, нужна сила, нужно необходимое какое-то действие. Так что тогда, когда мы говорим о том, что Бог открывает себя, Он открывает себя прежде всего как тот, который сущий, который есть начало всякого существования. И люди именно после этой встречи начинают хорошо понимать, кто же такой Бог. Вспомните известный случай с Иовом. Иов очень, так я бы сказал, дерзко даже обращался к Богу и говорил, что «я хотел бы с тобой встретиться, вот у меня претензии есть к тебе, я ничего плохого не сделал, почему вот со мной такие несчастья происходят?» Но все эти вопросы разом отлетели тогда, когда Бог явился Иову, когда Иов встретился с Богом. После этого он говорит: «Вот теперь я полагаю перст на уста свои, вот теперь я все понял». Уже все эти вопросы оказываются решенными тогда, когда мы встречаемся с Богом по-настоящему. Так что именно тогда, когда мы начинаем по-настоящему общаться с Богом, вот только тогда мы можем говорить о богопознании. И после того, как человек встретился с Богом и опираясь на Священное Писание, он может выстраивать какую-то систему богопознания. Он может искать характеристики Бога, он может говорить о свойствах Бога. Чтобы описать Бога, приходится пользоваться человеческим языком, опять-таки, несовершенным. Мы все это прекрасно понимаем, и невозможно по-настоящему описать Бога. Но, пользуясь вот этим несовершенным языком, мы пытаемся построить систему, которая описывает свойства Бога. Эти свойства можно описывать, конечно, по-разному. И можно говорить, скажем, о таких свойствах Бога, которые Он имеет только в себе, так называемые несообщаемые свойства Бога, и сообщаемые, те, которые Он дал и людям. Скажем, вот любовь или творчество – это то, что является так называемыми сообщаемыми свойствами Бога. Они присутствуют и у людей, и есть у самого Бога. А есть такие свойства, которые только у Бога присутствуют, например, вездесущность. Человеку это не свойственно, он не может одновременно быть во всех местах сразу. А Бог может. Это то свойство Бога, которое присуще только Ему. Можно иначе строить классификацию, можно говорить о так называемых естественных или природных свойствах Бога, то есть те, которые можно описать или вывести, глядя в окружающий мир, глядя только на Божье творение. Скажем, мы понимаем, что все приходит в негодность, смерть везде торжествует, а Бог бессмертный. Значит, уже только глядя в этот тленный мир, можно говорить в противоположном направлении, уже изучая Бога, можно говорить о том, что Бог продолжает существовать, что Он бессмертный. О многих характеристиках, о том, что Он, например, всесильный, что Он, скажем, всемогущий, о многих характеристиках можно говорить только глядя в окружающий мир. Это так называемые природные или естественные характеристики Бога. Но есть и характеристики, которые невозможно понять только глядя в мир. Они только познаются через откровение. Скажем, святость Божья. Для того, чтобы понимать святость Божью, мы можем заглянуть в Писание, мы можем иметь непосредственное откровение от Бога. То есть так называемые нравственные характеристики Бога, которые описывают Его нравственный характер – любовь, святость, доброта. Вот эти характеристики, которые касаются уже нравственной природы Бога. И вот таким образом можно рассказывать о Боге. И, собственно, мы будем начинать наши рассуждения именно с того, что попытаемся просто описать, какого же Бога мы чтим. Конечно, на это потребуется много времени, но мы постараемся в течение всех последующих уроков рассказывать о каких-то характеристиках Бога с тем, чтобы понять, как эти характеристики влияют на нашу жизнь. Имеется ли для нас какое-то практическое значение в этих характеристиках? И если так подходить, тогда мы действительно извлечем пользу из школы популярного богословия. Аминь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской.
1: пусть Господь благословит вас.

Продолжаем наши передачи, друзья. Приглашаем вас 15 минут послушать христианское хоровое пение. После этого выйдет в эфир передача «Дело всей жизни».

0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Дело всей жизни».
1: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко, Михаил Севастьянов и Лидия Плахова.
2: Опять я отрываюсь вдаль, опять душа моя нищает. И только одного мне жаль, что сердце мира не вмещает. О ней написано стихотворение, различные сочинения, роман и даже снят фильм. Эта женщина – героиня сопротивления, мученица, поэт, художница. Она была философом в том глубоком смысле слова, в каком подлинная философия понималась ее современниками и друзьями. У нее было определенное видение мира и истории, которое стало стержнем ее жизни. Каждый день она реализовывала свое мировоззрение в тяжелой борьбе и в постоянном жертвенном служении, вплоть до мученической смерти.
1: Дело всей жизни. Мать Мария.
2: Мать Мария, в миру Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, родилась 20 декабря 1891 года в Риге в семье юриста Юрия Дмитриевича Пиленко и Софьи Борисовны, урожденной Делане. Детские годы Елизаветы прошли на юге России. После неожиданной кончины отца они с матерью переехали в Санкт-Петербург. По окончании частной гимназии она училась на философском отделении бестужевских курсов. В юные годы Лиза встретилась с Блоком. Он был кумиром всей тогдашней молодежи. Поэт увидел в 15-летней девушке очередного мотылька, летящего на пламя бесконечных высокопарных умствований и салонных исканий. Он посоветовал ей стать естественней, ближе к земле, влюбиться в нормального человека и просто жить. Вот ее образ, переданный тогда Блоком.
3: Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая, но такая измученная, говорите все о печальном, думаете о смерти, никого не любите и презираете свою красоту. Что же, разве я обижу вас? Сколько ни говорите о печальном, сколько ни размышляйте о концах и началах, все же я смею думать, что вам только 15 лет. И потому я хотел бы, чтобы вы влюбились в простого человека, который любит землю и небо больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и небе. Право, я буду рад за вас, так как только влюбленный имеет право на звание человека.
2: Спустя много лет Елизавета Юрьевна своей жизнью доказала, что не просто влюбленный, а по-настоящему любящий имеет право на звание человека. Тогда же по-новому зазвучали сказанные ей в юности слова обер-прокурора Священного Синода Победоносцева.
3: Истина в любви, конечно. Но многие думают, что истина в любви к дальнему. Любовь к дальнему – не любовь. Если бы каждый любил своего ближнего, настоящего ближнего, находящегося действительно около него, то любовь к дальнему не была бы нужна.
2: В 1910 году Елизавета Юрьевна вышла замуж за Дмитрия Владимировича Кузьмина-Караваева, близкого знакомого многих столичных литераторов. Вместе с ним она посещала различные поэтические и религиозно-философские собрания. Общалась с Гумилевым, Ахматовой, Мандельштамом, Лозинским. Елизавета Юрьевна входила в цех поэтов, который издал ее первую книгу стихов «Скифские черепки». В литературных кругах Петербурга во всем сквозила тревога. Люди пытались чрезмерным весельем заглушить тоску и бессмысленность жизни. Елизавета – человек глубокий, еще не испорченный столичной жизнью, очень быстро почувствовала это. Еще Блок ей писал.
3: «Если еще не поздно, то бегите от нас, умирающих».
2: Она увидела прежде всего огромный разрыв между интеллигенцией и народом.
4: «Мы жили среди огромной страны, словно на необитаемом острове. Россия не знала грамоты, а в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура. Цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую поэзию своею. Знали философию, богословие, поэзию, историю всего мира. В этом смысле мы были гражданами Вселенной, хранителями великого культурного музея человечества. Это был Рим времен упадка. Мы были последним актом трагедии, разрыва народа и интеллигенции».
2: У нее всегда было обостренное ощущение чужого страдания, страдания за народ. Поэтому она с энтузиазмом восприняла революцию и ее идеи. Она стала членом партии эсеров, а после февральской революции 17 года – городской головой Анапы. Но уже тогда она понимала, насколько страшная вещь насилие, что злом добра не создашь. Она была первой женщиной, которая изучала богословие в Петербургской духовной академии. В 1919 году Елизавета Юрьевна эмигрировала из России вместе со своим вторым мужем, Скопцовым Кондратьевым, казачьим деятелем, писателем, на Запад. В Париже она сблизилась с Константином Мачульским, благодаря которому ее христианское мировоззрение постепенно приняло законченную цельную форму. Мачульский был мыслителем и писателем очень широкого диапазона, человеком совершенно чуждым фанатизма, узости. Это и привлекало к нему Елизавету Юрьевну. В духовном становлении она опиралась на философию Владимира Соловьева и на мысли Бердяева. В конце 20-х годов она рассталась со вторым мужем. Их пути разошлись. Елизавета Юрьевна потеряла сначала одну дочь, потом другую, которая в 1935 году уехала в Советский Союз, увлеченная коммунизмом, а в 1936 скоропостижно умерла там. Сын Юрий тоже умер в одном из фашистских лагерей. У постели умирающей дочери Елизавета Юрьевна записала:
4: «О чем и как не думай, большего не создать, чем три слова. Любите друг друга. Только до конца и без исключения. И тогда все оправдано. И вся жизнь освящена. А иначе мерзость и тяжесть».
2: О том периоде жизни Кузьминой Караваевой так рассуждает Александр Мень.
3: «И в духовном, и в нравственном опыте будущей матери Марии возникает ощущение всеобщего материнства. Она пережила его, сидя у постели умирающей девочки. Для нее страдание мира стало чем-то, что должно искупить, в чем должно участвовать. Я бы сказал, что во всей религиозной философии последнего столетия никто так внутренне не пережил тайну Голгофы, тайну Гефсиманской ночи, тайну искупления, тайну сопричастности страданию, как Елизавета Юрьевна. Она находила для этого выражение пока еще в стихах.
4: Искала я таинственное племя, тех, что средь ночи остаются зрячи, что в жизни отменили срок и время, умеют радоваться в плаче. Искала я мечтателей, пророков, всегда стоящих у небесных лестниц, и зрящих знаки недоступных сроков, поющих недоступные нам песни. И находила нищих, буйных, сирых, упившихся, унылых, непотребных, заблудшихся на всех дорогах мира, бездомных, голых и бесхлебных.
2: Назначенная разъездным секретарем Русского студенческого христианского движения, Кузьмина Караваева с 1930 года вела миссионерскую и просветительскую деятельность среди русских эмигрантов в разных городах Франции. В 1932 году, после церковного развода со вторым мужем, она стала монахиней, приняв при постриге имя Мария. С тех пор она выступала в печати под именем «Монахиня Мария» или «Мать Мария». Свое монашеское призвание она видела в деятельной любви к ближним, прежде всего в помощи бедным.
4: «Взлетая в небо, к звездным млечным рекам, одним размахом сильных белых крыл, так хорошо остаться человеком, каким веками каждый брат мой был. И вдаль, идя крутой тропою горной, чтобы найти заросший древний рай, на нивах хорошо рукой упорной жать зреющих колосьев урожай. Читая в небе знак созвездий каждый и внемля медленным свершением треб, мне хорошо земной томиться жаждой и трудовой делить с земными хлеб».
2: Оставшись работать в миру, мать Мария оказывала поддержку людям, опускаясь на самое дно эмигрантской жизни. В середине 30-х годов она основала в Париже небольшой центр социальной помощи «Братство православное дело», ставшее местом встречи многих писателей и философов. Мать Мария организовала общежития и санатории для туберкулезных больных. На улице Лурмель в Париже ею была оборудована церковь, в устройство которой она вложила свои художественно-декоративные, живописные и рукодельные способности. Она выполняла роспись стен и стекол, вышивала гладью панно. Как могла, она боролась с горем и злом в этом мире, не щадя себя, жертвуя собой ради облегчения страдания ближних. Во время оккупации Парижа сотни евреев обращались к матери Марии за помощью и убежищем. Им выдавали документы, свидетельства о принадлежности к православному приходу на улице Лурмель. Укрывали, отправляли в провинцию. Во время массового еврейского погрома в 1942 году, когда тысячи евреев, включая детей, были загнаны на стадион, Кузьмина Караваева пробралась туда и спасла нескольких детей. Она делилась об этом с Мачульским.
4: «Нет еврейского вопроса. Есть христианский вопрос. Неужели вам непонятно, что борьба идет против христианства? Теперь наступило время исповедничества».
2: 9 февраля мать Марию арестовали за укрывательство евреев и отправили в концлагерь Равенсбрюк, самый крупный и страшный женский концлагерь. Но и там она оставалась верной себе. Рассказывала собиравшимся вокруг нее заключенным о своей жизни, о приходе к вере. Читала отрывки из Евангелия и объясняла их своими словами. Молилась. Она умела найти общий язык со всеми, независимо от возраста, политических и религиозных убеждений. Ее простые рассказы спасали, может быть, не столько содержанием, сколько тем, что отвлекали узниц от тяжелых мыслей и поддерживали последнюю надежду. В 1947 году под именем Матери Марии вышел посмертный сборник «Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере Равенсбрюк». Этот сборник был издан ее бывшим мужем Скопцовым. Главный мотив лирики – «С Богом не страшны ни грядущая смерть, ни мучения».
4: «Не помню я часа завета, не знаю божественной Торы, но дал ты мне зиму и лето, и небо, и реки, и горы. Не научил ты молиться по правилам и по законам. Поет мое сердце, как птица, нерукотворным иконам. росе и заре и дороге, камням, человеку и зверю. Прими, справедливый и строгий, одно мое слово — я верю.
1: Дело всей жизни. Мать Мария.
2: Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева пришла к Богу через переосмысление жизни, через многие страдания. Она сама так говорила об этом.
4: Путь к Богу лежит через любовь к человеку, а другого

простая. Перекладина креста. Последний знак последнего листа, и книга жизни вечности закрылась.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Программа этого часа откроет передача «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте «Христианское чтение на каждый день», «Хлеб наш насущный», затем «Современность и Бог» и в конце часа «Увлекательная история для детей» и также передача «Сложные вопросы».
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Есть на земле особые люди, судьи. В Писании мы находим такие слова. Псалом 57, стих 2. «Подлинно ли правду судите вы, судьи, и справедливо ли судите, сыны человеческие?» От решения судей зависит жизнь других. В США суд постановил, что убийство, в котором обвинили Глина Симмонса, было совершено другим лицом. Внимание! Суд установил этот факт спустя 48 лет нахождения мужчины в тюрьме. Его приговорили к смертной казни в 1975 году, а в 1977 году изменили наказание на пожизненное заключение. В данный момент мужчине 71 год. Представляете, 48 лет находился в тюрьме. Суд человеческий таков. Может быть допущена ошибка. А может быть специально невинного осудят. Примеров тому огромное множество. Только один праведный истинный судья никогда не допустит никакой ошибки — Иисус Христос. Откровение 19 глава стих 11. «И увидел я открытое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный истинный, который праведно судят и воинствуют. Когда он придет, тогда на земле установится подлинно Божий закон и истинный суд, который не осудит невиновного, а преступник будет безоговорочно осужден». После нескольких землетрясений в Японии пострадал энергооборудование на атомной электростанции Сика. Также зафиксирована значительная утечка масла для охлаждения. Опять Япония. Помните уже несколько лет назад, после цунами, что там случилось с атомной электростанцией Фукусима-1? Что-то подобное опять происходит, конечно, не в таких масштабах. Что интересно, в мире существует 440 ядерных реакторов. Что было, когда взорвался один в Чернобыле? Все это знают. Это повлекло за собой то, что люди были вынуждены уехать из места своего проживания, то, что поменялась экология, появилась зона отчуждения, там, где никто не должен жить. Кроме, конечно, зверей, их оттуда никто не выгнал. Но все получили, многие и звери, и люди, получили большую дозу радиации, потому что население вовремя не проинформировали об аварии. С одной стороны, вообще АЭС безопасны, они производят много энергии. С другой стороны, они представляют огромную опасность. Большинство АЭС расположено на реках, а некоторые в относительной близости от океана. При аварии на всех станциях вода станет непригодной для употребления. Именно об этом сказано Откровение 8 глава стих 11. Мы прочитаем Откровение 8 глава с 10 по 11 стих. «Третий ангел вострубил, упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть

рек и на источники вод. Имя этой звезды – Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Непригодная вода для питья. Именно так случится, если одномоментно рванут все эти атомные реакторы. Притча, первая глава, там, с 8 по 16 стих, содержится очень много ценной информации для детей, а также для родителей, чтобы родители правильно воспитывали своих детей. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Они скажут, наполним дома наши добычу. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами. Склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними. Удержи ногу твою от пути их». Мудрый царь и пророк Соломон знал, что наставление детей словом Бога – это одна из главных основ их будущей жизни. И ведь действительно это так. Все закладывается в детском возрасте. Если вы читаете Библию, вы знаете эту истину. Однако не все люди Библию читают. Некоторые прочитают другие книги и называют их богодухновенными. Палестинских детей с раннего детства учат войне, учат ненависти. Одно такое видео вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Их учат ненавидеть Израиль, евреев. Каким потом вырастают этим дети? Они вырастают такими, что им, в кавычках, прикольно творить звезды и снимать это все на видео, как было недавно, в прошлом. Только Бог и его истинное слово способны детей наставить на правильный жизненный путь. Все остальное часто приводит к самым плачевным последствиям. Китай, Шанхай. Там маленький ребенок был отделен от родителей, потому что у него был положительный тест на корону. У родителей ребенка вируса не нашли, поэтому ребенок без их сопровождения чужими людьми был припроважен к машине, которая отвезла его на место отбывания карантина. Дети часто становятся жертвой взрослых или просто разменной монетой. В таких государствах, как Канада и Австралия, например, детей аборигенов отнимали у родителей, чтобы воспитать их в цивилизации. В контексте времени Великой Скорби, Марка 13, глава стих 19, отдельно о детях не сказано, однако нет никаких сомнений, что дети верующие, которые будут находиться в это время на земле, Откровение 13, глава стих 8, станут первыми жертвами власти Антихриста. Ведь именно через угрозы детям на родителей намного легче влиять. Это похититель, требующий выкуп, знают. Уж тем более это будут знать звериные власти, которые сделают все, чтобы люди поклонились дьяволу. Откровение 13 глава, стих 15. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Всецело познан. Книга пророка Иеремии, 1 глава, 5 стих. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя». Это просто чудо, что вы сейчас стоите здесь. Кто-то там наверху присматривает за вами. Эти слова водитель эвакуатора сказал моей матери после того, как оттащил ее машину от края крутого горного ущелья и изучил следы колес. В то время мама была беременна мной. Позже она часто вспоминала тот случай, когда Бог спас нас обоих, и говорила, что Бог дорожил мной еще до моего рождения. Никто из нас не ускользает от внимания всезнающего Создателя. Более 2500 лет назад он сказал пророку Иеремии: «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя». Бог знает нас лучше, чем на то способен кто-либо из людей. И Он может придать нашей жизни смысл и значение, как никто другой. Он не только создал нас своей мудростью и силой, но также поддерживает каждое мгновение нашего существования, включая мельчайшие детали, происходящие без нашего ведома. От биения сердца до сложнейших процессов в мозге. Размышляя о том, как наш Небесный Отец удерживает все аспекты нашего бытия, Давид восклицал: «Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их». Бог ближе к нам, чем воздух, которым мы дышим. Он создал, знает и любит нас, и поэтому Он более чем достоин нашего поклонения и хвалы. За какой аспект Божьей заботы вам хочется прославить Его в эту минуту? Как вы сегодня можете поддержать кого-то, напомнив о том, что Бог о нем заботится? «Ты удивителен, Господь! Спасибо, что поддерживаешь меня и проводишь через каждое мгновение этого дня».
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современности Бог». По ее окончании слушайте две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».

Вы слушаете программу «Современность и Бог». Эта программа затрагивает насущные вопросы молодежи. Итак, в наших программах обязательно современная музыка, песни в исполнении христианских групп, интервью молодых людей, вернувшихся к Богу из мира, свидетельства людей, столкнувшихся лицом к лицу с дьяволом, лекции, проповеди молодежных пасторов на различные темы и ответы на волнующие вас вопросы. Так что слушайте и, конечно, пишите.

Дорогие слушатели, здравствуйте. Молодежный выпуск в эфире. Мы благодарим Господа за то, что сегодня вы с нами. Слава Ему! Молодежь нашего времени активная и интересная, любознательная, постоянно что-то изучающее. Это свидетельствует о том, что молодые стремятся к высшим знаниям о Боге, хотят быть ближе к Богу, и это прекрасно.

В нашей программе вы сможете услышать ответ на вопрос слушателя. Библия одна. Почему же есть каноническая и синодальная? Отвечает евангелист Петр Петреску. Также молодой человек Андрей засвидетельствует о своей жизни. И, конечно, в музыкальной паузе песни христианских групп. Сегодня премьера песен группы из Закарпатья, которая так и называется «Квартет Берники». Они все родные, из одной семьи, умеющие прочувствовать песню и задушевно исполнить. Итак, мелодия любви на украинском языке.

Я никогда не видел Бога, знать это мне не суждено, но знаю точно, до порога дойти без Бога не дано. Без Бога мы, как темный лес, без Бога темной тропою нам душу оскверняет бес. Мы без Него горды ужасно и друг на друга держим зло. Мы без Него твердим сечасно, что в жизни нам не повезло, не повезло. Суть ведь не в этом. Мы просто Богу не верны, мы фарисеи, и при этом мирские слуги сатаны. Мы все продали, все пропили, любовь, свободу, разум, честь. Мы столько в жизни натворили, что нам грехов уже не счесть. Пора уже остановиться, еще не поздно, Бог простит. Умом и сердцем помолиться, не только под углом креститься, а нужно Господа любить. Любить и помнить, что на свете Он есть единственный Творец. На нашей маленькой планете Он наш защитник и Отец.

«Сколько людей, столько и судеб», — говорят в народе. Так оно и есть. Но самое чудесное, что Господь не безразличен к этим судьбам. В определенное время начинает стучать в сердце человека и зовет его. Один человек поймет, что это Господь говорит, другой думает, что это его личный разум так мыслит, третий отгоняет эти мысли подальше, и в результате остается еще много лет блуждать по дорогам жизни, мучается от неудач и ропщет на Бога, потому что Он ему счастья не дает. А ведь было время, когда Господь посылал Духа Святого и нежный тихий голос предлагал повернуться к Богу лицом, но человек по мере своей духовности откинул его, не принял, а потом ищет счастья. Но есть люди, которые откликаются на этот призыв, принимают этот голос и в результате приходят к Богу и получают счастье, получают мир в сердце, покой и радость. Дух Святой поселяется в таком сердце, и человек ощущает истинное благополучие, уверенность в будущее. Сейчас вы услышите одного из таких молодых людей. Андрей расскажет о себе.

Я родился в неверующей семье, и первое мое воспоминание об отношении к Богу было, когда мне было приблизительно 7-8 лет. Моя бабушка тогда уже была верующая, и я помню, как я насмехался над ней. Я говорил ей: никакого Бога нет, я часто смеялся. В таком возрасте это было у меня. Но она продолжала мне свидетельствовать, и впервые серьезно я стал задумываться над тем, как я о Боге, когда я поступил в техникум. И уже в то время, сейчас я это вижу, Бог стучал в мое сердце и призывал меня, чтобы я обратился к Нему. Но я не понимал тогда еще, что мне нужно сделать этот шаг. И я считал себя человеком, в принципе, нравственным. Я знал 10 заповедей, и я не чувствовал нужды в покаянии. И это была моя проблема. Я не видел себя таким, каким видел меня Бог, погибающим грешником. И однажды я стал читать Библию. Затем я пришел в собрание. И так я ходил приблизительно в течение месяца. И неожиданно Слово Божие было ко мне. Я понял, это было слово из Нагорной проповеди. Я понял, в каком я состоянии нахожусь перед Богом. И я пришел домой, и эта мысль не давала мне покоя. Я лег спать, и в это время я как бы услышал со стороны голос, который сказал мне: покайся. Я сказал: хорошо, Господи, я сделаю это на следующее собрание. И когда я спал ночью, я услышал над собой голос, который сказал приблизительно следующее: твои грехи будут тебе прощены. И легкий толчок, и я проснулся. И это придало мне уверенность. И в четверг я вышел из суда на это место, и уже чуть более 5 лет, как я обратился. Я благодарен Богу, что Он нашел меня, что Он любил меня, когда я был далеко от Него, что Он простил меня. Я благодарю Его за всю Его любовь ко мне. И мои родители неверующие, хотя они живут не здесь, не со мной, я молюсь и верю, что Бог их также обратит, когда будет Ему это угодно. Слава Богу за все!

0: Дорогие друзья, сейчас у вас будет возможность услышать ответ на вопрос одного из наших слушателей.
1: Библия одна. Чему тоді є канонічна і синодальна? Хоть фактично правильно було б написати неканонічна. Чому в нашій Біблії нема книг Маковейських, Тавід, Сирах, Юдив і так далі і тому подобне? Значит, сегодня у нас тема канон Библии. Что это такое? И почему существует, ну скажем, два рода или два вида Библии, каноничные и неканоничные? Итак, в переводе слово канон означает, вообще-то оно означало определенную трость, и правила и так далее. Короче, сегодня оно означает на сегодняшний момент то, что утверждено, или конкретный какой-то, ну, закон, много, ну, скажем, определений этого слова, да? Я просто перечислю, значит, конкретно, что же сегодня греки на этот счет, как они определяют. Значит, это трость, использовалась как мера, поэтому означает масштаб, правило или путеводная нить. Вот что означает слово канон с греческого языка. В свое время, когда вот мы открываем Библию, мы познакомились с так называемым, первый попался нам под руки Ветхий Завет в Библии, да? Что примечательно, что Ветхий Завет или канон Ветхого Завета был уже составлен в 4 веке. Где-то в этих годах, кстати, надо признать, что 400 лет было молчание, когда не было написано ни одна из канонических книг, то есть книг пророков. От Малахии пророка до Иисуса Христа, ну, 4,5, скажем, века, то есть 450 где-то лет, 435 и так далее. За это время Бог дал определенное время как бы молчания, чтобы люди смогли сформировать вот то, что мы называем каноном Ветхого Завета. И за это время формировалось. И уже в 4 веке был переведен канон Старого Ветхого Завета на какой язык, кто знает? Греческий, правильно. Язык, и он называется... Павлик, знаешь как? Нет, как называется? Коля? Правильно, септуагинта, то есть перевод 70 толковников. Ну, хотя их было там, в общем, если точно сосчитать, говорят, было 72. Вот эти 70 человек переводили Библию, Ветхий Завет на греческий язык. И что надо признать немножко неприятно, некоторые рукописи, многие из них после этого даже уничтожили, то есть еврейского языка. Поэтому мы имеем сегодня Библию в переводе этих 70 толковников. Но, к счастью, были кумранские находки, в которых нашли древние рукописи некоторых пророков, в том числе книгу пророка Исаии. Хорошо, я думаю, что на этот счет хватит. Да, но все-таки, чем же все-таки отличается каноничное и неканоничное? Фактически они отличаются не Новым Заветом, а Ветхим Заветом. Именно в плане того, что в канонической есть вот то, что есть в нашей Библии. А неканонической, то есть как бы не по правилам, есть книги, которые не соответствуют, скажем, Духу Писаний, которые никогда не цитировались в Новом Завете, и которые еще евреями было решено считать как неканоническими, то есть не теми, которые имеют правило или право на божественное определение писаний, священных писаний. Значит, запомните вот эти три категории. И четвертый момент, что эти книги были, в общем-то, написаны уже позже, чем они даже, ну, считалось, что они написаны теми людьми. Ну, например, книга Эздры еще, помните, да, там несколько глав Даниила и тому подобное. Они даже самими евреями считали, что они не принадлежали перу этих людей, именем которых они назывались. Там же есть и эти Юдив, Маковейские, фактически это исторические книги и так далее. Запомните, именно потому они не вошли в канон, что они еще евреями не признавались как священными писаниями. Это первое, запомним, да? Второе. Нигде в Новом Завете они не цитируются. Запомним, да? Не цитируются. То есть Иисус никогда не цитировал их. Ни апостолы, ни ученики никогда их не цитировали. Ну и так далее, то, что я уже сказал. Это основные два. Я просто боюсь, что старшие люди не запомнят все. И поэтому, когда им предложат такие Библии, вот, то они не смогут все вспомнить. Так что я все не цитирую. Вообще этих категорий 10. Вот почему? Там есть даже ошибки географические, текстуальные. Есть даже чистой воды ересь. Да, вот в этих книгах, поэтому они не признаны вдохновенными, Бога вдохновенными, поэтому они не входят в канон. Понятно?

Дорогие друзья, наше время истекает. Время прощаться. Мы рады снова встретиться с вами в следующей нашей программе. Ваши письма порадуют нас. На ваши вопросы мы постараемся ответить. А теперь запишите наш адрес. Индекс 274021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия христианского радиовещания, передача для молодежи. Сегодняшний выпуск подготовила Лариса Филиппова. Музыкальной стороной нас обеспечивает Олег Янишин. До свидания. Да хранит вас Господь.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать две короткие программы «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории».
2: Моисей, это на самом деле ты? Шалом!
3: Арон! Не могу в это поверить! Мы 40 лет не виделись!
1: Братья обнялись. Они ощущали неописуемую радость. У Бога было для них дело. Моисей должен был вывести израильтян из египетского рабства, и брат должен был помочь ему в этом. Они должны были пойти к фараону, этому страшному повелителю. Для этого им нужна была большая смелость.
3: Фараон, Господь, Бог Израиля, велит тебе, отпусти мой народ.
4: Господь? А кто он такой? Я его не знаю. И в мои планы не входит отпускать израильтян. Уходите прочь отсюда.
1: Фараон не желал слушать Бога.
4: Ах, вы лентяи! А ну-ка живо за работу! Вам больше не будут выдавать солому для кирпичей. Находите ее сами, где хотите. И вы должны производить столько же кирпичей в день, сколько и прежде.
1: Просто немыслимо. Все стало еще хуже, чем раньше. Израильтяне ругали Моисея, а Моисей молился.
3: Господи, зачем ты послал меня к фараону? Теперь нам стало еще хуже, чем было раньше. Ты ничего не сделал для освобождения народа.
1: Бог сказал:
5: скоро ты увидишь, что я сделаю с фараоном. Я заставлю его отпустить твой народ. Я исполню то, что обещал. Я освобожу вас.
1: Бог навел на египтян много наказаний.
6: Однажды он превратил в кровь всю воду в реке, а фараон все равно не поверил.
7: Фу! Жабы наполнили всю землю и даже в постель к фараону залезли.
6: А потом страшный град уничтожил весь урожай.
7: 3 дня подряд была полная тьма. Но все эти чудеса не убедили фараона. Он оказался таким упрямым.
6: Как здорово, что эти наказания совсем не коснулись израильтян.
1: И тогда Бог объявил о самом страшном наказании. Бог сказал:
5: фараона и Египет постигнет еще одно наказание, и тогда вы выйдете на свободу.
1: Моисей в последний раз пошел к фараону.
3: В эту ночь Бог пройдет по египетской земле, и в каждой семье умрет старший сын. И твой сын тоже умрет. И ты узнаешь, что Израиль служит живому Богу.
1: Поймет ли, наконец, фараон эту истину? Об этом мы узнаем в следующей передаче.
8: До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес: hw-radio@gmx.net.

Возможно, ты совсем потерял надежду, и у тебя опустились руки. Тебе даже не хочется браться за что-то новое, потому что ты твердо веришь: я неудачник. Понимая, что ты наверняка уже испробовал много способов, чтобы решить свою проблему, переслушал уйму советов, и все это ни к чему не привело и ничего не изменилось. Но именно поэтому прошу тебя, остановись на минутку и взгляни на свою жизнь. Да, у тебя есть неудачи, возможно, большие, постоянные. Но ведь на все происходящее ты смотришь только с одной стороны, со своей. Ты не видишь всей картины. Ты не можешь знать, как эти неудачи повлияют на твое будущее и для чего вообще они нужны в твоей жизни. Но есть тот, кто знает твою жизнь досконально. Тот, кто видит всю картину полностью. Это Бог. Он один знает, по какому пути ты идешь и к чему Он тебя приведет. Знает, почему у тебя эти неудачи и какие перемены происходят сейчас у тебя в сердце. Он не хочет, чтобы ты оставался наедине со своими поражениями. Он готов дать тебе свою руку и поддержать тебя, как самый заботливый отец. С Богом ты можешь быть уверен, что любое испытание на твоем пути приведет тебя к чему-то лучшему. Пусть даже ты не видишь этого прямо сейчас. С Ним ты можешь посмотреть на свою жизнь по-другому и воспринимать неудачи как опыт, а не как поражение. Да, проблемы все равно будут в твоей жизни, но с Богом ты будешь иметь тот сильный стержень, который не даст тебе сломаться, но будет помогать тебе идти вперед. Попроси Бога о том, чтобы Он вошел в твою жизнь и начал менять ее. Ведь именно Он имеет самый лучший сценарий для нее, в котором ты не неудачник.

0: течение этого часа вы услышите программы «Путь веры», «Момент творения», «Утро с Библией» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Предлагаем вашему вниманию часть передачи, записанную в нашей студии в Санкт-Петербурге.
2: Откуда появилось понятие «наука»? Существует ли разногласие между наукой и христианством? Что означает термин «научное идолопоклонство»? Ответы на эти вопросы содержатся в беседе доктора философских наук Карпунина Валерия Андреевича, которую мы сейчас предлагаем вашему вниманию.
3: Наука оказывает столь сильное влияние на нашу жизнь, что многие люди под влиянием ее развития даже приходят к мнению о том, что христианство устарело. Христианство, думают и говорят они, это что-то из прошлого. Что-то такое, что, возможно, было полезно для своего времени, но сейчас вытесняется или даже уже вытеснено из жизни более эффективными и более надежными способами научного решения проблем. Раньше, например, когда не было высокоэффективных лечебных процедур и препаратов, для больных людей и их близких вполне естественно, говорят эти люди, было молитвенное обращение к Богу с просьбой об исцелении. Сейчас же надежнее обратиться к высококвалифицированному врачу. И так по многим вопросам. Наука более надежный помощник в наших нуждах, чем Бог. Так склонны думать многие люди. Такие мысли и действия, которые вытекают из них, на мой взгляд, представляют собой специфическую форму идолопоклонства. Идолопоклонства, запрещенного Божьей заповедью. А именно, эти мысли и действия являются научным идолопоклонством. Люди начинают воздавать науке почитание, которого достоин лишь Бог. Действительно ли в наше время наука заменяет христианство? Попробуем разобраться в этом. Прежде всего, мы должны разобраться в том, что такое наука. Что именно мы подразумеваем под этим словом? Мы также должны ответить на вопрос, как наука соотносится с христианством. Прежде всего, нужно сказать, что наука есть изучение видимого материального мира. Она представляет собой выяснение закономерностей, присущих этому миру. Кроме того, она является применением знания этих закономерностей для удовлетворения наших практических нужд. Христианство не отрицает существование материального мира. Первые слова Библии, а именно слова «вначале сотворил Бог небо и землю», толкуются богословами как утверждение о сотворении Богом духовного и материального миров. Иначе говоря, Библия утверждает, что существует не только дух, но и материя. Естественно поэтому, что христианство также не отрицает ни изучение материального мира, ни применение результатов этого изучения для удовлетворения наших разумных нужд. Я бы подчеркнул слово «разумных». Поэтому ясно, что никаких принципиальных разногласий между христианством и наукой нет и не может быть. Более того, существуют исследования, научные, кстати сказать, исследования, ясно показывающие, что именно христианское учение подготовило почву для развития науки. Все это становится очевидным, если мы заглянем в Библию. Она нам говорит, что мир вполне хорош, потому что таким его создал Бог.

0: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма», говорит нам Библия в книге «Бытие». Материальный мир разумен и упорядочен потому, что он создан и продолжает существовать благодаря высшему разуму нашего Творца. Кроме того, христианин верит, что человеческий разум может познавать мир, потому что Бог приказал человеку покорить землю, а он не приказывает невозможного. «Плодитесь и размножайтесь, — говорит людям Господь, — и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Неудивительно поэтому, что современная наука получила развитие прежде всего и преимущественно не на Востоке, не в Китае, скажем, или в Японии, а на христианском Западе, в Западной Европе. Таким образом, между христианским откровением и современной наукой существует живая неразрывная связь. Христианство содержит убеждения, которые были необходимы для зарождения науки. Оно, христианство, также создало моральную атмосферу, которая способствовала ее росту. Известно, впрочем, что в прошлые времена между христианством и наукой иногда возникали недоразумения и конфликты. Например, в XVII веке учение о движении Земли вокруг Солнца было осуждено католическим трибуналом. О подобных конфликтах очень любят вспоминать атеисты. Они делают из подобных конфликтов вывод о принципиальной несовместимости христианского и научного мировоззрений. Этот вывод, я в этом убежден, совершенно неверен. Но мы можем задать вопрос, почему все же подобные конфликты были возможны? Они, на мой взгляд, были возможны в частности потому, что не всегда сами христиане, прежде всего, умели проводить четкую грань между вечным и неизменным в христианской доктрине и временным в ней, то, что может быть, а может и не быть. То есть между сущностью христианства и предрассудками христиан определенного времени. К подобным предрассудкам христиан раннего средневековья относятся также мнения, согласно которому рай в прямом смысле находится на небе, а ад находится под землей. Вулканы же, согласно мнению средневековых христиан, это не что иное, как отверстия, соединяющие землю с адом. Повторяю, подобные недоразумения были, но они не имеют сущностного характера. Они временны и приходящие. А по сути, христианство и наука не находятся ни в конкуренции, ни в противоречии друг с другом. Нужно, однако, отметить, что существует, если можно так выразиться, определенное разделение труда между христианством и наукой. Христианство, как мы уже знаем, вдохновляет науку на исследование материального мира. Само же оно интересуется преимущественно иным, нематериальным, высшим духовным миром. Между материальным и духовным мирами, опять же, нет противоречия. Более того, связи, свойства и законы привычного для нас мира, мира нашего повседневного и научного опыта, то есть материального мира, общие в этом материальном мире, структурированность и упорядоченность этого материального мира обусловлены высшим, духовным, нематериальным миром. Можно сказать, что высший духовный мир управляет миром материальным, миром физическим, миром привычного для нас повседневного опыта, миром, который преимущественно является объектом научного исследования. Наука непосредственно не изучает высший мир. Отсюда атеисты, а также и некоторые ученые, делают вывод, что высшего мира не существует. Этот вывод совершенно неверен. Но зададимся вопросом, как они этот вывод получают. Сами люди, делающие подобный вывод, рассуждают примерно так. Наука, говорят они, изучает естественные процессы, то есть процессы, которые можно объяснить взаимодействиями внутри нашего мира. Сверхъестественное же, продолжают они, не дается нам в результате изучения естественного. Поэтому, заключают они, сверхъестественного не существует. Их рассуждение вполне верно, но только до слова «поэтому», то есть до вывода о несуществовании сверхъестественного мира. Сам же вывод неверен. В данном случае, я думаю, уместна такая аналогия. Предположим, что мы являемся разумными рыбками. Кстати, рыба – один из первоначальных символов христианства. Итак, предположим, что мы являемся разумными рыбками, плавающими в сферическом непрозрачном аквариуме. В аквариуме, который искусственно освещен изнутри. Что мы могли бы сказать о существовании или несуществовании внешнего для данного аквариума мира? Мира, который находится за его стенкой. Ровным счетом ничего не могли бы сказать. Наш мир, наш свет ограничивался бы аквариумной сферой. Мы могли бы разумно говорить лишь о событиях, происходящих внутри нашей аквариумной сферы. А о событиях вне нашей сферы, о событиях, происходящих за стенкой нашего аквариума, если бы мы не получили специального откровения об этих событиях, мы ничего не могли бы сказать. Но во всяком случае, мы также не имели бы никакого логического права утверждать, что внешний по отношению к нашей аквариумной сфере мир не существует. Точно таким же образом, ограничив свою человеческую мысль обзором непосредственно наблюдаемого и обобщениями наблюдений, замкнув этим ограничением наш мир, создав из этого ограничения нечто подобное непрозрачным аквариумным стенкам, мы добровольно лишаем себя возможности хотя бы выхода в более широкий Божий мир. Но во всяком случае мы не имеем права утверждать, что этого более широкого, сверхъестественного, Божьего мира не существует. Это утверждение подобно утверждению неразумного, слепорожденного человека, что видимого мира, мира света, не существует. Разумный же слепорожденный лишь сказал бы, что поскольку он не воспринимает этого мира, то он не может ни утверждать, ни отрицать его существование, хотя и слышал свидетельства других людей о его существовании. Но он также имеет свободу поверить в существование этого мира, поверить на основе свидетельств зрячих людей. Завершая, можно сказать, что непосредственно видимое говорит нам о невидимом. Об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам. Он пишет такими словами: «Невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Так не будем же слепыми, будем зрячими.
1: На этом, уважаемые друзья, сегодняшняя передача приходит к концу. Мы рады были иметь вас в числе слушавших нашу сегодняшнюю передачу. Библия, дорогие друзья, очень современна, и поэтому стоит чаще туда заглядывать и знакомиться с ее содержанием. Да поможет вам и нам в этом сам Бог. Наш адрес, если вы хотите нам написать, следующий.
2: Трансмировое радио, русский отдел, почтовый индекс 35573, город Ветслар, Германия.
1: И наш рабочий телефон 06441 957 440.
2: Да хранит вас Бог. До свидания.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Клуб «Аквалангист». Маленькое водное насекомое, которое называется клоп-гребляк, представляет собой чудо инженерного замысла. Этот клоп длиной около 2,5 сантиметров, плавает на спине на поверхности водоема с помощью двух из своих шести ног. Ноги эти удивительны не только своей исключительной длиной, на их концах есть уплощения, подобные веслам. Любой, кто пробовал плавать на спине, знает, как сложно в таком положении видеть, куда плывешь. Но для гребляка это не проблема. Его глаза расположены так, что даже плывя на спине, он все прекрасно видит. Гребляк – насекомое, потому что у него нет жабр, как у рыбы, но при этом он много времени проводит под водой. Как ему это удается? Творец дал этому существу способность дышать через хвост, который он выставляет на поверхность воды, подобно трубке для подводного плавания. Крошечные волоски не пропускают воду в это отверстие, когда жук втягивает через него воздух, чтобы наполнить воздушные резервуары для очередного погружения. Эти волоски также определяют, насколько опасно колебание воды поблизости, хищник это или добыча. Нет сомнения, уникальные качества этого маленького насекомого не могли развиваться постепенно методом проб и ошибок. Это пример великолепного замысла нашего несравненного Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Вновь рад вас приветствовать, друзья, в это утро, и пусть Господь благословит каждого в размышлениях в течение дня быть внимательным. У нас в жизни бывают враги, как мы иногда забываем. Они были во все времена, и особенно у детей Божьих их больше, потому что дьявол ополчается, дьявол показывает все прелести мира сего, даже Иисусу искушал он трижды. И мы видим в предыдущем псалме, в 73-м, очень много борений, очень много сомнений. Почему ты, Господи, оставил нас, как будто бы забыл, вывел, как будто бы бросил нас. Вот вышли из Египта, надеялись на какое-то участие, но Бог ничего не забыл, друзья. Поэтому сегодняшнее размышление – праведный судья. Наверняка вы слышали или видели, что есть судья, есть прокурор, обвинитель, есть адвокат, который защищает. Друзья, Бог, Он единый. Он единый. Ему не нужны ни обвинители, ему не нужны, друзья, адвокаты, потому что он справедливый судья. И вот в 74-м псалме мы так читаем, он говорит, мы славим тебя, Асав говорит, славим тебя, Боже, ибо близкое имя твое. Через познание твоего имени мы возвещаем чудеса, мы радуемся о тебе. И он говорит, когда ты посещаешь землю, она трясется, все живущее на ней. Но Бог говорит, я утверждаю столпы ее земли. У меня наблюдение за всеми законами. И вот очень интересно, друзья, он говорит неоднократно, не поднимайте, люди нечестивые, высоко рога своего, то есть гордыню свою, не думайте, что вы крепко стоите. И вот в 8 стихе 74-го псалма он говорит, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Друзья, только Бог знает, что мне во благо, а что мне навредит. И часто я так думаю, что он, когда унижает, это действительно вроде нечестиво, смиряет, унижает, а праведного должен возносить. Но мы видим, в жизни праведного происходит и унижение, и смирение. Весь вопрос, как я отношусь к Богу, если мы понимаем, что он всемогущий Бог, что он имеет полное право над своим детем кого-то унизить для смирения и прославления, кого-то возвысить, и тоже спросит, кого ты возвысил, себя или Бога. Бог испытывает, друзья, свой народ, унижает и возвышает. Сила, друзья, врага, вот здесь он неоднократно говорит, рога нечестивых, не возносите, они ломаются не моей силой, друзья, а моим смирением и возвышением, который дает Господь. Да поможет нам Господь помнить о том, что у него полная власть, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Аминь.

Хорошо сказано. Иному победителю просто не на что одеть венок. Иметь право не значит быть правым. Если ты велик, будь скромен. Из двух зон люди чаще всего выбирают запретную. Запрещенный грех сладок, но эта сладость превращается в уксус и даже в отраву. Точка зрения не может заменить зрение. Больше всего делает ошибок тот, кто умеет писать, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Вся соль в том, что без нее слезы – вода. «Вы – соль земли», – сказал Христос своим последователям. Тот, кто берется за дело Божие, без искры Божией, обманывает самого себя и других.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня на тему, которая волнует всех серьезных детей Божьих. Вы спросите, почему я говорю, что эта тема волнует всех серьезных детей Божьих? Потому что текст из первого послания Коринфянам, глава 6, стих 12, который мы возьмем за наш главный текст, многие дети Божьи читают поверхностно и не вникают в его глубокий смысл. Прежде всего приведу место из первого послания Коринфянам, глава 6, стих 12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Хотя этот стих апостол Павел написал под водительством Святого Духа, но, тем не менее, читая выражение «все мне позволительно», лично мне кажется странным, что Господь Иисус позволяет своим искупленным все. Правда, Святой Дух затем добавляет «но не все полезно». Но попробуйте в нашей грешной плоти, в которой мы еще находимся, разобраться, что для нас не полезно. А теперь допустим, что мы можем в этом разобраться, что для нас не полезно. Но как мы можем избегать в нашей жизни веры все то, что для нас не полезно? Этот вопрос я хочу обсудить с вами сегодня, потому что я уверен, что все вы желаете познать, как можно избегать все для нас неполезное, чтобы не грешить. Как мы это можем сделать, чтобы это неполезное не обладало нами? Как христиане, мы с вами призваны к жизни свободной от закона, от заповедей закона. Для этого обращаю ваше внимание еще на послание Галатам, глава 5, стих 1. И это место Писания вы все хорошо знаете. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Но эта свобода может стать опасной, если мы не будем упражняться в воздержании. Можно также сказать, упражняться в самоконтроле и в самообладании. Как христиане, мы склонны к тому, как говорят немцы, упасть с лошади на одну или на другую сторону. Мы можем впасть либо в законность, либо в необузданное распутство. Наше хождение должно быть прямым хождением, хождением без извилин. В трудных и критических ситуациях мы должны сначала все хорошо обдумать, не рубить с плеча, чтобы принять правильное решение. Поэтому мы можем теперь более конкретно сказать, мы призваны к самоответственности. Это намного труднее, чем следовать за определенным законом и исполнять его. Определенный закон можно исполнять без водительства Святого Духа, но чтобы жить в свободе и самоответственности, мы нуждаемся в водительстве Святого Духа. Это значит, чтобы жить в христианской свободе, мы должны ходить в Духе, поступать по Духу, как написано в послании Галатам, глава 5, стих 16. «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Сегодняшняя проповедь в полном объеме касается и меня лично. От своих предков я унаследовал многие негативные черты характера. За многие из них я и после покаяния каялся и просил Господа Иисуса очистить меня от них своей кровью. Я постоянно прошу Господа Иисуса, чтобы Он дал мне больше терпения, которого мне часто не хватает. Особое внимание Святой Дух обращает в Слове Божьем на месть. Господь Иисус запрещает Своим искупленным мстить ни нашим врагам, ни тем более нашим братьям во Христе, как читаем в послании Римлянам в главе 12, стих 19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Но когда я слышу, как язычники, окружающие Израиль, постоянно нагло притесняют Божий народ, или когда мы видим, как в последние дни Россия вероломно действует против украинского народа, то я постоянно гневаюсь и мысленно совершаю против этих агрессоров правомерное воздаяние, которое принадлежит только Господу Иисусу. Это, конечно, грех, поэтому я должен откровенно сказать, что во многих вопросах мне не хватает самоконтроля или воздержания. Вопрос воздержания следует отметить особенно. В вопросе питания я на протяжении многих лет терпел много нужды. Многие годы я не получал необходимые для организма продукты. Пережил 3 голодовки и однажды был на грани умирания с голоду. А теперь, особенно за последние 3 года моей жизни в Германии, когда в вопросе питания все есть в изобилии, я должен очень жестко воздерживаться из-за высокого сахара в крови, из-за болезни печени, из-за болезни желудка. Плюс ко всем этим заболеваниям я наблюдаю у себя тенденцию к полноте, что очень вредит моим больным коленям и многим больным органам. Вы представляете, какую нужно иметь силу воли, чтобы воздерживаться от любимых продуктов? Все есть в изобилии, а есть нельзя. Кто такого в своей жизни не испытывал, тот и не может толком понять, что такое воздержание. Я понимаю заядлых курильщиков, алкоголиков и анашистов, сколько силы им стоит, чтобы от этих вещей отвыкнуть. Практически это без Господа Иисуса невозможно. Поэтому апостол Петр дает нам в своем втором послании понять, что такое воздержание и терпение, и что это за собой влечет. Читаю из второго послания Петра, главы 1, стихи с 3 по 8. «Но прошу вас очень внимательно следить за содержанием и глубоким смыслом текста именно с точки зрения воздержания». Итак, читаю этот текст. «Как от божественной силы Его, то есть от Бога, даровано нам все потребное для жизни и благочестия, то есть для набожности, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Вы представляете, что это значит, чтобы мы стали причастниками Божьей сущности, удалившись от господствующего в мире растления похотью? И как мы можем это достичь? То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, достоинство, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, то есть набожность, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Ради воздержания и терпения я привел весь этот текст из 8 стихов, потому что мы не можем нарушать взаимосвязь этих 7 перечисленных здесь аспектов. а число 7 символизирует Божие совершенство или Божию полноту. Поэтому Петр и говорит в стихе 8, «Если это в вас есть эти 7 качеств и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, в достижении Его сущности». Но мы говорим сегодня о воздержании и тесно с ним связанными рассудительностью и терпением. Это значит, что путем рассудительности и взвешивания мы можем достичь воздержания от того или другого зла, которое для нас не полезно. Во-вторых, что чрезвычайно важно, в воздержании требуется с нашей стороны проявлять терпение. А я бы сказал, долготерпение. Что толку, если я один или два раза воздержусь от того, что для меня не полезно, а затем снова упаду в этот грех? Поэтому в воздержании необходимо с помощью Господа Иисуса выработать долготерпение. Если мы унаследовали от своих предков плохие черты характера, то это не является для нас отговоркой. Мы не можем сваливать на них вину наших согрешений. Нет-нет, мы призваны к преодолению, и мы можем этого добиться в нашей жизни веры через силу Господа Иисуса, который в нас живет. Самообладание – это способность моей воли, подчиненная Богу через силу Божьего Духа, чтобы я мог господствовать над собой, особенно над моими чувствами и желаниями. Чтобы вы это лучше запомнили, повторяю еще раз это предложение. Самообладание – это способность моей воли, подчиненная Богу через силу Божьего Духа, чтобы я мог господствовать над собой, особенно над моими чувствами и желаниями. Наша воля не настолько свободна, как мы думаем, но она находится под влиянием многих различных сил, которые могут нас колебать, как ветер колеблет листья деревьев. К этим силам относятся страстное желание или стремление, сновидение, гнев, склонность или симпатия, антипатия, а часто и такие вещи, которые мы не можем конкретно назвать, как, например, настроение. Нашей волей постоянно управляют импульсы, которые поступают извне. Если мы не хотим передать нашу волю властям сатаны, то мы должны подчинить ее Господу Иисусу и накладывать на нее отпечаток Слова Божьего. Тогда с помощью Святого Духа мы можем господствовать над собой, над своим «я». Сокровищницей различных мест Писания для нашей темы является книга притчей. Из книги притчи можно и для жизни христиан извлечь различные полезные принципы. Самообладание и самоконтроль связываются в этой книге с мудростью, как апостол Петр связывает их с рассудительностью. Привожу из книги притчей из главы 1 стихи с 1 по 7. «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление». А также из книги притчи из главы 2 стихи с 1 по 8. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, то есть к рассудительности. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебро и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. И найдешь познание о Боге. Это то же самое, о чем мы читаем во втором послании Петра в главе 1 стих 8. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Познание Бога и познание нашего Господа Иисуса Христа – это одно и то же. И это чрезвычайно важно для нашего духовного роста и, конечно, для того, чтобы мы научились воздержанию. В притчах Соломона Святой Дух учит нас мудрости, а мы знаем, что в нашем Господе Иисусе персонифицирована вся мудрость. Об этом мы читаем в послании к Колоссянам в главе 2, стихи 2 и 3. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Первый шаг к приобретению или постижению мудрости является познание. О познании на нашем сайте имеется проповедь под названием «Настоящее познание». Если мы, к примеру, хотим получить познание о лжи, то должны определить, как Бог смотрит на ложь, что в Его глазах является ложью. А так как Иисус является истиной, то мы можем знать, что Он ненавидит ложь, так как истина и ложь несовместимы. Поэтому Господь Иисус и говорит через Святого Духа в послании Ефесянам в главе 4 стих 25. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Господь Иисус ожидает, чтобы все искупленные Его кровью отложили ложь и говорили друг другу только истину. Возможно это? Конечно, это возможно, но это очень трудно, потому что мы не следим за тем, что именно является ложью. По большому счету, да, но в нашей жизни существует много нюансов, в которых мы ложь не распознаем. А многие верующие считают, что ложь по нужде не является грехом. Но даже знание о том, что ложь не совмещается с истиной, еще не делает нас мудрыми. Знание этого дает нам лишь информацию. Учтите, что знание обязывает нас и ставит нас в ответственность по отношению к Богу. Если наше познание о Божьей воле не влияет на наши действия, то мы становимся виновными. Вторым шагом к приобретению мудрости является присвоение или овладевание знанием. Это происходит тогда, когда абстрактное знание становится моим личным знанием. Это понимание приходит тогда, когда я это знание отнесу лично к себе, и тогда Святой Дух откроет мне, что я являюсь лжецом, и тогда я узнаю, что мое поведение я должен согласовывать или приближать к Божьей святости. В противном случае я буду иметь проблемы с Богом. Знание и понимание тем более ведут к ответственности. И если я не выдерживаю эту ответственность, то грешу против Бога. Третья стадия – это самомудрость. Если я с одной стороны знаю, что Бог думает о лжи, а с другой стороны также знаю, что моя жизнь не гармонирует, не соответствует Божьей воле, то на основании этих познаний я прошу Господа Иисуса принять контроль над моей жизнью, и с Его помощью я не буду больше лгать, а буду говорить истину, и тогда я стану мудрым. Я думаю, что вы поняли. Если я практически, а не теоретически, передам Господу Иисусу контроль над моей жизнью, то я больше не буду лгать. И если это не произойдет с первого раза одним махом, что очень вероятно, то после нескольких попыток мы все же будем иметь успех, и с этим успехом радость. Как христиане, мы имеем задание приобретать познание о Божьей воле. Поэтому мы часто должны принимать решения, чтобы делать то, что противоречит нашей природной сущности и что вначале нам очень трудно дается. Но в таких случаях Господь Иисус дарует нам необходимую силу. И если мы, к примеру, не имеем силы противостоять чрезмерному увлечению едой и питьем, то и в этом Господь Иисус желает нам помочь. Если мы примем решение исполнять Божью волю, тогда и для решения этого вопроса Он даст нам силу и милость. Самоконтроль проявляется в жизни христианина через первое – возбуждаемое Богом воздержание в жизни. Второе – возбуждаемое Богом воздержание в его аппетите и прочих желаниях. Третье – возбуждаемое Богом воздержание в его действиях, делах и активности. Во всей книге притчи Святой Дух обращает внимание праведных людей, то есть всех детей Божьих, на следующие аспекты. Следить или обращать внимание на их духовную манеру поведения. Второе. Свои пороки постоянно держать в положении шаха. Третье. Хранить свои глаза от того, что они не должны видеть. Четвертое. Хранить свои уста от того, что они не должны вкушать. Пятое. Хранить свой язык от того, что он не должен говорить. Шестое. Хранить свои ноги от того, куда они не должны ходить. И так далее. Поэтому человек, который не может держать в повиновении свои органы и чувства, подобен городу с разрушенными стенами, как читаем в книге притчи, глава 25, стих 28. Что город, разрушенный без стен, то человек, духу которого не хватает самоуправления. Христианин, водимый Святым Духом, может в своем поведении в определенных ситуациях познать или определить, находится ли он под водительством Святого Духа. Христианин, исполненный Святым Духом, то есть христианин, который дает Святому Духу в себе свободно действовать, не является алчным обжорой. Но если он оказался в состоянии набить до отказа желудок, то в этот момент он не находится под контролем Святого Духа. Христианин, исполненный Святым Духом, не должен быть пьяницей. Но по чечаяниям, если христианин все же пьет алкоголь чрезмерно, то в то время он не находится под контролем Святого Духа. В христианине, исполненном Святым Духом, не должны проявляться припадки гнева. Но если в нем все же они появляются, то в это время он не находится под контролем Святого Духа. То же самое относится и к сплетням, и болтовне, злословию и клевете, лжи и многому другому. Лишь христианин, исполненный Святым Духом, христианин, позволяющий действовать в себе Святому Духу и находящемуся под его контролем, может испытать чудо самоконтроля, как это описано в книге притчей. Это и есть нормальная жизнь мудрого Божьего мужа. Как для неверующего, так и для верующего человека, у которого жизнь контролируется еще собственным «я», который собственное «я» еще не умертвил, самообладание при всей его дисциплинированности является еще едва преодоленным упражнением или тренировкой. К сожалению, человек сам по себе не имеет силы, чтобы сделать все правильно. Это может сделать в нем и через него только Господь Иисус. Мы должны серьезно принять решение просить Господа Иисуса, чтобы Он принял контроль над нашим поведением, над нашими страстными влечениями и над нашими выступлениями. Мы должны сделать выбор, чтобы мы не позволяли гневу, ревности или боязни управлять нами. Мы не должны также что-то вдруг спонтанно покупать, потому что неожиданно почувствовали к этой вещи жажду, или еще точнее, жадность или страсть. Особенно в таком случае, если мы не можем себе позволить купить этот предмет, так как не имеем на это денег. Многие люди и семьи попадают на основании необузданной страсти купли в капкан долгов и в глубокое бедствие, и даже в нищету, но беда в том, что этому способствует безответственная вербовка как банков, так и капиталистическая хозяйственная структура. Капиталистическое хозяйство живет именно тем, чтобы граждане страны были ревностными и усердными потребителями, даже если для этого человек вынужден жить выше своих возможностей. В этом вопросе и политики идут впереди, но с плохим примером. Глупый человек участвует в этой гонке без критики. Многие люди, следуя этому импульсу заиметь что-то новое, не могут противостоять этой гонке. Бесцеремонные и бессовестные коммерсанты используют эту черту людей – всегда приобрести самое современное. Если я в отношении капитализма так откровенно говорю, то на первый взгляд можно подумать, что я симпатизирую коммунизму. Нет-нет, как Гитлер, так и Сталин на весах не перетягивали один другого. Так и капитализм, и коммунизм являются такими же человеконенавистниками, только другим образом. Мы, христиане, не нуждаемся ни в капитализме, ни в коммунизме или еще в каком-то изме. Мы нуждаемся только в Божьей мудрости, и если мы будем просить Господа Иисуса, то Он даст нам возможность через Святого Духа жить в соответствии с библейскими принципами и даст нам возможность держать под контролем приступы или атаки нашей старой плотской природы. Самоконтроль является необходимостью. Апостол Павел пишет в послании Титу о необходимых чертах епископа в главе 1 стихи 7 и 8. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан». Как видим, епископ, то есть руководитель собрания, должен быть воздержан, должен господствовать над собой. Он должен постоянно тренироваться в воздержании. А в послании Галатам Павел причисляет воздержание к плоду Духа. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать программу «Христианка». Это страница для женщин. Дальше «Надежда сегодня» и в конце часа «Хвалите Господа».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка». Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам. И стих, положенный в основании этого отдела, взят из 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее

главе от 1 стиха до 21. «Окончился урожайный год, и благочестивый семьянин Елкана собирался в путь из Рамы в Силом, где был храм и где приносились жертвы Богу. Осень окрасила поля и холмы в свои пестрые цвета — оранжевый, желтый, коричневый. Ослы, предвкушая долгий путь, нервно гикали на рассвете. Слуги грузили на них поклажу и притягивали ее ремнями. Дети бегали и кричали, а две жены, Елканы, Анна и Финанна, спорили между собой. Голос Финанны был слышен особенно хорошо. «Оставь их, Анна, только мать знает, как смотреть за детьми. Садись на своего осла и оставь моих детей в покое». Елкана подошел к Анне и тихонько обнял ее за плечи, чтобы утешить ее. Это повторялось каждый год, когда семья собиралась ехать в Силом. Финанна ненавидела Анну за то, что Елкана любил ее, хотя она не могла дать ему детей. Она собирала свое зло именно на этот день, который должен быть самым радостным в году. И бедная Анна приезжала в храм с опухшими от слез глазами, нервная и полубольная от горя. Зная, что Елкана будет подсовывать Анне лакомые кусочки на праздники после жертвоприношения, Финанна раздражала Анну именно в тот день, чтобы та не могла есть от слез. «Анна, почему ты плачешь? Почему не ешь?» — спрашивал Елкана. «Зачем ты так унываешь? Разве я не лучше 10 сыновей для тебя?» У Анны не было слов, чтобы ответить своему нежному и чуткому мужу, любящему ее так сильно. Сразу же после обеда, когда все, кроме нее, наелись досыта, Анна прокралась в храм, чтобы помолиться. На скамеечке у входа сидел старенький Илий, священник храма. Он видел, как Анна молилась со слезами на глазах, не произнося ни одного слова вслух. Но в сердце у нее была такая просьба: «Господи, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и дашь мне ребенка мужского пола, то я отдам его Господу на все дни его жизни». Священник Илий встал со своей скамьи и подошел к молящейся женщине. Ее губы шевелились, а слова не были слышны, и старик решил, что женщина пьяна, потому что так продолжительно молилась. Он сказал ей: «Женщина, до каких пор ты будешь оставаться пьяною? Протрезвись от вина твоего». Анна подняла голову, и большие, полные слез глаза посмотрели на священника с большой грустью и болью. «Нет, господин мой, я глубоко скорбящая женщина. Я вина не пила вовсе, но вот изливаю свое горе перед Господом». Священник посмотрел на нее все еще с некоторым недоверием, но когда убедился в ее искренности, сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение сердца твоего». Улыбка разлилась по красивому лицу Анны. В полной уверенности, что ее молитва будет отвечена, Анна побежала к своим. Она ничего не сказала мужу, но когда он вошел к ней по возвращении домой, Бог вспомнил ее, и Анна зачала и родила своего первого сына Самуила. Это имя означало «выпрошенный у Бога». На другой год, когда семья снова пошла в храм на жертвоприношение в Силом, Елкана неохотно оставил Анну дома, потому что ее ребенок не был еще отлучен от груди. Анна решила сказать мужу о своем обещании Богу: «Когда младенец будет отлучен от груди, я отведу его в храм к священнику и оставлю его там навсегда. Поступай, как тебе угодно, но сейчас оставайся дома, пока вскормишь его, а потом сам Господь умудрит тебя», — сказал Елкана и двинулся в долгий путь. Когда мальчик был отлучен от груди, Анна взяла 3 теленка, ефу муки и мех вина и повела своего первенца в храм. Когда жертва была принесена, она обратилась к священнику с такими словами: «Господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Вот об этом ребенке молилась я. И исполнил Господь прошение мое, дал мне то, что я просила у него, и я отдаю сына моего Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Богу. Если бы Анна не отдала сына Господу, мы могли бы заключить, что она просила сына только для того, чтобы утереть нос Финанне. Но Анна исполнила свое обещание, значит, ее побуждения были искренними. Она хотела сына для того, чтобы он мог быть посвящен на служение Господу, которого она сама преданно и верно любила. Всем известно, что матери не всегда бывают бескорыстными в своей любви. Есть, конечно, исключения —

Большинство смешивает любовь с обладанием. И когда не все выходит так, как они ожидали, они начинают обвинять Бога или предмет своей любви в том, что они не получают то, что, по их мнению, им полагается. Женщина не становится святой только потому, что у нее родился ребенок. Много неприятностей между матерями и детьми бывает от того, что некоторые матери воображают, что только потому, что они родили ребенка, они попали в разряд людей, с которыми нужно обращаться как-то особенно. В некотором смысле это действительно так, и требования таких матерей можно легко понять. Родить ребенка нелегко, воспитать еще труднее. Но некоторые матери забывают, что ребенок не имел в этом деле выбора, и когда требуют от него исполнения всех их прихотей, невольно заменяют любовь обладанием, собственничеством. А ведь истинная любовь заботится в первую очередь о благополучии другого, любимого, а не о себе. Анна вряд ли была способна на такие слова. «После всего, что я сделала для тебя, ты, кажется, мог бы сделать то и то для своей бедной матери». Анна умела любить, и Господь давал ей силу любить истинной, а не собственнической, эгоистической любовью. Ей было очень трудно отпускать свою малютку одного в чужие руки, но она все же сделала это, и Бог позаботился об ее разбитом сердце. Он заботился о нем и раньше, когда вторая жена Елканы не давала покоя бедной Анне. Анна не видела никакого основания для недоверия Богу. У нее была простая, ничем не усложненная, всеобъемлющая вера, которая есть самое великое сокровище любой женщины. Анна могла поклоняться Богу не только в храме, она могла сменить печаль на надежду, как только высказала Богу свою нужду в молитве. Ребенка еще не было, но через несколько минут после молитвы Анна уже перестала печалиться, вытерла слезы и впервые за долгое время могла есть. Она позволила Богу создать в ней нужный иммунитет от нападок Финанны и от своих возможных сомнений в период между молитвой и действительным рождением ребенка. Ее характер проявил себя ярко в том простом объяснении, которое она дала священнику после того, как он обвинил ее в пьянстве. Она не оправдывалась, не возмущалась, а просто объяснила причину своего поведения. Как поступили бы мы с вами в таком случае? Начали бы оправдываться? Почувствовали бы себя оскорбленными? Осыпали бы обвинителя потоком контр-обвинений? Интересно проверить себя, поставив себя на место Анны. Она не прибегала к самозащите, но скромно сказала, о чем так сердечно молится, и в ее тоне нет ни гордости, ни обиды. Его обвинения не потрясли ее, и она не пыталась посадить его на место, но только объяснила все без смешанных чувств. В этом и был секрет равновесия Анны. У нее не было смешанных чувств и побуждений. Всем сердцем она была обращена к Богу. Неудивительно, что Самуил стал истинным мужем Божиим. Его мать привила ему свою непреклонную, простую веру с детства. Вера не мерится тем, как мы произносим наши молитвы. Анна молилась совершенно беззвучно. Не измеряется вера наша и тем, насколько заметно наше служение Богу. Анна не сделала ничего. Она только родила сына и полностью посвятила его Богу. Ее доверие Богу беспредельно. Она ни на миг не сомневалась в том, что Бог сделает из ее мальчика истинного и верного служителя, и не мешала ему в этом великом деле.

Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за этот дивный пример, который мы находим в Анне. Господи, помоги нам, матерям, имеющим детей, подобно Анне, от рождения отдавать их в Твои руки и не держаться за них, а позволить Тебе делать с ними то, что Ты найдешь нужным. Помоги всем моим слушательницам, которые, может быть, только ожидают детей и которые еще не знают, кому и как они посвятят их жизнь. Помоги им посвятить жизнь своих детей Тебе. Пусть Анна будет примером всем им. Ради Христа я прошу Тебя об этом. Аминь.

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас прослушать получасовую программу «Надежда сегодня». По ее окончании слушайте 15-минутную передачу «Хвалите Господа».
1: Здравствуйте! В эфире Радио Церковь, и вы на волне еженедельной христианской передачи «Надежда сегодня». Надежда.

Дорогие наши слушатели, мы очень рады этой встрече с вами. И, как всегда, хотим поделиться некоторыми мыслями из Священного Писания Библии, а также предложим вам послушать христианские песни и стихи. Так что, пожалуйста, оставайтесь на этой волне, и пусть Бог благословит эти минуты общения. Я не знаю, какие именно дела, мысли, события в вашей жизни вы считаете очень важными. Я не знаю, как сильно вы поглощены обычными ежедневными делами, и чувствуете ли вы, что все дела, которые мы ежедневно совершаем, суета-сует. Читая 38-й псалом Библии, понимаю, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить почти все время на суетные дела, причем собственными силами, не доверяясь Господу. Ведь только Он может придать нашему бытию неприходящую ценность. Вы сомневаетесь? Тогда вспомните, пожалуйста, прошедшую неделю или месяц. Сколько раз в день мы имели уединенный разговор с Богом через молитву? Сколько раз мы прославили Бога? Сколько благодарили Его за благословение? А ты, дорогой друг, не считающий себя христианином, ты вчера и позавчера очень часто думал о своем отношении к твоему Творцу, Богу. Ты думал о своей душе? Ты думал о вечности? Если да, то хорошо. А если нет, то я отвечу, почему. Не хватает время. Дела, дела, дела. А Библия дает точное определение. Суета, сует и томление духа. Кстати, это один из признаков последнего времени. И мы это время проживаем, друзья.

Ну а теперь письмо радиослушателя, которое стало темой нашей передачи. Я прочитаю только некоторые мысли письма. Пришло оно к нам из Красноярского края от Андрея. Андрей пишет: «Сейчас я как раз слушаю вашу передачу. Слушаю о неизбежности человеческой жизни. Вероятно, вы хотите сказать, что надо готовиться к загробной жизни. В заключении передачи подвели к мысли, что каждому человеку необходимо признать свою греховность и поверить в Бога. Да, я тоже верю, но не в такого Бога. Я постигаю Бога путем логических умозаключений, а не детской наивности. Я доверяю законам физики и мироздания, а Библии не очень». Вот такое вот письмо. «Я постигаю Бога своим путем, не веря истинам Библии, а тем самым отвергая ее правду. Возникает вопрос: почему?» Ответ: человек в суетной жизни не признает своего греха.

0: грех. Что об этом говорит Библия? Единственный источник правильной информации человеческого бытия. У микрофона проповедник Виталий Кушнир.
1: Когда-то давно произошла одна история. Эта история случилась со всеми нами в лице Адама и Евы. Если обратиться к первоисточнику, то есть истории нашего человечества, и посмотреть, заглянуть в такую книгу, как Библия, если мы откроем вторую или третью главу, мы увидим историю о чистой любви и ненависти, о спокойствии и тревоге. Это история повествования всего мира. Когда-то Адам с Евой, особенно если посмотреть подробнее, то Ева, когда подошла к дереву познания добра и зла, она увидела и услышала нечто от самого дьявола. И когда она послушалась его и вкусила от плода, у них началась вторая часть ихней бытие или житие нашего. Это часть, которая относится к нынешнему времени. С того времени человек начал или узнал о ненависти и о тревоге. Ихняя жизнь и бытие спокойствия уже закончилось. Что же произошло? Дело в том, что когда Адам и Ева согрешили, как называет это Библия, ты и я, мы также согрешили. Но если сказать, что я не согрешил, или ты хочешь это сказать, то я думаю, это ошибка. Потому что многие, когда читали эту историю, из людей говорили, что я бы так не поступил, как Адам и Ева, и так бы не сделал, разве мне там было плохо, было бы жить там, или общаться там, быть в достатке. Оказывается, что когда я наблюдал даже за свою жизнью, и в таких моментах, как в трудных ситуациях в жизни, или в каких-то моментах, когда стоял выбор между Богом и, например, какими-то вещами, я поступал точно так же, как Ева и Адам. Оказывается, что закон, вот этот, который вселился в нас, закон греха, он начал действовать. Если же вернуться к этой истории, то триумф дьявола произошел именно в тот момент, когда Ева вкусила от плода. И главный грех Адама и Ева, и Евы — это непослушание Богу. Вы скажете, при чем здесь непослушание, если они вкусили плод? Главный грех — вкушение самого плода. Но я скажу не так. Дело в том, что Бог сказал «не вкушать». Но они не послушались и вкусили. И вследствие этого грех вошел и испортил тебя и меня. Испортил человека. Тело, оно стало плотью. Вообще разобраться, что такое плоть. Тело, испорченное грехом, является плотью или называется плотью. В человека попал грех. И впоследствии этого мы видим сегодня и сегодняшнее состояние. Во-первых, мир. Наш мир, в котором мы живем с вами, и в котором ты живешь, он жесток, по сути. Я думаю, ты согласишься с этим. Даже существует такое, как коррупция в государстве. Человек не думает о человеке вообще, когда получает какую-то статус в обществе и так далее. И вообще, если подумать, мне плохо. Почему? И это все потому, что у нас с тобой когда-то произошла большая ошибка, или сказать, трагедия человечества. С помощью непослушания и в лице Адама и Евы мы с вами согрешили, и в нашем теле стал жить грех. И последствия этого пленения, человек стал грехом испорченным. Человек стал таким, как описывает его Библия. Я хочу с вами поделиться одним стихом из Библии, не одним, да, некоторыми стихами. Они записаны в Римлянам в 1 главе. Я думаю, тебе будет интересно послушать эти слова. Что произошло с человеком? И каковы люди стали? С 21 стиха по 25. Но как они, познав Бога, Адам и Ева тоже познали, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью, и поклонились и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Здесь стоит слово такое «Аминь». Видите характеристику, которую описывает апостол Павел на странице своего послания. Видите, что за то, что человек, оказывается, здесь стоит слово «познав» в 21 стихе. Сейчас, куда ни глянь, везде верующие люди. Даже, можно сказать, те, которые не верят в Бога, они тоже являются верующими, потому что во что-то, в конце концов, они верят. То есть, слово «вера», оно не является каким-то однобоким или направленным, целенаправленным. Слово «вера», оно относится только, не только к Богу, но и к сатане и так далее. То есть, человек, когда он верит во что-то, он является верующим. Но в чем причина? Или в чем же загвоздка нынешнего времени? Оказывается, что здесь написано, как я уже говорил, слово «познав Бога». Дело в том, что сейчас многие люди знают Бога. Везде верующие. Но они не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились. Оказывается, что человек, который испорчен грехом, когда он знает Бога, у него нет тенденции прославлять Бога. И даже если человек сейчас знает о Боге, то есть знать о чем-то, это не знать саму структуру. Или, допустим, я знаю, какой дом на вид, но если я не войду в средину, то я не буду знать, какой он вообще в средине. Сейчас люди, очень много людей, да практически все знают о Боге, но они не знают Бога. И в результат этого всего Бог допустил следующее, что предал нас с вами, тех, которых не прославили Бога, нашим сердцам, нашим, вот здесь вот как написано, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, и так далее. И предал и Бог похотям сердец их и нечистоте. Оказывается, что Бог допускает это, чтобы человек мог уяснить, что он есть на самом деле. Здесь написано, что человек имеет похоть, в 24 стихе. Оказывается, что в человеке, если Бог не будет вмешиваться, живет похоть в сердце. Живет грязь и сквернота, которая присуща человеку, испорченному грехом. Я думаю, что каждому из вас или тебе будет интересно узнать, как же действует грех в твоем теле. Дело в том, что человек состоит из трех частей. Думаю, тебе это известно. Это тело, душа и дух. Дух, он предназначен для общения с Богом, или то есть для общения в духовном мире. Душа, она сама по себе, она нейтральна. Она как управляющий орган. А тело, оно относится как к органам исполнительным. Вот Дело в том, что когда Адам и Ева еще имели мирные отношения с Богом, нормальные отношения, взаимоотношения, то структура правильная человека – это чтобы дух управлял душой, а душа управляла телом. После согрешения произошло наоборот. Человек стал ходить как бы вверх головой. Тело начало управлять душой и духом. И если сказать о том, что дух вообще после согрешения стал мертвым и не реагирует вообще на духовные вещи. Как действует грех в твоем теле? Дело в том, что человеческие желания, они стали испорчены грехом. Их Библия называет похотью. И когда мы что-то видим, или что-то замечаем, или что-то еще, какие-то обстоятельства, или какие-либо предметы, или, вот, например, в отношении противоположного пола, в человеке возрождается, такое появляется, как желание. И это желание, которое испорчено грехом, оно начинает действовать в теле человека, и потом грех через желание начинает давить на душу, то есть командовать душой, и душа, повинуясь этому желанию, дает команду телу исполнять те желания, которые зародились с помощью греха в теле человека. В основном, вот структура действия греха в теле.
0: Сегодня вы прослушали первую часть проповеди на тему «Грех». Как же избавиться от греха, который появляется в человеческой душе уже при первом вдохе воздуха во время рождения? Кто и как избавляет нас от греховного состояния? Ответ услышите через неделю, в это же время и на этой же волне. А мы очень ждем от вас писем с вопросами, пожеланиями. Если не имеете Библии, тоже пишите нам по адресу 274-021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, передача «Надежда сегодня».

Когда мы читаем в Библии книгу Экклезиаста, то понимаем, что нас сегодня может одолевать такое чувство, как пустота. Экклезиаст писал: «Суета, сует, все суета». Однако он понимал, что это еще не все. На протяжении всей книги он говорит, что жизнь обретает смысл лишь тогда, когда человек познает Бога. Сердцем, искренне, без лукавства взгляните на распятого Христа, и Он избавит вас от чувства бессмысленности существования или безысходности. И помните, что в нашем мире, где все понятия искажены, только один Христос дает верные ориентиры в искании правды и смысла жизни. И тогда познавать Бога будем не через физику и законы мировоздания, а в Библии, в своей собственной душе, посредством веры в Бога.

нужно. И на прощание стих Марины Халеевой. Душа моя омыта от грехов, очищена страданием Христовым. Какое счастье в жизнь родиться вновь, отбросив погребальные оковы. Я родом не из детства, от Христа, из тьмы небытия меня Он вызвал к жизни, и без Него я будто не жила, и были все пути мои кривизны. Я верую в того, кто больше храма, кто душу воскресил прощением своим. Христу животворящему осанну я буду петь всегда, доколе есть. А теперь до свидания и до встречи через неделю.

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Хвалите Господа» с музыкальными исполнениями во славу нашего Спасителя.

В течение этого часа, оставаясь на нашей волне, вы сможете услышать две радиопрограммы «Маяк надежды» и «Соприкосновение с истиной».

Добрый вечер, дорогие друзья! Рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио. В студии Лилия Погорелая. Во время путешествия по Италии Роберт Валлис, сын американского миллионера, купил у торговца древностями драгоценное кольцо. Две змеи, сплетенные между собой и соединенные настоящей жемчужиной. Драгоценность эта будто бы принадлежала князю Люки Каструка, который жил в XIX веке. Валлис послал это кольцо своей невесте, 18-летней Этель Беринг. Молодая девушка обрадовалась необыкновенному перстню и тотчас же надела его на палец. Через

Есть много вещей, которые по виду очень привлекательны, желанны и вожделенны, а в сущности своей скрывают яд. Например, спиртные напитки, азартные игры, воровство, легкая добыча, свободная любовь со сменой партнеров и притягательный секс, в котором все дозволено, но который незаметно приносит горе, разбитые судьбы, венерические заболевания или даже смерть от СПИДа. Слушатели, давайте в сегодняшней программе посмотрим, как Священное Писание устами Господа Иисуса Христа призывает нас, верующих, беречься таких ядовитых жемчужин. Но вначале для вас прозвучит песня в исполнении Виктора Лободы.

0: Господь Иисус в Евангелии от Матфея в 5 главе с 27 стиха говорит так.
1: «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену».
0: Интересное слово здесь употребил наш Господь. Он сказал «если соблазняет тебя». В оригинале на греческом языке слово «соблазняет» звучит как «скандалон». Скандал – это что-то недоброе, чего мы стараемся избегать. И имеет слово «скандалон» три значения. Первое – камень преткновения. Стержень, на который насаживается приманка в западне, и этот стержень приводит в действие механизм ловушки, то есть то, что вызывает гибель человека. В соблазнах кроется гибель, смерть. И это неудивительно, ведь поддавшись на соблазн, человек согрешает. Апостол Иаков говорит так в первой главе своего послания. «Похоть же

0: Сначала рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Апостол Павел также говорит, что возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Послание к Римлянам, 6 глава. Итак, первое значение – это камень, который незаметно лежит на тропинке и о которой спотыкается путник. Второе – яма, выкопанная в земле и обманчиво прикрытая тонким слоем веток, чтобы неосторожный путник немедленно провалился в эту яму, из которой не так-то легко выбраться. И, наконец, третье – драгоценное искрящееся кольцо итальянского князя седой древности с миниатюрной иглой, заполненной смертоносным ядом, и искушение надеть кольцо на палец, полюбоваться, поносить его. В Библии есть еще одно место, которое дополняет и уточняет прочитанное выше. Это Евангелие от Матфея, 18 глава.
1: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную».
0: Как метко заметил Господь Иисус Христос: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном». Мир лежит во зле и грехе, и есть князь мира сего, который назван Искуситель. Это тот, кто соблазнил первых людей в Эдемском саду. Он желает также подтолкнуть и нас к греху, подорвать нашу веру и посеять в нас семена неверия и сомнения. Но, исследуя Писание, мы приходим к выводу, что сатана никогда не сможет вынудить нас совершить что-то недостойное против нашей воли. Он мастер ловушек и приманок. Мы, христиане, также подвержены ловушкам и искушениям. Они повсюду. Можно быть искушаемым богатством, а можно бедностью. В книге притчей Соломоновых мудрый Агур просит: «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал: кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Некоторых христиан прельщает земная слава, как почести Валаама, даже уныние для души, и это метод искушения. Сколько же этих ловушек, камней преткновения? Удовольствие, гордость, высокий рост по службе любой ценой, корыстолюбие, материальные вещи, престижная машина, дача, новая модель мобильного телефона, сексуальные желания и внебрачные отношения, обильная сытная еда, большие деньги. К сожалению, многие научились, поддаваясь соблазнам, называть грех каким-нибудь другим именем. Например, ошибка, минутная слабость, или говорить себе: «В данном случае это не грех, это еще можно понять». Но это называется компромисс с грехом. Это попытка не только примерить, но и поносить ядовитое кольцо соблазна. И как ни называй грех, как ни успокаивай свою засыпающую совесть, результат будет одним и тем же. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Призыв Христа как бы говорит: некоторым людям их порочные привычки и наклонности так же дороги, как рука или нога. А результат такой христианской жизни – душа в гиене огненной, неугасимый огонь, где червих не умирает и огонь не угасает. Гиена – это Еномова долина, которая начиналась под горой на которой стоит Иерусалим. Она была навечно проклята, потому что на этом месте в эпоху иудейских царей отступники приносили своих детей в жертву языческому идолу Молоху. Через несколько десятилетий там образовалась свалка, где всегда горели отбросы и шел дым. Неугасимый огонь и копошащиеся черви – это образ внутренней муки. Есть выражение «грызущий червь тоски». Историк Иосиф Флавий называет ад вечной тюрьмой, из которой невозможно сбежать или выйти. Там на каждой цепи написано «погиб навеки». Вечное осуждение ожидает нас, если мы оставим без внимания это предупреждение Господа. Казнь, не имеющая конца, где нельзя хотя бы на миг потерять сознание или забыться. И вот Господь, не желая, чтобы кто погиб на пути к Нему, на дороге к вечности, говорит:
1: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену».
0: Нет, Христос не призывает здесь к членовредительству. Лев Николаевич Толстой в повести «Отец Сергий» оставил для нас поучительную историю, в которой богатый и красивый командир лейб-эскадрона князь Касацкий разорвал помолвку, отдал свое имение сестре, расстался с матерью и ушел в монастырь. Причиной тому была неверность его невесты, которую он считал идеалом чистоты. Он прожил в монастыре 7 лет и постригся в иеромонахи под именем Сергий. Он провел еще 6 лет в Тамбинской пустыне, где был затворником и жил в пещере, выкопанной в горе. Но и там соблазн настиг его. Одна женщина на спор проникла, притворившись больной, в его келью, где лежала полураздетая на нарах. Тогда Сергий отрубил топором себе палец. Боль мгновенно отрезвила его. Но это не помогло избежать соблазна через несколько лет, когда немного слабоумная дочь купца, которую он должен был лечить, соблазнила его. Тяжесть совершенного греха не давала ему покоя, и наутро, переодевшись, он тайно ушел из своей обители. Многие считают, что другим соблазном для этого человека стала мирская слава, когда толпы людей приходили к нему, чтобы воспользоваться вдруг открывшимся у него даром целительства. Ни семилетнее постижение духовной науки и писания старцев, ни членовредительство, ни стены столичного монастыря, ни затворничество в пещере не уберегли этого человека от падения. Мы также не можем избавиться, живя здесь на земле, от нашего ветхого человека, от нашего испорченного сердца, о котором Христос сказал: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Евангелие от Матфея, 15 глава. Однако Господь призывает нас: все, что влечет к порочной мирской жизни, что соблазняет ко греху, плохие привычки, удовольствия, которые ведут к погибели, и земные тленные ценности удалить, отсечь, как хирург удаляет пораженный гангреной орган тела, руку или ногу. Не жалей, не привязывайся к вещам, которые могут вести тебя в грех. Давайте прислушаемся к словам царя Давида, который говорит в 100-м псалме:
2: «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими».
0: В как же нам уберечься от соблазна? Один из способов – это держаться подальше от возможных искушений, избегать определенных мест и людей. Апостол Павел вот что советует юному Тимофею.
2: «Ибо любовь к деньгам – корень всякого зла. Некоторые в своем стремлении к ним уклонились от веры и сами себе принесли жестокую беду. Ты же, Божий человек, беги от подобного. Стремись только к праведности, благочестию, вере и любви, долготерпению и мягкости. Праведно борись за веру, держись жизни вечной, которой был ты призван, когда исповедовал Христа в присутствии многих свидетелей».
0: Послание к Тимофею, 6 глава, с 10 по 12 стихи. Однажды учитель воскресной школы сказал детям пословицу: «На бедного Макара все шишки валятся. Как помочь бедному Макару?» «Не садись под елку», — ответила одна девочка. Однако самая большая ошибка — считать, что если ты один раз избежал соблазна, то ты его победил. Пример с отцом Сергием, избежавшим соблазна один раз, но побежденным этим же видом греха в следующий раз, подтверждает это. Иногда люди оставляют работу, место жительства и даже свою церковь, чтобы избежать искушения. Но на новом месте, в другом городе или поселке, сталкиваются с теми же обстоятельствами, с теми же самыми соблазнами и не могут устоять. Как же быть? Как устоять перед искушениями, ведущими нас в погибель? Иисус, советуя отсечь свою руку или ногу, вырвать глаз, говорит это не в прямом смысле. Отсечь – это означает не только избавиться от внешнего. Это означает подействовать на нашего внутреннего человека. И первое средство – это молитва. Мы можем молиться: «Господи, удали от меня грех, даже если мне хочется совершить его». Иисус учил нас молиться: «Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Сам Бог обещает нам своевременную и действенную помощь, говоря об Иисусе Христе. «Ибо так как Он Сам был подвергнут искушению, испытал страдания, то может и искушаемым помочь». Послание к Евреям, 2 глава, 18 стих. Во-вторых, апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 9 главе 27 стихом призывает нас к дисциплине тела. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Мудрость этого мира говорит: «Делай то, что тебе доставляет удовольствие». Бог говорит: «Убегай от этого». Мы должны быть всегда готовы 1000 раз в неделю сказать соблазнам «нет». В-третьих, мы должны всегда помнить, что наши мысли определяют наши поступки. В книге притчи сказано: «Каковы мысли в душе его, таков и он». Это 23 глава, 7 стих. А теперь еще раз вслушаемся в слова Христа. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Все начинается с запретных мыслей и желаний. Как же освободиться от этих нечистых желаний? Ведь они приходят непрошено, трудно закрыть для них дверь. Иисус напоминает о конце тех, кто не привык жертвовать ради вечной жизни, о гиене. Туда было выброшено все бесполезное. Если мы не приносим пользы для Господа здесь на земле, если пребываем в ленности и спим летаргическим сном, все соблазны этого мира будут овладевать нами. Есть только две возможности изгнать запретные мысли. Во-первых, через христианские действия, наполнив свою жизнь христианским трудом и служением настолько, чтобы не оставалось времени для таких мыслей. Там, где Христос призвал «отвергнись себя», там же Он сказал, что идти широким путем соблазнов намного легче, но для нас Он приготовил узкие врата и узкий путь. Во-вторых, занять ум другими мыслями. Читай больше Слова Божье, слушай христианскую музыку, проповеди. Апостол Павел в послании к филиппийцам в 4 главе советует нам:
3: Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами».
0: Возрожденном христианине с момента уверования начинается ожесточенная борьба. Борьба между двумя природами – старой и новой. Каждая из этих природ действует по своему закону. Апостол Павел в послании к римлянам, 8 главе, во 2 стихе, говорит об освобождающей силе, которую несет закон новой природы. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». В агрономии существует закон верхней почки. Если взять саженец дикой лесной яблони и посадить в саду, то как бы ни ухаживал за ним хозяин, яблоки будут кислые. Чтобы плоды стали сладкими, этот саженец нужно привить, удалив дикий ствол. Привитая ветвь наберет силу и начнет плодоносить. Но старая природа дикой лесной яблони, которая осталась только в пне, не умирает совсем. Ее почки засыпают, и пока получают сигналы от укрепившейся привитой ветви, не пробуждаются. Они не дают о себе знать. Стоит привитой ветви, которая успела, может быть, стать уже и стволом, ослабеть, как старая природа начинает действовать. Почки дикой лесной яблони пробуждаются, и ниже места прививки дают побеги. Если эти побеги не обрубить, они наберут силу и задавят хорошую ветвь. Оказавшись наверху, верхняя почка дикой лесной яблони будет оказывать влияние на почки привитой хорошей яблони. Таким образом, плоды яблони снова станут кислыми. Так и в жизни человека. Господь хочет, чтобы старая природа была умерщвлена, чтобы грех больше не властвовал в нашей жизни. Мы должны почитать себя мертвыми для греха, но живыми для Бога. В природе бывает процесс опробковения, когда в живой ткани появляется пробка, мертвая прослойка, мертвая клетка. И тогда нет процесса жизни, нет процесса соединения. В духовной жизни такой пробкой является грех. И когда нарушено соединение с Богом, когда есть какой-то грех, когда человек не держится Христа, жизни Христовой в нем нет, или он очень слаб. Но если жизнь все-таки есть, она должна постоянно поддерживаться из источника жизни. Этим источником является сам Христос. И чтобы нам не ослабеть, не поддаться своим похотям, не поддаться соблазнам и не умереть, мы должны держаться Христа. Пусть сам Господь поможет нам устоять перед соблазнами этого мира. Пусть блеск ядовитых жемчужин не затмит наши духовные очи, чтобы мы были готовы встретить Иисуса Христа в день Его славного пришествия, исполненные силой и с добрыми плодами.

На этом прощаемся с вами. Вы слушали программу «Маяк надежды», подготовленную по материалам сайта Гомельской церкви. Над выпуском работали Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Всегда рады вашим письмам и ждем их по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. На прощание слово из Библии. Книга притчи, 3 глава, 7 и 8 стихи. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих».

Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать одну из проповедей Чарльза Стэнли. Эта проповедь выходит в цикле радиопередач «Соприкосновение с истиной».

0: В эфире передача «Прикосновение» с Чарльзом Стэнли.
1: Я поделюсь с вами самой потрясающей вестью, которую когда-либо слышал человек. Может быть, вы уже слышали о ней, но то, что вы услышите сегодня, возможно, будет отличаться от того, что вы слышали до этого. Отложите в сторону дела, сядьте и послушайте эту проповедь. Возможно, эти минуты станут самыми важными в вашей жизни. Слушайтесь Бога, а все, что будет происходить, отдайте в Его руки. Сражайтесь, стоя на коленях. Мы пожинаем то, что сеем, больше того, что сеем, и позже сроков посева. Мы возвышаемся и становимся сильнее, когда встаем на колени. Если нужно, Бог сдвинет небо и землю, чтобы явить нам свою волю. Возможно, вы не являетесь христианином и даже не стремитесь им стать. Но знайте, что вы живете во грехе и просто продолжаете двигаться в этом направлении. Было время, когда вы хотели что-нибудь сделать и изменить свою жизнь, но вы этого еще не постигли. Действительно, иногда вы думаете, «Я больше не стану верить в Бога и все забуду», но не можете сделать это. Вы оглядываетесь на свою жизнь и видите то, что осталось позади. Сердечную боль, проблемы, трудности, препятствия. Вспоминайте то, как вы неправильно относились к людям, а также деньги, которые растратили попусту, и время, потраченное зря. И вы думаете, как Бог может что-то сделать с таким человеком, как я? И когда вы думаете о своей жизни, вы не видите светлого будущего и не знаете, осталась ли для вас надежда. И приходит такая мысль, я мог бы просто со всем этим покончить. Но существует нечто лучшее. И вы думаете, я буду стараться, но чего-то не хватает в моей жизни. Хотел бы я знать чего. Сегодня мы выясним, что же это. Я хочу сказать вам, не нужно сдаваться, потому что я собираюсь рассказать самую замечательную новость, которую только может услышать человек. Возможно, вы уже слышали об этом раньше, но сегодня узнаете о том же, но немного в другом аспекте. Я молюсь, чтобы вы слушали внимательно. И чем бы вы сегодня ни занимались, я надеюсь, что вы на время это отложите, сядете и внимательно послушайте. Потому что это может стать самым важным временем во всей вашей жизни. Несмотря ни на что, Бог может изменить сложившиеся обстоятельства и ситуации. Тема, о которой я хочу продолжить сегодня говорить, это благодать в действии. Вы скажете, ну, я даже не знаю, что это такое. Объясню это очень ясно и просто. Если у вас есть Библия, откройте первое послание к Тимофею. Тимофей – молодой пастор, посланный в Ефес. И Павел пишет для его ободрения. В первой главе мы видим, как он делится с Тимофеем своим личным свидетельством, хотя я уверен, что тот и раньше слышал его. Но теперь Павел лично пишет об этом своему соратнику. Итак, первое послание к Тимофею. Первая глава с 12 по 17 стих. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Я хочу, чтобы мы сделали следующее. Давайте прочтем то, что апостол Павел пишет христианам в послании к Ефесянам, 2 главе, с 1 по 3 стих. «И вас, мертвым по преступлениям и грехам вашим». Это значит, что у вас не было духовной жизни, и вы были мертвы по отношению к Божьим делам, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего. Это значит, вы делали то, что делает мир. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Это сатанинская власть. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям. Исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Это было до благодати. Все мы там были, и всем нам нужно знать, что пока мы не доверились Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю, мы были не теми людьми, которыми нам следует быть. Я хочу, чтобы вы увидели жизнь до благодати, а также посмотрели на то, какова была жизнь до благодати у конкретного человека, а именно, у Савла из Тарса. Сейчас мы называем его апостолом Павлом. И я хочу, чтобы вы посмотрели, какова была его жизнь до прихода благодати в его жизнь. Павел сказал о себе, «Я самый главный грешник». Он мог говорить так, оглядываясь на свою ужасную старую жизнь, на страдания, трагедии, раны и страшную боль, которую он доставлял многим людям. Поэтому Павел сказал, «Я был самым главным грешником». У него существовала одна цель — уничтожить христианскую веру, опорочить имя Иисуса, разрушить церковь и стереть ее с лица земли, чтобы не было не только ее влияния, но даже и самого упоминания о ней. Сейчас, когда вы обычно думаете об апостоле Павле, то вспоминаете очень благочестивого человека. Но до прихода благодати он был другим. Именно это я хочу сказать. Многие из вас, кто смотрит или слушает нас сейчас, оглядываясь на свою жизнь, видят, что они еще не доверились Иисусу Христу как своему Спасителю. Поэтому вы еще находитесь в стадии до прихода благодати. Посмотрите на свою жизнь. Вы не слушаетесь Бога и нарушаете Его закон. Живя без Христа, вы очень много грешили. Я не буду перечислять эти грехи. Не знаю, каковы они. Это совсем не мое дело. Но вы сами их знаете и понимаете, что нарушали законы Бога. Может быть, вы смеялись над Библией и церковью. Может быть, говорили себе, «В моих делах нет ничего такого, и я хочу, чтобы это было частью моей жизни». Вы считали, что ваши грехи — просто человеческие слабости, которые бывают даже у тех, кто ходит в церковь. Но церковь не должна этим заниматься. Возможно, вы попадаете в категорию людей, которые еще не испытали благодать. И сейчас я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на Павла после явления в его жизни Божьей благодати. Кто-то скажет, «А что ты имеешь в виду, когда произносишь это слово?» Послушайте внимательно. В Библии много раз говорится о благодати. И вот что это такое. Благодать — это незаслуженная и незаработанная нами Божья милость, доброта и любовь Господа к нам. И это, несмотря на то, что мы их не заслужили. Сейчас мы снова откроем 14 стих, где говорится, «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась вам необильно с верою и любовью во Христе Иисусе». В чем разница между милостью и благодатью? Вот в чем. По своей милости Господь не дает нам того, что мы заслужили. А по своей благодати Он дает нам то, чего мы не заслужили. Это потрясающая благодать Божья, незаслуженная, незаработанная любовь, благосклонность и доброта по отношению к нам. Именно благодать сделала возможным спасение для апостола Павла. Как же это стало осуществимым? Послушайте очень внимательно. Благодать Божья — это выражение особого расположения всемогущего Бога. И чтобы показать свою любовь, благосклонность, благость и доброту, Бог послал на крест своего единородного Сына, Иисуса Христа. Господь был распят и пролил свою кровь как единственно приемлемую жертву за грех человечества. В Библии сказано, «Душа согрешающая, она умрет». И в результате человек был осужден за грех. Но для того, чтобы у всех людей появился дар вечной жизни, его совершенный и безгрешный Сын был послан на крест. Он отдал свою жизнь и умер смертью преступника, хотя был Сыном Божьим. И когда Он пролил на Голгофе свою кровь, будучи послушен Отцу, то заплатил за грехи всего человечества, включая таких людей, как Савл из Тарса, который впоследствии стал известен как апостол Павел. Иисус заплатил за всех нас. И видите, вот причина, почему вы не можете заслужить Божье прощение и милость, потому что не знаете, что нужно делать. Вы не можете быть достаточно хорошим и не знаете, насколько хорошо то или это. И также вы не можете что-то дать Богу взамен. Даже не можете достаточно много молиться, чтобы заслужить прощение. Миллионы людей во всем мире добиваются, чтобы так называемый Бог, которому они поклоняются, их принял. Эти люди поклоняются разным так называемым богам. Но христианство — единственная вера в мире, дающая знание о том, что наши грехи прощены благодаря смерти смерти Сына Божьего, Иисуса Христа. Мы не зарабатываем и не заслуживаем своего спасения. Это дар. Павел очень ясно говорит о том, что Божья благодать для нас — это дар. И вот, апостол смотрит на свою жизнь и видит, каким он был. А также он смотрит на свою нынешнюю жизнь и видит, что по благодати для него сделал Бог. Что же совершил Господь в жизни апостола? Он сделал из Савла нового человека. И вот как сам Павел об этом рассказывает. И мне хочется навести вас на мысль, что такая история должна происходить с каждым. Откройте книгу Деяний, 9 главу, с 1 по 6 стих. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, христианскому, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Теперь посмотрите сюда. Вот что случилось, когда он повстречался с благодатью. Когда Савл путешествовал, то произошло следующее. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И в результате все в жизни Савла изменилось. Я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. Павел абсолютно ничего не делал для своего спасения. Но Бог изменил его за несколько мгновений. Будущий апостол не заработал этого, даже наоборот. Все его труды по уничтожению людей в Церкви Божьей были вероломными и просто ужасными. И что же произошло? Бог достиг его, привлек внимание Савла. Можно сказать, напугав его до смерти. Так Господь обратил на себя взгляд гонителей своей церкви и явил ему себя, как того самого Господа и Спасителя, последователей которого он ненавидел и гнушался, стараясь под угрозой смерти принудить их отказаться и отвернуться от веры в Иисуса Христа. Но что-то произошло с этим человеком. Благодать Божья. Его благость, любовь и расположение коснулось этого человека, который был зачинщиком преследования церкви. И что она сделала? Благодать изменила его волю, сокрушила его сердце, пробилась через его слепоту и его якобы благочестие. Благодать явила себя гонителю церкви и спасла его. Вы никогда не сможете заслужить спасения. Его может дать только Бог. Вы скажете: «Да, но такой-то человек рассказал мне о Христе. Разве тем самым он не заработал себе спасение? Он просто был сосудом, через который Бог вам говорил, чтобы вы спаслись. Это было действием благости, любви и доброты всемогущего Бога, но не способом заработать спасение со стороны того человека». И вот что произошло с Савлом. Он был спасен и возрожден по благодати. И посмотрите, что произошло далее. Давайте на минуточку возвратимся к посланию к Тимофею и посмотрим, что случилось. Теперь, уже пребывая в благодати и доверившись Иисусу, Павел пишет в первом послании к Тимофею: «Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Павел говорит, что Бог избрал его. Он укрепил его, счел его верным и определил на служение. И теперь я хочу, чтобы вы обратили здесь внимание на кое-какие особенности в Павле после того, как в его жизни произошло обращение. Прошу вас отметить две вещи. Во-первых, его отношение к спасению, и во-вторых, его действия. Потому что во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 17 стихе сказано: «Итак, кто во Христе, это значит, что такие люди доверились Иисусу Христу как своему Спасителю, и Он пребывает в них. Кто во Христе, тот новая тварь». Обратите на это внимание. Многие люди верят, что спасение дается после каких-то изменений. «Вот я начну ходить в церковь, начну жертвовать деньги, начну молиться, начну это, начну то». Где здесь спасение? Где благодать? Это не добавление чего-то к вашей жизни. Благодать проникает в вашу душу и дух и перерождает вас. Вы можете добавить много чего. Например, залатать одежду. Можно поставить зеленую, красную, желтую, лиловую, белую заплатку. Но знаете что? Это вовсе не сделает вас новым человеком. Что-то должно произойти внутри. И по этой причине многие из вас не спасены. так как вы думаете, что вы спасены по причине того, что ходите в церковь и жертвуете немного денег. Заплатки, заплатки. Думаете, латая вещи, можно поставить на свою одежду так много заплат, что вы будете хорошо выглядеть? И что же происходит? Вы скажете, ну конечно, Бог примет нас. Нет, не примет по одной простой причине. Ваш внутренний человек все еще ветхий, просто он весь покрыт заплатками. И я хочу, чтобы вы заметили другое отношение Павла к тому, что Бог сделал в его жизни после того, как благодать Божья поработала в ней. Посмотрите на 12 стих. Главное, что испытывает апостол, это благодарность. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Послушайте, благодать рождает у нас чувство благодарности. Благодарность сверх всякой меры. Позвольте спросить вас, и когда в последний раз вы на коленях благодарили Бога за то, что Он сделал в ней? Когда в последний раз вы благодарили Его за прощение ваших грехов, о которых даже стыдно прилюдно говорить? Когда вы благодарили Его за вторую и десятую и сотую возможность, которую Он вам даровал? Когда вы в последний раз благодарили Бога за то, что Он не позволил вам идти прежним путем, не позволил совершать тот или иной грех, испить эту чашу и идти по жизни с теми или иными людьми? Господь спас вас от этого, поставив препятствия в вашей жизни, чтобы удержать вас от саморазрушения. Второе, новое отношение здесь — это дух смирения. Послушайте, Бог ненавидит гордость. Он не приемлет ее, потому что она забирает у него славу. Апостол Павел никогда даже не начинал думать о том, что он сделал. Это Бог достиг его и спас его. Это Господь использовал Павла и работал в его жизни. Это все Господь. Человек тут ни при чем. Я думаю, проблема для многих христиан в наше время заключается в следующем. Мы так завалены вещами, которые хотим иметь. Наша работа, наша семья, наши покупки, того и этого. Четкое знание, что все наполняющее жизнь — это мое. Мы не останавливаемся, чтобы поблагодарить Бога. И послушайте, мы не останавливаемся в том духе смирения, какой имел апостол Павел, чтобы смирить себя перед Господом и сказать, «Боже, я тебе кое-что должен, а точнее, я должен тебе все, я обязан тебе моим спасением, обязан тебе моим прощением, я обязан тебе всем». Дух смирения, вот какое отношение должно у нас быть. Я хочу, чтобы вы внимательно рассмотрели это и открыли 9 главу послания к римлянам. Потому что там было не только отношение благодарности и смирения, но естественный отклик, когда человек понимает, что такое благодать. Послушайте, что сказано в послании к римлянам, 9 главе, с 1 по 4 стих. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль, и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». Вот что сказал Павел. «Когда я оглядываюсь на свою жизнь и вижу, каким был, когда я вспоминаю, как жил и настолько был слеп, не зная истины, то теперь, испытав действие благодати в своей жизни, я хочу пожелать самое важное. Пусть мои братья смогут познать истину, даже если бы за это мне самому пришлось быть отделенным от Христа, поскольку я беспокоюсь о своем народе. Хочу, чтобы вы заметили следующее. Во-первых, когда вам становится понятно, что такое благодать, вы всем сердцем благодарны за свое спасение так, как никогда раньше. Во-вторых, вы будете иметь смиренный дух и не станете хвастаться чем-то в своей жизни. И в-третьих, благодать рождает в нас чувство любви, сострадания и заботы о других. Потому что вам наверняка хочется, чтобы у них было то, чем обладаете вы, и чтобы они знали то, о чем знаете вы. Итак, что делает благодать в жизни человека? Благодать изменяет ваше мышление. И вторая вещь, которую она делает, она изменяет повседневный образ нашей жизни. У верующих появляется желание служить Христу. Я хочу, чтобы вы кое о чем подумали. Я, как пастор, говорю это всем, кто нас смотрит или слушает. Я хочу кое-что сказать строго, потому что у меня пасторское сердце. Хочу, чтобы вы подумали об этом. Бог послал своего Сына умирать за нас с вами на кресте и заплатить за наши грехи. Он записал имена каждого из нас в книге жизни Агнца и дал нам вечную жизнь. Бог послал нам Святого Духа, чтобы Он пребывал в нас, пока мы находимся на этой земле. Так несправедливо ли, чтобы каждый из нас служил Богу всякий день своей жизни с благодарностью, сочувствием и заботой о других людях? Я думаю, что для христианина служение Богу не ассоциируется лишь с проповедью Евангелия со сцены. Я говорю вот о чем. Когда мы с вами просыпаемся утром, послушайте, это происходит по благодати Божьей, и благодаря ей мы каждый день живем. По благодати Божьей нам с вами дана привилегия служить Господу каждый день своей жизни. Кто-то скажет, «Ну, я не пою в хоре и не делаю чего-то подобного». Мы сейчас говорим не о церкви. Я имею в виду, что вы проснетесь завтра утром и скажете, «Господь, по Твоей благодати я спасен, по Твоей благодати Ты поддерживаешь, обеспечиваешь, защищаешь меня, живешь во мне. Ты даешь мне эти прекрасные отношения с Тобой». Поэтому сегодня я твой слуга. Быть Божьим слугой завтра утром в Атланте, Джорджия, или где-то еще, где вы живете, может означать следующее. Если вы увидите нуждающегося, вы поможете ему. Когда услышите, как кто-то плачет, захотите его ободрить. Если вы узнаете, что у кого-то материальная нужда, то поучаствуйте, помогая ее восполнить. Существует много способов служить Богу. Я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. И это правда. Сегодня большинство людей озабочено тремя словами «мне», «мое» и «я». Все забывают о том, что это благодать Божья хранит вашу жизнь. Это благодать Божья защищает вас. Это благодать Божья возьмет каждого на небеса. Смотрите, чтобы стать слугой, мне нужно забыть о себе и думать о других людях, а также о том, каковы мои мотивы. Послушайте и будьте внимательны. Они никак не связаны с тем, чтобы завоевать чье-то расположение. Это гордость. Мои мотивы не должны преследовать цель побудить кого-то думать, как хорошо поступает этот человек. Я действую не для того, чтобы получить чье-то одобрение или чью-то похвалу. Нет, мне хочется служить другим, потому что Иисус Христос спас меня. Благодать Божья живет во мне, и я хочу отдавать людям то, что сам получил от Господа. Когда вы постигаете благодать, то не сможете держать ее в себе. Просто не сумеете. Теперь посмотрите сюда. То, о чем мы будем говорить, не делал для Павла Бог, но все же это произошло. Если оглянуться на жизнь апостола, что происходило с ним после того, как он был спасен, и благодать Божья работала в жизни Павла, а он служил Богу? Его побивали камнями. Бросали в тюрьму. Избивали. Время от времени бывали попытки покушения на его жизнь. Павел испытал на себе все, что раньше делал с другими. Эти переживания послал ему Господь? Нет. Они были частью доли Божьего слуги. Чтобы показать свою признательность Богу за его благодать, мы должны быть готовы к страданиям. Когда-то вы доверились Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю. Ваши грехи были прощены. Ваше имя было записано в книге жизни Агнца. Дух Святой навсегда запечатлел вас как Дитя Божье. Я хочу, чтобы вы поняли, что прощение не уничтожает все последствия ваших грехов. Не уничтожает. Вам прощены грехи? Да, полностью. Бог требует чего-то взамен? Нет. Но мы с вами продолжаем жить. И в наших обстоятельствах проявляются результаты греха. Мы прощены? Мы прощены? Да. Но последствия существуют. И чем быстрее вы доверитесь Господу Иисусу Христу, как своему Господу и Спасителю, тем лучше для вас. А когда эти последствия придут в вашу жизнь, то что же делать? Вот то, что говорит Писание. Бог верен своему слову. Но существуют последствия греха. Что же делает Бог? Вы скажете, но это не любовь? Нет, любовь. Потому что Бог верен и все обращает вам во благо. Подумайте о Божьей благодати в своей жизни. Вы скажете, но я думаю об этом. Позвольте показать, как вы можете пережить благодать прямо сейчас. Признайте, что вы согрешили против Бога и являетесь грешником по своей природе. Согласитесь, что Библия — это истина, что Иисус Христос — Сын Божий. Признайте, что Бог Отец послал Его на Голгофу, и совершенная жизнь Иисуса Христа была единственно приемлемой жертвой. Возблагодарите Господа за то, что Он умер на кресте, пролив свою кровь, которую Отец принял как окончательную плату за ваши грехи. Тогда Бог имеет право простить и очистить вас. В Библии сказано, душа согрешающая, она умрет. Альтернативой было бы только то, что Бог может сам убить любого грешника и послать его в ад. Но вместо этого Он послал Своего Сына, который искупил ваши грехи и сделал прощение возможным для грешников. Таким образом, если вы попросите Его простить ваши грехи и уверуете в то, что Иисус Сын Божий и что Бог прощает вас, то в тот момент, когда вы попросите Его с верой и с раскаявшимся сердцем, ваша жизнь в тот самый миг начнет меняться. Вы не сможете остаться прежним. В вашей жизни иногда будут проявляться такие вещи, которые все еще в ней остаются. Но послушайте, Бог очищает от плохих привычек. Господь не меняет все их сразу, но постепенно очищает. Это происходит в процессе освящения, о котором говорит Библия. Он делает нас новыми творениями во Христе Иисусе. А ваши имена записываются в книге жизни Агнца. Теперь вы связаны с небом, и все это по благодати любящего, вечного Бога, который посредством Своего Сына сделал для нас возможным любить Его и иметь с Ним личные отношения. Как вы думаете, не самое ли это мудрое из того, что вам случалось пережить? Какая у вас альтернатива? Ставить заплатки? Им не будет числа. Но единственное верное решение, друг мой, в Иисусе Христе. Неважно, где вы находитесь, что сделали, как давно и насколько ужасно это было. Позвольте спросить, вы знаете, что Бог сделает в вашей жизни, если вы отдадите себя Ему? Нет, не знаете. Мог ли Савл, гонитель церкви, когда-либо поверить, что станет апостолом Павлом, служителем и проповедником, основателем церквей, и что его учение ляжет в основе всей христианской церкви? Будучи Савлом, он никогда бы в это не поверил. Послушайте, не ставьте себе условия верить в то, что, по вашему мнению, можете сделать вы сами. Отдайте себя Иисусу Христу и посмотрите, что захочет совершить Он. Евангелие не изменилось. Сила Бога осталась прежней, и вы не настолько злы, испорчены и невежественны, что Бог не смог полностью преобразить вашу жизнь. Дело человека попросить об этом Господа и поверить. И я молюсь, чтобы вы оказались настолько мудрыми, чтобы принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Отец Небесный, мы благодарны, что Ты имел в виду нас всех, когда сказал, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Если мы своими устами исповедуем Иисуса Господом и поверим в сердце, что Ты воскресил Его из мертвых, то спасемся. Я молюсь, чтобы каждый человек, который это слышит, был искренним, честно посмотрел на свою жизнь и на ее альтернативу. Иисус — надежная личность. Он против всех этих заплаток. И все эти лжебоги и лжепророки ничего не знают о любви, благодати, милости и верности настоящего Бога. Я молюсь во имя Иисуса. Войди в сердца этих людей, Господь. И помоги им увидеть, что Твоя любовь — самая большая сила на свете, которая выражается через Евангелие Иисуса Христа. И во имя Его мы молимся. Аминь.
2: Для получения дополнительной информации о служении прикосновения и о том, как принять Иисуса Христа в свое сердце, позвоните нам по телефону или напишите по адресу, который вы видите на экране. «Прикосновение с доктором Чарльзом Стэнли» выходит в эфир благодаря благодати Бога и верности наших партнеров по всему миру.

0: Тихоокеанское время, 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа мы предложим вам передачу «Примиритель», в которой прозвучит проповедь Игоря Циба.

0: У микрофона Игорь Валентинович Цыба.
1: Я сегодня хотел бы читать вместе с вами из Священного Писания очень необычный, хотя известный отрывок, но не всегда понятный до конца, но очень крайне важный для жизни каждого из нас. Мы откроем послание к евреям святого апостола Павла, 12 главу, и прочтем с 4 стиха. «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее,

Наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, уже обозначился смысл того, о чем мы будем говорить и проповедовать. Конечно же, о наказании Господнем. И вот в этом тексте, в недлинном, коротком достаточно отрывке, который мы прочитали, в разных видах 8 раз встречается это слово «наказание». И даже вот такое кульминационное, завершающее бьет всякого сына, которого принимает. Я думаю, что человек несведущий, читая вот эти тексты Священного Писания, порой приходит в недоумение, как же все-таки сопрягать вместе понятие Бога, который любит, и Бога, который наказывает. Тем более у нас в синодальном переводе прям-таки, скажем, однозначное видение того, как это происходит. Каждый из нас не раз ощущал на себе твердую руку отцовскую. В детстве, конечно, а может быть, даже в юности. А если и не руку, то, по крайней мере, слово, которое направляло нас в жизни. И, может быть, это слово было нелицеприятным, и даже где-то нам от него приходилось вздрагивать порой. Но факт так было. Замечательно, что все-таки в тексте, который мы прочли, это слово имеет более расширенное толкование, чем на первый взгляд. Вообще в английской Библии больше на другое сделан акцент. Практически все, что у нас выведено словом «наказание», на английском языке звучит как «дисциплина», «дисциплинирует». В славянском языке или в старославянском, наверное, мы тоже можем проследить удивительное происхождение слова «наказание». Однажды мы слышали, во-первых, наказ, мы знаем, что это урок, который преподносится. Наказ – это некое повеление, которое дается. Вообще и сегодня корень этого слова сохранился в украинском языке – «казать». То есть слово «казать», «говорить» или «вразумлять», как оно имеет настоящий оттенок в первозданном значении, от него происходят многие слова, которые в русском уже стали привычными. Например, «отказ», «приказ», «наказ». Поэтому мы видим, что здесь, вот в этом тексте, несмотря на то, что в первый момент мы встречаемся, казалось бы, с чем-то таким грубым и незаслуженным для нас, вдруг мы понимаем, что этот текст приобретает более глубокое значение и смысл для нас. Я назвал сегодняшнюю тему «Божественная мастерская». Почему пришло такое название и вот такое слово? Потому что, наверное, я, как и все вы, человек современного мира, связан с техникой. У каждого дома есть что-то из бытовых приборов. А мужчины многие являются счастливыми или же в некоторых моментах несчастными обладателями автомобилей. В нашем мире все бренно. Ну, возьмем, к примеру, автомобиль. Вот если что-то в автомобиле ломается или рушится, обычно его отправляют в мастерскую, туда, где его можно починить. Мы все представляем эту картину. Но мы также осознаем, что автомобиль, его изначальное предназначение – это не мастерская. Он не сделан для того, чтобы там находиться, правда. Он должен провести там какое-то время, пока с ним, вот в этой мастерской, будут производить разные манипуляции. Возможно, если это повреждение кузова, то специалисты, так называемые кузовщики, возьмут тяжелые молотки и зубила и будут бить по этому автомобилю. Если бы он был одушевленный предмет, наверное, бы ему бы это радости не представило. Если это слесарь, который пытается открутить старую, уже заржавевшую гайку, он также применяет немало усилий –

методы для того, чтобы это сделать. И все, кто находится в мастерской, в общем-то, хотят, наверное, побыстрее этот автомобиль отремонтировать. И хозяин больше всего на свете это хочет. Он желает, чтобы его техника, она была в порядке. И все понимают, что этот автомобиль не предназначен для того, чтобы быть в мастерской. Но именно степень повреждения, степень поломки определяет время, сколько он там будет находиться. Порой происходит нечто подобное и с нами, когда Бог допускает в нашей жизни на время отправить нас на некий восстановительный ремонт, величайшей надежде на исправление, если что невозможное для Бога. Потому что Бог желает, чтобы все было восстановлено. Это главный принцип божества, главный принцип истинного Бога – восстановление. Восстановление в самом лучшем, самом правильном, самом прекрасном первозданном виде, по замыслу Божьему. Но, конечно, как любой пример, тот, что я приводил, он несовершенный. Потому что мы не игрушки, мы не машины, мы не электроприборы. И нас не кто-то ломает. В том-то вся и разница, что мы ломаемся, к сожалению, сами. Сами себя ломаем и сами себя отправляем вот в эту мастерскую. Так вот, друзья мои, мы с вами прочли этот интереснейший текст в самом начале, и мы осознаем, что в жизни, в нормальной семье любой отец наказывает своего ребенка. Сначала это действительно наказ, сначала это слово, поскольку, когда ребенок маленький, он воспринимает слово. Когда он становится постарше и уже не слушает слов родителей, уже применяется некое дело, как в Библии сказано, кто жалеет розги для сына своего, тот ненавидит его, не любит его. Когда он становится еще старше, есть другие методы вразумления и наказания, которые родители применяют для своих детей. Нормальный родитель, любящий, это не тот, кто позволяет своему чаду делать все, что он захочет. Хотя для чужих детей, как сказано в этом тексте, незаконных, иногда люди считают, что незаконно рожденных, незаконных, подразумевается незаконные, то есть не принадлежащие мне, то есть чужие. Согласитесь, мы в жизнь чужих детей не вмешиваемся. Как там они себя ведут, что они там делают? Во-первых, мы их не так уж и любим, но любим в общем. Всех соседских детей мы любим в общем, как детей. Но не так, как своих. Тем более у нас нет никакого чувства ответственности к ним. Поэтому за что мой будет наказан, чужой останется нетронутым, согласитесь. Вот двое будут делать одно и то же, безобразничать и хулиганить. Я возьму своего, пойду и вразумлю его, правда? А чужого оставлю. Он чужой, это не моя ответственность, у него есть родители. И вот этот текст, который читали в свое время люди в разных городах и Римской империи, и это послание к евреям, значит, и в Иерусалиме, этот пример, приводящийся здесь апостолом Павлом, был очень понятен. В те времена существовало особое понимание жизни и устройства семьи. Интересно, что власть отца, как и у израильтян, так же и у римлян, распространялась на своих детей безмерно. Власть отца в доме распространялась не только на сына, но и на внука. Может быть, это совершенно неожиданно звучит в нашем обществе, где мы стараемся, наоборот, чуть-чуть кто-то вырос и говорит: «Все, я сам себе хозяин, сам себе голова». В древности так не было. Была другая традиция. До смерти отца, по крайней мере, в глазах римлянин и израильтян, сын практически по отношению к отцу, особенно это было в Риме распространено, сын никогда не становился совершеннолетним. Что это означает? Он мог сделать карьеру, самую значимую. Он мог занять высокую должность в государстве. Его может почитать вся страна.
Но при этом, при всем, он оставался под прямой властью отца, покуда тот был жив. И люди знали в те времена, что значит отцовский наказ. И они очень хорошо осознавали этот текст. Интересно, что на Руси, уже в христианской Руси, был точно такой же обычай и точно такое же понимание жизни. Когда один из известных князей, Владимир Красносолнышко, будучи на пике своей власти, встречал своего отца, который ехал с поля, где он просто занимался охотой, будучи уже человеком пожилым, старцем, имея для этого время проводить часы в развлечениях, когда он встречал своего отца без всякой позы. Когда я подразумеваю слово «поза», это позирование означает. Без всякой позы перед своими сотоварищами и сослуживцами, в том, в чем он был, в самом лучшем кафтане, когда он знал, что отец подъезжает на коне к его дому, он бежал к нему навстречу, преклонял спину, чтобы отец мог сойти с коня, ступив на эту спину. Это уже обычаи были христианской Руси. Обратите внимание, в этом был глубочайший смысл. Потому что это было неким отражением взаимоотношений с Богом. Хотя апостол Павел, конечно же, нас немножко остепеняет. Он говорит, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, а они наказывали, он добавляет, по своему произволу для немногих дней, человек, наказывающий родитель, имеет свой произвол. Опять же, произвол мы понимаем в негативном смысле. По своему изволению, по своей воле, по своему пониманию жизни, что нужно и как нужно, но все-таки в человеческих ограничениях. То Бог для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Слава Богу! Кстати, написано, бьет всякого сына, когда принимает. Вспомните также старый русский обычай, хотя он не только был на Руси. Как понять это? Бьет всякого сына, которого принимает. Ну, во-первых, приведу пример на Руси, как это было. Если дочка выдавалась замуж, ее кто-то брал в жены, они приходили в дом отца жены, к примеру, то помните, какой был обычай у славян? Этого юношу, склонившегося перед новым отцом, что делали? Несколько раз стегали нагайкой. Это было счастье, которое светилось из глаз этого молодого человека. Это был особый знак, что он принят в семью, что он не чужой, что он теперь свой, что он находится под попечением, под защитой, что он будет вразумляем, направляем, что у него есть на что опереться, что он не один в этом мире. Вот таким образом происходило и усыновление в Римской империи еще во времена Христа. Были родные дети, но если кто-то был усыновлен, знаком усыновления была первая, может быть, символическая, добрая порка. И от этого, у этого ребенка и на лице, и в глазах светилась радость принятия. Была великая, действительно, благодать, потому что человек ощущал, что он принят. Ну вот от этих, в общем-то, добрых мыслей и чувств перейдем все-таки к самому наказанию, что это означает. Я скажу вам причина, почему Бог допускает наказание в жизнь человека. Бог, который любит, если мы говорим, что отцы справедливо наказывают те, которые действительно любят, не просто из мести, из зависти, из чувства ревности, то Бог в абсолюте любящий Бог. Существуют определенные законы во Вселенной. Это не значит, что мы до конца можем сравнить это с человеческими чувствами. Это не значит, что Бог только ищет повода, чтобы сразу нас каким-то образом ущемить и наказать. Это значит только одно. Существует понятие Божьего суда. И Бог не выносит нам приговор каждый раз, когда что-то в нашей жизни складывается не так. Мы попадаем в ту сферу, где этот приговор уже действует. Проще говоря, если сказано «не иди в болото», там топь,
Не ходи в ту сторону, будь осторожен, там погибель. Можно ли сказать, что тот человек, который тебя предупредил, наказал тебя, когда ты начал тонуть? Он тебя предупредил, и суд пришел на тебя. В этой стороне находится топь, но слово его звучало: «Не ходи, смотри, ты там утонешь, погибнешь». Ну, а человек ответил: «Я пройду точно». И тогда мы понимаем, вот здесь есть двоякий смысл. Пророк Исаия в 26 главе оставляет нам такие слова: «И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя». На пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Когда происходили трудности, когда приходили испытания, наказы, пророк говорит, что на этих путях судов мы надеялись на тебя, не забывали о тебе. Мы стремились к имени твоему, которое означает помощь и поддержку, которое говорит, что для Бога нет ничего невозможного. И дальше: «Душею моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Послушайте: «Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». И вот дальше звучит причина наказания: «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». И мы видим, что суд Божий приходит в жизнь человека по одной причине – гордость. Самая главная причина, которая вызывает все остальное – это гордость в делах, в поступках, в мыслях, в чувствах, в бесчувствии, даже в безмыслии, которая выражает свою независимость от Бога, в состоянии человеческой души. Но я хочу сказать, что вот эти суды Божии приходят в жизнь человека не мгновенно. Если вы проследите свою жизнь, вы видите, что они приходят за длительной чередой проступков, за длительным периодом проигнорированных предупреждений Божьих, слов. И когда приходит это наказание в жизнь человека, оно всегда ощущается и переживается как внутренним страданием. Но я хочу сказать добрую весть о том, о чем мы читали. Оно не предназначено к нашей погибели. Оно предназначено к очищению человеческой души. Потому что такое страдание, которое допускает Бог, очищает от грехов. И величайшее наказание на самом деле в жизни бывает для тех, кто грешат, но наказания не переживают. Блажен человек, которого вразумляет Бог. Итак, друзья мои, я советую в вашей жизни по-особому отнестись к тем ситуациям и к тем моментам, в которых вы сейчас находитесь. И порой приветствуйте каждый толчок на ровной дороге, как предупреждение от Господа. Вы знаете, мне всегда нравилось в путешествиях за границей встречать вот такое усовершенствование, которого на наших дорогах нет. На наших дорогах обычно обочина – это нечто пыльное такое. А там это как бы продолжение асфальта, но особый асфальт. Он так мелко-мелко нарублен, как будто бы нарезан специальным таким приспособлением. И когда человек едет ночью, если вдруг у него наступает такой момент, что он теряет ориентацию или засыпает, или чуть-чуть машина пошла в сторону канавы, самое главное, что вначале она попадает не в канаву, а именно на эту нарезанную часть. И тогда ощущение невероятное, начинает все трясти, появляется какой-то страшный звук, как будто бы это реактивный самолет, но если уж ты и уснул, то точно проснешься. И всегда есть шанс вывернуть и вернуться на дорогу правильную. Поэтому, друзья мои, я хочу сказать несколько слов о наказаниях, которые переживают люди.
И первое наказание, которое приходит в жизнь человека, я назову их четыре, возможно, их больше, и назову их только лишь с одной целью, чтобы мы могли и свою душу испытать, и себя исследовать. Самое первое наказание, самое распространенное, это телесное. Это немощи, это, возможно, болезни и даже преждевременная смерть. Хотя, конечно, здесь есть определенные исключения, но все-таки я хочу прочитать вам из книги Иова очень мудрый отрывок, 33 глава. Послушайте внимательно. Бог говорит однажды, если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем. Мы видим здесь как бы два варианта, который был предложен писателем. В ночном видении Бог открывает человеку через интуицию, что так не нужно делать, так не нужно поступать. Или же он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа от любимой пищи. Я не буду читать дальше. Хочу сказать, всякому человеку, кто сегодня переживает нечто подобное, переживает ли немощь в своем естестве физическом, переживает ли болезнь, есть простой ответ. Мы часто хотим поступить, как один из царей Израилевых. Тот, согрешивший перед Богом, был вразумляем и наказан определенной болезнью. У него ноги очень сильно болели. Но он взыскал, как написано, не Господа, а врачей. Отнюдь не означает, что нельзя обращаться к врачам. Но он взыскал врачей, чтобы не вставать перед лицом Божьим, потому что причина его страдания была явной. И если бы он признал ее и принес бы покаяние перед Богом, возможно, что, скорее всего, Господь поднял бы его с ложа смертного и исцелил бы его. Но этот человек не хотел признать болезнь свою, что она пришла в результате его грехов. Он взыскал врачей, надеясь обойти вот этот главный божественный закон. Но Бога обойти невозможно. За это была отнята жизнь у этого человека. И я хочу, чтобы вы понимали, здесь не только о физических болезнях, здесь и вообще о болезнях нашей души. Если в нашу жизнь приходит что-то, а мы знаем, в результате чего не убежишь, не объедешь, ни на каких конях не ускачешь, и колесницы не помогут. Никаким путем покаяния перед Богом не обойти. Если же ты болен сегодня в немощи, размышляй на ложе болезни. Сказано, злостраждет ли кто? Пусть молится. Пусть такой человек обращается к Господу, ищет Божьих ответов. Тот же самый апостол Павел сказал, «Оттого из вас многие немощные больны, и немало умирает. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа». Поэтому, друзья мои, вот эта первая напасть, которая приходит в нашу жизнь, которую мы сами впадаем от того, что мы не судим сами себя. Я знаю, что человеку бывает нужно остановиться от какого-то сумасшедшего бега порой в своей душе. Наличие всяких вот таких хлопот и забот, как снежный ком, нарастает в нашей жизни. Порой, когда приходит это наказание Господня, мудрые люди благодарят Бога и радуются, что Он, этот путь, Его человека, отведен от
пропасти. Они знают, что когда найдут ответы в своей душе на эти вопросы, болезнь оставит их тело, как это тысячи раз мы читаем в Евангелии и в Библии, из истории церкви мы знаем, когда люди поднимались с содра болезни исцеленными. Слава Богу! Итак, первое то, что мы с вами обсудили, это телесное. Бывает, Бог использует даже сатану в качестве инструмента. Я вам скажу, что не то, чтобы Бог посылает нечистых духов, но Он допускает, когда человек встает в их сторону. Помните про Саула, царя израильского, первого царя, которому было дано все, и призвание, и власть, и сила, и могущество. Этот человек настолько был одержим жаждой мести, что ради того, чтобы поступать по собственному произволу, он готов был ослушаться Господа. И сказано, он был удручаемым злым духом. Вот эти страсти, которые приходят к многим людям, с которыми люди порой не могут справиться, мы с этим мало что связываем, но из-за непрощения бывает, из-за каких-то грехов, которые мы совершаем, из-за тех прямых нарушений Слова Божьего в нашей совести, Бог порой допускает, чтобы истязатель приходил к нам. И никто не может помочь такому человеку. Сотни экзорцистов, изгоняющих дьявола, не смогут ему помочь. Никто на этой земле до тех пор, пока человек сам не преклонится перед Богом и не увидит, Господь открывает причину того, что с ним происходит. Поэтому кто не желает, как сказано, иметь Бога в разуме своем, тот предается страстям, мучителям, истязателям, да помилует нас Господь. Третье, о чем мне хочется сказать, и это очень понятное понимание наказания Божьего. В истории это происходило так. В истории народа израильского, в истории человечества. Это голод, это нашествие врага, духовное и материальное истощение, это упадок экономики, и это происходит. Человеку очень нужно быть внимательным к тому, что в его жизни случается. Мы обычно не смотрим, как все складывается. Однажды я говорил, может, уже несколько раз, мировой кризис назван кризисом, хотя по-гречески кризис переводится как суд. Никто не хочет назвать, что этот кризис есть суд Божий. Бог судится с человечеством в определенных сферах. И мы знаем точно, согласно Слову Божьему, когда приходит нашествие врага, когда враг приходил на израильский народ, сколько бы они ни сеяли, как бы ни были благоприятны дни, погодные условия, сколько бы они ни прикладывали труда, сажали, но враг приходил, как саранча, и все истреблял. Об этом написано в Библии очень много. Наступал голод среди народа, наступала дальше практически эпидемия озлобления. Люди приходили в состояние неистовства. Они не знали, что делать. Кто-то малодушничал, кто-то роптал. И дальше и больше наступала деградация. Но всякий раз, когда люди каялись, Бог избавлял. Всякий раз. Нет ни одного случая в Священном Писании, в истории человечества, что если бы люди покаялись, а Бог отверг бы их покаяние. Нет ни одного такого случая, когда люди искренне каялись, в отношении это личности человека, в отношении ли семьи, в отношении ли общества, или целого города, как Ниневия, или целого государства, как Израиль, если приходило покаяние, Бог избавлял людей. Если же отказывались, Он допускал им быть плененными, и чтобы враг полностью завладевал ими. Я знаю, что есть еще одно из допущенных Богом наказаний, уроков, которые Он нам дает. Это чувство богооставленности. Может быть, для кого-то не так страшна печаль болезни или не так пугает какие-то материальные трудности, как говорится, нежели богато и незачем начинать. Но когда я говорил вот о тех наказаниях, оно не означает, что большой достаток,
Оно означает довольство, быть благочестивым и довольным, когда ты имеешь и еще способен уделить кому-то. Но когда ты не имеешь ничего и никакой возможности и шансов, это явно наказание Божие. А вот богооставленность, она порой приходит в жизнь тех людей, вот это ощущение, переживание, людей уже духовных, но которые по какой-то причине в своей душе что-то присвоили себе, забыв отдать славу Богу. Написано: «Ты сокрыл лицо свое, и я смутился». Дай Бог нам иметь вот это разумение. Я еще хочу сказать несколько мыслей. Какая же должна быть реакция человека? Какая же должна быть реакция? Апостол Павел очень ясно это описал в послании к евреям, что мы читали. Какая реакция наша должна быть на эти моменты? «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Когда этот урок и экзамен считается сданным, когда в жизни человека могут прийти благословения вместо вот этих саморазрушающих факторов жизни, при каких условиях? Здесь очень все четко сказано о реакции на вот эти моменты. Не пренебрегай и не унывай. Попытаюсь объяснить. Что такое пренебречь? Это значит проигнорировать. Вот это самая большая проблема испокон века. Она была среди народа Божьего. Она сохраняется и в наших душах. Когда сказано: «Ты весь покрыт язвами, ранами гноящимися, куда же тебе еще бить?» А человек говорит: «А я не вижу ничего, и я не ощущаю ничего». Что значит «не пренебрегай»? Когда мы игнорируем то, что мы действительно находимся в проблеме. Я знаю, так происходило у стоиков. Можно со смирением говорить просто: «Ну, Бог допустил, значит, так тому и быть». Можно иметь такое отношение: «Ну что ж, вот мне плохо, мне очень плохо, ну, значит, так тому и быть». Но при этом ничему не научиться. Можно принять просто Божью власть, но отвергнуть отцовскую любовь, которая хочет научить, поднять, вытащить. И нет другого способа, как только лишь, чтобы мы в чем-то приняли урок. Пренебречь – это значит проигнорировать. Проигнорировать, когда все вокруг рушится, когда человек болен, а взывает к врачам, но к Господу не обращается. Сердце свое не исследует, людей не прощает до сих пор, вопросов Богу не задает: «Господи, чему ты хочешь научить меня?» Когда человек испытывает страсти, страшные искушения и не спрашивает: «Господи, а что же мне делать с этим? Что я совершил? В чем проблема?» Когда засуха экономическая, когда разруха, а человек говорит: «Ну что ж, пусть так и будет, так тому и быть». Не пренебрегай, сказано, наказанием Господним. Постарайся научиться, потому что цель только одна – не разрушить, а чтобы ты стал соучастником святости Его, а изменить природу нашу. Пренебрегать еще можно с возмущением. Пренебречь наказанием Господним можно, возмущаясь. Обычно это звучит так: «А я чем это заслужил? Почему это со мной происходит? Почему вот с ним он гораздо хуже? Такого не случается, а со мной это происходит». Много десятков этих вопросов в разных интерпретациях. Чем я заслужил? Почему? Но никогда не задается вопрос: а чему я должен научиться? Уныние, написано, не пренебрегай и не унывай. Уныние приходит от чувства жалости к себе. Когда что-то с человеком случается, и его первая реакция – это одному мне так достается. Потому что он видит себя центром всего. Он перестает пытаться и желать угодить Богу, и он считает, что все, что его коснулось, слишком сурово, что его так трогать нельзя, что его так нельзя наказывать и учить.
оттого бывает уныние. Написано: «И не унывай». Слава Богу! Поэтому как же принять, как от любящего отца? Блаженный Иероним, один из отцов в церкви, сказал такую удивительную фразу, высказал мысль, я думаю, что очень значимую. Послушайте, она непривычно звучит для нас, но она имеет большую мудрость. Величайший гнев, если Бог больше не гневается на нас, когда мы грешим. Величайший гнев, если Бог больше не гневается на нас, когда мы грешим. Поэтому каждый человек, кто приблизился к Богу, будь то христианин или тот, кто познал истину, которому открылось духовное Христово учение, он знает, что наши слезы не безвинны, что никогда Бог не допустит, чтобы из наших глаз проливались слезы, так скажем, без вины. Все, что допускает Бог, дано с одной целью – изменить в нас что-то, чтобы привести нас ко благу. Ко благу во всех отношениях. Мы порой не способны принять вот те благословения в нашу жизнь, которые Господь желает дать, потому что вот на эту почву сеять бесполезно. Ну, согласитесь, бросать на затоптанную дорогу семена, даже бросать обильно, не получится ничего. И поливать ее дождем бесполезно, она затоптана, с нее стечет все. Поэтому Бог допускает, чтобы сердце наше было распахано, открыто, чтобы там были выкорчеваны какие-то кустарники, сорняки. Но сделать это можем только мы при желании. Господи, что повелишь мне делать? Мы должны помнить, что на мгновение гнев Его, но на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. Если только мы признаем Его любящую руку, если мы признаем, то нам нужно научиться испытывать себя, а испытав себя, каяться, чтобы освободиться от гордости. Задавая этот вопрос во всяком обстоятельстве, которое нам кажется сегодня не радостью, а печалью. Повторю, всякое обстоятельство, которое нам сегодня кажется не радостью, а печалью, это и есть наказание от Господа. Тогда задавай в нем вопрос, чему ты хочешь научить меня? И при этом сердце твое должно говорить: Господи, я готов, учи, я готов, я подчиняюсь Твоей воле, слава Богу. Именно тогда смягчится наказание. И хотя, если мы слишком долго упорствуем, мы вкусим последствия наших грехов, но все-таки Бог даст милость, и мы сможем найти опору в Нем. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Мы должны помнить, если мы осознаем и ищем правильного выхода из этого положения, если мы не пренебрегаем, не унываем, то через это нам будет доставлен плод праведности. Через эти трудные моменты Бог таким образом сможет повлиять на нашу жизнь, благословив ее, принимая, возможно, какие-то уроки от Господа. Судя самих себя, мы не будем судимы с миром. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. Я сокрыл лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя. Аминь.

0: был на волне христианского радио «На пути». В начале этого часа выйдет в эфир беседа Николая Водневского, затем музыкальная передача «Душа и песня», и затем две 15-минутные программы «Слово Христово» и «Грань».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Сегодня мы имеем беседу, посвященную бесподобной личности Иисуса Христа. Кто Он? Чем объяснить Его немеркнущий авторитет, Его славу? Кто хочет составить себе обоснованное убеждение о личности Иисуса Христа, тот должен, друзья мои, изучить ее, эту личность, по первоисточникам, то есть по Новому Завету, и не довольствоваться сочинениями других писателей о Христе. Надо вникнуть в Его слова, в Его поступки, Его учение, Его характер, Его смерть, и делать это без всяких предвзятых взглядов. Аргументы отвлеченного свойства никогда не удовлетворят честного искателя истины. Прежде всего, мы встречаемся с вопросом, жил ли вообще Христос? Является ли Он вполне исторической личностью? Или нет? Атеисты это отрицают, как известно. О том, что Христос является исторической личностью, это удостоверяется свидетельством выдающихся писателей не только христианских, но и еврейских, и языческих. Тацит, упоминая о так называемых ненавидимых всеми за их злодейство христианах, говорит, что учредителем этой секты был некто Христос, который в царствование Тиверия предан смертной казни в Иерусалиме по приговору проконсула Понтия Пилата. Из других римских писателей, писавших о христианстве и об его основателе, можно указать на врага христиан, на Цельсия. Он жил около 180 года. И так указать можно на Лукиана, на Светония и на ученого Плиния, друга императора Траяна. Плиний сообщил императору приблизительно в 112 году после Рождества Христова, что вся вина христиан в том, что они собираются в определенные дни и поклоняются Христу, как Богу, и клятвенно обязывают друг друга никогда не обманывать, не красть и не совершать прелюбодеяния. Из еврейских писателей можно сослаться на известного историка Иосифа Флавия, друга императора Тита. Он много написал об Иоанне Крестителе, он писал о Христе, он писал

этому сомнению. Переходя к рассмотрению облика Христа, который нам дают книги Нового Завета, Евангелия, мы прежде всего замечаем, что Христос, которого нам рисует Евангелие от Матфея, тот же самый, каким его представляют евангелисты Марк и Лука. Иоанн. Правда, у Иоанна упомянуты такие речи Христа, которых мы не находим у других евангелистов, но характер, описываемый им Спасителя, тот же, что и у других евангелистов. Разногласий между ними в этом отношении нет. Во-вторых, облик Христа по Евангелиям – это облик цельной, живой, человеческой личности. Это не мертвая мозаика из различных повествований, но это живое лицо, которое живет перед нами, мыслит, чувствует, действует, плачет, радуется. Это живая цельность была бы совершенно невозможна, если бы Евангелия были передачей легенд разных времен и разных авторов, как некоторые воображают. Точно так же, как нельзя было бы из множества рисунков разных художников создать такое произведение искусства, как, например, каким, например, является Сикстинская Мадонна Рафаэля. Если же допустить, что личность Христа является сочинением одного талантливого автора, то приходится спросить, кто бы мог вообще придумать такую личность? Кто бы мог придумать такой характер, такие речи, такие мысли, такие поступки, какие мы видим во Христе? Всякая человеческая личность теряет при близком ее рассмотрении. Очень много теряет в своем значении. Но чем глубже мы вникаем в характер и личность Иисуса Христа, тем он является пред нами возвышеннее, совершеннее, святее. Ну, давайте вспомним его бесподобную Нагорную проповедь Евангелия Матфея, 5, 6, 7 главы, в которой он открывает нам такие обширные новые духовные горизонты и клеймит грех. Не только в действии грех, но и в словах, в мыслях, в воображении, в чувствах. Вспомним его безграничную милость к самым грешным и падшим людям. Вспомним глубокие живые притчи, например, притча о блудном сыне, Евангелие Матфея, простите, Евангелие Луки, 15 глава. Это притча, которая с вечной свежестью говорит о всепрощающей любви Отца Небесного к кающемуся грешнику. Вспомним бесподобное смирение Христа, которое он проявил при омовении ног учеников. Евангелист Иоанн в 13 главе описал это событие, омовение ног. И вспомним его непостижимую широту и высоту взгляда в догматическом отношении, от которой мы в наше время еще так далеки. Давайте воскресим в своей памяти, если мы читали и читаем Новый Завет, воскресим в своей памяти его удивительное психологическое понимание сердца человеческого. Он признал, что сердце человека является очагом, является центром греховной заразы. Вспомним его бесподобную молитву «Отче наш», последнюю молитву вспомним за учеников. Евангелист Иоанн в 17 главе описал ее. Вспомним его первые слова на кресте, а также торжественные прощальные слова к ученикам. Кто бы мог придумать такого Христа? Думали ли вы когда-нибудь об этом? Есть еще одна сторона в облике Христа, которая поражает нас своей неслыханностью. Это его безгрешность. Нигде мы не встречаем у него ни плохого слова, ни неодобрительного поступка, нигде мы не видим в нем малейшего сознания о собственной греховности, о своей нужде. Как бы он не нуждался в прощении, потому что он был безгрешен. Даже в момент смерти, когда обыкновенно у человека падают все иллюзии и просыпается совесть, кто, кроме него, мог сказать так: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Грешному человеку не придумать безгрешной личности. Друзья мои, даже Будда никогда не выдавал себя за безгрешного. Магомед перед смертью, например, смиренно каялся в своих грехах перед Богом и просил о помиловании.
о прощении. У Христа

Ничего подобного мы не находим. Другие люди, знакомясь с ним, получали впечатление о своей греховности, то есть сознавали свою греховность. И многие люди в наши дни испытывают то же самое, когда мы читаем его речи, его слова. Весьма метко говорит профессор Шаф в книге «Христос. Чудо истории». Вот его слова, профессора Шафа. В его характеристике мы находим не только полноту, но и совершенную симметрию и гармонию всех добродетелей. Его твердость никогда не становилась упрямством. Его доброта никогда не переходила в сентиментальность. Его воздержание никогда не делалось самоумерщвлением. Он соединял ревность о Боге с неутомимым участием к нуждам людей, нежную любовь к грешникам с неумолимой строгостью ко греху, смелость с мудрою предусмотрительностью, непреклонную твердость с изумительной кротостью и мягкостью. Он никогда не заблуждался в своих суждениях о людях. Он не обманывался внешним видом, он видел людей насквозь. Когда его спрашивали, он давал всегда такие ответы, лучше которых нельзя было придумать, и никто придумать никогда не может. Никогда, пишет Руссо, евреи не могли бы сочинить ни этот тон, ни эту мораль. Сочинитель был бы удивительнее самого героя. Это понятно. Если не Шекспир написал приписываемое ему литературное произведение, а Бэкон, как это одно время предполагали, то Бэкон был такой же гений, каким считают Шекспира. Тот, кто мог сочинить того Христа, которого мы находим в Евангелиях, был таким же удивительным Божьим чудом, как и сам Христос, если это допустить. Но мы знаем, что этого не было. Все до сих пор сказанное могло бы привести к заключению, что Христос – бесподобная по своей чистоте и высоте личность. Но далее, по свидетельству всех Евангелий, Христос решительным образом заявлял о своей божественности. Он сам о себе говорил. Правда, он называл себя и сыном человеческим. Он подчеркивал как бы свою человеческую сторону. Но прямо и косвенно он указывал на свою божественность. На вопрос «Ты ли Христос?» он ответил и прибавил: «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Определеннее, яснее ответить нельзя. Как может смертный человек говорить о себе так? «Я даю им жизнь вечную». Это слова Христа. Или дальше. «Я есть им путь, истина и жизнь. Я и Отец одно. Дана мне всякая власть на небе и на земле. И сей я с вами во все дни до скончания века». Это слова Христа. Как смотрели на Христа ближайшие его ученики, видно из первого послания Иоанна, из 5 главы, стих 20. «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Это слова Иоанна, ближайшего его ученика. Кто же он в самом деле? Кто он? Чем глубже уникаем этот вопрос, тем загадочнее становится для нас личность Христа. Утверждать, что он просто гениальный человек, невозможно. Как мог не то что гениальный, но вообще здравомыслящий человек сказать о себе: «Прежде, нежели Авраам, я был». Или дальше: «Я есть путь, истина и жизнь». Как мог умный человек отказаться от возможности провести все свои реформаторские планы, когда ему предоставлялся царский венец? 6 глава Иоанна об этом говорит. И сознательно, намеренно погубил свою популярность, как это он сделал по свидетельству евангелистов. Как мог он, предвидя печальный исход своей жизни, тем не менее заявить, что он явится опять во славе и восторжествует над своими противниками? Как мог он объявить себя царем небесного царства и будущим судьей над живыми и мертвыми, если бы он не был истинно Сыном Божьим? Друзья мои, если же то, что он говорит о себе, если то, что он говорит о своей божественности, это истина, а мы в это верим,
то все черты его характера сливаются в чудный, гармоничный образ неземной красоты и совершенства. Друг радиослушатель, если вы еще никогда не поклонились и не преклонились перед Христом, перед Его святой личностью, как перед Сыном Божьим и Спасителем, и Искупителем душ наших, сделайте это сегодня. Примите Его в сердце верою, доверьте Ему свою жизнь, обратитесь к Нему, и Он даст вам жизнь вечную.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее слушайте передачи «Слово Христово» и программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: В эфире радио «На пути». Звучат передачи «Слово Христово» и «Грань».
1: Приветствую вас, братья и сестры. Сейчас я нахожусь в Сиэтле, в большом городе. В городе, где миллионы людей каждый день совершали свою работу. В городе, который был и развивался так быстро, что был признан одним из самых лучших городов в Америке. Сиэтл. Гордо поднятая голова, Сиэтл, в котором люди говорили, мы имеем право свое, Сиэтл, в котором люди были совершенно уверены, что ничто не может им помешать, и они будут расти, развиваться, будут успешны в бизнесах. Но что же произошло? Сиэтл опустел. В Сиэтле нет уже столько людей, потому что люди закрыты в своих домах, квартирах, сидят на карантине. И переживают, что с ними будет потом. Они переживают о своей работе, они переживают о своем здоровье, они переживают о смерти. Но я сегодня хотел бы сделать две вещи. Первое, это помолиться за этот город, потому что городу на самом деле нужен Иисус. Городу на самом деле нужно откровение Духа Святого, чтобы люди пришли к Богу. И городу нужен покой, мир, который может дать Господь. И второе, поговорить с вами о смерти, которая ведет к жизни. Давайте помолимся за Сиэтл. Господь, я прошу Тебя благословить этот город, чтобы люди знали Тебя, чтобы люди любили Тебя, чтобы люди отвернули свои сердца от греха и пришли к Тебе, Господь. Я прошу Тебя, сделай это изменение. И вот этот вирус, который, Господь, есть по всей земле, Господи, я прошу Тебя, чтобы люди получали исцеление, чтобы он остановился, Господь, но в это время люди пришли к Тебе, Господь, потому что в Тебе смысл жизни, в Тебе смысл существования, Господь, потому что без Тебя нет ничего, Господь, впереди только тьма. Господь, я прошу Тебя, благослови людей здесь, чтобы они пришли к Тебе, благослови, Господь, нашу церковь, чтобы, Господь, люди приходили к Тебе, были ближе к Тебе, Господь, любили друг друга, любили семьи, пускай милость Твоя будет над нами, пускай милость будет над этим городом. Аллилуйя и хвала. Аминь. Итак, как же я могу преодолеть страх смерти? Как я не могу бояться того, что ожидает меня после того, как я умру? Как мое тело придет в новое состояние? Люди этого мира не понимают этого. Люди этого мира мучаются, и для них загробная жизнь является непонятной, страшной жизнью. Они стараются украсить свои могилы знаменитыми памятниками. Они стараются что-то сделать такое, чтобы как можно дальше отдалить от себя этот переход. Смерть не была первоначальным планом Божьего творения. Господь создал нас для жизни, для общения с Ним. Я понимаю, что желание избежать смерти является естественным. Мы были созданы, чтобы быть народом, который будет жить вечно в общении с Богом. И так и будет. Проявление смерти было ответом на приход греха в жизнь. На самом деле, если подумать, это благодать, то, что мы умираем. Если мы не умерли, то мы жили в этом грешном мире постоянно. Несмотря на то, что мы понимаем, что нас ждет впереди, но все-таки мысль о нашей собственной смертности пугает многих людей. Хрупкость наших физических тел и вероятное внезапное прекращение нашей жизни напоминает о том, что мы не в контроле. Но кто же в контроле? У нас, у верующих, есть великая надежда, а наша надежда на того, кто умер и воскрес. На того, кто живет в нас, и Он больше того, кто в этом мире, говорит нам Писание. Он пошел приготовить место для нас, чтобы когда будет этот переход, мы смогли присоединиться к Нему, говорит Иоанн, апостол в своем послании. Есть несколько моментов, которые вызывают страх у нас. К счастью, у Бога есть ответы на все эти вопросы. Одно из них – это страх перед неизвестностью. Что мы будем ощущать во время перехода? Что нас ждет впереди? Что мы будем чувствовать, когда мы увидим, что наша жизнь покидает наше тело? Яркий свет, умерших родственников. Куда мы пойдем?
2: Никто не знает, что именно человек испытывает в этот момент. Но Библия описывает, что будет происходить на самом деле. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 6-8 стих, она говорит так. «Поэтому мы всегда спокойны, даже зная, что пока мы находимся в своем земном теле, мы удалены от Господа. Ведь мы руководствуемся верой, а не тем, что мы видим. Зная это, мы спокойны и хотели бы уже покинуть наши тела, поселиться у Господа. Поэтому цель наша – делать то, что хочет нас Господь, будь мы в теле или вне Его. Ведь нам всем предстоит явиться на суд Христа, и каждому будет дано по заслугам за его добрые или злые дела, которые он совершил, находясь в своем земном теле. Слава Богу, что Иисус Христос дает нам шанс предстать пред Богом не своей праведностью, а праведностью во Христе». Знаете, апостол Павел говорит, «Я хочу уйти с этой жизни, потому что мне хочется быть со Христом. Мне хочется туда уже». Поэтому этот страх, когда ты понимаешь, что впереди нас ждет, страх перед известностью, он исчезает. Для тех, кто любит Бога, для тех, кто следует Богу, кто молится, общается с Ним, он не боится этого, этой неизвестности. Я хочу, чтобы каждый из нас не боялся этого. Некоторые боятся этого перехода, потому что у них есть страх за тех, кто останется. Что же будет, когда я уйду? Что же будет, когда я разделюсь со своими родными, близкими? Как я вижу своих внуков, которые родятся? Но знаете, для нас этот переход будет очень быстрый. И когда мы придем на небеса, мы там встретимся с нашими детьми, с нашими внуками, с нашими бабушками, дедушками, прабабушками. Мы все встретимся там вместе, и также мы встретимся с нашим Богом. Мы не должны бояться за то, что остается. Потому что это когда-то совершится, это так Господь сотворил нашу жизнь. Поэтому мы должны быть уверены о том, что Господь позаботится о наших родных и близких. Некоторые боятся именно акта смерти. Как же мы умрем? Как это будет больно? Это будет во сне. От чего мы умрем? Но мы умираем всего лишь один раз. Мы совершаем этот переход, который мы совершали во время того, как мы появились на свет. Мы появились с одного состояния в другое. Теперь также будет переход с одного состояния в другого. Состояние встречи с Богом. И оно совершится всего лишь на мгновение. Мгновение, через которое проходить будет каждый. Мы, христиане, можем опираться на Библию, о том, что нам говорит апостол Павел в послании к Филиппийцам, 3 главе. А наш дом, наше господство на небесах. Мы оттуда ждем Спасителя, Господа Иисуса Христа. Он преобразит наши слабые смертные тела и уподобит их своему прославленному телу той силой, что покорит ему весь мир. Знаете, нам нужно знать о том, что это произойдет и произойдет когда-нибудь. Но мы не должны бояться этого перехода. Мы должны знать о том, что Бог никогда не пошлет испытания сверх меры. Сверх меры. Мы должны понимать о том, что Господь тот, на кого можем полагать нашу жизнь, и тот, который позаботится нас и даст нам силы преодолеть. О чем мы должны думать? Каждый из нас должен помнить о правде жизни. Вы должны помнить о том, что Бог является любовью. Мы помним и заботимся о своей семье. Мы любим свою семью. Но Бог любит наших детей, наших близких намного больше, чем любим мы. Мы можем беспокоиться о своем земном наследии, но Он больше беспокоен нашей небесной вечной перспективой, которую Он предложил каждому из нас. Все документы о богатстве мира не принесут нам покоя, который дает понимание о том, что нас ждет на небесах Небесный Отец наш, который любит нас, который приготовил прекрасный дом для каждого из нас. Я хотел бы прочитать место Священного Писания, которое записано в первое послание Иоанна, 3 глава, с 1 по 3 стих. Там написано, «Вы только посмотрите, какой любовью одарил наш Отец. Мы зовемся детьми Бога. Да, мы Его дети». Мир не признает нас, потому что он не признал его. Да, любимые, мы уже теперь дети Бога. А какими мы будем, это еще не открыто. Мы знаем лишь то, что когда это откроется, мы будем подобны Ему, потому что мы увидим Его таким, каков Он есть. Мы не принадлежим этому миру. Мы не будем оставаться в этом мире. Мы желаем прийти к Богу. Мы празднуем Божью победу сегодня и сейчас. Мы говорим: Христос воскрес! Воистину воскрес!
1: Господь, благослови свою церковь. Благослови, Господи, каждого из нас, чтобы мы помнили о том, что мы должны внести свет этому миру. Господь, слава то, что Ты убрал от нас страх. Слава то, что Ты указал нам новый путь. Слава то, что мы, Господи, знаем, что когда мы придем к Тебе, Господь, у нас будет этот переход, что мы, Господи, будем радоваться жизни с Тобой. Слава Тебе за любовь Твою, за мир Твой. Пускай благословение Твое будет над всеми нами. Аллилуйя, все хвала. Аминь.

0: говорит радио «На пути». В нашем эфире звучит 15-минутная передача под названием «Грань».
1: Один военачальник однажды сказал, чтобы быть бесстрашным, ты должен уметь испытывать страх. Как научиться преодолевать страх, сохраняя холодную голову? Как, не впадая в безрассудство, сохранить в себе силы для подвига?
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань». Добрый день.
3: Добрый день.
2: У нас в студии Александр Якушенко, который является пастором церкви города Владивостока. Александр,
3: да.
2: Где грань между бесстрашием и безрассудством?
3: Мне это тоже очень, кстати, интересно. Эти слова, они на таком контрасте построены, да? Бесстрашие и безрассудство. С одной стороны, человек поступает бесстрашно, смело, но с другой стороны, его смелость, она основана на безрассудстве.
2: Иногда.
3: Да, иногда. И это очень, очень, мне кажется, актуальный вопрос, и, о котором можно поразмышлять. Общаясь с людьми, верующими людьми, иногда такое ощущение, знаете, бывает, когда Бог дал веру, Он отнял разум. Писание говорит, чтобы мы именно обновлялись духом ума, чтобы мы заботились иметь Бога в разуме. Более того, в послании к римлянам апостол Павел говорит, некоторые люди, они не заботились иметь Бога в разуме. Это очень важно. Да, в сердце, у меня Бог в сердце, у меня там вера в сердце, но очень важно, чтобы Бог и вера были в разуме. Мы должны рассуждать, мы должны взвешивать наши поступки, чтобы они были обдуманными.
2: Безрассудство, я думаю, что одним из синонимов тоже может быть этого слова безответственность. Когда мы поступаем безрассудно по отношению к себе, то мы безответственны по отношению к себе, мы безответственны по отношению к нашей семье, к нашим детям, поскольку если с нами что-то случится, то кто будет их воспитывать, кто будет их поднимать?
3: Бог желает, чтобы мы были ответственности во всех этих сферах.
2: Давайте тогда поговорим и дадим определение понятию бесстрашие.
3: Бесстрашие. Бог многим людям говорит в Писании, не бойся. Гедеону говорил, не бойся. Иисусу Навину говорил, не бойся. Апостолу Павлу говорил, не бойся, Павел. То есть страх – это то, что к нам подходит.
2: Страх – это часть инстинкта самосохранения.
3: Это безопасие для нашей жизни.
2: Сейчас вот очень популярно зацеперство среди молодежи. Бесстрашно залезть на подножку электрички и проехаться там несколько станций. Это много адреналина, это интересно, это бесплатно и это безрассудно. Вот эта борьба с вот этим инстинктом самосохранения, она срывает крышу.
3: Ну да, есть такой момент, что человек захвачен чем-то.
2: Некоторые люди вспоминают, вот Христос сказал, что по вере вашей сдвинутся горы, и многое может произойти. И человек уверен, что вот это так произойдет, ему так хочется.
3: Вот, Денис, я бы заметил, что если вот то, что человеку хочется больше, даже мы к таким вот, казалось бы, очень ответственным вещам, как вечеря Господня. Там указаны такие слова, что некоторые делают, не рассуждая.
2: Да, есть.
3: По привычке. Более того, это приводит к очень печальным вещам. Не рассуждая о теле Господне.
2: Да. И среди вас немало
3: умирают. Да.
2: Помните историю с Ананией и Сапфирой?
3: Да.
2: Казалось бы, совершили не такой уж страшный проступок. Они сказали, что отдали все, а немножко себе оставили. Они пожертвовали значительную сумму, возможно, и большую сумму, чем оставили себе. Но при этом захотелось немножко славы.
3: Я думаю, что за этим тоже стоит как бы некое предупреждение. Иногда бывает, вот вроде ты согрешил, и гром с неба не ударил.
2: Вот.
3: И молния тебя сразу не поразила, как их.
2: Ощущение, что все нормально.
3: Интересно, в Писании говорит, что не скоро свершится суд над худыми делами. Не скоро. Вот гром с неба не ударил, молния тебя не поразила. Не скоро свершится суд над худыми делами. Оттого и не страшится сердце сынов человека делать зло. И поэтому написано, грешник делает и костенеет в этом. Это очень опасно. ты становишься нечувствительным, очень это, ты теряешь это вот. И это как раз суть вот это. Многие пути кажутся прямыми, но суть их смерть. В случае Анании и Сапфиры это было явно, ярко и сразу, но в случае многих других людей, которые не сделали выводы, но остались внешними, а внутренними с другими мотивами, это люди безрассудные, которые потерпели крах.
2: Все нужно делать с умом. И когда мы анализируем риски, а именно бесстрашие – это как раз работа с рисками,
3: да.
2: Мы должны к любому риску относиться с мудростью и подумать, надо ли это Богу. А раз Богу, значит и мне.
3: Тогда будет бесстрашие.
2: Были бесстрашны первые христиане, которые шли в пасть львам с песнями? Казалось бы, они поступали безумно и безрассудно.
3: Сидрах,
2: они могли бы...
3: Динага.
2: Согласись, и ты избегнешь вот этого страшного наказания.
3: Они знали, они доверяли Богу, они знали, то есть не боялись смерти. Человек, который боится смерти, им можно манипулировать.
2: Боязнь смерти – это инстинктивный страх, который заложен в человеке, который его защищает.
3: Тогда апостол Павел, если такими глазами смотреть, самый безрассудный человек. Он говорит, для меня смерть – приобретение.
2: Здесь очень важно эту грань увидеть и эту грань преодолеть, чтобы, сохранив бесстрашие, не превратиться в безрассудного человека.
3: Который приведет свою жизнь в оконцовке гибели.
2: Да.
3: А Христос приводит к нас к жизни вечной, к тому, чтобы мы не боялись. Мы знали, в кого мы уверовали, мы знали, куда мы идем, мы знаем, что угодно Богу. И тогда мы бесстрашны.
2: Но не безрассудны. Спасибо большое за интересный разговор. До свидания.
3: До свидания.

0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

несколько мыслей по поводу прошлых глав послания к римлянам. Благовествование, которое проповедовал Павел, возвещало правду Божию, которая, с одной стороны, проявилась в том, что она воскресила Иисуса из мертвых и увенчала Его славой и честью, и, с другой стороны, в том, что она теперь всякого верующего в Иисуса ставит в то же самое положение, которое занял Он как человек. Ибо то, что Христос сделал для прославления Бога, Он сделал в то же время и для нас. Так что апостол в другом месте может сказать: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». 2 Коринфянам 5:21. Как Божья праведность прежде всего проявилась в прославлении Христа, так ныне она проявляется в нас, пребывающих во Христе, и скоро она придет к своему полному завершению в нас, когда мы, как плод подвига Его души, явимся с Ним во славе. Но если дело обстоит так, если мы нуждаемся в праведности Божией, чтобы устоять пред Ним, то ясно, что достигнуть этого мы можем только верой на основании безусловной благодати. Всякое человеческое дело здесь исключается. В то же время дверь таким образом была открыта для всех людей. Как иудеи, так и язычники принимали участие в этом на той же почве веры. Это было от веры в веру. Вера была единственным средством для достижения этого спасения. Как написано: «Праведный верою жив будет» Аввакума 2:4. И как было в то время, так обстоит дело и сегодня. Да будет Бог вовеки прославлен за это. Ныне Бог показывает свою правду тем, что является праведным, оправдывая верующего в Иисуса. Глава 3, 26 стих. И уже сегодня давая ему место на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 1 глава.

Придет день, когда Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. 1 Коринфянам 4:5. Именно об этом дне апостол говорит здесь. И когда он говорит о грядущем суде Божьем над людьми, то добавляет «по благовествованию моему». Павел был носителем благовествования о Христе, распятом, воскресшем и воссевшем одесную Бога, прославленном человеке, который для всех верующих сделался праведностью и освящением и искуплением. Наряду с чудной, спасающей благодатью, явленной в Иисусе, чтобы всем без всякого исключения принести спасение и жизнь, открывается гнев Божий, Римлянам 1:18, который изольется на всех согрешивших и отвергнувших предложенное им великое спасение. Сам Иисус, который теперь, как Спаситель, зовет грешников к покаянию, потом, как Судья живых и мертвых, приведет на суд все тайные намерения и пути людей, и каждый получит соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. И все это произойдет в соответствии с благовествованием, веренным Павлу, по благовествованию моему. Какой уничтожающий ответ на мечтания и безумство всех тех, кто, ссылаясь на тот факт, что Бог есть любовь, отвергает вечный суд и проповедует окончательное спасение всех людей.

Но можно спросить, не умаляется ли авторитет закона таким учением? Не устраняются ли таким образом его святые заповеди? «Никак», — отвечает апостол. «Вместо того, чтобы устранить закон, мы утверждаем его». Стих 31, 4 главы. Вернее, 3 главы. «Никогда еще закон не имел такого недвусмысленного утверждения, как посредством слова о кресте. Евангелие учит не только о совершенной испорченности человека, но и о необходимости признаваемой Богом праведности». Правда, закон не дает праведности, но он требует ее. Вера признает и то, и другое, как полную испорченность человека, так и необходимость праведности. Но вместо человеческой праведности, которую требовал закон, она с благодарностью принимает дарованную ей праведность Божью. В то же время Евангелие учит, что Христос освободил нас от проклятия закона, сделавшись за нас клятвой. Так как Бог ни в коем случае не мог ослабить принцип долга по отношению к данному им закону, то Он послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам 4, 4, 5 стихи. Мы спрашиваем, был ли когда авторитет закона подтвержден более совершенным образом? Ответ, конечно же, нет. Итак, мы переходим к главе 5, стихи 1 по 11. Но об этом в следующей нашей программе.

болит душа и слезы на очах. Но, друг, благословение ты помнишь, как часто Бог нас в горе выручал, как многократно Он являл нам помощь. Бог учит нас теперь молиться, ждать, а без скорбей где взять нам этот опыт? В душе не научившейся страдать, намек на горе вызывает ропот. Мы не всегда охотно крест несем, но ободримся, наш Отец не отчим. Настаивать не надо на своем, пусть все идет, как Бог премудрый хочет. И боль утрат, узнав и горечь бед, мы движемся средь кочек и колдобин, а легкий путь, где жертвенности нет, не слишком ли для странников удобен? Подчас через топь уныния и тьму проходим мы, но и в глухую полночь Бог видит прибегающих к Нему и дивную ниспосылает помощь. С надеждой поднимаем к небу взор, придет пора скорбям посторониться, из тесных обстоятельств на простор нас выведет высокая Десница.

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
2: Тверд в вере. Послание к римлянам, 4 глава, 20 стих. Христианин, береги свою веру, ибо ты должен помнить, вера — единственный способ, которым ты можешь обрести благословение. Если мы желаем благословения от Бога, ничто не сможет доставить их нам, кроме веры. Молитва не в состоянии обратить на нас внимание престола Божьего, если это не горячая молитва искренне верующего человека. Вера — это ангельский посланник между душой и Господом Иисусом во славе. Не будь этого ангела, мы не смогли бы ни вознести молитву, ни получить ответ на нее. Вера — это телеграфный провод, соединяющий землю и небо, по которому Божие послания любви летят так быстро, что мы еще не успели попросить и еще продолжаем говорить, а Он уже слышит нас. Но если этот телеграфный провод веры оборвется, как можем мы получить обетование? Попал ли я в беду? Тогда верой я могу получить помощь. Меня настигают враги? Душа моя верой приникает к дорогому убежищу. Но заберите у меня веру, и напрасно взываю я к Богу. Нет другой дороги между моей душой и небом. В самую суровую зиму вера — это дорога, по которой могут мчать кони молитвы, и чем крепче мороз, тем лучше эта дорога. Но завалите дорогу, и как сможем мы сообщаться с великим царем? Вера связывает меня с Божественным. Вера облекает меня силой Божией. Вера привлекает на мою сторону всемогущество и Иеговы. Вера направляет на мою защиту каждый атрибут Божий. Она помогает мне противостать силам ада. Она дает мне возможность победоносно ступать по головам врагов моих. Но без веры как могу я хоть что-нибудь получить от Господа? Пусть сомневающийся, кто подобен волне морской, не думает получить что-нибудь от Бога. Поэтому, христианин, неусыпно береги свою веру, ибо с нею ты можешь завоевать все, каким бы нищим ты ни был. Но без нее ты не сможешь обрести ничего. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Разделенные в любви. Послание к Ефесянам, 4 глава, 2 стих. «Поступайте со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью». Когда вокруг противоречивого закона, принятого в Сингапуре, разгорелись общественные споры, верующие разделились на два лагеря. Христиане осуждали друг друга за узость взглядов, а также за то, что они бесславят свою веру. Споры могут вызвать в Божьей семье самое острое разделение, принести много боли и разочаровать людей. Меня однажды раскритиковали за то, как я применяю библейское учение к своей жизни. С другой стороны, я убежден, что в равной степени виновен в том, что критиковал тех, с кем был не согласен. Думаю, главная проблема кроется не в наших взглядах и даже не в том, как мы их выражаем, а в состоянии сердца, когда мы это делаем. Каково наше отношение? Мы просто не согласны с определенными взглядами или хотим победить своих оппонентов. И все же бывают ситуации, когда нужно противостать ложным учениям или объяснить свою позицию. Послание к Ефесянам, 4 глава, со 2 по 6 стих, Павел напоминает, чтобы мы делали это со смиренномудрием, кротостью, долготерпением и любовью, а больше всего старались сохранить единство духа в союзе мира. Некоторые споры так и останутся неразрешенными. Тем не менее, Божье Слово напоминает, что нашей целью всегда должно быть созидание, а не разрушение. Мы подавляем других, чтобы победить в споре, или позволяем Богу открыть нам Его истину в Его время и как Ему угодно, помня, что мы разделяем одну веру в одного Господа. Как вы можете объяснить свою позицию по неоднозначным вопросам смиренно, кротко и с любовью? Как вы будете молиться за тех, кто с вами не согласен? Боже, направляй меня, когда я буду говорить истину, чтобы я делал это из любви и стремился только созидать, а не разрушать. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, с 14 по 15 стих. Изучая в Священном Писании все то, с чем связана святая, благая, угодная и совершенная воля Божья, мы многократно убеждаемся, что Его воля к человеку, венцу своего творения, воистину святая, благая и совершенная. И те блага, которые Бог дарует каждому приходящему к Нему по доброте Своей, превосходят наше человеческое понимание. Так и в вышепрочитанных стихах ясно говорится о духовном сыновстве, о сути этого сыновства, о превознесенном положении этого состояния, которое устрояется Богом для блага человека. И сегодня, а также в нашей последующей беседе, будет рассмотрена и эта библейская истина. Суть усыновления. Усыновление – это значит официальное принятие в семью чужого ребенка или даже взрослого человека с наделением его всеми правами наследования имущества и привилегий усыновивших его родителей. Таковое практиковалось издревле. Например, в законе Хаммурапи, высеченном на камне более 1700 лет до Рождества Христова, много сказано о усыновлении, порядку усыновления, правам и обязанностям усыновленных. И даже в первой книге Библии говорится о Аврааме, который смотрел на домоуправителя своего Елиезера как на своего будущего наследника, Бытие 15:2-3. Слово Божье дает нам много примеров, говорящих о том, что официально часто совершалось принятие в семью чужого ребенка, как это было и с Моисеем, Евреям 11:24-27, усыновление родственника, как это было с Эсфир 2:7, и даже целого народа, как это было с израильским народом. Читаем. «Вы сыны Господа, Бога вашего. Тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным народом Его из всех народов, которые на земле». Второзаконие, 14 глава, с 1 по 2 стих. Это была особенная честь и милость, но народ израильский не весьма дорожил этим духовным усыновлением. В Новом Завете в оригинале слово «сын» или «усыновление» связано с определенными характеристиками той или иной личности. Так, в духовной жизни, отвергающие Слово Божье, живущие по обычаю мира сего, называются в Библии «сынами противления» Ефесянам 2:2, или «сынами лукавого» Матфея 13:38. «И таковые живут по воле князя господствующего в воздухе», то есть дьявола, Ефесянам 2:2. Конечно, об этом не совсем приятно говорить, но необходимо, ибо Библия говорит нам ясно и точно, что в этом мире есть сыны тьмы, то есть живущие по обычаю мира сего, и есть сыны света, живущие жизнью с тем, кто дал им этот удивительный свет, свет духовного воскресения. Таковые, искупленные драгоценной кровью Господа Иисуса Христа, отображая в себе образ Христа, названы сынами Всевышнего, Луки 6:35, сынами Божьими, Галатам 3:26, сынами мира, Луки 10:6, или сынами воскресения, Луки 20 глава, 36 стих. Следует заметить то, что для многих таково усыновление, как, например, принятие ребенка чужого в семью понятно и более того многими практикуемо в этом мире. Но когда мы переходим с вами к духовному пониманию сути этого слова, то некоторым кажется, что духовное усыновление – это нечто абстрактное, символическое, прообразное, сказочное и нереальное. Тогда давайте вместе поговорим вот о чем. Является ли реальным в этом мире библейское выражение, говорящее так: «Вы сыны тьмы» или «Вы сыны противления» или «Вы сыны лукавого»? Нам не нужно искать фактов, подтверждающих эти истины. Они вопиющие: беззаконие, прелюбодеяние, убийство, кража, насилие, ненависть – вот дела тьмы, которые совершают сыны тьмы. Всевозможные человеческие учения, уводящие людей от Бога и проводящие их к атеизму – вот еще один фактор противления Богу, которого придерживаются сыны противления. А о лукавстве нужно ли говорить? Скажите, все это является действительностью или символическим умозаключением Слова Божьего? А если есть в действительности сыны тьмы, так почему же не могут быть и сыны света? Или почему же мы должны рассматривать это выражение как нечто абстрактное, нереальное, символическое? И именно о том, что выражение «сыны света» или «сыны Божьи» являются реальным явлением, и как оно происходит, привилегии этого, обо всем этом говорит нам ясно Священное Писание. Усыновление. В Священном Писании мы часто можем встретиться с таковым выражением, как, например, «дети Божьи» в послании апостола Павла, к примеру, в к Римлянам, 8 главе, 16 стихе сказано: «Сей Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Таковое же явление мы замечаем, читая из послания к Галатам, 4 главы, с 1 стиха по 7. Несмотря на то, что оба эти выражения, то есть «дети Божьи» и «сыны Божьи», схожи во многом, есть все же некоторые различия, проливающие свет на то, как по воле Божьей происходит это усыновление. Начнем с того, что, как говорит нам Слово Божье Галатам 4:3, «все без Бога являются детьми, порабощенными вещественным началом мира». Их состояние характеризуется в Библии как состояние детей тьмы, детей, живущих по обычаю мира сего и исполняющих плотские похоти и желания плоти и помыслов, и по природе, которые есть, чадами или детьми гнева Божия. Но далее, в послании Галатам, 4 главе, 4 стихе сказано, читаем: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Искупление от греха и зла, рождение свыше силою Божьей, приводит к тому, что тот, кто был детем тьмы, теперь становится детем света или детем Божьим, как говорит нам Священное Писание. Так что выражение «дитя Божье» связано с его духовным рождением. И что очень важно нам помнить, таковые утверждены в этом благодаря Духу Святому, который свидетельствует им самим о том, что они теперь воистину дети Божьи. Читайте послание апостола Павла к Римлянам, 8 глава и 16 стих. Об этом и говорит нам Священное Писание. «А тем, которые приняли Его, то есть Господа Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, но от Бога родились. Иоанна, 1 глава, с 12 стиха и по 13 стих. Настолько это внутреннее изменение очевидно в жизни измененных, что апостол Павел, подчеркивая контраст их прошлого состояния с настоящим под воздействием Святого Духа, говорит нам следующее. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе». Ефесянам 5 глава, 8 стих. Раньше таковые были детьми непослушания пред Богом. Теперь они послушные дети, старающиеся по примеру призвавшего их Господа быть святыми во всех поступках. 1 Петра, 1 глава, с 14 стиха по 15 стих. Следует заметить, что уверовавших в Господа Иисуса Христа Слово Божие называет и Детем Божьим, и Сыном Божьим. Поэтому, если и есть некоторые различия в понимании выражений «дети Божьи» и «сыны Божьи», о чем будет сказано в следующей беседе, все же есть много что общего. А посему «сыны Божьи», то есть те, кто является усыновленным Богом, непременно должны быть и Детем Божьим, то есть пройти процесс духовного возрождения или рождения, как говорит нам Священное Писание. И в этом зиждется святая, совершенная воля Божия. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
2: Друзья, дорогие члены церкви, гости, верующие, неверующие, неважно, всех вас я поздравляю с Рождеством Христовым. Именно Христовым. Почему именно Христовым? Потому что вы знаете, что люди избегают этого слова «Христос», да. Ну, пусть будет Рождество, такое какое-то вот сложное слово какое-то. Ну, Рождество, просто праздник Рождества. Но мы с вами празднуем Рождество Христово, потому что Христос является центром этого события. Вообще мы с вами в эти дни, ну, просто купаемся в праздниках, да, потому что сначала западное Рождество, потом Новый год, потом наше, как говорят, православное Рождество, еще кто-то будет праздновать старый Новый год. Народ любит праздники, и вообще праздников на самом деле много, мы знаем об этом. И, конечно, из всех праздников, даже если взять все христианские праздники, я думаю, что Рождество – это особенный праздник, да? Это особенный праздник, потому что это величайшее событие, которое произошло в истории человечества. Уникальное событие, сверхъестественное событие, можно сказать, суперзначимое, да? Номер один событие в истории человечества. Что оно означает? Я хотел бы, чтобы мы поразмышляли о Рождестве сегодня. Моя тема или моя проповедь называется «Подарок, который может изменить твою жизнь». Что означает это Рождество, этот праздник? Прежде всего, я хочу сказать о том, что Христос пришел в нужное время. Согласитесь с этим, что, ну, много вообще событий в истории произошло, да? Есть такой предмет в школе, который мы изучали, история, да, ученые изучают события, которые были когда-то в прошлом, и какие-то события были неожиданными, какие-то события были ожидаемыми, прогнозируемыми, закономерными. Но скажите, было ли рождение Христа закономерным?

деньгами, да, но на самом деле вопрос, куда мы идем? Умножаются знания, но нравственность падает. Посмотрите, оружие совершенствуется настолько, что вообще смысл войн теряется. Мы скоро просто уничтожим самих себя, планету нашу. Мир идет к концу. И это даже неверующие люди ощущают, что куда мы катимся. И сегодня мы также нуждаемся в приходе Иисуса Христа, в вмешательстве Бога в наш мир. И, наверное, тогда, 2000 лет назад, было нечто подобное, когда люди тоже ожидали каких-то изменений. Должно что-то произойти, потому что, невозможно дальше так жить. Интересное одно стихотворение такое небольшое. Один человек написал, стихотворение называется «Так в чем же дело?». Оно звучит так. «Думали дело в строе и переменили строй, и стали беднее втрое и злее само собой. Думали дело в цели, когда же изменили цель, она как была доселе за 3/9 земель. Думали дело в средствах, когда же дошло до средств, прибавилось повсеместно мошенничество и зверств. Меняли шило на мыло и собственность на права, а необходимо было себя поменять сперва». Вот, знаете, мы все чем-то занимаемся, мы куда-то движемся, мы что-то пытаемся изменить в этом мире. Люди, ученые, политики пытаются изменять этот мир, но на самом деле нам необходимо изменить самих себя. И тогда, 2000 лет назад, я думаю, что люди особенно ощущали эту жажду, эту нужду в том, чтобы что-то глобально поменялось. И Иисус Христос пришел тогда, как Библия говорит, когда пришла полнота времени. То есть, когда пришла вот эта точка, важная точка в истории, когда действительно люди нуждались в этом. И мы знаем, что многие люди действительно жаждали этого освобождения души своей, да? Изменения души, изменения сердца. И Христос пришел не неожиданно. Это не было такое событие, которое никто не ожидал. Мы знаем, что это событие было предсказано пророками. Да? Мы читаем историю в Библии, как пророки пророчествовали об Иисусе Христе. И один из этих текстов, я прочитаю, этот текст будет в основании моей проповеди, это пророк Исаия, 9 глава, 6 стих. Сегодня мы уже его слышали. Здесь написано: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». За много столетий до рождения Иисуса Христа были сказаны эти слова. Я хочу этот текст в другом, в современном переводе, чтобы немножко более понятно, может быть, для некоторых людей было это. Этот текст звучит так в современном переводе. «Ибо у нас родился младенец, мальчик дарован нам. На его плечи возложена власть, и имя дано ему, готовящий чудеса, могучий Бог, вечный Отец, Владыка благоденствия». Христос, я уверен, был ответом на многие нужды людей. Когда Христос пришел 2000 лет назад, Он был ответом на чаяния многих людей. И вот здесь мы читаем в этом тексте имена или имя этого младенца, этого подарка, который Бог даровал человечеству. И эти имена, они открывают фактически суть, смысл пришествия Христа, его миссию, зачем он пришел на эту землю. Посмотрите, здесь написано «Чудный советник» в синдальном переводе, да, в современном «Готовящий чудеса» или «Чудотворный советник» еще в другом переводе эта фраза. Ну, советы. Наверное, мы все с вами нуждаемся в советах. Посмотрите, люди нуждаются в знаниях, да? Люди стремятся получить образование, потому что знания нужны. Без знаний ты не сможешь прожить в этой жизни и быть успешным. Люди обращаются к специалистам, да? К юристам для того, чтобы разбираться в законах, да? Там, к психологам для того, чтобы лучше чувствовать себя. Там, кому еще? К врачам, чтобы быть здоровым, да, силовые структуры, да, есть у нас для чего, чтобы защищать нас и так далее. Мы все нуждаемся в какой-то посторонней помощи, в чьих-то советах, в каких-то знаниях, в любых вопросах жизненных мы тоже нуждаемся в определенной помощи, да, когда мы покупаем там дом, машину, еще что-то.

пытаемся защитить свое имущество, заработать денег, всегда люди обращаются к людям, которые знают, которые понимают что-то в этих вопросах. Поэтому мы все нуждаемся в советниках, в информации, в знаниях. Знаете, есть даже, когда мы достаем свою вот эту волшебную штучку, да, и можно туда проговорить, телефон, помните? Siri, там, помоги в этом, да, и телефон, девушка с таким голосом немножко туповатым, да, отвечает, дает нам определенные знания. То есть сегодня это все доступно, люди обращаются к этим знаниям, да, потому что мы с вами в этом нуждаемся. Мир сложно устроен, мы не способны сами справляться с определенными ситуациями, нам нужна помощь. И вот Бог дает нам того, кто может быть нашим руководителем по жизни. Иисус Христос – это тот, который может быть для нас тем советником, помощником. И здесь о нем сказано «готовящий чудеса». Христос не просто может давать какие-то советы, да? Он может делать чудеса, то есть Он может изменять обстоятельства. Он может поворачивать вспять негативный сценарий нашей жизни. Он может открывать выход там, где был тупик. Он может посылать нам нужных людей и так далее. Поэтому быть верующим во Христа – это благословение. Это значит доверить свою жизнь Богу. Это значит жить спокойно. Это значит не бояться ничего, потому что это тот Бог, который способен делать чудеса, который... Даже если нам кажется, что мы идем в тупик, мы должны помнить, что Бог уже готовит эти чудеса. У Него во всем есть выход. Дальше, Бог крепкий, о Нем сказано. Могучий Бог или всемогущий Бог. Христос, как мы знаем, это Сын Божий, который воплотился, Бог воплотившийся. И этот Бог, который был когда-то далеким от грешных людей. И раньше люди не могли достучаться до Бога. Бог был далеко. Невозможно было до Него докричаться, обратить Его внимание на себя. Но когда Бог послал в мир Своего Сына Иисуса Христа, то Христос стал тем мостиком к Богу, да? Вот этим крепким, надежным мостиком к всемогущему Богу. И сегодня мы имеем вот этот доступ к Богу. Мы можем обращаться к Богу во имя Иисуса Христа. И Бог слышит нас. Через Христа сам Бог приходит в нашу жизнь и становится близким нам. Бог крепкий. Это имя Иисуса Христа. Бог, который сотворил нас. Бог, который устроил нас. Он становится близким нам через Иисуса Христа. И, как здесь сказано, Бог крепкий или Бог всемогущий. То есть для Него нет ничего невозможного. Нет ничего невозможного. Знаете, есть люди власти, да, в этом мире, которые имеют определенные возможности, там, ресурсы, да, какие-то права у них есть больше. И люди ищут покровительство таких людей. Ну, иногда хвастаются, говорят, что есть у меня там знакомый хороший, да, у которого есть хорошее положение и так далее. Люди ценят это. Почему? Потому что в каких-то жизненных ситуациях можно прийти к этому человеку и получить помощь, тогда, когда я не могу ничего сделать, но у этого человека есть больше возможностей. Но все эти люди, это люди, это просто люди, и они не всемогущие. Но мы читаем здесь, что Бог дал этот подарок людям, Иисуса Христа, который является Богом всемогущим. Через Него мы получаем доступ к всемогущему Богу. Отец вечности. Отец вечности или вечный отец, еще один титул или имя. Ну, значимость отца в нашей жизни. Какова значимость отца? Отец, папа, как мы называем, да, это тот, кто не только всегда поможет в нашей жизни, да. Понятно, что, конечно, папа это всегда был, есть для нас, наверное, тот человек в жизни, которому всегда можно было прийти с проблемами. Папа всегда защитит, поможет. Но не только это. Потому что папа – это также тот, кто нас любит. Кто нас любит и готов отдать за нас жизнь. И Отец Небесный – это тоже наш папа. Библия раскрывает Бога этого всемогущего именно как Отца Небесного. Конечно, когда мы стали взрослыми, мы взяли на себя ответственность, мы считаем уже себя самостоятельными. Но знаете, по большому счету, мне кажется, мы все нуждаемся в этом отце, в этом папе, к которому можно прийти со своими проблемами, к которому можно прийти и излить свою душу, свое сердце, все то, что накопилось. Отец – это означает близкие отношения, это означает любовь, отношения в любви. Отец – это не какой-то директор, которому
ну, который, может быть, какое-то время благоволит к нам, да, может быть, покровительствует, но завтра может просто уволить и изменить свое отношение. Отец никогда не изменит отношения. Он нас родил, Он любит нас, Он готов отдать свою жизнь за нас. Папа никогда не отвернется от нас, даже если мы будем делать глупости. Так же? Потому что Он любит нас. И в лице Иисуса Христа мы обрели вот эту безусловную любовь. Любовь нашего Отца Небесного. И она проявилась в том, что Христос умер за нас. Мы об этом читаем в Библии. И еще имя, мы читаем имя Христа, это Князь мира. Или по-другому, Владыка благоденствия. Владыка благоденствия. Ну, кто из вас не хочет жить в мире и благоденствии? Да? Мы все стремимся к благополучию в своей жизни, к миру, чтобы все было хорошо, спокойно, без всяких потрясений. К этому все, наверное, люди стремятся. Мы все стремимся устроить свою жизнь. И, наверное, это мы и называем счастьем, когда все хорошо, все замечательно, прекрасно в нашей жизни. Слово благоденствие, то есть благо, благие дни, да, то есть добрые дни. Но скажите, все ли в вашей жизни дни добрые? Бывает так, что в нашей жизни бывают и несчастья, неудачи, какие-то кризисы, может быть, провалы, приходят беды, лишения, потому что из этого состоит человеческая жизнь. И в отчаянии люди идут к кому? Идут к Богу. Когда случается что-то плохое, люди бегут к Богу. Даже неверующий человек, которому Бог не нужен, который не ходит в церковь, но когда что-то случается, когда приходит беда, человек приходит в церковь или обращается к служителю и говорит: «Помолись за меня». Или кричит Богу: «Господи, если ты есть, помоги». Знаете, ко мне как пастору обращаются иногда вот неверующие люди, тех знакомые, которые у меня есть, и, ну, чтобы я помолился об их проблемах. И знаете, мне становится больно и обидно, когда они вот так обращаются с такой просьбой. Знаете, почему? Потому что я вижу, что многие люди думают, что Бог – это такой волшебник, который может делать чудеса, а пастор – это такой, ну, его слуга, который там может пошептаться с Богом, да, и замолвить словечко, и Бог там даст какое-то чудо человеку, да. Поэтому пастору бегут: «Ну, ты там поговори со своим Богом, пусть он даст мне, да, вот, чтобы вот что-то изменилось в моей жизни». И мне становится больно и обидно, потому что отношение к Богу вот такое потребительское, что Бог, чтобы что-то от Бога получить, люди хотят что-то получить от Него, но не самого Бога. Бог людям не нужен, к сожалению, многим. Люди не хотят иметь Бога в своей жизни. Это, знаете, когда вы, как вот представьте себе, когда вы приходите в гости с подарком, да, вы стоите у порога, вам открывает человек дверь, берет ваш подарок и за вами захлопывает дверь, да, все, подарок давай, давай, а ты мне не нужен. Будет больно и обидно, согласитесь. Мне кажется, Бог вот так сегодня находится в таком же положении. Люди идут в церковь, бегут к Богу только в таких ситуациях, когда все плохо, когда есть нужда, и получая что-то от Бога, они закрывают дверь и все, дальше Бог не нужен. Но посмотрите, Бог дал людям Иисуса Христа. Бог не дал людям какую-то машину по решению проблем. Бог не дал человеку какие-то ответы на все его проблемы, на все его запросы. Бог дал человеку Сына Своего, Иисуса Христа. Вот этот подарок Бог послал в этот мир. И Христос пришел на землю не для того, чтобы решать наши проблемы. Христос пришел для того, чтобы стать владыкой для нашей жизни. Он пришел, чтобы войти в нашу жизнь и стать для нас господином жизни. Ценность – это не его подарки, это не его дары, а он сам. Конечно, когда Бог приходит в нашу жизнь, он приносит и свои богатства, но ценностью является сам Господь. Христос – это и есть тот самый Божий подарок от Бога нам сегодня. Как мы здесь прочитали, что Сын дан нам, или мальчик подарен нам. Вот этот младенец, который пришел в этот мир, да, и он стал подарком для человечества. И в этом подарке сокрыта Божья любовь ко всем нам. Ну, такая история. Однажды одному отцу дочь подарила на день рождения подарок, коробочку, перевязанную ленточку.
И вот папа открывает эту коробочку, а там в этой коробочке ничего нет, она пустая. И он разозлился. Дочь, ты разве не знаешь, что так не делают подарки? Что так нельзя дарить подарки? Разве ты не знаешь, что в коробке должно быть что-то? Девочка заплакала и говорит: папа, папа, в этой коробочке мои поцелуйчики для тебя. Знаете, вот мы относимся ко Христу, как или к Богу, как к тому, кто может что-то сделать. Но ценностью является сам Господь. Что важнее, подарок от дочери или его любовь? Бог даровал нам свою любовь, проявленную в Сыне Его. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, это известный текст, главный текст Библии, можно сказать. Здесь написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, ибо настолько сильно Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Божья любовь проявилась в том, что Он послал в мир Своего Сына Иисуса Христа. Не решение каких-то наших проблем, а Он дал нам личность, это Своего Сына, через Которого мы можем обрести жизнь вечную. Не, обратите внимание, не жизнь здесь на земле. Если бы Он написал, сказал бы так, что вот теперь через Иисуса Христа вы можете быть счастливыми здесь на земле, мы бы, наверное, обрадовались. Но здесь написано, чтобы вы имели жизнь вечную. Потому что цель Господа — спасти нас от наших грехов, а не решать наши проблемы с нашими болячками или еще с чем-то. Хотя и это Бог делает. Бог помогает нам по жизни. Но самое главное, то, для чего Бог дал нам подарок Иисуса Христа, это для того, чтобы этот Иисус Христос вошел в нашу жизнь и спас нас от наших грехов. Где Христос хочет жить сегодня? И сегодня уже было сказано об этом, я хочу особенно это подчеркнуть. Это записано в Библии, послание к Ефесянам, 3 глава, 16-17 стих, там написано: «Да даст вам Господь верою вселиться Христу в сердца ваши». Бог хочет, чтобы Христос жил в наших сердцах. И когда-то, тогда, 2000 лет назад, мы читаем в Библии эту историю, когда Христос пришел в этот мир, да, был рожден. Но что дальше было? Где Он был рожден? Мы читаем: в хлеву, да, в яслях, то есть среди животных Он родился. Почему? Потому что не было места для Него. Прошли все гостиницы, но не было нигде места для Него среди людей. Он родился среди животных. Вы знаете, эта аналогия сегодня применима для сегодняшнего времени, потому что люди не дают Ему места в своей жизни. Христианство, церковь, Христос. Какое сегодня отношение к этому? Люди воспринимают все это как обочину жизни. Это для неудачников, это для маргиналов, это для людей, которые не могут сами справиться со своими проблемами. И вот те, кто сегодня считают себя успешными, такой парадокс мы видим. Те, кто успешные, казалось бы, знающие, способные люди, но почему-то они так и не находят в этой жизни счастья. Их жизнь остается пустой, к концу своей жизни они приходят к краху. А вот эти маргиналы, вот эти люди, которые верят в какого-то Христа, люди не совсем там недалекие, как говорят, да, почему-то живут счастливой жизнью. Почему-то растят хороших детей, почему-то в их жизни все замечательно, и они заканчивают жизнь свою достойно. И в итоге сумели избежать ошибок, которые делают большинство людей. Почему так? А потому что господином их жизни был Христос. Вот этот подарок, который Бог дал, они приняли в свою жизнь. Один мальчик спрашивает своего отца, ну как в очередное Рождество, он спрашивает, говорит: почему Иисус опять родился? Мы же праздновали уже когда-то, да, Рождество. И я, что, снова Христос родился? Ну, мы с вами понимаем, что Христос однажды родился, да? 2000 лет назад Он родился. Но Христос снова рождается. Рождается в сердцах. И Господь хочет, чтобы люди открывали свое сердце для того, чтобы Христос снова мог родиться в сердцах людей. Но что мешает людям принять этот подарок? Наверное, самая большая проблема – какая? Гордость. Гордость. Смириться, склониться, признать себя. Люди не готовы. Гордость, наверное, это самый величайший грех. Самость или я, да, мое я. И знаете, вопрос мне всегда хочется задать гордым людям.
Сколько же вам нужно времени для того, чтобы признать то, что вы не способны управлять своей жизнью? Людям иногда нужна вся жизнь для того, чтобы к концу своей жизни признать: да, я банкрот, да, у меня ничего не получилось. Всю жизнь человек пытался, он верил в свои силы, но понял, что ничего у него не получилось. Но разумнее признать это раньше, пока есть возможность изменить свою жизнь, пока есть возможность что-то исправить в своей жизни. Нужно просто в смирении прийти к Господу и признать Его своим Господом. И вообще грехи мешают людям идти к Богу. Я часто слышу или как бы, ну, вижу, как, почему люди не идут к Богу. Потому что люди думают: если я приду к Богу, если я начну ходить в церковь, если я стану христианином, ну, настоящим, то мне придется отказаться от каких-то грехов в своей жизни. А отказаться от своих грехов не хочется, да, потому что какая-то радость в этом есть. Люди держатся за это, потому что получают от этого какие-то удовольствия. Но знаете, я уверен, что многие из вас, большинство из тех, кто уже являются верующими, наверное, помнят тот момент, когда вы стали верующим человеком, и вы, оглянувшись, наверное, сказали или не раз говорили эту фразу: ну что же я раньше-то не пришел, да? Ну почему я раньше был таким глупым? Действительно так, потому что когда мы приходим к Господу, мы получаем нечто большее, эту большую радость, это сердце, которое Бог наполняет любовью, радостью, это несравнимо ни с какими радостями этой земной жизни, этой греховной жизни. Когда-то, когда мои дети, старшие дети были маленькими, я подслушал их разговор, они о чем-то общались, и вот дочь моя рассуждает, рассказывает своему братику: вот если бы у меня было много рук. Я повернулся и говорю: ну-ка, и что было бы, если бы у тебя было бы много рук? Что бы ты делал? Она говорит: я бы могла больше взять. Но так сегодня люди живут. Хочется, чтобы было много рук, чтобы можно было больше от жизни взять, чтобы больше и больше и больше. Почему? Душа пустая. Душа нуждается в каком-то наполнении. И люди ищут, все время берут. Но знаете, нам не нужно много рук. Нам нужна всего лишь одна рука. Потому что есть всего лишь один подарок, который Бог дал нам, в котором есть все. Все абсолютно. Это Иисус Христос. Всего лишь протянув руку и получив Иисуса Христа, открыв свое сердце, чтобы Господь пришел в мою жизнь, мы получаем с этим все. Бог, который, как мы сегодня читали об этом, Он и всемогущий Бог, и наш советник, и Он все есть, и все во всем. Как принять этот подарок? Знаете, если посмотреть на весь мир, на всех людей, можно разделить, наверное, всех людей на три категории такие, да? Одна категория людей – это те, кто отвергают Христа. Другая категория людей – это те, которые всем сердцем веруют во Христа, да? Но между ними есть еще такая средняя категория людей, которые, как их можно назвать? Можно назвать так: верующие, но не верующие. То есть они вроде бы верующие, то есть они соглашаются с тем, чем учит Христос, да, церковь, Бог, Христос, это все хорошо, это все правильно, но они не готовы доверять свою жизнь Богу. Они не готовы ежедневно читать Библию, они не готовы каждое воскресенье ходить в церковь, они не готовы жить христианской жизнью каждый день, потому что это требуется для этого посвящения. Они совсем соглашаются, и они думают, что вот эта вера достаточно для того, чтобы Бог к ним благоволил, для того, чтобы Бог потом их взял с собой в Царство Свое Небесное. Ничего подобного. Вера христианская – это тогда, когда человек доверяет свою жизнь, когда человек позволяет Иисусу Христу стать для него Господом, Господином, Владыкой его жизни. Вот это есть настоящая вера, когда мы всем сердцем доверяем свою жизнь Богу. И это означает не только слова, это означает дела, то есть следование учению Иисуса Христа. И в Библии мы читаем слова, которые Господь обращает к каждому человеку, чье сердце еще закрыто для Него. Это книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Сказано: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною».
Се стою у двери и стучу. Он пришел к нам не с какими-то подарками. Он пришел сам. Он сам есть этот подарок. Готовы ли мы открыть свою жизнь, свое сердце, свою душу для того, чтобы Господь Иисус, этот младенец, Он вошел в наше сердце, чтобы Он родился в нашей жизни, чтобы Он стал для нас тем руководителем, советником, Господом, Богом. И это очень важное решение, которое Господь ожидает от каждого человека. И есть те, которые это сделали, есть те, которые еще не сделали этого. И я обращаюсь сегодня ко всем присутствующим здесь. Если в нашем собрании есть такие люди, которые еще не открыли свое сердце Господу, которые верят вот так, может быть, наполовину, или еще пока не верят, Иисус дал этот подарок каждому. Готов ли ты сегодня принять этот подарок? Все, что нужно от нас, это открыть свою дверь для того, чтобы Господь, Бог, Иисус Христос вошел в нашу жизнь. И я хочу призвать к молитве. Как всегда, в заключении наших собраний мы молимся и обращаемся к Богу. И сейчас также давайте встанем и помолимся Господу. И я хочу обратиться к тем, кто еще не принял этого подарка Иисуса Христа, рожденного младенца. Сделайте это прямо сегодня, прямо сейчас. Просто закрыв глаза, обратитесь к Богу и попросите, чтобы Господь вошел в вашу жизнь. Скажите Ему «да». Скажите, откройте свое сердце Господу и скажите: «Господь, я раскаюсь в своих грехах, и я хочу, чтобы Ты стал для меня Господом». Это можно сделать, выйдя сюда вперед, если вы хотите сделать шаг к Богу, если вы хотите выразить вот это решение, выйдя вперед, пожалуйста, можете это сделать так, можете сделать это на месте. Закрыв глаза и обратившись к Господу, просто примите этот подарок в свою жизнь. Посвятите свою жизнь Господу. И Господь войдет в ваше сердце. Он очистит ваше сердце от всякого греха, и Он изменит вашу жизнь. Это тот подарок, который может изменить вашу жизнь. Какой праздник важнее? Новый год или Рождество? Вы знаете, и Новый год, и Рождество – это, по сути, один и тот же праздник. Потому что отсчет нашего календаря идет именно от Рождества Христова. Новая эра, как говорят. Все это происходит от Рождества Христова. Новая эра может начаться в твоей жизни прямо сейчас. Сейчас может быть та точка отсчета, после которой ты можешь сказать, что вот теперь, наконец, я обрел эту настоящую жизнь. Когда мы открываем свое сердце Господу и впускаем его в свою жизнь, то наша жизнь меняется. И к тем, кто уже принял Христа, я призываю вас в молитве просто поклониться Господу. Мы читаем эти рождественские истории, когда пастухи пришли и поклонились младенцу. Мы читаем, как эти волхвы шли многие километры из своей далекой страны, шли к этому младенцу, чтобы поклониться ему, чтобы почтить его, чтобы поблагодарить Бога за этот величайший подарок. И мы сегодня, находясь в этом собрании, мы можем его почтить и поблагодарить. Поэтому давайте в молитве прославим Господа и поблагодарим Его за Его Рождество. Помолимся. Бог наш, Отец Небесный, в этот день Рождества мы благодарим Тебя за этот величайшей ценности подарок Сына Твоего Иисуса Христа. Господь Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты обратил внимание на нас, грешников. Благодарим Тебя за то, что Ты видишь наши нужды, Ты видишь наше отчаяние в том, что мы не можем изменить самих себя, но Ты послал в мир Своего Сына Иисуса Христа, который взял на Себя грехи всего человечества, взял на Себя наши грехи, мои грехи. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты явил нам свет в этой тьме. И сегодня мы можем радоваться, находясь в присутствии Твоем. Мы можем быть свободны от своих грехов, потому что Иисус Христос пришел и даровал нам это спасение и прощение. Господь, благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем обращаться к Тебе, мы можем приходить к Тебе, и Ты можешь слышать наши молитвы благодаря тому, что Христос пришел в этот мир.
И Он сегодня является тем посредником между нами. Господь, я молю Тебя сейчас о тех, в чьей жизни еще нет этого света, кто еще не принял этого ценного подарка от Тебя, Иисуса Христа, кто еще не открыл своего сердца для Тебя. Я прошу Тебя, Господь, достучись так, чтобы человек принял это решение однажды и посвятил свою жизнь Тебе. Господи, я молю Тебя о тех, кто сейчас это сделал в молитве, кто открыл свое сердце прямо сейчас. И я прошу Тебя, чтобы Ты вошел в это сердце, чтобы Ты очистил его от всякого греха, чтобы Ты даровал вот это изменение сердца, дал другое сердце, святое, чистое, праведное сердце. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты поселился в этом сердце и повел дальше каждого из нас, чтобы Ты был для нас Господом и Спасителем каждый день. Мы славим Тебя в этот день Рождества. Мы поклоняемся Тебе, рожденному младенцу. Мы чтим Тебя, как нашего Господа, крепкого, сильного и всемогущего.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
2: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Божья правда», а после нее 45 минут будет звучать программа «Путь к счастью».

Уважаемые радиослушатели, до праздников Рождества Христова осталось всего несколько дней, и потому моя сегодняшняя беседа будет о Рождестве. Что это за праздник, вряд ли нужно объяснять. Все люди сознательного возраста и даже большинство детей отлично знают, что в этот день вспоминается рождение Сына Божия Иисуса Христа в мир. До тех пор никому неизвестная девушка по имени Мария родила младенца, которому дала имя Иисус, что значит «Спаситель». Где это произошло? В чужом для нее городе, в Вифлееме, в чрезвычайно неподходящих обстоятельствах, в пещере, где иногда ночевал скот, вместо уютной, мягкой, теплой кроватки были ясли, откуда скот кушал солому, вместо подушечки сено, а может быть даже колючая солома. Внешние обстоятельства рождения младенца Иисуса в мир многим знакомы, особенно тем, кто читает Евангелие. Но за этим видимым было другое, невидимое, открывающее предвечный Божий план для спасения всех людей. Младенец, родившийся в ту ночь, был не просто один из многих. Это был воплотившийся Сын Божий, Логос, смысл бытия и Слово, через которого все начало быть, что начало быть. Все, имеющее начало, было сотворено через Сына предвечного Бога, так мы читаем в послании Колоссянам. Что мы знаем об этой великой тайне воплощения? Что вы знаете, мой дорогой друг? Мало, очень мало. Однако даже это малое часто отвергается людьми бессмысленными, и тогда праздник Рождества Христова превращается в праздник пьянства, обжорства и разврата. Сколько печальных и повергающих в скорбь картин повсюду в праздничные дни! Многие из нас, я думаю, могли неоднократно видеть пьяные оргии в рождественские дни, в которых одинаково оскорбляли Бога христианин и еврей, магометанин и безбожник. Повсюду, где собираются номинально верующие люди, звучат пожелания радостных праздников, но вся идея в том, чтобы получше повеселиться в самом грубом и прозаическом понятии этого слова. А знаете ли вы, в чем была радость первого Рождества? Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Евангелие от Луки, 2 глава, 10-11 стихи. Так сказал

кутить, пьянствовать или другими грехами заполнить свободное от работы время. Вы не христианин, если вы в дни святой радости рождения Спасителя грешите, превращая в насмешку и оскорбление имя Христа. Этот рожденный младенец – Христос. Христос – это греческая форма еврейского слова «мессия», то есть «помазанный», «помазанный Богом». Это тот, кто был от начала обещан человеку. Это тот, который поразит змея в голову, как мы об этом читаем в книге «Бытие» в 3 главе 15 стихом. Женщина-самарянка в разговоре с Господом Иисусом Христом сказала: «Знаю, что придет Мессия. Когда Он придет, то возвестит нам все». Евангелие Иоанна, 4 глава, 25 стих. «Возвестит все, что необходимо знать, и не только возвестит, но и совершит все необходимое для спасения грешного человека». Христос пришел. Приняли ли вы Его как посланника Божия? Занимает ли Он в вашем уме, сердце и жизни подобающее Ему место? Если нет, то этот день должен быть для вас днем не радости, а печали, ибо всякого, не принявшего Господа в свою жизнь, в свое время не примет Господь. Он скажет тогда: «Отойдите от меня, все делатели неправды». Так мы читаем в Евангелии от Луки, 13 глава, 27 стих.

Вчера днем работавший со мной американец, член пресвитерианской церкви, высказал следующее. «Я не знаю почему, но рождественские песнопения вызывают во мне чувство печали, а не радости. Я люблю эти песни, они прекрасны, но почему-то при слушании их мне грустно». Я знал, почему ему грустно. В его сердце не было рожденного Христа. Рождество для него отвлеченная идея, не имеющая ничего общего с рождением в мир Спасителя грешников. А как прекрасна рождественская песня, переведенная известным духовным поэтом Прохановым. «Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит в благоговенье святая чета. Чудным младенцем полны их сердца, радость в душе их горит». Этот рожденный Спаситель не только Христос, но Он и Господь. Знаете ли вы, что значит слово «Господь»? Это то же самое, что и Господин, то есть Хозяин, Повелитель, Тот, Который должен и имеет право господствовать. Господин ли Он в вашей жизни? Вы в Его распоряжении или вы им пренебрегаете? Дорогие друзья, радиослушатели, Господь желает и вам сегодня подарить рождественскую радость. Не радость чувственных наслаждений, не радость отвлеченных туманных рассуждений, но радость прощения грехов рожденным Спасителем. Радость эта в том, что жизнь, начавшаяся в Вифлеемских яслях, окончилась на Голгофском кресте. Радость эта в том, что Сын Божий, который родился в Вифлееме, родился, чтобы умереть за грешников, за меня и за вас. Радость в том, что Он смертью Своей открыл путь примирения с Богом, открыл путь для прощения преступника Божьих повелений. Радость в том, что вместо меня и вас на кресте висел любвеобильный наш Спаситель. Желаете вы получить эту радость? Преклоните перед Ним ваши колени и покайтесь во всех грехах, а самое большее и в первую очередь в отвержении Его любви. Исповедуйте Христу ваши грехи от всего сердца, и Он даст вам прощение и рождественскую радость.

0: В эфире передача «Путь к счастью». Продолжаем читать книгу Эрнста Мадерзона «Иаков и Иосиф».
1: Дети Божии, мы должны запечатлеть глубоко в сердце все тайны, боящиеся света, любящие темноту, не от Бога. Дети Божии не люди тьмы. Они не делают, не ищут ничего, что не мог бы видеть и знать каждый. Я думаю, не надо говорить, что я имею в виду не те тайные дела, которые обычно бывают в семье перед Рождеством или днем рождения, чтобы кого-нибудь порадовать неожиданным подарком. Я имею в виду те тайны, которые часто встречаются под строгим секретом и с условием «никому не говори, что я тебе это сказал». Если тебе кто-нибудь так скажет, то знай, это дело гнилое, это не от Бога. И те тайны я имею в виду, когда кто-нибудь пишет письма и не ставит своего имени под ними. Кто хочет другому что-то сделать, тот должен иметь мужество это сделать честно и открыто. Поэтому я повторяю, дети Божии не должны иметь тайных дел. Все тайные дела приходят снизу, потому что боятся света. Будем ходить всегда, как при дневном свете. Не будем ничего говорить и делать, что не переносит света и гласности. Из тайных дел еще никогда ничего хорошего не получалось. Нам ясно говорит пример Иакова.

Ревекка. О ней мы читаем в книге Бытия. Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву: «И пошел Исав в поле достать и принести дичи». А Ревекка сказала сыну своему Иакову: «Вот, я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благословлю тебя перед лицом Господним, пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда 2 козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своей». Если Исаак решает дело с Исавом в тайне, то Ревекка тоже умела совершать тайные поступки. Она заметила, что Исаак хочет что-то особенное сказать Исаву, и подслушала этот разговор. Как печально, когда между мужем и женой такие отношения, когда муж старается что-то сделать за спиной жены, а жена подслушивает его разговоры. Когда Ревекка стояла на своем посту подслушивания, она слышала все, что Исаак говорил Исаву. Что теперь делать? Бог определил, что Иаков должен быть носителем благословения, а Исаак хочет сделать им Исава. Какая опасность! Если она сейчас же не нарушит план Исаака, то Божье слово и его воля не исполнится, и Исав получит благословение, предназначенное Богом для Иакова. Теперь ей надо вмешаться и помочь Богу исполнить свое слово. Какое безумие! Как будто Бог не может исполнить свою волю, хотя бы весь мир противостал ему. Как может слабый и беспомощный человек помочь великому, всемогущему Богу? И как же Ревекка помогла Богу? Ложью и обманом. Всю свою жизнь она потом несла тяжелые последствия своего вмешательства. Горе и сердечная боль были ей наградой за соделанное. Да, может быть, скажет кто-нибудь, но если бы Ревекка не вмешалась, то Исаак благословил бы не того сына? Разве ты в этом уверен? А я говорю, нет. И мне кажется, я могу свою точку зрения доказать и обосновать словами Библии. Вспомним Исаака несколько десятилетий назад, когда он был мальчиком лет 12, когда однажды рано утром отец его разбудил и велел собираться в дорогу. Ах, как быстро Исаак собрался! Но путешествие было совсем не таким радостным, потому что отец был такой молчаливый и неразговорчивый, как никогда. То и дело Исаак пытался завязать разговор, но безуспешно. В последний раз он сделал попытку, когда они вместе восходили на гору Мориа. «Отец мой, вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил коротко: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». На вершине горы Исаак увидел, что нет агнца, что он должен быть жертвой. Авраам соорудил жертвенник, разложил дрова на нем, связал сына
и положил его на жертвенник поверх дров. Потом он простер свою руку с ножом, чтобы нанести смертельный удар. Вдруг чей-то голос зовет его: «Авраам! Авраам!» Он отвечает: «Вот я». И Бог сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Бог ждал до последнего момента, прежде чем вмешаться. Уже нож поднят. Еще одно мгновение, и Исаак истек бы кровью под ножом отца. Но в последний момент вмешался Бог. Он не опоздал ни на секунду. Это Исаак пережил. С того времени прошло несколько десятилетий. Теперь он состарился. Но разве Бог состарился тоже? Нет. Бог остался тот же, что и тогда. Допустим, Исав добыл дичь, приготовил ее и принес своему отцу. И потом Исаак поднял бы руки, чтобы благословить Исава. Что бы произошло дальше? Я уверен, дальше бы раздалось: «Исаак, Исаак, не возлагай рук твоих на сына твоего». Почти дословно повторилось бы то, что было на горе Мориа. Так же, как тогда Бог встретился и остановил поднятую руку Авраама, так же он встретился бы теперь, чтобы воспрепятствовать Исааку благословить против его воли Исава. Ах, если бы Ревекка могла ждать! Насколько лучше была бы эта 27-я глава книги Бытия? Это не была бы глава, полная лжи и обмана, но полная могущественных действий Бога, исполняющего свою волю. Но Ревекка не могла ждать. Как много людей, похожих на нее, в этом отношении. Как часто наши часы идут вперед. Как часто нам кажется, что Бог забудет прийти на помощь вовремя, поэтому нам нужно вступиться самим. О нет! Бог еще никогда ничего не забывал. И Бог еще никогда не опаздывал. Правда, Он заставляет иногда нас ждать, это правильно. Но когда наступит нужный час, помощь Его придет со всей силой. В одном собрании я говорил об этом ожидании действия Бога и Его помощи. Чтобы объяснить это практически, я спросил: до какого времени надо ждать помощи от Бога, если надо к 1 октября заплатить за квартиру, а денег для этого нет? И я ответил: до вечера 30 сентября. После этого ко мне подошла швея и сказала: «Извините меня, что я поправляю то, что вы сказали. Вы сказали, что надо ждать до вечера 30 сентября, если надо 1 октября платить квартплату». «Нет, надо ждать до 1 октября. В прошлом я это испытала сама. Я не могла заплатить за квартиру. Правда, по моим книгам я должна была получить деньги с заказчиков, но они не платили. Для них это были мелочи, а для меня это было очень много. И вот у меня не было денег. И я сказала об этом Господу, но деньги не поступали. Наступило 1 октября. Денег все еще не было.
Не забыл ли обо мне Господь? Не может быть. Я верила и ждала. И вот время приближалось к обеду. Пришла дама, для которой я тоже работала. Она сказала мне: когда я сегодня пошла на улицу кое-что закупить, я вдруг почувствовала побуждение пойти к вам. Я еще должник перед вами. Пожалуйста, посмотрите, сколько я вам должна. У меня нет с собой счета, потому что, когда я вышла из дома, я совсем не думала оплачивать его. Я посмотрела, и она оплатила свой счет. Это было ровно столько, сколько мне было нужно. И здесь я снова кое-чему научился. Можно ждать до последнего момента. И Бог не даст нам разочароваться о себе, когда мы Ему доверяем. Это точно. О, если бы Ревекка в этот день упала на колени и умоляла бы Бога разрушить план Исаака и изменить его намерение, это имело бы успех. Но ее собственная помощь. Мы можем помогать Богу. И нам совсем не нужно это делать. Мы можем прославить Бога, доверяя Ему и ожидая Его помощи.

Иаков. Когда Ревекка предложила Иакову обмануть отца, что он ответил ей? Сказал ли он так, как сказал позже Иосиф? «Как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом?» О нет! Он сказал совсем иначе. Иаков сказал Ревекке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, что ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Что следует из этих слов? Самого греха он не боится. Он боится только, что его обличат в неправде, когда он будет совершать грех. Если бы он был уверен, что Исаак этого не заметит, то он согласился бы на этот грех. Для него важно только сохранить видимость приличия. Как это будет выглядеть по внутренней сущности, как посмотрит на это Бог, этот вопрос не волновал его. Нет ли у Иакова подобных друзей? Ах, сколько христиан, для которых важно только, чтобы сохранить внешнее, видимое христианство. Только бы люди их считали и святыми, и христианами. Что люди о нас думают, это в конце концов не так важно. Важно только, что Бог о нас думает. Бога нельзя обмануть, создавая видимость святых. Он смотрит на наше сердце. Поэтому не будем создавать только видимость христианина, а будем искренне любящими Господа христианами. Как часто, слушая молитвы некоторых, слышишь только красивые слова: «Господи, если есть во мне еще то, что тебе не нравится». Какое высокое мнение о себе! Господь непременно найдет в нас что-то отрицательное. Господь настолько верен, что не оставит нас в заблуждении и неведении, если ему что-то в нас не угодно. Он откроет нам то Духом Своим Святым. Он говорит совершенно ясно: «Дитя мое, оставь это, исправь там». Истинное дитя Божие всегда хорошо знает, когда оно связано с делами, угодными Господу. Когда верующий молится: «Господи, если есть во мне что неугодное», то этим хочет показать, что у него все в порядке. Хочет обмануть Бога. И эта игра исполнения роли доходит до молитвы в своей комнате. Проследи, не встретишь ли ты в своей комнате для молитвы Иакова, который хочет показаться лучшим, чем он есть на самом деле. Ах, этот грех Иакова так крепко сидит у нас в крови. Иаков соглашается на уговоры. Он принимает предложение матери, и таким образом старый Исаак вводится в заблуждение. Так Иаков получает благословение. Печальная история. Что Бог скажет об этом? Если бы Иаков был в наши дни членом церкви, то, конечно, сказал бы ему: «Иаков, ты вел себя постыдно. Своим поведением ты запятнал имя Господа. Мы должны исключить тебя из церкви, общины». Так говорили бы люди с Иаковом. А как говорит с ним Бог? Вот Иаков, бедный беглец, лежит под открытым небом на голой земле, положив под голову камень вместо подушки. Его сердце полно забот и страха за свою жизнь. И вот Бог посылает ему чудесный сон,
Он видит небесную лестницу. Бог стоит наверху этой лестницы и говорит: «Я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Бытие, глава 28, стих 15. О, какой чудный Бог, милосердный Бог! Ни слова упрека, ни обличительной проповеди, только ободрение и обетование. Разве Бог не смотрит на этот поступок Иакова, как на грех? Конечно, но сейчас не время говорить об этом. Придет еще час, когда Бог будет говорить с ним об украденном им благословении, когда Бог будет спрашивать его точно так же, как Исаак сейчас спросил его: «Как твое имя?» Но сейчас не время для этого. Если бы Бог сейчас призвал Иакова к ответу, то он переломил бы окончательно надломленный тростник и потушил бы курящийся лен. Нет, нет, не сейчас. О, как прекрасен, достоин поклонения для меня Бог в этой истории с Иаковым! Как дорого мне это повествование! Оно говорит мне: если мы имеем еще натуру Иакова, Бог долго терпит. Как? Он не называет черное белым, белое черным. О, нет! Грех остается грехом пред нашим Богом, и Он долго терпит нас и продолжает целеустремленно работать над нами, делая из Иакова Израиля.

пока мы с тобой говорили об Иакове, может быть, ты подумал, я еще порядочный Исаак, уже столько лет живу под милостью Божией и еще так мало преобразился в образ Иисуса. Или ты увидел себя в Ревекке и сказал, нетерпеливая Ревекка, не умеющая ждать, это я. Или ты узнал себя в Иакове, который имел только видимость праведника. И вот ты опустил руки и говоришь, ах, из меня никогда ничего не получится. Никогда. Тогда милосердный Бог говорит тебе, я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Бог достигает своей цели. Он не оставляет своего дела. Раз он начал свое дело в тебе, он будет продолжать его до Христова дня. Он справится и с твоей Исааковой привязанностью к земному. Он справится и с твоей натурой Ревекки и твоим Иаковом. Отдайся только ему. Доверься ему. И ты испытаешь на себе это чудесное превращение из Иакова в Израиля.

собственный путь. Чудное обетование дал Бог Иакову в ту ночь на полях Вифиля. Он сказал: «Я с тобою и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». А Иаков, там, где Бог ожидает от него действия веры, у Иакова только слова. Он дает обет Богу и говорит: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Бытие, 28 глава, стихи с 20 по 22. Какое великодушие со стороны Иакова! Если Бог благословит его, то он тоже согласен что-то сделать для него. Каким недостойным стоит Иаков перед великим Богом! Бог, невзирая на грех, ободряет его чудными обетованиями. А Иаков заключает сделку: «Если ты меня сохранишь, дашь хлеба и одежду, то я тоже сделаю тебе что-то». Отсюда видно, что Богу предстоит большая работа над Иаковом для достижения своей цели. И особенно заметно, как Иаков умеет из всего извлекать пользу, что даже в такой час им овладевает его старая иаковская натура. Сколько еще времени понадобится, чтобы Иаков превратился в Израиля? Вот он продолжает свое странствие и приходит в Месопотамию. Там он встречается у колодца с пастухами и узнает от них, что это пастухи и овцы Лавана, его дяди. Но мы лучше прочтем всю эту историю, как она записана в Бытии, 29 главе, стихи с 1 по 20. Когда читаешь эту историю, особенно ее конец, как Иаков 7 лет служил за Рахиль, то сначала думаешь: какая поэзия. Но если посмотришь внимательнее, то туман поэтичности исчезает из этой истории, и видишь, что для поэтичности не хватает существенного. Сравним эту историю с подобной ей, когда Елиезер прибывает в Месопотамию и там имеет такую же встречу у колодца, как Иаков. Но когда Елиезер ожидает у колодца дочерей города, чтобы посмотреть, не найдется ли среди них невесты для сына его господина, он молится и говорит: «Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Елиезер осознавал большую ответственность, лежавшую на нем в выборе жены для Исаака. Поэтому он просил руководства Бога. А Иаков
Он бурно приветствует всех у колодца, целует свою двоюродную сестру Рахиль, так как полюбил ее. Но он не спрашивает воли Божией, предназначил ли ее Бог ему в подруге жизни. Она нравится ему, она красива, мила. И впоследствии, когда Лаван спрашивает его о награде за труд, то он, недолго думая, ответил: «Я буду служить тебе за Рахиль, твою младшую дочь». О, если бы, принимая такое важное решение, Иаков представил Богу руководство собой. Если бы он спросил волю Божию, как много трудностей избежал бы он. Когда Лаван обманул его и вместо Рахили дал ему в жены Лию, то он настоял, что Рахиль должна быть его женою. Таким образом, он стал иметь двух жен, что, конечно, не было по воле Божией. А потом он получил еще двух служанок, Валлу и Зелфу. Какая тяжелая, поломанная семейная жизнь была следствием всего этого. Постоянные ссоры и споры между матерями и детьми. Всю свою жизнь Иаков нес последствия этого поспешного и несогласованного с Богом шага. Очевидно, не Рахиль была предназначена ему Богом спутницей, а Лия, так как не Рахиль стала матерью Иуды, унаследовавшего обетование, но Лия. Не Рахиль, а Лия была прародительницей Иисуса. Но Иаков смотрел только на внешнюю красоту Рахили, и таким образом он просмотрел золотое, верное сердце некрасивой Лии. Мы можем заглянуть в сердце Лии, рассмотреть имена ее сыновей и их значение. Когда у нее появился первый сын Рувим, она сказала: «Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». Какую несчастную супружескую жизнь мы здесь видим. «Мое бедствие», — так жалуется Лия. Да, это было бедствие — жить рядом с мужем, который не замечает ее большой любви. Но надежда: «Теперь будет любить меня муж мой», не исполнилась. При рождении второго сына, которого назвали Симеоном, она сказала: «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего». Господь услышал. Что же он услышал? Все вздохи, жалобы, все тайные слезы и горе супружеской жизни, потому что лучше ей не стало. В третий раз она стала матерью. «Теперь, — думала она, — все будет по-другому». Она назвала своего сына Левий и сказала: «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сыновей». Но ее надежда на любовь мужа не исполнилась. Все осталось по-прежнему. И теперь она похоронила свои надежды на счастье в жизни. Она смирилась. И когда родился Иуда, ее четвертый сын, она сказала: «Теперь-то я восхвалю Господа». Никакого желания больше и никакой жалобы. В школе семейной жизни она научилась принимать трудности как из руки Господа и за них благодарить. А это уже так много значит — благодарить
Бога за такую жизнь. Как пример достойный подражания, стоит Лия перед нами, произнося эти слова. Какой высоты достигла она, подчинив все свои желания и свою волю воле Божией, возблагодарив Бога за трудные пути, которыми ей пришлось идти. Иаков прошел мимо этого золотого сердца. Для этой преданной души у Иакова нет ни сердца, ни взгляда, потому что свое сердце он отдал Рахиле. Это был собственный путь, по которому пошел Иаков. А собственные пути всегда ведут к горю и к боли сердца. Это ясно видно и в истории Лота. Лот направился в Содом, выбрал себе местом жительства плодородные иорданские луга и красивую долину Содома. Это были его собственные пути. Он также действовал по влечению сердца и не спрашивал воли Божией. Вместо того, чтобы опустить глаза, спросить: «Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Он поднял свои глаза и осмотрел местность и поступил по тому впечатлению, которое она на него произвела. Жизнь Лота стала потерянной для Бога жизнью. Его жена сделалась соляным столбом, потому что ее сердце было в Содоме, его дочери отравлены ядом греха Содома, его имущество погибло. Отчего все это? Потому что в решающую минуту своей жизни он не спросил воли Божией. Он избрал собственный путь. О, как опасно! Какие тяжелые последствия несут те верующие, которые идут собственными путями. Сколько женщин приходили ко мне и проливали горькие слезы о своем печальном замужестве. Как часто дети не внимают никаким предосторожностям и уговорам любящих родителей, проявляют свою волю, а конец полон горя и несчастья. Особенно важно в жизни узнать волю Божию именно при совершении этого серьезного шага, когда вопрос стоит о выборе друга или подруги жизни. Тогда определяющим может быть только воля Божия. Если брак заключен по воле Божией, если он действительно заключен на небесах, то будет счастлива и благословенна супружеская жизнь, преддверие неба, рай на земле. Но брак, заключенный не по воле Божией, становится адом. Ну что же, если собственная воля ведет нас на ложный путь, не решимся ли мы отказаться от собственной воли? Скажем же, наконец, пред царем моего сердца я кладу дар, и если он мал и ничтожен, я знаю, он обрадует его. Это моя собственная воля. Ее я отдаю Иисусу, чтобы меня целиком наполнила Твоя воля, мой Господь, мой Бог. Сердце успокоится только тогда, когда принесешь в жертву Господу свою волю. Тогда прекращает волноваться сердце, уносящее мир. Исчезает страстное желание, истомляющая боязнь. Страстное желание говорит: «Только бы я, только бы я». И если жгучее желание все же не исполнится, тогда бедный человек на земле разочаровывается и в отчаянии. Боязнь говорит:
Только бы не это, только бы не это. Ах, если то, чего боится человек, все же исполнится, тогда жизнь кажется такой пустой и мрачной, без смысла и цели. Зачем мне такая жизнь? Но если отдашь Господу жертву свою волю, все становится иначе. Тогда говорят с детской доверчивостью: Господи, мне хотелось бы, чтобы это было так, но только если в этом есть Твоя воля. Исполняется тогда желание. Благодарят Бога. А когда не исполняется, все равно благодарят Бога, зная, если бы это было нужно, Бог исполнил бы мою просьбу. Из того, что Он не исполнил ее, я вижу, она была бы мне не во благо. Сердце, отдавшее собственную волю Богу, пребывает в покое. Тогда больше не заботятся о будущем, сознавая, что ничего не может случиться, чего Он не предусмотрел. И не только приходят к покою, но и получают силу и мужество, чтобы пройти этот путь. Путь, по которому ведет Господь. Как хорошо, что Господь обещал: «Наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Таким образом, во всякий решающий час мы можем обратиться к Нему и попросить: «Господи, укажи мне путь, по которому мне идти». И Он исполнит свое обещание и будет руководить нас своим оком. Но при этом есть условие, чтобы наш взор был направлен на Него, как псалмопевец говорит: «Очи мои всегда к Господу». Одно относится к другому. Если мы смотрим на Господа, просим у Него указаний, тогда Он всегда будет руководить нас своим оком и покажет нам путь, по которому нам идти. Когда мы на Его пути, то имеем, взирая на нашу будущность, полный сердечный покой, и имеем и в горе, и в трудностях мужество, силу и уверенность в победе. Поэтому не будем ходить собственными путями. Будем просить у Господа Его руководства, принимая любое решение. И Он направит нас на стези правды ради имени Своего.

0: Три часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать проповедь Леонида Алексеевича Петренко. После этого слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
2: Братья и сестры, сегодня у нас душновато немножко, тепловато, и это состояние склоняет нас к дремоте, да? И мы ничем не можем лучше ободрить себя, как нашей сердечной внутренней молитвой, чтобы Бог помог нам быть сегодня слушающими. Наша душа, как жаждущая земля, как та потресканная земля, которая нуждается во влаге, так наша душа, она нуждается в том, чтобы сам Господь дал сегодня нам Его живительную, восстанавливающую влагу нашей душе. И этот дождь, он состоит из слов Божьих. Мы уже слышали сегодня слова, которые нам читали братья и которые мы выражали в пении. А теперь, братья и сестры, прочитаем еще Псалом 144. Псалом 144, 14 стих. Псалом 144, стих 14. Запомнить легко, да? 144, единица и 2 четверки, единица и 1 четверка. Но, братья и сестры, вот эти слова, обетования, которые помогают тем, кто оказывается в состоянии неустоявших. У кого происходит маленькое или большое падение, мы прочитаем эти слова. «Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных». Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Даже запомнить нетрудно, да? Можно вот так выучить себе, чтобы иметь это обетование всегда, когда уныние от просчетов, ошибок, падений посещает наше сердце. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Мы прочитаем следующее место Священного Писания. Вы знаете, что подходят к концу дни послепасхальные, когда братья все проповедуют на темы воскресения Иисуса Христа, то есть события, связанные с воскресением Иисуса Христа. Иисус Христос до Своей смерти, Он много открыл истин, Он много учил, Он многому научил учеников Своих. Его смерть стала испытанием для многих, и потом для нас так ценно, чему учил Иисус после воскресения. Его отношение, как и Сына Божьего, Сына Человеческого, воскресшего, живого, который и теперь пребывает с нами. Братья и сестры, мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 9 стиха читаем и дальше. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 9 стиха. Хотя можно было прочитать из первого, но это будет долго читать. Вы помните, недавно проповедовали на эту тему другие братья. С 9 стиха. «Когда же вышли на землю ученики после ночной ловли рыбы, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его: кто ты, зная, что это

«Любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз Симон Ионин: «Любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли ты меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Братья и сестры, я думаю, что эта история хорошо известна всем нам. Но всякий раз, когда мы смотрим внимательно на страницы Писания, когда мы читаем, всякий раз, когда мы вникаем в Слово Божие, мы хотим получить что-то для себя. Это у проповедников только есть искушение искать пищу здесь для других. И многие те, кто учил проповедников, они наставляли, чтобы пищу искали в первую очередь для себя. Тогда и другим можно будет что-то давать. А я думаю, что каждый из вас, кто специально не является проповедником, тот желает, открывая Библию, найти пищу для себя. Потому что душа желает этой пищи. Душа нуждается в доброй вести. Сегодня брат первый говорил о том, что насколько ценна добрая весть из дальней страны. И вы знаете, что люди, язычники, которые придумали богов или вообразили, представили себе богов, обычно этих богов представляют как тех, которым нужно достучаться и от которых в страхе ожидать милости, помилуют или нет, окажут добро или не окажут. Но наш Бог, братья и сестры, не такой. Наш Бог назвал нас своими детьми. Иисус Христос, когда давал ученикам образец молитвы, Он сказал, чтобы к Богу Отцу, Творцу Вселенной, к Богу Иегове, то есть Сущему, ученики обращались со словами: «Отче наш, Сущий на небесах». То есть Он показал степень близости, степень родства. Вот так как Отцу близки дети, так мы близки нашему Небесному Отцу. Только наш Небесный Отец – идеальный Отец. И мы Ему на самом деле очень и очень близки. Друзья дорогие, самая страшная, большая проблема сегодня всего мира – это сознание своего одиночества. Это сознание, что человек никому другому не нужен. Дейл Карнеги в одной из книг своих, это психолог и христианин, он писал, что для человека самое приятное слово – это его имя. Вот когда его имя назовут, ему это очень приятно. Как сегодня брат говорил о событиях, которые происходят в других странах. Есть очень жуткие события, но нас они касаются не очень глубоко. А вот если у меня случится, вот если в моей семье, а вот если в нашей стране, это нас приводит в содрогание, что-то такое печальное, когда случается печальная весть. Дорогие друзья, мы так устроены. Когда вы читаете Библию, и в книге чисел перечисляются дары, которые принесли главы поколений. И там перечисляется в одной большой главе, что глава поколения такой-то принес золотое блюдо, золотую чашу, серебряную чашу, перечисляется количество животных, потом следующее имя и тоже.

самое перечисляется. Когда я читал Библию первый раз, я думал, ну нельзя было сократить бумагу и время, написать, а остальные 12 или 11, или даже имена перечислить, принести то же самое. Точно, точно. Каждый принес абсолютно одинаковое. Но вы знаете, это потому, что там не наши имена. А если бы были там ваши имена, мое имя, мы бы и в конце хотели бы, чтобы и... Пусть это 12-й раз подряд повторялось, но чтобы известно было, что принес я. Вы согласны с этим, братья и сестры? Это такая наша природа. Такие мы. Мы хотим, чтобы наше имя было известным, чтобы оно было близко. И когда о нашем имени говорят, нам приятно. Когда о других, мы не особо внимательны. И мы видим, братья и сестры, что здесь, в Евангелии от Иоанна, мы получаем очень важный урок. Еще и еще раз очень важный урок. Уроки эти преподает Бог. Во-первых, Бог показал, если читать эту главу 21 с 1 стиха, Бог показал в Иисусе Христе, и Иисус Христос знает проблемы и нужды человеческого сердца. Христос знал, что ученики в ту ночь ловили рыбу, потому что голодны были. Он знал, что там они замерзли, ночь на востоке и на воде холодная, тем более холодная. А Петр даже без одежды был, мы читаем. Холодно, голодно, и никакой перспективы, никакой надежды для человеческого разума. И здесь открывается Иисус Христос, который ожидал их на берегу. Он не пошел к ним по воде, он ожидал их на берегу. Он ожидал, чтобы они выплыли и пристали к берегу своих отчаянных усилий, чтобы они прекратили свои отчаянные усилия барахтаться самим в своих проблемах. Он ожидал их на берегу. И он разложил на берегу огонь. Это удивительный костер, который собрал и зажег Иисус Христос. Братья и сестры, и на этом костре лежало доказательство Его милости. На этом костре лежал хлеб и рыба. Мы видим на этом костре его заботу. Но вы видите, что во всей этой беседе упоминается имя больше всех. Это имя Петра. Петр, он как бы символизирует наше человеческое сердце. С самого начала своего избрания и вся его жизнь до страдания Иисуса Христа, и в момент страдания, и после воскресения, и особое Божье упоминание о Петре так часто, оно говорит, что Бог выбрал этот образ, чтобы многому научить нас с вами. Это очень интересный образ, мы о нем много говорили, но сегодня я хочу обратить внимание больше всего на то, как восстанавливает Господь. Напомню, братья и сестры, что когда Господь избирал Петра, это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 42 стих мы читаем. Когда Господь избирал Петра, Он назвал его Симон Ионин. Он назвал его по имени Симон, сын Ионы. То есть имя и отчество Он его назвал. По имени отчеству. По имени отца его земного, по отчеству его назвал Он. И его имя, которое дали ему в его семье. Господь знал его имя. Господь знает имя своих. Господь знает имя прозываемых. Он знает имя. Он знает, что это имя всколыхнет сердце, что это имя заставит забиться сердце сильнее, когда оно названо будет. И он назвал, прозывая Петра. Братья и сестры, когда мы слышим обетование Божье, Господь хочет, чтобы мы поняли, что это к нам непосредственно Он говорит. Если в доме молитвы есть люди не спасенные, не покаявшиеся, не примирившиеся с Богом, страдающие без надежды еще, ваше имя сегодня Дух Святой знает, ваше имя сегодня у Господа, ваше имя сегодня Он хочет, чтобы оно было вписано в книгу жизни. Вы должны сегодня обратиться к Нему, ваше имя дорого Ему. Он ищет вас,
как искал остальных, которых уже нашел. И мы видим, что Петр последовал за Господом, и сколько он проявлял усердия непомерного, как много отражалось на нем наш с вами характер. И очень характерно, братья и сестры, что после воскресения Иисус Христос Петру 3 раза задает вопрос о его отношении к Иисусу Христу. И как вспоминается при всем этом, во всей этой истории, когда Христос собрал вокруг огня, вокруг костра своих учеников, мы видим, что Он знает склонность учеников. То, что они бросили, забыли, ради чего были избраны. А помните, при избрании Петру сказал Христос задание: «Ты будешь теперь ловить человеков». А Петр сказал: «Иду ловить рыбу». И остальные, здесь показано, что и остальные забыли призвание. И это говорит о том, что нам нужно очень бодрствовать. Мы тоже забываем свое призвание. Братья и сестры, Христос говорил ученикам: «Вы свет мира, вы соль земли». И мы забываем это призвание. Мы забываем свое призвание, что мы тоже должны быть теми, которые приобретают для Господа. Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает, тот расточает, говорил Иисус Христос. Если мы не собирающие, мы расточающие. Мы забываем свое призвание нести слово Его другим. Мы забываем, что когда мы приходим на работу, мы встретимся с людьми, которые Бога еще не знают. Мы забываем, что когда мы идем в дороге, едем в каком-то транспорте, и рядом с нами люди, которые не знают Бога. И не просто не знают, люди, обреченные на гибель, потому что вне Христа нет спасения. И наше отношение – это забывание нашего призвания. Братья и сестры, так и ученики, они легко забыли. Иисус собрал их всех снова. Обратите внимание, написано: 3-й раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Вот этот 3-й раз Он их собирает и открывается всем. Он собирает учеников. Братья и сестры, как важно для учеников Иисуса Христа собираться. Как важно помнить, что Христос собрал, избрал и собрал. Он хочет видеть в нас единство, единство духовное. Он хочет видеть в народе Божьем единство в труде, единство в молитве. Он желает, чтобы мы едиными были, окружая Иисуса Христа. Вы знаете, что вся сила Церкви в ее единстве. Вся сила Церкви, когда народ Божий, дети Божии едины. И мне нравится принцип колеса. Я еще в детстве от отца своего слыхал. Он показывал, помню, одному брату колесо велосипеда и говорил: смотри, вот это спицы – это мы. Ступица, ось – это Христос. А дорога – мир. И смотри, говорит, если мы спицы, чем ближе мы к центру, тем ближе мы друг к другу. И чем дальше мы от центра, тем дальше мы друг от друга. Чем дальше мы от центра, тем ближе к дороге, к грязи, к пыли. Поэтому, дорогие друзья, Христос собирает, Христос примагничивает, зовет к себе. И Он 3 раза учеников собирал, и последний раз собрал вот здесь, у костра. Мы видим, что здесь собраны у костра, когда обедали, не названо ни одно имя. Названо имя Петра. Если бы вы называли, или если бы я называл, мы бы назвали там, выбрали тех, которые самыми примерными были в то время, которые за все время следования, за все время его страдания и смерти показали верность. Это бы мы так сделали. Но сам Христос учил, что нездоровые нуждаются во враче, а больные, да, братья и сестры, больные нуждаются во враче. Он говорил о себе, о своей цели, ради чего Он пришел, Матфея 18:11, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и что? И спасти погибшие. Вот его была цель. И когда Он собрался с учениками, Он сердцеведец, Он видел, как неуютно было в сердце Петра.
Почему было неуютно? Я думаю, Петр помнил, хорошо помнил, как он отрекался. Я думаю, и ученики уже знали, как он отрекался. Я думаю, что люди знали о том. Может быть, кто-то рассказал, может быть, те слуги, которые встречались и рассказали, как отрекался ученик, апостол. Вы помните, братья и сестры? Там горел тоже костер. Он сидел у костра. Петр грелся. Но тот костер не Христос разложил. Петр грелся у чужого костра. Петр грелся у костра врагов Иисуса Христа. И когда он там грелся, его постигло искушение, испытание. Ему тоже было 3 раза задан вопрос, который фактически так само звучал. Ты этого знаешь, то есть любишь его, раз ты за ним пришел. 3 раза задавался вопрос, который должен был выявить любовь Иисуса Христа, то есть Петра к Иисусу Христу. Это самый важный вопрос сегодня для каждого из нас. Когда Христос спросил учеников однажды, что люди говорят обо мне. Вы помните, что сказали ученики? Одни считают, что такой ты, другие такой. Сегодня тоже много мнений об Иисусе Христе. Но Христос потом задал им вопрос, а вы? Что вы думаете обо мне? Сегодня самый важный вопрос, когда открывшийся Спаситель говорит, есть истинная виноградная лоза, а вы ветви. Сегодня самый важный вопрос, мое личное отношение к Иисусу Христу и ваше личное отношение к Иисусу Христу. Меня часто спрашивают, как вы относитесь к той религии или к той. Часто люди хотят, пытаются сказать, что вот вы, баптисты, зовете к себе. Я многим могу сказать, спросить многих, скажите, когда-нибудь я звал к баптистам кого-нибудь? Я уже ни одному человеку говорил, обратите внимание, мы зовем к Иисусу Христу. Если мы будем звать к себе, то мы тоже упадем. Вы знаете, что если опора слабая, и к нему привязать то, что нуждается в поддержке, то они вместе упадут еще быстрее. Мы зовем к Иисусу Христу. Мы зовем не к себе. Мы зовем не в наш молитвенный дом, каким бы ни был красивым. Мы зовем не к нашим хорам. Мы зовем людей к Иисусу Христу. Придите к Иисусу Христу. Это самый важный вопрос. Знаете ли вы Иисуса Христа? Знакомы ли вы с Ним? Встречались вы с Ним или нет? И мы видим, что Петр, когда ему были заданы вопросы, и ты, не ты ли из них, не ты ли? Когда был только намек брошен, не любишь ли ты его? Он 3 раза отрекся. Дорогие друзья, и здесь наша природа. Здесь вы помните, как Петр уверял, если все, но не я. Вы знаете, каждый год, когда мы крестим, когда мы приглашаем на братское, когда мы приглашаем на членское, решать вопрос крещения, мы задаем вопрос, подобно тому, который был задан Филиппом Евнуху. Если веруешь из всего сердца, то можно. И люди говорят, верую. Люди отвечают последний раз этим словом, верую на воде, перед крещением. Когда креститель задает последний раз вопрос, веруешь ли, что Иисус Христос есть Сын Божий? Верую. Но, братья и сестры, а потом, как часто вот эта вся уверенность в себе слетает. Снова искушения приходят испытания. И куда девается у многих вера? Куда девается вот эта любовь к Иисусу Христу? Начинают замечать, тому место не уступили, того не поприветствовали, что я туда буду ходить, тому не оказали должного внимания и так дальше, и так дальше. Дьявол найдет, какую мелочь вам показать, какой вопрос вам задать и на чем остановить ваше внимание, чтобы вы пошатнулись и упали. Петр тогда стоял перед грозой. Он думал, что его тоже будут бить вместе с учителем. Он испугался, и он 3 раза отрекся. Но как часто люди отрекаются даже тогда, когда их не бьют. Как часто люди просто поворачиваются спиною к Иисусу Христу, начинают любить мир. Поворачиваются от костра, который зажег Иисус Христос, к костру, который этот мир зажег. Братья и сестры, вы знаете, сколько в городе привлекательных костров, куда приглашают людей. Сколько кафе и множество наименований бутылок разных, приглашающих погреться в этого мирского костра.
Сколько в этом мире различных костров, которые увлекают душу. Люди забывают, что есть Бог живой на земле, на небе. И идут к экстрасенсам, идут к гадателям, идут к разным целителям этого мира. Вчитываются в рекламные проспекты Марфы и прочих-прочих. Все это обманщики. Но здесь испытывается наше сердце. Здесь испытывается наше отношение к Иисусу Христу. А не потянемся ли мы к рекламе, что там где-то исцеляют, где-то обещают что-то, и мы потом уходим. Здоровье важнее всего, даже важнее отношение к Иисусу Христу. Так некоторые решают, и потом идут, и падают. Дорогие друзья, в этом мире много предложено миром этим костров, у которых можно временно погреться. Но вы помните, чем этот согрев окончился для Петра? Петр раскаивался, Петр горько плакал. Он очень горько раскаивался после 3 раз отречения от Иисуса Христа. Некоторые из нас никогда не отрекались словами от Бога. Но, как написано в послании Титу, пишет апостол Павел, Титу 1 глава, 16 стих, 1:16 послание Титу. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны, не способны ни к какому доброму делу». Вот можно не говорить, что ты отрекся от Бога, можно не клясться и не божиться, что ты не знаешь всего, но делами, как легко делами отречься от Бога, как легко сделать что-то гнусное, нехорошее, неприятное, как легко совершить что-то то, что потом окажется разорвавшим твои отношения с Богом. Они делами отрекаются. Они делами говорят, что они Бога не знают. Знаете, когда-то в нашем братстве постоянно ценили очень чтение Слова Божьего, ценили духовные беседы, и как-то я еще в своей молодости помню, я не помню никого из братьев, кто бы говорил мне: ты там, когда будет свободное время, в шахматы поиграй. Или в шашки, там сядь, в домино с кем-то поиграй. Никогда никто. Даже помню в своем детстве рассказ такой. Сестра одна ехала в поезде и увидела человека, который похож был на верующего. А потом подсел еще один пассажир, достал, раскрыл шахматы и говорит: давайте поиграем. А сестра сидит и думает: вот если сядет играть, значит неверующий. Вот если не сядет, не захочет убивать время в эту игру, значит верующий. И когда тот человек отказался от этой игры, завязалась беседа, и в этой беседе уверовал тот, который хотел просто убить время за этой доской. Дорогие друзья, я не говорю, не хочу сказать, что есть вещи просто безобидные, и их нельзя назвать греховными. Но когда мы любим Иисуса Христа, когда мы хотим с Ним, мы внимание свое обращаем на Него, Он привлекает нас больше всего. И тогда теряет красоту в наших глазах все мирское. Тогда телевизор не нужен, пылица стоит и ожидает случая, когда его выбросят. Тогда книги, которые раньше развлекали и увлекали, становятся ненужными. Билли Грэм говорил, что человек, который прочитал все книги мира, но не читал Библии, знает меньше того, кто прочитал Библию, но не успел прочитать все книги этого мира. Бог открывается в Библии. И когда мы знаем живой источник, когда мы живы с этим источником, тогда мы готовы и другие книги читать. Тогда мы готовы получить откровение Божье. Большинство ученых прошлого – это люди верующие. Они знали Бога, потому Бог им открыл многие вещи. Они открыли многие полезные вещи, потому что знали Бога. И вы видите, братья и сестры, что Петр, который отрекся, он горько плакал. И чтобы его поддержать, чтобы он не упал, ангелы, которых послал Бог туда сказать мироносицам, женщинам о воскресении Иисуса Христа, им было сказано, когда женщины эти придут и воскреснет Христос, когда воскреснет Христос, пошлите их весть понести в город Иерусалим и передайте эту весть персонально и Петру.
Вы помните, когда мы Марка читаем, сказано было женщинам: идите, скажите всем. И Петру, не сказано и Андрею, и Фоме, не сказано Филиппу, еще кому-то, Матфею. Сказано: идите всем и Петру. Почему Петру? Потому что он больше всех отрекся. Потому что он ниже всех упал. Никто так не упал, как упал Петр в день, в ту ночь, когда страдал Христос. Никто так низко не уронил себя, как он, отрекшийся от Христа. Поэтому Бог послал в то утро сказать, утро воскресенья: идите, скажите всем и Петру. И теперь, когда собрались ученики последний раз, Петр, наверное, нес в своем сердце эту боль. Ему стыдно было смотреть в глаза Иисуса Христа. Иисус Христос знал, он хотел поднять его, потому что Иисус Христос поднимает, братья и сестры. Бог никого не угнетает, это дьявол угнетает. Это дьявол желает придавить нас тяжелым камнем. Это дьявол старается загнать нас, как один брат писал, в черную и мрачную бутыль загнать, чтобы нам было страшно и темно. Но не Бог. Бог не посылает мрака на душу. Бог не угнетает никого. Так написано в Слове Божьем. Бог никого не угнетает. Поэтому тогда, когда грех угнетает человека, когда дьявол угнетает, есть выход. И Петру. Дорогие друзья, воскресший Христос, вы можете смело поставить свое имя на то место. Вы точно так дороги Иисусу Христу и Богу Отцу, как Петр, который упал ниже всех. Вы очень низко, может быть, упали. Он за вас умирал на кресте одинаково. И чем больнее вы, тем больше он любви оказывает к вам. Долготерпения много. Он ожидает, чтобы вы покаялись. Он ожидает вашего покаяния сегодня. И Петр горько плакал, а потом мы видим у этого второго костра, у первого костра, который мир зажег, Петр упал. Но появился второй костер, который зажег Иисус Христос. И он у этого второго костра поднял Петра. Дорогие друзья, он укрепил эти взаимоотношения с собою у второго костра. Вы знаете, сегодня можно было бы пойти на пляже полежать у водички. Сегодня можно было бы где-то в кругу друзей повеселиться. Но нас тянет сюда. Нас тянет сюда, к тому костру, который зажег Иисус Христос. Там, где горит огонь священной Божьей любви. Нас влечет сюда, потому что здесь поднимает нас Бог. Смотрите, как Петр был поднят у этого второго костра. Как он был возвышен и восстановлены отношения. Иисус Христос посмотрел Петру в глаза. Он назвал его имя, чтобы Петр снова поднял глаза. И Петр поднял. Вы помните, когда встретились там у дворы Кариафы глаза Петра и Иисуса Христа? Как Петр увидел свое несчастное положение, как он горько плакал. Когда глаза грешника встречаются с глазами Иисуса Христа, он не может не плакать, потому что в глазах Иисуса Христа правда. В глазах Иисуса Христа чистота. В глазах Иисуса Христа откровение. И грешник не может дальше жить в своих грехах. Он плачет. Он не может без покаяния. Поэтому, друзья, открывайте Евангелие, дома, если вы еще не в мире с Богом. Читайте об Иисусе Христе. Посмотрите Ему в глаза. Если вы не правы, вы увидите неправоту. Вы увидите удаленность, вы увидите самовлюбленность, вы увидите отреченность. И вы покаетесь тогда перед Ним. Может быть, до молитвы сегодня есть люди, кто превозмог желание пойти к Днепру и пришел в дом молитвы, хотя здесь и жарковато. Если вы сюда пришли, потому что боитесь погибнуть, сегодня Христос предлагает вам, Он хочет поднять вас снова. Он желает сегодня ободрить вас. Он желает сегодня снова посмотреть в ваши глаза. Вы должны покаяться, братья и сестры. Но если кто-то из нас осознает свою слабость, кто-то помнит падение свое, кто-то помнит, когда были нарушены отношения с Иисусом Христом, Он снова называет по имени. Посмотрите Ему в глаза. Он обратился к Петру и сказал: Симон, он говорит Симону Петру, Симон Ионин. Обратите внимание, Он снова называет его именем до призвания. Он не назвал его Петром. Он называет его именем до призвания. Он возвращает Петра назад. Вспомни, как горело тогда твое сердце, когда я тебя призывал. Ты потом отрекся, ты потом привык ходить за мною. Ты потом упал даже. Но вспомни момент твоего призвания. Вспомни, когда я позвал тебя, когда ты покаялся.
То есть, когда ты оставил рыбу свою, оставил лодку, когда ты пошел за мною, вспомни начало. Дорогие друзья, когда человек падает, когда человек отрекается, его нужно вернуть назад, его нужно поставить назад, пусть вспомнит, как горело сердце, когда призвал Господь, как горело сердце, когда начал служить Ему, как горело сердце, когда первый раз пошел за Господом, как радовался. Вспомните, он говорит, Симон Ионин, он назвал тем именем, которым называл его в момент призвания своего. А потом, смотрите, он задает вопрос, любишь ли ты меня больше, нежели они? Это был колючий вопрос. Петру нужно было понять, что больше, чем он, никто не отрекся. Ни один из сидящих не отрекся, как Петр. Петру нужно было вспомнить о том, что больше и ниже никто не упал, как он. И Петру нужно было прийти в полное сокрушение сердца. Дорогие друзья, пока нет сокрушения сердца, нет и покаяния. Пока нет сокрушения сердца о себе, нет и прозрения духовного. И когда Петру был задан этот вопрос, Петр говорит ему, ну здесь Петр курсивом, нету в тексте этого слова. Это для ясности внесено. Говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овцев моих. Это было великое поручение. Я сегодня буду говорить не о поручении. Я хочу только обратить внимание, мы будем молиться скоро. Смотрите, Христос в другой раз говорит, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Христос снова называет его прежнее имя. Христос снова хочет всколыхнуть в его сердце глубокие чувства той любви, которая повела его за ним когда-то. Когда-то, Петр, ты пошел за Христом. Сегодня Петр снова должен проверить, вспомнить, как он пошел, как горело сердце. И Петр отвечает, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец мои. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Дорогие друзья, и в этой удивительной истории мы видим великую Божью любовь. Мы видим, что когда за каждым вопросом Петр все ниже и ниже склонял голову, Петр все глубже и глубже проникался сознанием падения своего, Петр все больше и больше проникался любовью к Иисусу Христу. Дорогие друзья, сегодня у нас есть возможность проверить нашу любовь к Иисусу Христу. Сегодня у нас есть возможность опустить голову в смирении и просить у Господа прощения. Сегодня у нас есть возможность быть восстановленным в глазах Божьих. Сегодня есть возможность покаяться. Сегодня можно быть, есть возможность уйти отсюда с радостью. Братья и сестры, много уроков здесь дальше в этом отрывке. И то, что Петра интересовал вопрос за другого ученика, а он что? Петр говорит, что тебе до него? Сегодня многие, может быть, слушая проповедь, это привычка многих, примерять эту проповедь к другим, к родственникам, братьям, сестрам. Но Христос говорит, что тебе до него? Ты иди. Что тебе до того, что кто-то где-то не дошел? Ты смотри, дойдешь ли ты? Знаете, когда человеку нужно перепрыгнуть какую-то пропасть, и человек имел достаточно сил, перепрыгнул, ему он радуется. Но если человек не допрыгнул и провалился в пропасть, то представьте себе, скажут, знаешь, вот тот хуже, он целых полметра до края не допрыгнул, а другой провалился, он только один сантиметр не допрыгнул. Ему лучше, да? Они оба в одной пропасти. Обои они там, дорогие друзья. Поэтому так бегите, пишет Павел, чтобы получить. Так бегите, чтобы получить. И мы должны молиться. Мы встанем сейчас для молитвы. Если есть те, которые отпали когда-то, если есть те, которые потеряли Господа, сегодня ободряющее слово Иисуса Христа, что Он восстановил Петра, Он может вас восстановить, но вы должны обратиться к Нему сегодня в молитве. Сегодня мы должны благодарить Господа за Его великую любовь, за то, что Он прощает, милует, мы должны обратиться к Нему в молитве. Кто желает покаяться, пройдите вперед. Может быть, есть желающие сегодня примириться с Господом. Друзья, дорогие, это самое важное в жизни, иметь мир с Богом. Вы обратитесь к Нему в молитве.
А если есть упавшие, молитесь, Господь поднимет, прости. Ему слава Отцу, Сыну и Духу.

0: Птичка.
1: Хорошо поешь. Правда, я всегда думал, что ты белочка, а не овечка.
0: Ой, Бобричек, привет! Ну, конечно же, я белочка. Но с овечкой я себя только сравниваю. Потому что в Библии написано, что Иисус – наш добрый пастух. Ну, а те, кто его любят – овечки из его стада. Ну, а пою я неважно. Ах, и обычно, когда меня никто не слышит.
1: Белочка, по-моему, ты на себя наговариваешь. Мне очень пение твое понравилось. И потом за песенкой всякое дело спорится. Чем это ты занимаешься?
0: Да, запасы на зиму проверяю. Вот грибочки сушеные, беленькие. А это ягоды рябины. А насчет моего слуха. Ходила я летом в нашу лесную музыкальную школу на прослушивание к самому соловью. Хотела в хоре петь, да меня не взяли. Сказали, что у меня слух есть, но внутренний. Его развивать нужно. Посоветовали мне побольше петь самой, а через год приходить на повторное прослушивание. Вот я и стараюсь, слух развиваю. За всякой работой песенки пою.
1: А хочешь, белочка, я тоже с тобой петь буду. Вдвоем ведь веселее.
0: Ой, Бобричек, я так рада. Послушай, может, это мне просто кажется? Но в свете нашего разговора о пении, или действительно кто-то в лесу поет? И так красиво у него получается?
1: Мне тоже, белочка, кажется. Ой, посмотри, а вон за тем пригорком что-то рыженькое показалось.
0: Это же госпожа лисичка с лисенком идет. И это они что-то напевают. Конечно, ведь лисичка – руководитель нашего лесного хора.

0: Здравствуйте, госпожа лисичка. Как нам с Бобриком понравилась ваша песенка про веселых солнечных зайчиков.
1: Здравствуй, Белочка. Здравствуй, Бобрик. Лисенок, не забудь поздороваться.
2: Здравствуйте, Бобрик и Белочка.
1: Мы рады, Белочка, что тебе понравилась наша песенка. Она так и называется «Солнечные зайчики». Мы только сегодня с лисенком ее разучили. А ты, Белочка, песенки поешь? Не забыла, что тебе свой внутренний слух развивать нужно?
3: Поет-поет, госпожа лисичка. Сам слышал. И у нее красиво получается. Ну, на мой взгляд, конечно.
0: Думаю, Бобрик ко мне необъективно относится. Поэтому и хвалит. Он обещал мне даже компанию составить, чтобы петь вместе со мной.
1: Молодец, Бобрик. Ты настоящий товарищ.
2: Мама, а можно и мы с Белочкой и Бобриком будем петь? Мне так хочется.
1: Да, я не против, только за. Может, вы меня в свою компанию возьмете?
4: Конечно, возьмем.
3: Предлагаю и наших радиослушателей принять в нашу тепленькую музыкальную группу. Петь ведь все любят.
0: А время, когда мы будем собираться, мы назовем так: рыжие нотки.
3: Весело и всем понятно, что не в футбол играть будем.
2: Ура!
1: Предлагаю для начала распеться. Ребята, давайте попробуем спеть нотку до. Мы протянем ее долго-долго. До. А теперь вместе со мной. До. Очень хорошо. А теперь к нотке до мы добавим нотку ре и споем вот так. До, ре, до. Вместе со мной.
4: До, ре, до.
1: Очень хорошо. Теперь можно и песню спеть. А песня у нас особенная. В Библии есть замечательное место. Оно находится в послании к Ефесянам, глава 6, стих 1. Там написано, чтобы каждый ребенок слушался своих родителей. Ну, все готовы?
4: Да, готовы!

0: Ой, и как же хорошо у нас получилось! Вот что значит петь с друзьями. И вообще, сегодня такой чудесный день. Хочется петь и петь. Госпожа Лисичка, давайте мы еще споем.
1: Давайте, я буду петь, а вы повторяйте за мной.

0: Ой, посмотрите на часы. Наше время в эфире уже истекло. Ах, жаль, пришло время прощаться.
1: До свидания, ребята.
0: До новых встреч.
2: В радиопередаче
3: «Смотрите, радуга».
0: А сейчас, Белочка, мы пойдем и разбудим кабанчика. Хватит ему лежебоки спать. Всю музыку дня проспит.

0: В эфире «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная страничка «Открывая Писание». Эту программу для вас подготовил и ведет Александр Осадчий. После нее получасовой детский час и в конце часа передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Берегитесь закваски фарисейской. Чего надо беречься? Например, ребенку говорят, что он должен беречься. Или, как известный фильм называется, «Берегись автомобиля». Детей учат беречься автомобиль, то есть переходить дорогу только в положенном месте, только посмотрев по сторонам, не ездит ли там кто-то. Берегись автомобиля. Кого еще надо беречься? Каких-то злых людей. Людей, которые могут втянуть какую-то преступную деятельность, которые втягивают людей с целью их ограбить, мошенники. Берегись таких людей. Кого еще надо беречься? Берегись животных определенных. Каких? Диких. Дикое животное представляет опасность для человека. Даже такое животное травоядное, как, например, лось, представляет опасность. Берегись животных, не подходи к ним близко, не дразни их. Много чему нас учили, чему учим мы, своих детей, что надо беречься. А вот Иисус Христос учил своих учеников беречься ни машины, ни зверей. Он учил беречься закваски фарисейской. Закваска фарисейская. Это понятие, которое вытекает из Библии. Об этой закваске говорится в трех Евангелиях: Матфея, Марка и Луки. И в каждом из этом Евангелия представлена эта фраза по-разному, но с одной единственной сутью, что надо беречься этой закваски. Давайте прочитаем «Радостную весть» от Матфея, 16 глава, с 5 стиха. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Они же помышляли себе и говорили: «Это что значит, что мы не взяли хлебов?» Поняв это, Иисус сказал им: «Что вы думаете в себе, маловерные, что вы хлебов не взяли? Или не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, сколько крабов вы тогда набрали? Не о 7 хлебах на 4000, сколько корзин вы набрали? Как не понимаете, что не о хлебе сказал я вам, берегите закваски фарисейской и саддукейской?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не за

Хотя закваска, она используется именно в хлебе. Это такой образ создал Иисус Христос, дал в качестве примера. Закваска. То есть из закваски потом делают хлеб. И в данном случае, здесь мы видим, что эта закваска фарисейская, здесь еще сказано саддукейская, это не что иное, как учение. Чье учение? Фарисейское, саддукейское. Какое это было учение? Если мы смотрим Матфея, раз у меня есть от Матфея, мы до 16 главы много-много раз можем увидеть, какое это было учение. Почему Иисус сказал, надо беречься от него подальше? Посмотрим пару примеров. Один из примеров, раз у меня есть от Матфея, 12 глава, 9 стиха. Это «Отойдя оттуда, вошел в синагогу их». Кого? Фарисейскую. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его. Здесь вот мысленно точку. Просили Иисуса, чтобы обвинить его. Почему он Иисус сказал беречься этого учения? Вот оно проявляет себя. Что они спросили? Можно ли исцелять в субботу? Что они делали, эти люди? Искушали или испытывали Иисуса? Не просто так. Здесь дальше написано об этом. Он же сказал, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит. Сколько же лучше человека овцы? Итак, можно в субботу делать добро? Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою, он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы его убить. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Одно из проявлений закваски фарисейской именно в этом. Что сделал Иисус? Он сделал добро. Нарушил ли Иисус субботу? Нет, не нарушил. Почему же они подумали, что он нарушил субботу? Потому что эти люди уже извратили субботу настолько ко времени Иисуса Христа, что даже исцеление больного в субботу воспринималось как ее нарушение. Закваска фарисейская вот в этом проявляется. Учение, не соответствующее Писанию. Ведь они, учителя закона, прекрасно знали, что можно, что нельзя. И не смогли правильно оценить. Не только в этой ситуации, но и в множестве других. Когда Иисус исцеляет, а они про него говорят злое. Каждый раз Иисусу приходилось все это им объяснять. Есть много и других примеров. Почему? Он сказал, беречься этой закваски. Итак, первое, чего надо беречься, что понимают под этой закваской фарисейской, это учения, не соответствующие Библии. Если тогда учителя закона не могли правильно понять закон, то сегодня учения не только связаны с законом, но и много других есть. Что? Например, в восточной практике. Да, в восточных практиках люди делают что-то из восточных вот этих религий. Это учения человеческие. Они не соответствуют Библии. Поэтому таких учений нужно бояться и беречься от них подальше. Это закваска фарисейская. Это учение, не соответствующее Библии. Это только один из примеров. Давайте посмотрим теперь радостную весть от Марка, 8 глава, стих 15. А он заповедал им, говоря, смотрите, берегите закваски фарисейской и закваски иродовой. Видите, здесь чуть по-другому сказано. Та же самая закваска фарисейская.

Там Матфея было и Саддукейской, а здесь и Иродовой. В чем разница? Разница есть. Суть одна, но есть небольшая разница. В том, что там, в примере из Матфея, имелось в виду учение, не соответствующее Библии. Здесь Ирод не просто так сказан Иисусом. Перенесемся в Матфея 14 глава. Там про Ирода написано. Что случилось во время 6 стиха, во время празднования дня рождения Ирода? Дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила ему. После этого он с клятвой обещал ей дать все, что она попросит. Она же сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. 10. Послал течь Иоанну голову в темнице. И принесли голову на блюде, дали девице, а она отнесла своей матери. Ирод. Даже человека злого называют иногда Иродом. Ведь он был не только известен тем, что по приказу был казнен самый великий человек в истории человечества, это Иоанн Креститель. О чем вы можете послушать одну из наших передач. Нет, он был известен не только этим. А что насчет истории, когда по его приказу были сбиты младенцы? Опять же, мы видим, Евангелие от Матфея, 2 глава, стих 16. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал сбить всех младенцев в Вифлееме и во всех его окрестностях, а 2 лет и меньше, по времени, которое он выведал от волхвов. Жестокий человек. Очень жестокий человек. И вот Иисус Христос, Евангелие от Марка, где он говорит: берегитесь закваски фарисейской и Иродовой. Он говорит о жестокости. В данном случае, если первый раз он сказал «берегись учений, соответствующих Библии», то теперь он говорит о жестокости. Жестокость Ирода. Это был очень жестокий человек. Стоит посмотреть каждому на себя. Жестоки ли мы? Если мы жестоки, что с нами не так? Не кроется ли в нас эта закваска фарисейская, в которую включается закваска и Саддукейская, и Иродовая? Нет ли в нас этого? Этой самой жестокости? Но это еще не все, что касается закваски фарисейской. Ведь Евангелие от Луки, 12 глава, стих 1, там тоже о ней сказано. Читаем. «Между тем, когда собрались 1000 народу, так, что все теснили друг друга, он начал говорить сначала своим ученикам: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Учение, не соответствующее Библии, понятно. Беречься жестокости Иродовой, понятно. А что насчет лицемерия? Лицемерие – это то, что есть у многих-многих людей. Лицемерие – это то, что не угодно Богу. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Берегитесь лицемерия, потому что лицемерие не угодно Богу. Фарисеи лицемерили. Кто лицемерит, становится похожим на них. Лицемерить – это значит в одном месте быть одним человеком, в другом месте быть другим человеком. Нет.
Человек, последующий за Христом, должен быть всегда одним человеком, вне зависимости, где он находится. Дома, на работе, в церкви ли. Это всегда один человек. Это человек, который представляет Христа. Если человек, там он один, там он другой, это лицемерие. Иисус ясно сказал, что его быть не должно. Вот сегодняшняя тема «Берегите закваски фарисейской», которая включает в себя учения, не соответствующие Библии, жестокость, лицемерие. Все это было у фарисеев. И Иисус предупреждал своих учеников, и нас, если мы его ученики, тоже об этом, что нужно беречься этой закваски. Потому что если закваска это и есть в нашей жизни, с ней что-то не в порядке. Тогда из этой закваски какой станет наша жизнь? Получается фарисейской. Не будьте фарисеями ни в чем. Следуйте за Христом. Следуйте по пути истины, которую Он проложил. И будьте благословенны. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Дорогие ребята, для вас звучит детская передача «Детский час». После нее в конце часа слушайте короткие программы «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».
2: Здравствуйте, ребята!

Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я желаю прочитать вам рассказ, который повествует о том, что в жизни людей случаются трудности и переживания. И порой, когда они к нам приходят, нам может показаться, что все в нашей жизни складывается плохо. Но знаете, ребята, я вам что-то скажу. Не нужно отчаиваться и думать, что Господь о нас совсем забыл. Если мы Его любим, Библия говорит, любящим Господа все содействует ко благу, даже наши скорби. Потому что эти скорби Господь обращает в благословение. Он сам сказал: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои», говорит Господь. И сейчас давайте прослушаем рассказ, который называется «Новая бабушка». У Леночки недавно умерла бабушка. Девочка ее так любила, что никак не могла смириться с этой тяжелой утратой. Мама и папа терпеливо объясняли, что в гробу лежало только бабушкино тело. Сама же она, вечная, спасенная, сейчас радуется и славит Бога у ног Иисуса. Родители мечтали вслух о будущей встрече всей их семьи там, в городе спасенном. И советовали дочке лучше думать об этом, чем вспоминать бабушкины приступы боли, слезы возле ее тела, оградку на кладбище. Но разве может она, Лена, забыть все это? Как ей сейчас недостает бабушки? В ее памяти отчетливо звучит

0: Она неустанно заглядывает в прошлое, где бабушка рассказывала ей о Боге, молилась рядом с ней, о ее Лениных проблемах. Внучка очень дорожила пониманием и заботой ее незабвенной бабушки. А сколько тепла подарили ей старческие добрые руки. Это они вязали ей носочки и варежки, шили и штопали, заплетали косички и поправляли по ночам одеяло. Мама чаще была занята младшими сынишками-близнецами, и Лена со своими тревогами реже приходила к ней. Сейчас родители понимали это и уделяли ей особенно много внимания, но девочка никак не могла побороть тоску по своей бабушке. Сегодня она нехотя брела из школы домой. В ее тяжелом портфеле лежали учебники для 5 класса и оставшаяся от обеда булочка. Лена достала ее и присела на лавочку в небольшом сквере. Все здесь было знакомо ей с самого раннего детства. Воспоминания снова вызвали на ее глазах слезы. И, уронив булочку на землю, она громко всхлипнула. Бездомная собака с радостью доела остатки Лениного обеда и, облизываясь, смотрела на нее. Ее собачий ум никак не мог понять, почему люди порой бросаются такими вкусными вещами. Она ждала, вдруг перепадет еще что-нибудь. Лена немного успокоилась, глядя на нее, и даже слегка улыбнулась. Собаке, наверное, сейчас тоже плохо, как и ей. Вдруг взгляд Лены скользнул по соседней скамейке. Там, в полудреме, склонив седую голову, сидела старушка, греясь под лучами ласкового осеннего солнца. Возле ее ног лежал небольшой синий клубок шерстяных ниток, а в руках были блестящие спицы и вязание. Теплая серая кофточка, голубая косыночка на голове и круглые очки показались Леночке очень близкими и привлекательными. Девочка не удержалась и решила подсесть к старушке поближе. Та вздрогнула от неожиданности, но вскоре лучики морщинок на ее лице засветились от приветливой улыбки. Задремала совсем. Вот что солнышко наделало. А где же мой клубочек? Вот он, бабушка! Лена подняла его с земли. Спасибо, детка. Из школы идешь? Домой-то, наверное, не хочется идти, а? И правда, погуляй, отдохни немного. Старушка подвинулась на скамейке. Девочка присела рядом, и вдруг на душе у нее стало тихо и спокойно. «Ты где-то близко живешь, детка», — продолжила бабушка знакомство. «Да, там, за углом, многоэтажки, а вы?» «И я тут рядышком. Далеко мне не уйти. Я живу одна в своем домике. Вон он, видишь, с резными ставнями. Скамеечка моя совсем завалилась». А самой скучно. Вот и выхожу иногда сюда, хоть на людей посмотреть. А почему вы одна, бабушка? Где ваши дети? Один сын на севере живет, редко ко мне приезжает. А двое других умерли еще в детстве. Время трудное было, лекарств не было. Хлебнула я тогда горе. Муж на войне погиб, а я... деток не уберегла. Старушка часто-часто заморгала бесцветными ресничками, и по морщинистым щекам поползли 2 крупные слезинки. Лене стало очень жаль старушку, и захотелось как-то ее утешить и пожалеть. «Не плачьте, бабушка! Хотите, я буду иногда навещать вас!» «А родители позволят тебе, деточка?» «Конечно, они у меня очень хорошие!» «Приходи, дорогая, приходи! У меня варенье вкусное есть, будем с тобой чай пить!» В тот день Лена пришла домой спокойная и уверенная. Мама долго присматривалась к ней и, наконец, спросила: Что случилось? У тебя сегодня хорошее настроение, дочка». Лена с радостью рассказала о встрече со старушкой и о том, как стало ее жаль, и об обещании навестить ее. Мама осталась довольной. «Надо помогать старикам, доченька. Им одиноким приходится очень трудно. И за хлебом самим сходить, и домашние заботы часто не по силам. Но самое страшное, что многие из них стоят на пороге вечности, не имея спасения. Учти это, доченька». Так подружились девочка Лена и одинокая старушка Степановна. Их встречи становились все чаще и чаще, пока у девочки не вошло в привычку каждый вечер заходить к бабушке. Она помогала бабушке готовить еду, убирать в комнате, стирать белье и ходила в магазин. По праздникам они вместе пекли вкусные пирожки, которые потом дружно нахваливала вся семья Лены. Но самое главное, девочка научила старушку молиться и подарила ей Библию, напечатанную крупным шрифтом. Степановна эту книгу очень берегла и любила. Она читала медленно, но уверенно, и вскоре отдала свое сердце Иисусу. В Леночкиной семье она стала как родная. Не раз старушку брали с собой на богослужение и наблюдали, каким счастьем светились там ее близорукие глаза. Старушка не захотела таить свою радость от других. Вскоре она рассказывала своим соседям о Боге, о своей дружной христианской семье. Поделилась она своим счастьем и с сыном, жившим на далеком севере. Там жил и ее внук. Степановна давно не видела его и звала в гости. «Хоть перед смертью увижу», — говорила она Леночке, диктуя письмо. «А то вспоминаю его только беззубым карапузом». Старушка очень скучала по своим близким и часто молилась о встрече. Это было летним вечером. У Лены только начались каникулы. И она была в хорошем настроении. Целый день она играла с братишками и помогала маме. А теперь вот, наконец, избавившись от забот, спешила к своей новой бабушке. В дверях ее уютного домика она вдруг столкнулась с высоким худощавым парнем. Лена растерянно посмотрела на него и поздоровалась. «Я к бабушке Степановне пришла». Парень выплюнул сигарету и промямлил: «Это ты, что ли, новоявленная внучка? Одурманила мою бабку сказками о Боге и довольна?»
1: «Я никого не одурманивала», — удивилась Лена.
0: Тут из комнаты показалась Степановна. Такой ее Леночка еще никогда не видела. Веки распухли от слез, губы мелко дрожали, а сама старушка с трудом стояла, опираясь на клюку. «Деточка моя дорогая, заходи, голубушка, я так ждала тебя!» Девочка шагнула к ней, предчувствуя что-то нехорошее. Парень хмыкнул, сунул руки в карманы и в развалочку направился прочь со двора.
1: «Кто это, бабушка?» «Это внук мой, детка, с севера приехал. Лучше бы не видеть мне его таким, а вспоминать тем маленьким, ласковым мальчиком.
0: Что же случилось?»
1: «Он еще вчера приехал. Сначала все по-доброму было. Гостинцев мне от сына с невесткой привез. Я его обедом покормила и все не могла налюбоваться, какой красивый парень вырос.
0: Ну а потом что, бабушка?»
1: «Что потом, детка, и не спрашивай. Что это, говорит, вы, бабушка, за письма нам писали? В секту какую-то влезли. Они ж ваш дом себе мечтают прикарманить. Спросил, на кого я свою хатку переписала».
0: Старушка вытерла набежавшую слезу уголком косыночки и продолжала:
1: На кого ж мне переписать, как не на него? Так я ему и сказала. Но он, ох, как разошелся! О Боге и верующих! Такое говорил, что стыдно и повторять. Я его разубеждать начала. Да где уж там? Совсем, говорит, из ума вы от старости выжили. Ничего не понимаете.
0: Лена слушала с такой болью в сердце, что сама чуть не заплакала от жалости к бабушке.
1: «Ох, доченька, что же это так получилось?» Я ему говорю. «Внучок, как же ты так со мной разговариваешь? Только приехал, а уже грубишь». Он и слушать не захотел, вышел, а тут и ты пришла. «Давай помолимся, Аленушка, пока его нет».
0: Лена присела возле старушки, обняла ее дрожащие плечи и прошептала.
1: «Я всегда за вас молюсь. Вы мне как родная, как будто моя бабушка стала. Теперь я еще больше буду молиться за вас. Все будет хорошо, вот увидите. Внук ваш еще верующих не знает, а как познакомится, все сам поймет».
0: Глаза старушки потеплели, в ее сердце загорелась надежда.
1: «А, и правда, Леночка, давай помолимся!»
0: После молитвы они занялись уборкой в доме и все мечтали, как внук Степановны изменит свое мнение и станет совсем другим. Потом они взяли Библию, и Лена стала читать. Они так увлеклись историями пророка Елисея, что обе вздрогнули, когда в комнате раздался голос внука.
2: «Сказки для стариков и детей! Как такое могло быть? Можно ли этому верить?»
0: Парень, его звали Сергеем, подскочил к Лене, выхватил из рук ее Библию и начал, листая страницу за страницей, визгливым голосом читать отрывки то из одной, то из другой книги Библии. Старушка и девочка смотрели на него широко открытыми глазами и чувствовали себя глубоко оскорбленными. Первой спохватилась Степановна.
1: «Дай сюда Библию, внучок, это моя книга, не смей над ней смеяться».
0: Она протянула к внуку сухую дрожащую руку, но он швырнул книгу на кровать и сказал:
2: «Вот расскажу отцу, что ты тут читаешь».
1: «Нет, это я напишу ему, как ты себя ведешь, а мой сын меня поймет».
2: «Да, конечно, твой сын поймет. Знаешь ли ты, что он послал меня тебя в дом престарелых пристроить?»
1: «Как это, внучок? Я еще хожу своими ногами. Чем я вам помешала?»
0: У Степановны закружилась от волнения голова, и она бессильно опустилась на стул. Лена от возмущения не знала, что делать.
1: «Зачем бабушку в дом престарелых? Я ей помогаю, все же хорошо. Заболеет, я буду рядом, честное слово».
2: «А ты не лезь в чужую семью, пигалица. Что тебе известно о человеческих проблемах? А я вот женюсь скоро. В техникум сюда переведусь. Мне же тоже как-то жить надо. Ты, бабушка, свое уже отжила. Дай другим пожить».
0: Глаза Лены застилали слезы.
1: «Какое ты имеешь право? Это бабушкин дом, понимаешь?»
0: «Подожди, Леночка, не волнуйся. Я никуда не поеду. Не верю я ему. Не мог мой сын так поступить. Я его знаю».
2: Сережа нервно подскочил к своему чемоданчику, достал оттуда письмо и протянул старушке.
0: Это было письмо ее любимого сына, по которому она так скучала, о котором молилась бессонными ночами и с материнской нежностью рассказывала знакомым. Что было написано в письме, Лена не знала. Старушка прочла его и сразу как-то вся притихла. Только по щекам, как будто сами собой, пересекая глубокие морщинки, продолжали течь слезы.
1: «Бабушка, бабулечка, что там?»
0: Лена мечтала услышать что-нибудь очень хорошее, но Степановна лишь ласково шепнула девочке:
1: «Все нормально, дочка, иди домой, Хватит плакать. Приходи завтра, хорошо? Молись обо мне, детка. Иди. Лена совсем не хотела сейчас в такой тяжелый момент уходить. Но ослушаться она не могла. Она поняла, значит, так надо. И, вытирая слезы, молча вышла из дома. Мама и отец, узнав обо всем, в тот же вечер вдвоем пошли к старушке. Всех волновала ее дальнейшая судьба. Лена все это время молилась в своей комнате. Вернувшись, родители не сказали ей ничего определенного и только о чем-то долго разговаривали между собой. На другой день Лена как можно раньше поспешила к бабушке. Она застала ее тихой и спокойной, как будто ничего не случилось. Девочка попыталась выяснить, как дела, но старушка убедила ее, что все будет хорошо, и попросила лучше почитать Библию. Молодого человека Лена не видела, он уехал куда-то по делам. Так прошла одна неделя. Однажды вечером Лена с братишками снова пошла к Степановне. Возле маленького домика стояла машина такси. Водитель кого-то нетерпеливо ожидал. Наконец из калитки вышла старушка, празднично одетая и с Библией в руках. Она шла, опираясь на свою клюку, и выглядела очень спокойной. Рядом шел высокий худощавый парень со старомодным черным чемоданчиком в руках. Лена вмиг все поняла. Она стремглав бросилась в объятия старушки. «Бабушка, зачем вы согласились?» Девочка плакала, уткнувшись старушке на плечо, а та нежно гладила ее волосы. «Не плачь, внученька моя дорогая, не плачь. Надо так, Леночка, успокойся, посмотри на меня». Лена вытерла слезы и внимательно взглянула в усталые добрые глаза. «Леночка, послушай, я должна туда ехать. Там столько стариков, они наверняка нуждаются в Боге. Кто-то им должен рассказать, научить их молиться. Вот я и сделаю это с Божьей помощью. Деточка, я так хочу хоть перед смертью что-нибудь сделать для моего Господа. Понимаешь? Так надо, Лена. А ты ко мне будешь приезжать. Это недалеко. Папе и маме я уже дала адрес. Они тебе помогут найти меня. До встречи, Леночка. Я буду ждать тебя». Потом старушка шептала ей о своей любви, о том, как она ей, Лене, благодарна за все. Девочка слушала, глотая слезы. Напоследок бабушка попросила: «Детка, внука моего ты прости и не держи зла. Он живет без Бога, сама понимаешь. Пожалуйста, молись и о нем, хорошо?» Лена кивнула и проводила Степановну к машине. Внук, на удивление, не торопил их. Машина быстро исчезла из виду. Удивленные близнецы смотрели на свою сестренку и никак не могли понять, что случилось, отчего она так плачет. Лене трудно было расстаться со Степановной, но она хорошо запомнила ее слова и очень хотела обо всем как следует подумать. Прошло время. Лена после всех этих событий вдруг как-то заметно повзрослела. Теперь она стала частым и долгожданным гостем в доме престарелых. И не только она, но и ее друзья из церкви. Там их встречали счастливая бабушка Степановна и ее братья и сестры во Христе, которых старушка обрела в своем новом доме. Бабушкины глаза светились такой радостью, что все вокруг нее улыбались. Да это ведь и понятно. Она идет в вечность не с пустыми руками. Лена, глядя на нее, только удивлялась, как прекрасны Божьи пути, и прилежно молилась за бабушкиного внука. Дорогие ребята, и правда,
2: как все-таки прекрасны Божьи пути. Ведь не только через Лену бабушка узнала о Христе и получила спасение, но потом через эту бабушку многие люди обратились к Господу. Разве наш Господь не чудесный?

Радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Slavic Grace Baptist Church города Ванкувера, штат Вашингтон. Если вы хотите еще раз прослушать эти или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, в конце этого часа прослушайте две краткие передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Дорогие друзья, здравствуйте, с вами Агапа Филипп, и сегодня я хотел бы вместе с вами поразмышлять над отрывком из Писания. Это послание к Ефесянам, 4 глава, стихи с 15 по 16. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 15 по 16 стихи. Я прочитаю. «Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Итак, о чем здесь говорится? Апостол Павел учит церковь единству. Когда церковь в единстве, тогда она растет и успешно развивается, подобно телу, в котором все работает как положено. Он приводит несколько примеров того, как церкви быть единой. Во-первых, нужно всегда и во всем стремиться быть похожими на Христа. А во-вторых, строить Божию Церковь нужно в любви друг к другу. Какие же уроки мы с вами можем извлечь для себя, исходя из этого места Писания? Ради Христа и ради созидания и развития Его Церкви нам всем необходимо стремиться к единству. А для этого каждому верующему необходимо, во-первых, стремиться всегда и во всем быть похожим на Христа. Во-вторых, с любовью и уважением относиться к другим верующим. В-третьих, не отделять себя от святого общения с верующим. В-четвертых, стараться участвовать в совместных богослужениях, молитвах, участвовать в нуждах верующих, осознавать, что мы действительно нуждаемся друг в друге. Ну и последнее, ценить служение каждого и уметь подбадривать друг друга в служении. Какие же решения мы можем принять для себя, исходя из этих уроков? Подумайте о том, что вы могли бы сделать на этой неделе ради единства церкви. Может быть, в вашей церкви есть человек, служение которого не особо заметно для других. Не поленитесь, подойдите к этому человеку и поблагодарите его за служение. Вы даже можете помолиться за него и его семью прямо там, на месте. Во-вторых, если вы имеете какое-то служение в церкви, то примите решение служить так, как служил бы сам Христос. В-третьих, если среди недели в церкви есть какое-то собрание и у вас есть возможность посетить его, обязательно сделайте это. Будьте в единстве со всей церковью. В-четвертых, если услышали о нужде какого-то верующего, то не ждите, что кто-то придет к нему на помощь. Будьте первым, кто предложит свою помощь. Ну и в течение дня найдите время, пожалуйста, прочтите всю эту главу и еще раз поразмышляйте самостоятельно над этим отрывком и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. Ну и, конечно же, попробуйте с кем-нибудь этим словом сегодня поделиться. Ну а в завершение я хотел бы вместе с вами помолиться. Дорогой Господь Иисус, ради Тебя, ради созидания Твоей Церкви и Твоего Царства на этой земле, помоги мне, пожалуйста, стремиться к единству с Твоей Церковью. Научи искренне любить и проявлять уважение к другим верующим. Научи участвовать в нуждах верующих. Помоги не отделять себя от других верующих, но искать возможности быть чаще вместе, чтобы неверующие люди, видя искреннюю любовь между нами, узнавали о нас, что мы действительно Твои ученики. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.

Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы услышать Слово Божье, а он стоял у Геннесарецкого озера, увидел он две лодки, стоявшие у озера. Рыбаки же, выйдя из них, мыли сети. Войдя в одну из лодок, которая принадлежала Симону, он попросил его отплыть немного от берега и, сев, учил народ с лодки. А когда он перестал говорить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте ваши сети для лова». И сказал ему Симон в ответ: «Наставник, всю ночь мы трудились и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». И сделав это, они поймали огромное множество рыбы, что их сеть даже прорывалась. И дали они знак товарищам в другой лодке, чтобы, придя, помогли им. И те пришли и наполнили обе лодки так, что они едва не тонули. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса, говоря: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Потому что ужас объял его и всех, находившихся с ним, от такого улова рыбы, пойманной ими. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, которые были приятелями Симона. И сказал Иисус Симону: «Не бойся, отныне будешь ловить людей». И, вытащив лодки на берег, они оставили все и последовали за ним.